0: Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной автор, исполнитель песен, музыкант, активный служитель церкви Радмила Спивак.
1: Всем здравствуйте.

0: Привет, Радмила, очень рада тебя видеть. Очень рада с тобой сегодня играть и петь немножко твои прекрасные песни.
1: Слава Богу.
0: Да, мы начали с такой душевной очень песни, давая душевным, о чистом. Надеюсь, мы сегодня как раз и продолжим это настроение. Поговорим о нашем, о душевном, о том, что у нас в сердце. И хотела бы сначала, чтобы ты немножко рассказала мне и нашим зрителям, как вообще ты начала заниматься музыкой, с какого момента тебя в нее потянуло или тебя заставили, и почему ты этим занимаешься?
1: Все началось в моем глубоком детстве. В принципе, мне сама мама моя рассказывала, как прежде чем заговорить, я очень долгое время пела. То есть петь я начала раньше, чем говорить, и не останавливаюсь до сих пор. Так получается, да. Конечно, я начинала с музыки в церкви. Я ребенок верующих родителей, mm-hmm. и слава богу за это. Это было мое лучшее детство, лучшее начало жизни, да, которое вообще может быть у каждого человека. Ну, во-первых,

0: мама меня уже принесла в церковь на пятый день моей жизни, потому что мама, как и я, посвященный служитель, вот на пятый день моей жизни у нас в церкви была вечеря, поэтому...
1: Ты уже там пела?
0: Да, да, я уже тогда там пела. И вот мама...

0: Когда ты первый раз именно стала петь, может быть, в церкви или где-то? Первая твоя сцена?
1: Первая моя сцена, да, наверное, она была в Геленджике, хотя я так прям конкретно не вспомню это воспоминание. Но мой первый фестиваль детского христианского творчества был в мои 4 года. Я пела песенку «Почему растет трава».
0: Как мило.
1: Вот. Я до сих пор, кстати, ее помню.
0: Напой.
1: Почему растет трава? Почему шуршит листва? Почему? Никак я не пойму. Вот. Ну, кстати, я ее только недавно вспомнила.
0: Здорово. Ну, да. Получается, все твое детское время было наполнено музыкой, да? В церкви. Знаешь, что многие известные звезды, такие как там Элвис Пресли или Бритни Спирс, они тоже начинали с церковной музыки.
1: Да, Уитни Хьюстон.
0: Да, да, да, все. И у тебя есть замечательная песня, она называется «Буду петь тебе». Как раз, наверное, о том, что ты поешь Богу большую часть своей жизни.
1: Да. Песня, написанная как дуэт с моей сестричкой, которой я тоже передаю привет.
0: Давай ее сейчас исполним.
1: Давай.

0: своей маленькой еще на тот момент
1: сестреночки. Сколько ей лет было?
0: А вот на момент записи, насколько я помню, ей было или 7, или 8 лет. Поэтому там сохранился ее такой маленький голосочек.
1: Но прям это не первая песня, которую ты написала?
0: Да, это не первая песня. Mm-hmm. Она была, кстати, второй или третий.
1: Uh-huh.
0: Это был тот самый момент, когда я начала писать. Mm-hmm. Насколько я помню, это было лето 2018 года.
1: Ничего себе.
0: Да, мне...
1: Ты это помнишь?
0: Мне 13 лет, mm-hmm. да. И Господь ложит мне на сердце прекрасную музыку. На тот момент я еще не писала стихи, но
1: как
0: вот
1: вообще?
0: Господь даровал музыку.
1: Как вообще вот ты начала писать? В какой момент? Что произошло, что ты начала писать?
0: Были определенные, ну, не сказала бы, что трудности, но некоторые переживания вот относительно моего музыкального пути, музыкального служения. И это еще такой возраст, 13 лет, когда мне хотелось где-то там бросить музыкальную школу. Конечно же,
1: всем
0: я ее...
1: нам в какой-то момент
0: да.
1: хотелось.
0: Конечно же, я ее не бросила. И спасибо за это моим родителям, которые тогда поддерживали меня очень хорошо. Так что сейчас даже в момент, когда я уже могу быть наставником для других подростков такого uh-huh. же возраста, uh-huh. ну, это мои ученики в основном, те, с которыми я там провожу репетиции, ребята. Uh-huh. Сейчас уже я могу им рассказать о своем опыте, что вот когда-то я проходила через такое. Я не бросила, и вот сейчас я здесь, нахожусь на том месте, куда меня привел Господь.
1: Uh-huh. Здорово, слава Богу. И так как ты говоришь, что у тебя были переживания по поводу твоего служения музыкального какого-то, как вообще параллельно с этим развивались твои отношения с Богом? Ты говоришь, что ты была с детства в церкви. Я знаю тоже, как ребенок, выросший в церкви, что невозможно очень долго быть на вере родителей. В какой-то момент тебе нужно что-то делать, как-то куда-то идти. Или в этот момент ты еще была как бы на отношениях с Богом, которые тебе передали с детства?
0: Ну, так я, конечно, не могу сказать, потому что все-таки сейчас, уже в более осознанном возрасте, я начинаю это понимать, то, что я переживала тогда. Uh-huh. Когда музыкант, да и, в принципе, человек переживает что-то настолько реальное uh-huh. и существенное, особенно в отношении с Богом, то здесь невозможно молчать. И получается, все то, что у меня вытекало в музыку, оно в первую
1: оттуда
0: очередь шло uh-huh. да, от Бога и от того, что у меня происходило в отношениях с Богом.
1: Uh-huh. Давай тогда мы исполним, ты исполнишь для нас песню «Он знает путь», как раз немножечко о пути, который ты проходила, да?
0: Да, все верно.

0: Аллилуйя! Здорово, очень красивая
1: Слава
0: песня.
1: Богу.
0: Ты ее поешь со своей сестренкой, да?
1: Да.
0: Анной Луизой. Вы вместе ее писали, или ты написала ее одна?
1: Я написала музыку к этой песне, и как-то так пошло. Я вот слышала именно вот голос.

0: Аминь.
1: Аминь. Я думаю, что сейчас ты песню эту поешь по-другому, чем раньше.
0: Да, я сама сейчас сижу, исполняю эту песню и понимаю, вау, так вот для чего она была написана.
1: Да. Я даже, ну, я слышу разницу в твоей записи, сколько она лет назад была записана.
0: Ну вот, да, мне это было тогда 15 лет.
1: И сейчас?
0: 6 лет назад.
1: Здесь просто очень, ну, глубокие мысли о страданиях, о переживаниях. Думаю, что сейчас сквозь свой нынешний опыт ты даже больше понимаешь этот текст, наверное.
0: Да, это правда.
1: Расскажи мне, как развивалась твоя личность в Боге, если так можно сказать. И были ли какие-то кризисные моменты, переломные моменты? Потому что у христианина обычно всегда они бывают в наших отношениях с Богом. Если ты особенно... Либо ты пришел из мира к Богу, и у тебя наступает какой-то переломный момент, поэтому ты пришел. Либо ты был с детства в церкви, и в какой-то момент наступает кризис веры или еще чего-то. Или он просто периодически наступает. Можешь ли ты поделиться каким-то таким моментом?
0: Да, вот опять же, цитируя текст из песни «Он знает путь», я прошла через огонь в своей жизни, и слава Богу, что через этот огонь я прошла рядом с Ним и в Нем, в Боге. Да, действительно, были такие моменты, и, наверное, такой вот самый запоминающийся момент как раз-таки пришелся на тот возраст, когда я только начала писать песни. До этого уже здесь, в этой студии, на телеканале, я рассказывала, что в 2019 году мы с семьей попали в аварию, и, конечно, не так, наверное, травмировал момент самой аварии, как все то, что происходило потом, да, больше реабилитация. Конечно, сейчас это уже вспоминать все намного легче, потому что Господь провел.

0: через этот момент, Он исцелил, и сейчас во многом показывает, что все то, что мы пережили тогда, в тот момент, сейчас это обратилось в благословение. И вот даже сейчас мы с тобой сидим, поем эти песни, и у меня в голове прокручивается мысль, а ведь песня, вот, которую мы сейчас исполним, «Страдания Лозы», она была написана почти вот за год до того происшествия.
1: У меня мурашки.
0: И сейчас я понимаю, что Господь уже тогда готовил как будто бы вот эту подушку безопасности, в которой я смогу найти Его поддержку. Это как раз-таки музыка. Да, потому что музыка лечит. Музыка — это одно из таких вот природных лекарств, которые Господь нам создал, подарил и дал в использование.
1: Да, то есть можно сказать, что это в какой-то степени была пророческая песня, которая потом станет тебе поддержкой?
0: Ну да, кстати, да. И вот сколько я ее не исполняла в разные периоды жизни, она становилась мне поддержкой в различных моих переживаниях, но да, вот больше всего тогда, когда я почувствовала то самое обрезание душевное, а даже в чем-то это выразилось даже физически, когда в моей голове были вопросы, зачем, почему вот сейчас вот девочке 14 лет, у меня как бы жизнь только начиналась, я еще начать не успела. У меня еще столько мечт, которых я так и жду, вот когда они осуществятся. Почему именно вот сейчас, в этот момент? И эта песня «Страдания Лозы» тогда послужила для меня ответом и является ответом до сих пор, даже сейчас, спустя, получается, 7 лет после ее написания.
1: И это одна из твоих первых песен?
0: Это моя самая первая
1: самая
0: песня.
1: Самая первая песня.
0: Да, вот как-то так Бог положил.
1: Да, давай исполним.
0: У Бога было, да, все продумано, все в Его план входило. Видел ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили.

0: Это очень красивая, глубокая песня. Я надеюсь, что твои переживания ушли, твои страдания закончились. Скажи, после этого всего, через долгое время или через короткое, наступила ли радость какая-то? Пришел ли рассвет в твою жизнь? Вышло ли солнце?
1: Да, на самом деле. И произошло это очень быстро, на самом деле. Вот, произошел вот этот вот несчастный случай, mm-hmm. и спустя некоторое время в моем творчестве появляется первый клип «Благословение рассвета». И, кстати, выкладываем на площадке мы его в тот момент, когда я нахожусь не совсем в здоровом состоянии, но вот, видимо, Богом все было так продумано, что отсняли мы этот клип в апреле, да, получается, в апреле-в мае 2019 года. Mm-hmm. Вот, мне 14 лет. И выложили, получается, смонтировали его, выложили уже вот ближе к сентябрю.
0: То есть ты в этот момент была в больнице еще или как?
1: Но когда вот именно в тот момент, когда мы его выложили, я была дома, но еще как бы в лежачем состоянии, mm-hmm. так скажем. Mm-hmm.
0: Но ты с надеждой на будущее, можно сказать, да, что в твоей жизни наступит снова рассвет. Выкладываешь эту песню?
1: Да-да, но на самом деле я не могу сказать, что... Да, конечно, на тот момент у меня были переживания. Uh-huh. Я, можно сказать, да, страдала, что как так, боже, что вот... Вот, я все, я ограничена в своих возможностях. Uh-huh. Но все равно я жила с четкой мыслью о том, что рассвет есть. И вот сам тот факт, что я сейчас жива, это уже Божий подарок, потому что уже даже за сам факт жизни и нашего каждодневного пробуждения мы уже должны благодарить Бога, потому что вот мне нравится мысль, с которой я сейчас живу, я могу забыть помолиться, но Господь никогда не забудет меня разбудить, и только за это мы уже должны Его благодарить.
0: Милосердие Божие обновляется каждое утро,
1: да.
0: Каждый рассвет. Давай посмотрим кусочек.

0: Какая ты маленькая еще на этом видео, хорошенькая. Слава богу.
1: Была.
0: И сейчас еще лучше. Слава богу, что ты поправилась, что мы сейчас видим тебя живой, здоровой. И ты продолжаешь прославлять его. Не было у тебя никакой обиды на Бога после этого случая или после каких-то других?
1: Кстати, нет. И спасибо Богу, на самом деле, за такую черту в моем характере, что я, даже если была какая-то обида, то я не могу ее долго хранить в себе. Потому что, ну, во-первых, хранить обиду на Бога — это как вообще? Бог, он единственное, что он хочет дать нам, это жизнь и жизнь с избытком. А все то, что нам порой кажется, что «Ой, Бог такой жестокий, что он там допускает такие страдания». Ну, нет, это не Бог жестокий, просто мы живем в таком мире, и нужно просто принять тот факт, что мы живем просто в мире, который, к сожалению, испорчен грехом. А на Бога я... Нет, я не храню обиды, да ее, наверное, даже не было, получается.
0: В твоей песне «Прикосновение» есть такие слова: «Я делаю шаг навстречу Христу». Как раз как будто бы и физически ты исцеляешься, да?
1: Да.
0: И духовно приближаешься к Нему.
1: Да. Ну, кстати, эта песня была написана как мой личный призыв и для себя, и для молодежи. Эта песня вот писалась как раз-таки для именно молодежи, чтобы молодежь могла ее исполнять как призыв к служению, как раз-таки. В тот момент, когда я переживала такой вот переломный момент, уже после этого я поняла, что мои отношения с Богом становятся все крепче и крепче, и единственное, что я хочу делать в плане музыки, это отдавать тот дар, который Бог даровал мне, Ему во славу, то есть чтобы любая песня, которая звучала из моих уст, была обращена к Богу. И тогда я точно для себя навсегда утвердила, что мой музыкальный путь, он будет проходить только с Богом и в Боге. То есть все то, что я буду отдавать от себя, это будет посвящено на служение.
0: А никогда к тебе не приходили по вдохновению песни какие-то не о Боге, не о вере? О любви.
1: Были, но этого было очень мало. Это был такой период немного, ну, не могу сказать, что прям бунтарский, но да, но все равно, как бы, эти песни были о любви, так или иначе.
0: То есть, Бог есть любовь, и
1: да,
0: все о нем.
1: Бог есть любовь. Это правда. Да.
0: Ну хорошо, давай споем.

0: Аминь.
1: Аминь. Слава Богу. Делаем шаг навстречу Христу. Как ты думаешь, бывают ли в жизни случайности? Бывают ли такие вещи, которые Бог не определил для нас? Они просто происходят, потому что, как ты сказала, мы живем в грешном мире. И что-то происходит просто так.
2: Когда мы говорим, что что-то происходит просто так в том мире, в котором мы живем, наверное, ну, лично я в таком случае подразумеваю вот эту некую греховную инертность, когда как бы порой

0: Мы сами себя загоняем в такие обстоятельства, когда мы находимся в непредсказуемом мире, окружающем нас. То есть это тот самый мир, где мы находимся уже вдали от Бога. Вот тогда как бы еще можно, наверное, вот принести в значение такое вот понятие, случайно, как греховная инертность, когда вот просто так что-то происходит. Но Господь, я точно знаю и верю в это, Он знает всю нашу жизнь наперед. И вот, ну, даже там мои друзья невоцерковленные бывают, спрашивают меня, а вот если Бог все знает наперед, то зачем мы тогда там живем, что-то вообще стараемся, да, что-то
1: решаем.
0: Как, да, как будто бы вот какая-то иллюзия получается выбора, будто бы есть, нет у нас выбор, как же все-таки там на самом деле есть. Да, Бог действительно знает все наперед. Иначе бы мы не имели в Библии пророчества и как бы все знаменования о том будущем, которое нам предстоит. Но Бог дает как раз-таки нам выбор именно в принятии решения, я с Богом или нет. И тогда, если я выбираю Бога, то, конечно, все в моей жизни будет уже не просто так. Я выбираю Бога, а значит, цель моей жизни как христианина, в первую очередь, это любить Бога и любить ближнего своего. А значит, когда в моей жизни появляется цель любить, то все то, что происходит вокруг меня, как бы будучи окруженными этой целью, целью любить, все будет происходить не просто так. То есть, и как до этого вот в страданиях Лозы, строчки, вот как понять, как принести по вере плод, и как вообще понять природу этой любви, это начать любить. Тогда мы и Бога станем лучше понимать, и вообще цель мироздания всего.
1: Глубоко. Есть у тебя такая песня «Не случайность».
0: Да, не случайно.
1: Как ты ее написала? В какой момент жизни?
0: Так, нужно вспомнить. Но это было, получается, до 2020 года.
1: Ну что происходило
0: это в твоей жизни? Уже, получается, ну, это уже после аварии. Она была написана, и, слушай, ну, наверное, что-то происходило, и...
1: Нет конкретного события.
0: Конкретного события, наверное, нет, но, наверное, как бы она и была так написана, не привязанной к какому-то событию, хотя, может, и была, но... Простите, пожалуйста, я...
1: Такие
0: у меня
1: вещи
0: музыкальная
1: надо
0: память. У меня только, да, музыкальная память. Но все то, что происходило после, уже непосредственно было связано с этой песней. И не только, кстати, в моей жизни были эти случаи, но и в жизни других людей, моих слушателей. Я передаю вам всем привет. Потому что знаю ни одного человека, который писал мне и говорил: Радмила, да, слава Богу за эту песню, потому что в момент помогает какой-то переломный, мне она очень помогла.
1: Слава Богу. Давай для наших слушателей тоже споем, может, кому-то из них она
0: с
1: тоже
0: радостью
1: пригодится.
0: С радостью.

0: Мы заканчиваем наше интервью, как бы грустно это ни было, или радостно. Я хотела бы у тебя спросить, в чем сила, сестра моя?
1: Так, ну, в семье, в любви, в смирении, в прощении. Ну, в принципе, можно перечислять до бесконечности, но в совокупности в Боге.
0: Как много разных христианских добродетелей.
1: Да. И аминь.
0: Да. А скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе в каких-то сложных ситуациях проявлять христианское смирение? Что это такое? Потому что многие люди, которые плохо знакомы с Библией, или с Богом, или с церковью, они говорят, что христиане такие все зашуганные, вы должны всем повиноваться, вот это вот смиряться, как будто бы падать всем ноги, всех прощать, и вас будут только гнать и ненавидеть, что, в принципе, в Библии тоже можно найти. Как ты понимаешь смирение, и как оно в твоей жизни проявляется?
1: Проявляется оно довольно-таки часто, так как сфера, в которой я работаю, живу, музыкальная сфера, моя профессия. Как бы эта сфера, наполненная очень разными людьми, многогранными, с разными характерами. И дело в том, что музыка, как бы, это такая вещь и такая профессия, в которой ты не можешь обойтись без соприкосновения с характером человека. То есть музыка — это то, что течет из души в душу. А значит, и любое соприкосновение с другим музыкантом — это и соприкосновение с его душой. Вот сейчас, особенно в подготовке к госэкзаменам, у меня 4-й курс, выпуск, а сейчас все больше мы как бы... Количество репетиций, оно увеличивается, соответственно, и количество соприкосновений с другими музыкантами тоже увеличивается. Mm-hmm. Но на самом деле, слава Богу, потому что все идет очень гладко, потому что я благодарна Богу бесконечно за свой курс, за моих других, за моих дорогих однокурсников. И вам тоже привет, потому что мы как-то все по характерам сошлись. Вот, но бывали, и да даже сейчас бывают такие моменты на учебе, на работе, когда вот это вот соприкосновение с музыкантами бывает немного неудобным. И как бы, вот я, допустим, я музыку вижу так, другой человек видит так, и вот на тебе такая стычка. И здесь приходится...
0: Выдохнуть.
1: Вдохнуть, набрать побольше воздуха, выдохнуть.
0: И смиряться.
1: Да, и сказать, хорошо, брат или сестра, пускай будет по-твоему. Так-то музыка, она... Для
0: субъективное
1: всех для нас,
0: такое понятие, да, часто.
1: Субъективное, но в то же время общее такое вот понятие, все равно она пойдет нам в душу. Пойдет сюда, в сердечко наше.
0: Ну хорошо, давай ты сейчас для нас исполнишь последнюю песню. Она недавно вышла у тебя на площадке.
1: Да.
0: Она называется
1: «Сила моя». Совместно с моей сестричкой Анной Луизой.
0: Ей тоже передаем привет.
1: Да, ей снова передаем привет.
0: Хорошо.

0: Дорогие друзья, я желаю всем вам обильных Божьих благословений. Пускай смирение и прощение в вашей жизни станет чуточку больше, а Божья любовь станет опорой для вас в жизни.
1: Это была музыкальная гостиная. У нас в гостях Радмила Спивак, автор христианских песен, музыкант, исполнитель. Мы рады видеть снова вас у нас в гостях. Приходите послушать хорошую музыку. Пусть в вашей жизни будет много благословений от Бога в каждом вашем дне. Всего доброго!

0: Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о проблемах происхождения жизни на Земле, о теории эволюции и о библейской концепции творения. И сегодня за нашим круглым столом доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Я вас приветствую, Татьяна Юрьевна. И кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина.
1: Очень.

0: Рада нашей новой встрече за круглым столом.
1: Итак, Татьяна Юрьевна, какой вопрос будет сегодня в центре нашей беседы?
2: На нашей первой встрече мы с вами говорили о двух концепциях, которые, значит, существуют в мире по происхождению жизни. Ну, о двух главных, скажем так, концепциях. Это библейская концепция сотворения, и ей противостоит материалистическая концепция эволюции. И мы с вами говорили, что обычно люди воспринимают это противостояние как противостояние науки и религии. И идея, значит, которую я уже в прошлый раз, так сказать, проговорила, и на которой хочу особенно остановиться в эту нашу встречу, я хочу подчеркнуть, что это неправильное представление, не какой-то объективной, так сказать, бесстрастной науки противостоит концепция сотворения. А на самом деле это противостояние двух религий.
0: Двух идеологий, можно сказать.
2: Или двух мировоззрений. Да. Это синонимы. Да. Религия-то мы, так сказать, это имеет обычно в виду, значит, веру, так сказать, в Бога, а мировоззрение – это светский термин. Но на самом деле это синонимы.
0: Или же, можно сказать, двух философий.
2: Философия – это не совсем так, это уже. Это уже лучше мировоззрение, это полнее именно. То есть либо религия, либо мировоззрение. Это два синонима. Интересно, что корифеи науки, основоположники современной науки, они были истинными креационистами. Что это значит? Это значит, что они принимали полностью концепцию творения, концепцию всемирного потопа и задачу своих, как ученые, видели в том, что они изучают те законы, которые Творец заложил в свое творение.
0: А вы можете привести имена? Кого вы имеете
2: Кеплер
0: в виду?
2: Ньютон, Карл Линне, остальных меньше знают, но во всяком случае все, так сказать, ученые, они не просто потому, что они чего-то знали меньше, просто они были, так сказать, людьми верующими, были креационистами, и, кстати говоря, должна сказать, что они были невероятно успешны в своих исследованиях, ну, так сказать, уже не говоря о Ньютоне, который открыл такой фундаментальнейший закон, который Господь заложил в свое творение как закон гравитации. Вот. Они были крайне успешны.
0: Кеплер
2: открыл, понимаете, он из чего исходил? Он исходил из того, что вот астрономия была развита и до него, и очень хорошо. И, значит, то, что там движутся, значит, планеты по орбитам, было известно. Но все время возникали какие-то несоответствия, неточности. Кстати говоря, эти несоответствия использовали для астрологических прогнозов. Но Кеплер был не из тех. Он решил, что раз возникают какие-то несоответствия, значит, мы не до конца знаем то, что Господь вложил в свое творение. Он начал прицельно изучать этот вопрос и выяснил, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, и отпали все несоответствия, которые наблюдались до этого. Ну и, собственно, астрология тоже потеряла некие, так сказать, свои основы. Так вот, значит, что же произошло? Почему люди, корифеи, верили, значит, в концепцию творения, а сейчас большинство ученых не верит в библейское творение? Может быть, корифеи не все знали, и потом ученые стали знать больше, и им пришлось под давлением фактов отказаться от этой концепции. На самом деле здесь дело не в накоплении фактов. То в чем же дело? Дело в том, что в конце XVIII века, в XIX веке в умах, а главное в сердцах людей прокладывала себе дорогу новая религия, новое мировоззрение, если хотите.

0: памяти. И имя ему гуманизм.
1: А что ему предшествовало? На чем? Против чего был гуманизм?
0: Против чего? Он за человека. То есть гуманизм, это в чем состоит его религиозная сущность? Дело в том, что это, в принципе, это бунт против Творца, Создателя, законодателя, Вседержителя, Судьи.

0: ответственность за развитие человечества, за, так сказать, свою судьбу. И, в общем-то, привлекательно тут то, во-первых, прежде всего, что он ни перед кем, собственно, не отвечает. Это первый момент. А во-вторых, другой момент, тоже крайне привлекательный. Ведь если мы посмотрим, то ведь Господь создал все очень совершенно. И вот эти тысячелетия греха, они приводили к постепенной деградации создания, творения. А теория эволюции постулирует поступательное развитие. Вот сейчас мы такие, а ого, какими будем! Понимаете?
1: Поэтому эволюция продолжается, она не завершилась.
0: Да, она просто постулирует, что вообще еще неизвестно, в кого, какие мы будем, ого, какие.
2: А были совсем никакие?
0: Ну, а были, да, ну, прах земной, да, там, не знаю, из бульона первичного что-то там образовалось, потом прошли через все стадии, и теперь мы вот такие, мы мыслящие, мы вот такие вот, какие у нас достижения, технологии какие-то, все это включается в успехе человечества, и, в принципе, это вера в человека.
2: И вы даже это называете религией.
0: Это не я. Дело в том, что я хочу именно показать религиозный аспект этого мировоззрения. Вот сейчас мы просто этим займемся.
2: А когда возник гуманизм? Это какой?
0: Гуманизм, он прокладывал себе дорогу постепенно. Значит, начиная, скажем, с эпохи Возрождения, вот это поклонение человечеству, потом эпоха Просвещения, эпоха революции, когда освобождались от каких-то форм политических, в то же время бунтовали и против высшей власти, против Бога. Вот это вот возникло состояние умов, оно нашло себе отражение в живописи, прекрасно, в музыке, в поэзии, в философии, во всем. И, естественно, такие же настроения были в научном мире. И именно эти настроения, попытки освободиться, для этого нужно было, какой-то оправдательный документ, чтобы освободиться от той концепции, которая была господствующим.
2: Татьяна Юрьевна, но ведь это прогрессивно. То есть, вот если я правильно понимаю, средневековая церковь, она ведь принижала значение человека. Она совершенно в ложном свете
0: совершенно
2: показывала Бога. И гуманизм в этом смысле был прогрессивен.
0: Совершенно с вами согласна. Состояние церкви, плачевное состояние церкви во многом способствовало победе эволюционной теории. Потому что когда... Ну, только такой вот вопиющий факт, но тем не менее, может быть, его стоит повторить. Это когда, значит, исходно, как бы чуть ли не в религиозную догму, была заложена чисто научная ранняя теория Птоломея о том, что, значит, собственно, вся Вселенная вращается, значит, вокруг Земли. И когда просто астрономические исследования стали показывать, что нет, все-таки, простите, Земля вращается вокруг Солнца, то против этой концепции со всей силой своего авторитета и своего репрессивного аппарата выступила в церковь. Фактически она выступила в защиту, этого нет в Библии, она выступила в защиту устаревшей научной концепции, но при этом применяя вот такие инквизиторские страшные методы. Поэтому, естественно, истина победила. И это отбросило христианство, вот показало, как это что-то костное. Вот это не так, потому что если мы стоим на библейской основе, там никаких неправильных, естественно, научных утверждений просто нет. Просто нет.
2: То есть можно сказать, что гуманизм – это был бунт против закоснелой церкви, а не…
0: Прежде всего, все-таки против высшей власти. Ведь это же заложено в человеке. Мы же видим, как… Ну, Адам и Ева, Вавилонская башня, вся история человечества. Вот как только Абсалом, который мы читаем...

0: сбросим себя ярмо и расторгнем узы их. Это второй псалом. И, это против Бога и помазанника его. Расторгнем узы их и сбросим себя ярмо их. То есть каждую малейшую возможность человек хочет, так сказать, заявить о своей самодостаточности и бунтует, значит, против своего Творца.
1: Раз уж человек склонен к бунту против совершенного существа, против Бога, против святого существа, в котором нет никакого порока, то тем более человек будет бунтовать против других людей, против церкви, против политической власти.
0: Против всех человеческих институтов земных, поскольку они по определению несовершенны. Да. И точно так же несовершенна любая церковь, потому что это богочеловеческая, так сказать, тут приложил руку не только совершенный Бог, но и несовершенные люди. Поэтому, безусловно, это так. Вот этот бунт, он заложен в человечество. Но я бы хотела показать, вы знаете, я вам сейчас хочу привести один очень интересный документ. Вот в наших семейных архивах неожиданно нашлась, обнаружилась старинная книжечка.
2: Извините, пожалуйста, у вас есть муж верующий тоже, да?
0: У меня муж, да, тоже верующий. Он кандидат наук, он биолог, кандидат наук, он верующий человек, безусловно. Вот. И, значит, но дело в том, что сохранение книжечки Дарвина, это просто говорит о давних, тем, что семья очень давно была связана с биологией. Моя мама преподавала биологию, поэтому просто вот в те времена, в совершенно древние, в начале 20 века, вот возникла в нашей семье эта книжечка. А приведенный там материал, это была лекция, которую Климент Аркадьевич Тимирязев, вот в честь его названа Тимирязевская академия, известный ученый, он прочитал ее в Московском университете, как вы думаете, в каком году? В 1878 году, то есть Дарвин был еще жив. Еще 4 года он был жив.
2: А Тимирязев тоже в естественных науках ведь?
0: Да, он физиолог растений, он занимался фотосинтезом, он очень неплохой ученый, и при этом он фанат дарвиновской теории. Он боготворил Дарвина, религиозно боготворил Дарвина. У него портрет висел, вот, ну, как у кого-то там, кто-то в православные иконы вешает, у Тимирязева портрет дарвиновский висел. Вот. Но, значит, дело в том, что Тимирязев страстно отстаивал дарвиновскую теорию, во-первых, а во-вторых, он еще свеже все было, он очень глубоко показал те умонастроения, которые были до того, как возникла эволюционная теория. А во-вторых, он очень ярко отразил первую реакцию на дарвиновские идеи. Вот провозглашена теория эволюции. И что же произошло? Что произошло с образованным обществом Европы, России? Вот я вам сейчас просто, значит, процитирую этот документ. Значит, он, во-первых, Дарвин, Тимирязев пишет, что реакция была мгновенной и очень бурной. Возникло мощное умственное брожение. Это умственное движение не ограничилось одним естествозванием. Оно охватило и другие области знания. Философы, историки, психологи, филологи, значит, моралисты приняли в нем живое участие. К голосу холодного разума присоединялся и голос страстей. Возникла борьба, которые не запомнят в летописях научной мысли. Хочу вас спросить, почему чисто научные данные могут приводить к такой страстной борьбе? Уже в этом что-то заложено необычное. Так? Дальше. На чью бы сторону ни стать, должно прежде всего сознаться, что размеры этой борьбы, та страстность, в которую вносят в нее обе стороны, доказывает одну истину. В мир была брошена идея, которая отвечала на насущную потребность человеческого разума. Изучение живых существ, растений и животных,

0: животных приводит внимательного наблюдателя к одному общему заключению. Все эти существа поразительно совершенные. Почему органические существа так совершенны, так целесообразно организованы, так гармонируют с условиями их существования? Вот вопросы, которые неотвязно преследуют всякого мыслящего человека. Почему совершенство форм такой негативный какой-то оттенок так неотвязно преследует всякого мыслящего человека? Чем более накоплялось фактов, тем более росло изумление перед этим совершенством, перед этой целесообразностью, этой гармонией органической природы. Многие мыслители и ученые довольствовались простым констатированием факта. В ярких красках описывали они это совершенство, эти чудеса. Но когда им задавали вопрос, почему же они так совершенны, то получали в ответ, потому что они созданы таковыми. Тимирязев даже ниже своего достоинства считает вообще упоминать вот где-то Бога, ну просто на каких-то ученых, которые вот так вот отвечают, да потому что они созданы такими.
1: Тем не менее, здесь употребляет слово «созданные», да. Как бы на
0: они спрашивают, натуралисты да. спрашивают, так вот они совершенные, так почему они такие совершенные? А ученые, те, которые верили в концепцию творения, отвечают, потому что они созданы такими. Это ответ. А что говорит, значит, дальше Тимирязев? Но понятно, что такой ответ удовлетворял немногих. Это вовсе даже не ответ. Это было отрицание самой возможности ответа. Обидное сознание бессилия ума, обратите внимание, гордость какая заложена, обидное сознание бессилия ума объяснять эту общую, но на каждом шагу в новой форме повторяющуюся загадку природы. Это побудило иных ученых броситься в другую крайность. Это тоже очень интересный момент. Всякое новое указание на целесообразность, на гармонию преследовалось насмешкой и глумлением. Доходило до того, что поразительные факты обходились молчанием, подвергались забвению, просто отрицались. Заметьте, отвергалось что? Не интерпретация, факты. Это очень важно.
2: И подделывали
0: отвергались
2: даже.
0: Факты. Вот нет, вот все так замечательно. Вот видите, как целесообразно. Вот не хочу видеть, а факт отвергается, так? Почему? Только потому только отвергалось, что казались слишком изумительными, слишком раздражали ум, напоминая ему о его беспомощности объяснить их. Ярко, не правда ли? Вот эта вся гордыня. В ответ на насмешки природа, как бы нарочно поддразнивая человека, как бы издеваясь над ним, в каждом новом исследовании, в каждом новом открытии раскрывала перед учеными новые и новые совершенства. Вопрос оставался открытым. Загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой. То есть совершенство мучает. Понимаете, назойливо. Ну, это вообще совершенно
1: человек
0: удивительно просто.
1: Человек не может
0: найти
1: ответ на вопрос,
0: почему? Так вот, загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой, пока не явился Дарвин и принес к ней ключи. Дарвин не опубликовал книгу. Он явился. Вы понимаете, вот весь такой аспект подается, скажем, религиозный. А, значит, собственно, ключ, в чем ключ Дарвина? Дарвин освободил от Бога тех, кто страстно желал от него освободиться. Он, значит, собственно, постулировал, что все произошло по естественным причинам, что из первых примитивные клетки возникли беспозвоночные, многоклеточные, потом рыбы вышли на сушу, значит, образовались земноводные, после этого образовались рептилии, а рептилии дали две ветви, ветвь млекопитающие и ветвь птицы. А вот млекопитающие, одна из групп млекопитающих, приматы,

0: монеты в дальнейшей своей эволюции дали нас с вами, дали мыслящую материю. Значит, и вот в этом как раз особая привлекательность дарвинского учения, вот в том, что мы саморазвились. И вот что интересно сказал один из самых популярных эволюционистов нашего времени, конца 20-го, начала 21 века, Ричард Докинс, он атеист и создатель одной из самых популярных сейчас концепций, которая называется, конечно, очень мрачно, концепция эгоистичного гена. Вот.
1: Очень, по-моему, сейчас.
0: Но тем не менее, как он подчеркнул, значение, подчеркивая значение дарвиновской теории, он высказался так, что, значит, ценность дарвиновского заключения заключается в том, что Дарвин сделал атеиста интеллектуально состоятельным. То есть после Дарвина ты можешь не считать себя интеллектуально неразвитым, если ты атеист. Вот. И вот, собственно, тот гуманизм, о котором мы говорили, что это мировоззрение, религия, он тоже, он, как всякое человеческое деяние, он эволюционирует, он является неизвестным, не является неизменным. Гуманизм прошел, скажем, несколько стадий, и очень знаменательно, что на разных стадиях такие воинствующие гуманисты издавали манифесты. Вот в первом манифесте было прямо заявлено его религиозная направленность. Там было сказано, что, собственно говоря, это задача создать мировоззрение альтернативной религии. Значит, второй манифест был издан в 73-м году на фоне эйфории. 1973-м, так сказать, уже во второй половине 20 века. Причем это был период потрясающе бурного развития биологии. То есть эйфория вот этими научными достижениями, это был наиболее атеистический манифест из всех трех. Он начинался так: «Мы, будучи атеистами». И так далее. Что человек там неотъемлемая часть природы, никто его не стал. Ну, в общем, мы не будем его целиком цитировать. Но сейчас вот появился, в наши дни уже появился третий гуманистический манифест. И вот богоборческих тенденций там поубавилось. Просто время изменилось. И так как-то стало боязно уж так отрицать Всевышнего. Вот. Но, тем не менее, там именно сохраняется, так сказать, материалистическая, атеистическая концепция, и в третьем манифесте сохраняется. Так что, но должна сказать, что вот на прошлом нашем встречи говорилось о том, что сейчас эволюционисты заявляют в том, что, собственно, уже все дискуссии прекратились. Теория эволюции – это не теория, это свершившийся факт. Но должна вам сказать, что это, в общем, выдается, конечно, желаемое за действительное. Дискуссии сейчас, в 21 веке, резко обострились по поводу, так сказать, между концепциями, двумя творениями, творения и эволюционной теории. Сейчас острота дискуссии, она, так сказать, больше, чем некоторое время тому назад.
2: А так с чем это связано? С чем это связано? Обострение
0: дискуссии? Это связано именно с тем, что эволюционная теория не может закрыть свои проблемы, несмотря на Монблан. Фактов, которые наработано. И, во-вторых, с тем, что все время выползают что-то, что показывает, что принципиально невозможно закрыть эти проблемы. А творение получает фактически весь этот монблан фактов великолепно можно уложить в концепцию творения. Вы понимаете, что происходит? Туда оно наработано под флагом эволюционной теории, а послужить оно может именно концепцией творения. Вот такой вот парадокс имеет место. Но, тем не менее, противостояние концепции продолжается, сражения, они непримиримы, материалистическая концепция и концепция веры. И я бы хотела вам показать вот такую просто картину.

0: Риночку, где достаточно остроумно, но в то же время очень глубоко, так сказать, очень глубоко по существу художник изобразил это противостояние. Значит, о чем здесь идет речь? Есть две основы, как вы видите. Одна основа – это эволюция, другая основа – это творение. Две концепции. И показано, что на эволюции стоит крепость гуманизма.
1: На фундаменте.
0: На фундаменте, на этом фундаменте, да. А на фундаменте творения стоит крепость христианства. Как видите, они сражаются. Но что интересно, что христианство менее успешно в своем сражении. Оно бьет по следствиям, которые следуют из безбожного мировоззрения гуманизма. Эти следствия нам хорошо известны. Это аборты, это обсуждаются такие проблемы, как возможность усыпления пожилых людей, больных людей. Это расизм, гомосексуализм, это все следствия вот того, что человек сам задает себе законы. Христианство с этими следствиями сражается, а гуманизм остается. В то же время гуманизм бьет по основе христианской веры, разрушая, так сказать, веру в творение. То есть оно бьет по концепции творения. Если эта концепция несправедлива, вы подумайте, человек берет Библию и на первой же ее странице встречается сложными данными. Более того, он видит то, что происходит вокруг, и смотрит, что там написано, значит, все хорошо, хорошо весьма. Вот.
1: А на самом деле все вокруг плохо.
0: Да, понимаете, то есть получается, что он встречается с некой сказкой, которая не соответствует действительности. То есть к чему это приводит? Да. И то, что и христиане многие остаются неутвержденными, у них как бы, знаете, вот на различные отсеки поделено сознание. Они где-то эволюционисты, а тут они верующие. Сегодня они верующие, а завтра они говорят о миллионах лет и миллиардах лет. Так что эти концепции, безусловно, несовместимы. Вот они находятся в противоборстве. И еще что хотелось бы отметить, что поскольку накал борьбы высок, то, это мы читали у Тимирязева, везде накал борьбы высок, то, значит, получается, что, так сказать, некоторые, из этого следуют некие следствия. Когда речь идет об идеологах эволюционизма, то о людях, ну, бесконечно внутренне заинтересованных в победе эволюции, то ведь это вера, а вера требует жертв. И вот эти жертвы приносятся. Но только какие? Какова вера, таковы и жертвы. Это может быть искажение результатов, замалчивание результатов. Мы опять же у Тимирязева это видели, это началось еще до эволюционной теории. Замалчивание результатов и так далее. Но мне бы не хотелось быть голословной, обвинять кого-то, тем более, что ученые разные. Некоторые выходят из положения так, что они занимаются своей узкой областью. И пусть общее мировоззрение под флагом, так сказать, эволюции, но в своей области они занимаются честным накоплением данных. Но, значит, я бы хотела предоставить слово одному из таких вот ученых-мужей, которые страстно хотели победы своей любимой теории. И, наверное, вы все с ним знакомы, потому что все были в школе, и, наверное, все видели вот эти нарисованные эмбриончики Эрнста Геккеля. Автор этой теории рекапитуляции Эрнст Геккель. Когда он ее создавал, он был профессор Йенского университета. Но потом, когда он создал эту теорию, и коллеги поймали его за руку в том, что рисунки фальсифицированы, и он перестал быть профессором этого университета. Но он продолжал пропагандировать теорию Дарвина.
1: Это опубликовано где-нибудь, такая информация?
0: Вот я вам сейчас его слова могу привести. Когда он встал перед ученым советом.
1: Сам Геккель.
0: Да, да, просто его слова. Значит, после признания в содеянном мне следовало бы чувствовать себя осуждённым.

0: осужденным и виновным. Однако я утешаю себя тем, что сегодня рядом с нами сотни наших сторонников, соратников, простите, надежных наблюдателей и известных биологов, в чьих признанных книгах, статьях и журналах можно столкнуться с фальсификациями, аналогичными моим, а также с некорректными данными, с более или менее искаженными, схематизированными и пересмотренными иллюстрациями. Понятно, человека, значит, схватили за руку, он решил обвинить своих коллег, но я думаю, что он кое-что знал именно об идеологах. Я не хочу сказать, что все ученые такие, но есть идеологи. И вот эта страстность и заинтересованность, прежде всего, где она находится? Палеоантропология, то есть проблема происхождения человека. Вот тут страсти кипят невероятно. Когда изучаешь эти проблемы, идешь как по минному полю, потому что что там творится, но это мы будем специально с вами рассматривать позже. Но мне кажется, что сегодня мы достаточно с вами рассмотрели данных. Я хочу только сказать, что достаточно данных, чтобы понять вот эту религиозную сущность теории эволюции. Понимаете? Собственно, больше этого, больше мне бы ничего сегодня особенно и не хотелось говорить, потому что я уже устала от теории эволюции, и в следующий раз мы с вами перейдем к концепции творения, посмотрим на ту величественную картину творения, которая откроется перед нашими глазами, когда мы откроем Библию, и будем знакомиться с этой концепцией и сопоставлять ее с теми научными данными, которые, так сказать, имеются. Mm-hmm. Вот. А теперь ваш вопрос, если...
1: Ну, мой вопрос, это частность такая была. То есть то, как вот мне помнится, макроэволюция в микроэволюции.
0: Микроэволюция – это реальность. Mm-hmm. Это реальность. Господь дал возможность организмам адаптироваться к меняющимся условиям. Невозможно вертикальная эволюция или макроэволюция. Mm-hmm. То есть когда у вас не было, скажем, какой-то структуры, и вдруг она появляется. То есть мы уже говорили о том, что это творение информации. Это mm-hmm. творение информации де ново, а информация всегда имеет разумный источник, приходящий, откуда-то приходящий.
2: Я благодарю вас за участие в нашей программе, Татьяна Юрьевна, Юлия Ефимовна. Большое вам спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели с нами это время. Мы вернемся к разговору о проблемах происхождения жизни в следующих программах. Всего доброго. До свидания.

0: все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Хотел рассказать еще историю. Это первый самый опыт нашего тюремного служения. Меня пригласили, значит, в СИЗО, в наше Тверское, на встречу с заключенными, которые... Они там сидели на локальном участке. Это все, в принципе, все наркоманы с ВИЧ-инфекцией. Вот. И попросили поделиться опытом, как я стал верующим человеком. Администрация попросила. Потому что я тогда стоял еще на учете в наркологическом диспансере после освобождения. Я с ним постоянно общался периодически. Они просто видели, я им уже стал свидетельствовать, я стал верующим человеком, я стал им рассказывать о Боге. Я говорю: слушай, ну раз такая жажда у тебя по этим рассказам, иди давай. Пригласили меня. Вот. И мы с другом, значит, приходим. Я тогда еще не играл на гитаре. И интересно тоже там такой сюжетик был. Мы пришли вовремя, а ну там какая-то проверка в этот момент была. И нас маленько подморозили, наверное, на час, на полтора, ждали

пока проверка по всей этой, по всему СИЗО пройдет. Вот. И потом нас запускают к ним, а ребята, заключенные, все это время сидели в проходе, их выстроили, посадили, и все это время ждали нас. И мы заходим, как овечки к волкам такие запустили нас. Там свист, реплики такие некрасивые, такие жесткие. В середине видно сразу иерархия, там блатные сидят, такие насмешки, ну, вот эти вот некрасивые такие реплики. И мы помолились, и Тимур спел вот эту песню «Ты, наверное, мамам постарела». Там текст такой, что место твое не здесь, в эти игры играть, в эту иерархию, блатные вот эти понятия, романтика вот эта тюремная, а место твое... Ну, дома маму свою поддержать, потому что она стареет от разлуки. Да, такие ноты есть высокие, а у нее тенор такой мощный. Там просто... Их 160 человек было, 160 макушек, дзынь вот так, потому что эмоции нельзя там показывать. И они просто все чпок! И тишина такая, просто вот слышно, как Тимур дышал, ну, как вздохи там брал, да, на новую ноту. Потрясающий такой эффект был. Казалось бы, бандюги конченые там, эти отморозки. Мама. И все. Все эти блатные понятия выключаются, и люди становятся людьми, детьми. Вот. Но я хотел о чем рассказать. Программа прошла улетно, как всегда, с Богом. Интересно, рассказал свою жизнь откровенно. Глаза загорались. Прожектора такие, уже в конце такой свет в этом туннеле, в этом коридоре. И мы прощались, когда они все стояли. Все стояли, аплодировали стоя. И на следующий день мне звонит замначальника по воспитательной части и говорит: «Седов, слушай, вот ты классно рассказывал вчера, а сможешь написать то, что ты рассказал?» Я говорю: «А мне уже написано». Я буквально за месяц до этого как-то письмо в тюрьму написал другу. И мои друзья так тоже прочитали, говорят: «Слушай, можно книгу из этого письма сделать». Прям такая получается, как мини-такая брошюрка о том, лайфхак, как бросить колодец и как найти Бога. Вот. И я так: «Ничего себе, интересно, давайте попробуем». Распечатал, набрали текст, распечатали. И я купил пачку А4 бумаги и, значит, распечатали. И стал раздавать. Я в такси работал, раздавал всем подряд. Ну, рассказывал, свидетельствовал. И если кому-то цепляло, передайте своим там близким, знакомым. И вот спустя месяц он, такая ситуация, он говорит: «Слушай, давай, тащи сюда эту свою брошюру. Тут такое дело. Парфюмерная фирма «Грин Мама» учредила конкурс. В одной из номинаций она звучала так: бывший преступник-наркоман, который социализировался, как бы оставил вредные привычки, что-то типа того. Вот. И лучшее письмо, лучший рассказ на эту тему, оно как бы главный приз в этой номинации — $5000. Говорит: «Тебе надо $5000? Я говорю: «Ну, не знаю, наверное, ей помешают». Мы тогда снимали, думаю: «Ну ладно, комнату купим». Вот. Я так подумал: ничего себе, и стал рассказывать всем. Вы представляете, я потратил денег на пачку А4 бумаги и время там, ну, 2 часа на то, чтобы им рассказать. И насколько это для Бога важно, что он показывает, так раз поворачивает, для него это ценно. И он, ну, вот на таких примерах, на этих там 5 бумажках просто показывает, что для него это важно. Важно, чем я занимаюсь. А для меня важны уже не эти 5 бумажек, а что для Бога это важно. Вот что самое ценное. Я рассказывал друзьям, такие: «Вау, круто, ничего себе, Бог тебя знает вообще». Проходит, наверное, месяц, и я узнаю, что мое письмо не отправлено было в Москву, в редакцию «Преступления и наказания» журнала, где должно было все это, значит, аккумулироваться, все эти письма со всей России, между прочим, со всех колоний по всей России этот конкурс был. Вот. И мне сказали: «Отвози сам, потому что мы не успели, там что-то какие-то накладки, отвези, может быть, еще успеешь». Я им привожу, я уже не успел. Сроки, значит, подачи заявок закончились. И говорит: «Ну, оставь, может, кому-то кто-то и прочитает». Я оставил. Проходит, наверное, еще месяц или два. Я уже забыл про эту историю. И знаете, такой день был в моей жизни, как у Иова. Все так плохо. Это ничего не сказать. И я в то утром встал на колени и говорю: «Господи, вот пока ты мне не ответишь, что ты есть в моей жизни, я не буду ничего ни есть, ни пить, как есфирь.

Я такой был огорченный, что мне казалось, что он отвернулся от меня, что он куда-то в отпуск ушел. А я только-только еще первые шаги делал к Богу, я вообще его не знал еще особенно близко. Я прям вот ультиматум такой поставил. А он, наверное, посмотрел на мою комплекцию, думал, ну куда эти 3 дня не есть? И через час позвонил междугородный, значит, звонок на телефоне. Седов, я говорю, да. Вы знаете, мы вам звоним из редакции журнала «Преступление и наказание» из Москвы. Ваше письмо попало к нам на конкурс. И, значит, по тр-тр-тр-тр-тр, оно выиграло главный приз. Сможете приехать через неделю по такому-то адресу, тр-тр, начинает что-то рассказывать. До меня когда начало это доходить все, мне просто слезы из глаз на метр, наверное, вот так. Я так плакал. Я думаю, господи, как вообще, кто увидел эту бумажку там? Как она туда попала? Я понимал, что это чудо. И, ну, ты настолько реально веришь в Бога в этот момент, так... Ты понимаешь, что все, что произошло до этого, все вот эти неприятности, Бог их допустил, чтобы просто меня воспитывать. Ну, учить меня доверять ему. Когда и хорошо, и когда тяжело. И тут начинается самое интересное. Не надо говорить о том, что за эту неделю, пока я ждал назначенного времени для этого вручения приза, я рассказал всему городу эту историю. Всех, кто садился, я в такси работал, всех, кто садился ко мне в машину, я просто хватал. Вы знаете, есть Бог в моей жизни. Вау! И начинаю рассказывать все эти обстоятельства. И такие, а, ничего себе, клево, есть Бог, круто, действительно. Но были такие, которые говорили, слышь, Ром, ты что-то вообще фантазируешь, какой Бог, какие 5 тысяч долларов? Да такого не бывает, никто тебе ничего не даст. Я говорю, я вам привезу эти 5 бумажек, покажу, и мы вместе с вами помолимся. Вы увидите, что есть Бог. Я приезжаю. Там все очень круто. Большой зал, там какой-то пресс-клуб. Куча этих журналистов, телевидения, там все серьезно. И вначале самое, ведущий актер какой-то подходит, говорит, слушай, ну тут у нас все лимитировано по времени, регламент, ты. Давай, короче, у тебя будет 1 минута, когда тебя вызовут на сцену, поздравлять, вручать приз. 1 минута, чтобы что-то сказать. Я говорю, ну ладно, хорошо, я уже подумал. Заготовил речь такую. И вот все это фанфары, красивые речи. Меня вызывают на сцену главный герой из Твери. Роман Седов, аплодисменты. Я вылетаю, значит. Такой, ну, как это все? Чек подписывать или там наличными дадут деньги? В этот момент выходит председатель жюри, берет микрофон, говорит, вы знаете, мы вообще не ожидали, что у нас будет достойный претендент на такую крупную сумму денег, на эту номинацию. Там было несколько номинаций еще в разных там историях. Говорит, мы не ожидали. И... Мы долго совещались, думали, как бы нам не поощрить такой крупной суммы денег возможного претендента к возврату к прошлой жизни. И мы решили сделать ход конем и весь призовой фонд, 15 тысяч долларов со всех номинаций, собрать в одну кучу и передать в детский дом для детей, брошенных наркоманками, больных СПИДом. И дает мне микрофон. У меня такой удар ниже пояса. Я такой... И тишина такая, весь этот зал, все ждут моей реакции. Что сейчас произойдет? Ну, по сути, меня кинули на глазах у всех. Но для меня, у меня просто все вот эти люди, которые смеялись надо мной, которым я рассказывал, они меня просто перед глазами так стали и говорят, ну, где твой Бог? Кто был прав? Я просто такой, ну, сначала в нокдаун, типа, потерянный такой, не понимаю, что произошло. Как я домой теперь поеду? И в эту секунду Бог не оставляет. Знаете, просто как вот такая искорка до долю секунды пролетает в голове, просто такая картинка, что не только они ждут моей реакции, но добро и зло. Бог и сатана сейчас смотрят на мою реакцию. И каждый ждет своего. Лукавый там потирает руки. Ну, сейчас мы увидим всю меркантильную натуру этих существ, животных. Как бы он так в скобочках, да? А Бог говорит, да он не за этим сюда приехал. Я там набрал там кучу библий, книг там каких-то духовных. И Бог как бы ему говорит, он приехал сюда про меня рассказать, кого-то спасти. И мне, вот это буквально доля секунды, как картинка, хлоп. И я думаю, ничего себе это. Делал, что задумал, поссорить меня с Богом. Надо его на место поставить. И я, значит, так все, пришел в себя, говорю, вы знаете, мне дали 1 минуту, чтобы вам тут что-то сказать. Говорю, мне этого времени не хватит, чтобы передать вам всю благодарность Богу.
за то, откуда он спас нас с женой, что мы жили как какие-то опасные.

Хорошо, навозной кучи в этой наркоманской теме. С одной извилиной в мозгах, как кого-то ограбить и достать деньги на наркотики. И откуда спас нас Бог? Не погнушался прижать к груди, вытереть от всей этой гнили и грязи, омыть своей кровью и сделать нас свободными людьми, счастливыми. Мы доверяем друг другу с женой. Я не знал, что можно раньше так жить. И вот так, я говорю, мне этой минуты не хватит вам, чтобы передать, как я благодарен Богу за все это. Я говорю, я вам спою песню о том, что если Бога не вешать на шею, не прикреплять машину куда-то там на панель, а если открыть до него сердце, то возможно решить любую проблему. И вот ведущие с режиссером такие переглядываются. Чего она тут сейчас напоет? Такие, ну ладно, давай. И я им спел песню, открываю дверь души моей. Я никогда раньше не пел без гитары. Но мне просто захотелось точку такую поставить, что Бог был прав. Что я приехал сюда не за деньгами, а про него рассказать, спасти кого-то. И я спел эту песню. И потом, знаете, все закончилось. Подходили эти журналисты, интервью брали, я им рассказывал опыт своей жизни, как я пришел к Богу. Я вот думаю, потом на небесах однажды кто-то постучится, скажет, Ромчик, привет, помнишь, ты рассказывал. Я теперь здесь. И это будет несравненно ценнее тех 5 бумажек, да? Ну и к слову, раз уж про эти 5 бумажек, мы тогда планировали комнату с женой купить, мы снимали жилье. Бог подарил нам. А, я еще думал, может быть, хватит на мою дырявую старую машину, которая там через раз заводится, чуть-чуть обновить. Ну, может быть, не такую, тоже старую, но не настолько. Вот. Спустя несколько лет Бог нам подарил. И у нас с женой большой дом, в котором есть еще место, чтобы кто-то еще приезжал к нам в гости. И машина есть, и все, ну, и работа. И, ну, в общем, при том, что я это не заработал, я к этому не стремился, я это не зарабатывал. Оно как-то само по себе пришло от Господа. Поэтому, когда мы ищем Его и едем рассказывать о Нем, а не за 5 бумажками, то все, оно прикладывается. И я надеюсь, появляются еще новые друзья у нас там на небесах в перспективе. Ну, как-то так.

0: нравственный уровень населения находится как уровень всего общества на сложном этапе. Потому что 30 лет мы фактически выплескивали вместе с грязной водой ребенка, теперь вдруг поняли, что во многом делали что-то неправильное, пытаемся вернуть то, что было хорошего, отказаться от того, что было не самое лучшее. А это всегда путь очень трудный, путь признания и исправления своих собственных ошибок.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он одел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больнице, училище и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

Добро пожаловать на продолжение первой встречи из восьми вечеров, когда мы собираемся для того, чтобы раскрывать тему любви. Тема разговора сегодня – формула любви. И во время первой части нам удалось рассмотреть первую составляющую этой формулы. В Священном Писании, когда рассказывается о любви, говорится о том, что ее первая составляющая – это эрос, если пользоваться библейской греческой терминологией. Это физическая любовь, это романтическая любовь, это влюбленность, это стремление друг к другу. И мы читаем в числе многих других примеров и рассказов Священного Писания историю об Амноне и Фамаре. И сказано в Слове Божьем, что он ее полюбил. Это оценка Божья. Но когда мы продолжаем чтение этой истории, то дальше рассказывается о том, что произошло.

произошла трагедия. В 13 главе, в стихах с 5 по 15, говорится о продолжении этого повествования. И произошло следующее. «Когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он схватил ее и сказал ей: „Иди, ложись со мною, сестра моя“. Но она сказала: „Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим нечестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе“. Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон: „Встань, уйди“». Трагизм этой истории заключается в том, что Амнон испытал на себе действие известного ныне закона о наличии четырех фаз реализации и осуществления любого физиологического желания. Первую фазу специалисты называют фазой легкого влечения. Это слабые чувства. Проиллюстрируем. Например, вы идете жарким днем и начинаете чувствовать какой-то дискомфорт, и вначале не можете отчетливо определить, что это, что неладно, что вас мучит, почему вам некомфортно. Но если дальше это чувство усиливается, вы уже очень четко его определяете и говорите, что «пить хочу, жажду». Бывало у вас такое, что вам кажется, что если вы сейчас что-то не выпьете, какой-то жидкости, то все, умрете на месте. Вот это вторая фаза, это фаза сильного желания, когда вот это чувство настолько застилает все остальное, что человеку кажется, что если он его сейчас не удовлетворит, то все, конец настанет. Потом третья фаза какая? Удовлетворение этого желания. Ну и, наконец, четвертая. Исчезновение. Приведем еще одну иллюстрацию. Представьте, что вы зимой ожидаете, когда настанет уже весна, и наконец-то появится вот наша родная, непривозная садовая клубника. Кто любит клубнику? Поднимите руку, пожалуйста. Так, ну есть у меня, значит, сообщники в этом зале. И вот вы ждете с нетерпением и уже предвкушаете, уже рисуете в своем вожделенном сознании вот этот вот сладостный момент, когда вы наберете ее две миски и, как говорят у нас, уничтожите в раз. Бывало такое? То есть это чувство, оно настолько острое и вот настолько вожделенной кажется эта клубника. Но вот в первый день вы ее съели, две миски, во второй – на третий уже одну, если одолели, то хорошо. На четвертый половиночку. А недели через две вы говорите: «Она у меня уже вот здесь сидит». То есть вот то, что было таким привлекательным, когда это желание удовлетворено, появляется что? Безразличие. Так вот, физическое влечение, влечение к интимной близости, оно проходит через эти же самые четыре фазы реализации любого физиологического желания. Говорим ли мы о желании пищи, о жажде и так далее? Вот это сексуальное влечение, оно также подчиняется этим же самым законам. Что произошло с Амноном? После удовлетворения его стремления ничего более их не связывало. И вот в этом опасность, дорогие. Если люди развивают только лишь одну фазу или же одно измерение любви, то вот что происходит. Сегодня мы гораздо больше знаем о химической природе любви. Вот несколько данных на эту тему. Это можно, конечно, гораздо обстоятельнее и подробнее обсуждать. Например, такое вещество, как допамин, вызывает чувство счастья. Оно вырабатывается естественным путем у человека. Дальше, давайте вместе прочитаем это сложное слово. Фенилэтиламин усиливает что? Возбуждение.
Дальше. Серотонин удерживает эмоции в состоянии постоянного подъема. Вот это и есть состояние влюбленности. Оказывается,

В мозгу человека происходит что? Химическая реакция. Мозг просто-напросто реагирует на определенные секреции эндокринной системы, и он просто чувствует себя влюбленным. Но вот что происходит. Если это единственное основание для взаимоотношений, то в зависимости от случая эта выработка соответствующих веществ в организме человека начинает ослабляться где-то через 12 месяцев.

то, к сожалению, эта любовь по своей природе какова? Недолговечна. Эта любовь по своей природе изменчива, потому что она подвержена просто-напросто химическому балансу. Эту способность любить, именно так любить, Всевышний нам дал. Именно Он есть автор и этого рода, и вида любви. Но если это единственное, что связывает двоих, то этой любви явно недостаточно, чтобы построить счастливую семейную жизнь. Потому добавим к нашей формуле, к эросу, следующий ингредиент. И это у нас понятие «филия». Греческое слово «филия». Вот как оно переводится в Священном Писании, в послании Иакова, в 4 главе, в 4 стихе. Это, кстати, единственный раз в апостольских писаниях, подлинники, где слово «филия» используется именно в такой форме, вот, в виде существительного, которое означает просто-напросто «дружба». То есть «филия» – это «дружба». Этот термин переводится и означает вид любви, который испытывают по отношению друг к другу друзья. Ну, давайте посмотрим, например, на Евангелие от Луки, 11 главу, где слово «филия» используется теперь же в форме прилагательного. Итак, Луки, 11 глава, стихи с 5 по 8. Это притча Иисуса Христа о друзьях. Итак, читаем. 11 глава, стихи с 5 по 8. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, в оригинале «филос», друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой, еще один филос, друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Ну, первый вопрос. Скажите, кому вы можете пойти в полночь что-то просить? К другу, к близкому человеку. То есть вы предполагаете, что на такую дерзость можно решиться без, как говорится, опасности для жизни. Да? Вы стучите и требуете. Дальше тот отвечает. Есть тот изнутри, 7 стих, а тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня. Дети, да, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». То есть тот, кого соединяют узы дружеской любви, он даже не стесняется, чтобы настоять. Но я понимаю, ты спишь, да, но у меня нужда, а у нас с тобой особые отношения, потому все-таки я продолжаю стучать. И сказано, по неотступности друга, друг встанет и даст. То есть вот это вот определение второго измерения любви – филия. Ну, а теперь вот что интересно. Как это относится или может относиться к взаимоотношениям между мужем и женою? Могут ли они быть друзьями? Очевидно, вы слышали и, может быть, сами сталкивались с таким конфликтом, когда молодой человек заключает семейный союз со своей избранницей, ну, проходит месяц медовый и так далее, и потом в один прекрасный вечер он ей звонит и говорит: «Меня сегодня не жди». А что такое? «Я с друзьями уезжаю», и куда-нибудь, неважно, то на рыбалку, кто по грибы, кто другие менее благодатные места. И появляется конфликт. Она ждет его дома, а для него дружеская атмосфера и общение с друзьями настолько важны, что он, к сожалению, оставляет свою возлюбленную. Или наоборот, у нее сегодня с подругами поход делать маникюр, поход куда-нибудь в другое место и так далее, и так далее. И вот бывает часто так, что он и она не видят в себе друг в друге потенциал как раз дружеской любви. Поэтому давайте посмотрим, какова воля Господня в этом отношении. Мы обратимся к пророческой книге пророка Малахии. У нас во второй главе, в стихе 14 написано: «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно,

между тем, как она кто? Подруга твоя. Она подруга твоя и законная жена твоя. Подлинники жена завета. Она подруга твоя. Согласно образцу, который оставлен в Священном Писании, муж и жена должны быть друзьями. Вот этот вид взаимоотношения с другим человеком обязательно должен присутствовать, потому что та, с кем ты обручился, вот та жена юности твоей, она есть твоя подруга, говорит Господь. Теперь посмотрим на призыв из апостольских писаний. Послание Титу, 2 глава, 4 стих. Титу, 2 глава, 4 стих обращается к тем, кто уже опытнее. И давайте я с третьего начну, чтобы был виден контекст. Написано, 2 глава, стихи 3 и 4. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». И 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей». Вот оказывается, слово «любить» в подлиннике как раз-таки «филео» – глагол «любить». То есть дословно, и это удивительно, оказывается, жене мужа любить в качестве друга нужно учиться. Слышите? Чтобы старицы, которые жизнь прожили, которые уже обладают опытом семейных отношений, чтобы они учили молодых, молодых жен, молодых женщин, учили любить мужей и в подлиннике любить дружеской любовью. И это в действительности нечто, чему многим предстоит научиться. Но идеал здесь ясно показан. На практике, как это выражается? Вот вы, мужья, в каком смысле вы можете быть друзьями своим женам? Как эта составляющая формулы, божественной формулы любви может реализовываться? Ну, в первую очередь, дорогие, что друзья делают? Вот что ваши жены, уважаемые мужья, что ваши жены делают со своими подругами, встречаясь, в первую очередь? Разговаривают. А есть такие жены, дорогие мужья, по секрету скажите, которые часами на телефоне или сидят, или висят, там по-разному бывает, да? Вот, проводят. Почему? Потому что для них, вот именно для ваших жен, у всех разные жены и разные потребности у них, соответственно. Но вот базовые составляющие, как друзьями становятся? В результате проведенного времени. Нужно определенное количество соли съесть, правда? То есть нужно время провести вместе. И именно проведенное вместе время делает их друг другу родными. Они становятся друзьями. И потому в первую очередь на практике это означает минимум нужно выслушивать жену. Нужно общаться. Жене, соответственно, нужно задавать вопросы о муже, о его хобби, о его интересах. И второе, что делают друзья, помимо того, что они общаются, они совместно занимаются определенной деятельностью, которая искрепляет их взаимоотношения. И потому, если говорить о практике, то для жены это означает, например, пойти вместе с мужем на его ненавистную рыбалку. То есть ей ненавистную его рыбалку. Да? Вот. И пойти, хотя ей, может быть, это и не нравится, и что-то в 4 часа утра надо вставать и так далее. Но если она понимает, что это формула любви, она идет не потому, что это ей приятно, а потому, что она хочет послужить своему мужу, она хочет вложить себя, свои чувства, свое время, свои силы в эти отношения. И для мужа бывает тот факт, что он осознает, что ей, может быть, это не так и приятно, но она делает это ради него. Это очень и очень ценно. Вот все, что мы делаем вместе с кем-либо, пусть это кризисная ситуация, пусть это радостная ситуация, вот это запоминается. Это в памяти откладывается, как хорошо проведенное время вместе, и это скрепляет отношения. Что касается взаимоотношений между мужем и женой, вот Божья модель. Муж и жена должны стать друг для друга друзьями. А кто может лучше сказать? Ну, какими друзьями? Слышу, хорошими. Кто-то лучше может сказать? Отличными друзьями, еще лучше?

спасибо, кто-то сказал, лучшими друзьями. В Божьем замысле, скажите, есть ли кто-либо ближе мужу, чем его жена? С кем-либо он еще может быть ближе? Сказано, с нею ты будешь, что? Одна плоть. Двое будут одна плоть. Оставляешь отца и мать, несмотря на всю крепость связей, взаимоотношений там. Оставляешь все для того, чтобы с нею ты был един. Только с одним человеком на земле можно быть единою плотью. И это муж и жена. Потому они должны стать лучшими друзьями. Жена должна быть в состоянии рассказывать о своих переживаниях, о своих планах, о самочувствии и так далее. Муж должен быть в состоянии рассказывать о его интересах, о планах его и так далее. То есть в идеале, и этот идеал достижим, если друг звонит и говорит, пойдем на охоту, муж говорит, не могу, потому что сегодня с подругой у меня свидание. Он говорит, ты что, подружку завел? Нет, моя жена лучшая подруга. Мы с ней сегодня идем на свидание. Вот эта вот составляющая взаимоотношений дружба очень и очень важна. И если она есть, то тогда вот то, что связывает двоих, оно уже гораздо более обстоятельно, гораздо более масштабно и прочно. Итак, первая часть – формула любви – это эрос, сказано, должны понравиться глазам. Вторая часть – это филия, дружба, время, проведенное вместе. И мы подходим к третьей составляющей. Но прежде рассказ о реальной истории, которая имела место в жизни одной супружеской пары. Жена приходит к консультанту по семейным взаимоотношениям и говорит, «Мой муж меня не любит». Могли бы вы с ним поговорить, как говорится, вправить ему мозги? Ну, вы знаете, консультанты – это работа очень стрессовая, очень трудная, потому что люди разные, и мозги у всех разные. Он говорит, ну, я могу попытаться, ничего не обещаю. Ну, приводите. Ну, она его приволокла, как обыкновенно бывает, да? Вот. И усадила, сама ушла, и, значит, консультант теперь вопрошает, вы почему свою жену не любите? Ну, как у нас говорят? У него какие глаза? Там квадратные бывают, круглые, неважно. Расширяются. Он, как это не люблю? И он начинает перечислять. Он говорит, я на одной работе работал, понял, что недостаточно. На вторую устроился, на третью устроился. Я ей вот это купил, и это купил. Я ее, как говорится, и серебром, и золотом, и всей бытовой техникой, и так далее. Я себя всего вкладываю в эту любовь. Как это я ее не люблю? Ну, консультант видит, что на самом деле любовь есть, это очевидно. И призывает жену и говорит, как это вы говорите, что он вас не любит? И она отвечает, представляете? Он со мною совсем не разговаривает. Он только на работе постоянно. Мы с ним не общаемся. Я его вообще не вижу. Я живу в музее последних достижений техники и моды по всем разрядам. Но у нас нет взаимоотношений. И представляете, для любви чего было достаточно? Чтобы он остался на одной работе, а все остальное время с ней общался. И, конечно, женщины разные, запросы разные. Но вот эта составляющая любви чрезвычайно важна. Итак, муж и жена друг для друга должны быть друзьями. И, наконец, третья составляющая формулы любви – это, как зовется, агапы. Греческое слово агапы, о котором вы уже много наверняка слышали. Что такое агапы? Давайте посмотрим, как это слово используется в описании любви в 13 главе 1 послания апостола Павла Коринфянам. Там в стихах с 4 по 8 написано «Любовь», в подлиннике именно агапы, «долго терпит». Что делает? «Долго терпит». Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, она не себялюбива. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а соратуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот этот отрывок назвали гимном любви. Вот здесь вот эта любовь агапы

здесь описывается. И в Библии она такова, что она названа в послании в Колоссы в 3 главе в 14 стихе «совокупностью совершенства». Вот это высший идеал любви, это высшая мера любви. Эта любовь отдает, она ничего не требует. Она любит не за что-то, а в силу самого своего существования. Эта любовь, она все прощает, всему верит, все переносит. Эта любовь никогда не перестает. Она нацелена всегда на другого, не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла. Вот этот вид любви, жертвенной любви, любви, которая всегда одаривает другого человека, вот супруга, супругу, она является третьим элементом библейской формулы любви. И в Священном Писании, в 5 главе послания апостола Павла к Галатам, в стихах 13 и 14 об этом написано так. Галатам 5 глава, стихи 13 и 14. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью, что сказано дальше, любовью служите друг другу». Любовь в подлиннике здесь – это агапы. То есть эта любовь именно служит. Она служит. Она служит другому. Она интересы другого ставит выше своих интересов. И дальше сказано в 14 стихе, «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Вот эта любовь, она служит. И в качестве иллюстрации давайте посмотрим на книгу «Бытие», 29 главу, стихи 16 по 20. Это история из жизни патриархов. Итак, книга «Бытие», 29 глава, стихи 16 по 20. «У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал, «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Он готов был 7 лет ждать. Он служил, он любил. И эта служба не была для него тяжелой, а она не воспринималась как бремя, потому что он любил. Но когда мы читаем дальше, то в описании того, как же в действительности прошли эти годы, встречается совершенно другая картина. Послушайте, что написано в 31 главе книги «Бытие» в 40 стихе. 31 глава, 40 стих говорит. «Я, — говорит тот же самый человек, который любил и ждал долгие годы, — я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Это были трудные годы. Это была великая ответственность. Сказано, днем ли что пропадало, с меня ты взыскивал, ночью ли что пропадало, с меня взыскивал. То есть это был тяжелый труд. Но, несмотря на всю тяжесть труда, несмотря на то, что я томился и не спал, не досыпал, сказано, это время прошло как несколько дней. То есть вот эта любовь, она по природе своей такова, что она не чувствует усталости, она может вкладывать, она может служить, удовлетворять нужды, и она ничего не требует взамен. Это третья составляющая любви. Как любовь может проявляться вот в этом измерении между современными мужьями и женами? Вы, женщины, как вы можете служить мужьям жертвенной любовью? Или как вы служите? Какие формы проявления жертвенной любви могут быть приведены в качестве примера? Слышу, одна женщина говорит, «Но то, что я с ним еще не развелась, это большая жертва». Еще какие ответы есть? Как вы можете жертвенной любовью служить? Ну, я понимаю, что, как говорится на Руси, женщинам не принято в обществе, да, слишком

много говорить. Мужчины, в чем ваша жертвенная любовь может проявляться? Терпение, так. Очень глубокий, основательный ответ, да? О, видите, в долготерпении женская сторона говорит. То есть все, что касается ситуаций, при которых интересы супруга ты ставишь на первое место и просто служишь, потому что любишь, здесь спектр проявления этой любви может быть очень большим. Библейская формула любви, которая соединяет двоих в крепкую, основательную, надежную и долгосрочную счастливую семью – это любовь как романтика, любовь как дружба и любовь как жертва. Я желаю всем присутствующим именно такой любви в тех взаимоотношениях, которые у вас уже есть, или если вы в поиске своей пары, в тех взаимоотношениях, которые Господь даст вам создать. Будьте счастливы, любите и будьте любимы, и да благословит вас Господь.

0: Что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Одно из базовых стремлений человека – это стремление к счастью. Именно в этом вопросе мы пытаемся разобраться на передаче «Мужчина и женщина». Помогает нам в этом Алена Левченко, профессиональный психолог, семейный консультант и замечательный человек. Алена, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы продолжим наш разговор о самоощущении. Если в прошлый раз мы говорили о самоощущении мужчины, то сегодня хотелось бы узнать о том, как женщина ощущает себя. И в этой связи первый вопрос, который мне хотелось бы задать вам, а в чем принципиальная разница ощущения мужчины и женщины?
1: Мы уже говорили в прошлой передаче, что они не просто принципиально разные, они полярные. Потому что если мужчина ориентирован на цель, на результат, это участник бесконечной гонки за результат, то женщина ощущает себя через чувства и взаимоотношения с другими людьми. Представьте себе опять, что женщины живут на отдельной планете. Это планета, на которой полно парков, садов, там прекрасные дорожки, газоны.

0: тона и все тому подобное. То есть они ориентированы на внешность, они украшают этот мир. И это их самоощущение. Почему женщина украшает себя? Почему ей хочется быть красивой? Потому что ее ход мыслей такой: на красивое приятнее смотреть. Если на меня приятно смотреть, самое приятно общаться. А общение — это самое важное, что в жизни интересует, и взаимоотношения, что интересует женщину. Чувство, которое ей вызывает красота моя, и приятное общение.
1: Ну, если вы говорите, что для женщины так важно общение, это самое главное для нее, то почему она тогда так много времени уделяет своей внешности?
0: Вот это и есть механизм, о котором я сказала. То есть она уделяет внешности для того, чтобы приятной в общении. Потому что они ориентированы на эмоции. И, естественно, позитивные эмоции — это, так сказать, самый лучший результат. Поэтому она будет украшать себя до тех пор, пока это возможно, и какими способами это возможно. И самовыражаться именно через внешность, но это самовыражение будет в себе таить именно внутреннее ее. И она меняется. Как меняется женщина, так и меняется ее внешность. Так меняется ее самовыражение через внешность. Но это направление на чувство. Она хочет вызвать внешностью чувства, хочет вызвать внешностью эмоции. И поэтому она будет их менять. Если она не добилась определенной своей внешностью эмоции, да, определенной, которая ей бы хотелось, она ее поменяет. И поэтому женщины так не любят носить форму. Они не любят носить форму, они незнакомые женщины, которые вынуждены в силу своей профессиональной деятельности носить форму, они ее постоянно усовершенствуют. Вообще женщина — это комитет по усовершенствованию, такой маленький комитет. Там, где она появляется, она все пытается усовершенствовать. Особенно это касается мужчин. Она их так любит усовершенствовать.
1: Ну, получается, если для женщины все-таки более важна эта сфера эмоций, то результат не так важен для нее.
0: Да, для нее важен процесс. Вот, допустим, если женщину пригласили на свидание, то для нее очень важно в ресторан, и там, или в кафе, да, и для нее важно не само это свидание, а то, что она до этого будет наряжаться, какие эмоции она при этом будет испытывать, как она будет готовиться, потом как она придет, какое впечатление она произведет первое. Для нее это очень важно. Она будет ловить каждый взгляд мужчины, как он удивился он тому, как она выглядит, или не удивился, воспринял ли он, что он сказал. Это будет для нее очень важно. А потом сам процесс пребывания на свидании тоже будет ее интересовать только в качестве эмоций, которые подарил это событие. И потом она будет смаковать впоследствии еще очень долгое время те впечатления, которые оставило это все у нее в душе.
1: Вам не кажется, что здесь есть проблема определенная? Потому что мужчина ведь может и не заметить этих всех мельчайших деталей. Потому что мужчина все-таки картину как-то в целом воспринимает. Женщина их делит на детали. Вот как помочь мужчине и женщине вот сосуществовать вместе, раз они такие разные?
0: Нужно понимать, что, допустим, когда женщина уделяет большое внимание деталям, да, она именно хочет это делать для того, чтобы вот все прошло так, как она себе это задумала. Чтобы она получила весь спектр эмоций, которые она хотела бы получить.
1: Это же невозможно. Это невозможно, потому что всегда в отношениях, вот в этом уравнении, всегда есть вот вторая сторона, это мужчина, для которого детали может быть не так важны, как для женщины.
0: Ну, поэтому она и будет доставать своего мужа и говорить о том, что ты сегодня обязательно одень этот галстук, потому что этот галстук идет к твоим глазам и к моим туфлям. К примеру, да, но я утрирую, безусловно. То есть она будет его планомерно приучать к тому, чтобы он... Ему-то, в принципе, все равно, какой галстук одеть, в принципе. Главное, чтобы то, что она его просит одеть этот галстук, не перешло границы его терпения, скажем так. Проще просто и то, каким способом она попросила ему это сделать. Если он почувствует, что она сейчас вот через этот галстук пытается усовершенствовать его, то он, скорее всего, будет отрицать и будет говорить: я вообще пойду без галстука, допустим. Или мы вообще не пойдем никуда, если ты меня будешь доставать. То есть если это более умная, мудрая женщина, она понимает, что она чувствует ту границу, которую не стоит переходить, да, эмоционально, то есть не стоит его нагружать, не стоит включать этот комитет по усовершенствованию мужа сейчас в данной ситуации и настаивать на этом галстуке, а просто, к примеру, подсунет ему галстук, понимая, что ему, в принципе, все равно. То есть вот это понимание в разнице нашей, она, конечно же, во многом нам может помочь. То есть мужчина будет понимать, что женщина

0: ей важен этот галстук. Я его одену, мне все равно. А женщина будет понимать, что не надо настаивать сильно, не надо пытаться объяснить, почему ты хочешь этот галстук, чтобы он делал. Не надо его опускать вот в эти подробности, детали, что вот потому что он к твоим глазам и к моим туфлям или там к сумочке. Ему это не надо. Ему просто скажи, вот это, пожалуйста, галстук, или приготовь ему и все.
1: Хорошо, но что делать мужчине, если у него вот такая жена, которая комитет по усовершенствованию? Ведь, честно сказать, это раздражает. Такие женщины нас, мужчин, раздражают. Ну, предположим, так сложилось, вот сложилась пара, и они разные в этом смысле. Вообще, как мужчине выжить в таких обстоятельствах? Потому что долго мы это терпеть просто не способны.
0: На самом деле все женщины комитет по усовершенствованию. Все. Просто другое дело, что да. Другое дело, что кто объект? Кто объект?
1: Ну, муж,
0: иногда это муж. Иногда, если у женщины есть дети, дети будут. Но детям выхода нет, выбора нет пока, если они маленькие, да? Она реализуется там. Как только дети возрастают, начинают это...
1: То есть вы хотите сказать, для того, чтобы вот этот комитет перестал фокусироваться на мужчине, нужно просто завести ребенка, чтобы вот женщины было на ком практиковаться, так сказать?
0: Завести ребенка я всегда только за, поэтому завести ребенка это всегда есть повод. Да, безусловно, чем больше у женщины объектов для заботы, именно через это она выражает. Это мы как бы так с негативной точки назвали ее комитетом, на самом деле это забота. Она через это реализовывается, через отношения. Почему женщины любят изучать психологию? Почему они так тщательно прорабатывают журналы или тесты они проходят? Почему? Обязательно, если женщина сама не увлекается психологией, у нее обязательно есть подруга, которая увлекается психологией. И когда они собираются с подружками, они обязательно просят ее совета, чтобы она разложила по полочкам или что-то в этом роде. Почему? Потому что ей важно знать все изнутри, все досконально. Потому что она реализуется через взаимоотношения. Ей это очень важно, потому что она... Через это, через свою заботу, опеку. Высший пилотаж для женщины – это то, когда мы предложим помощь до того, как ее попросили. Вот это высший пилотаж, потому что на планете, где живут женщины, это ценится самое высоко. Потому что подруги, они чувствуют по интонации, что что-то не так. Я вот позвонила, как вот бывает, да, я позвонила, положила трубку и думаю, что-то не так, как что-то у нее вот не так. Она опять перезванивает, если не этой подруге, то другой подруге. Слушай, ты не знаешь, что случилось со Светкой? Что-то у нее голос какой-то был не такой. То есть вот это высший пилотаж женщины. И представьте, мужчине, которому это все не понять, конечно, безусловно.
1: Хорошо, сложно. Мужчина что-то может сделать, чтобы самоощущение женщины улучшить?
0: Мужчина в первую очередь должен понимать, что это нормально. Вот что. Точно так же, как женщина должна понимать, что мужчина, у него все должно быть функционально значимо, то есть все его движения, все его слова, то мужчина также должен понимать, что для женщины эмоции, взаимоотношения, переживания, это все очень важно.
1: Ну хорошо, воспринял, вот мужчина, муж воспринял, что вот для женщины это нормальное состояние, и на этом все, этого достаточно будет для женщины? Или что-то все-таки мужчина еще может сделать, чтобы женщина себя чувствовала лучше?
0: Смотрите, мы говорим о том, что женщина проявляется через заботу. Этого же она хочет и себе. Потому что мы, как правило, выражаем и ведем себя так с людьми, выражаем свои эмоции, выражаем свои желания, как нам бы хотелось поступали с нами. Так же? Золотое правило. То есть мы хотим, чтобы с нами поступали точно так же. Если женщина выражает свои эмоции, то она, безусловно, ожидает, что это выслушается, это, по крайней мере, сделают вид, что понимают, и, по крайней мере, не осудят и не отвергнут. Вот это самое важное для женщины. То есть эмоцию на эмоцию, вот так скажем.
1: То есть если женщина дарит мужу рубашку, значит, женщина хочет платье. Так работает этот принцип?
0: Она хочет, если она дарит рубашку, то не обязательно, что она хочет платье, да, что одежду. Женщины вообще, они вкладывают в любое действие эмоциональную подоплеку. То есть она будет в любом подарке искать глубокий смысл. То есть почему некоторые женщины, допустим, девушки, они в силу, допустим, ну, каких-то пробелов воспитания или еще не самоопределения такого жизненного, они оценивают, к примеру, ухаживание парней по степени их подарков. Потому что в каждый подарок...
1: То есть больше подарков, больше любви.
0: Какие-то подарки. То есть если он мне подарил на первом свидании

0: духи, допустим, не просто цветы, а духи, вот я зачастую слышала такие диалоги, допустим, или там он подарил мне золото, да, допустим, золотой браслет. 100% он от меня что-то хочет. Вот, то есть женщины, они, понимаете, они вот так интерпретируют подарки. И, естественно, если она получила подарок или ряд подарков, она каждый подарок будет пытаться разгадать, что за него на самом деле мужчина
1: ничего.
0: Скажите,
1: Алена, а женщинам вообще не трудно жить вот с таким мироощущением?
0: Ну, они украшают эту жизнь, разве нет?
1: Украшают, 100%. Но просто вы,
0: но
1: то, что вы сказали...
0: что на планете мужчин было бы ужас, и там была бы война. И именно вот эта детализация и украшение мужчин, она вот расставляет все по своим местам. То есть они украшают эту жизнь. Женщина вообще, в принципе, ориентирована на жизнь. Она улучшает эту жизнь. Женщина попадает в офис... она обязательно принесет туда какой-нибудь цветочек или там наклеит какую-нибудь бабочку на шторку, потому что она улучшает, она украшает, это вложено в нее, это ее самоощущение.
1: Так вот откуда стремление женщин двигать мебель, да, что-то вешать постоянно, эти шторки
0: ремонт
1: уже не такие, а надо уже другие, этот плед не такой, а такой. То есть вот это вот все отсюда идет.
0: Конечно, безусловно, она поменяла, женщина меняется. Она поменялась, поменялось ее ощущение. Она хочет немножко другого. Если женщина не удовлетворена атмосферой в доме, да, она будет ее усовершенствовать до такой степени, пока она не достигнет эмоционального, благоприятного для себя ощущения. И, естественно, понимаете, женщина, она ориентирована на жизнь, на сохранение жизни и на воспроизведение новой жизни. То есть ей нужно что-то новое. Ей нужно эту жизнь сохранить и воспроизвести новое. И в этом заключается как бы вся ее вот... Она поэтому ориентирована на психологию.
1: Все, что вы говорите сейчас, касается как-то все вот внутренней жизни, семейной жизни. Но сегодня, мне кажется, новый тренд. Это женщина, ищущая реализацию где-то там, где-то за пределами отношений, где-то за пределами семьи. Что вы можете сказать о работающих женщинах, о женщинах, которые стремятся к достижению карьеры? Каково их самоощущение?
0: Я могу сказать, это мое личное мнение, и оно сформировалось на общении с такими женщинами. Я могу сказать, что ничего не меняется на самом деле. Просто женщина, она как гибкое достаточно существо в этом отношении, она принимает правила игры, которые диктует ей современная жизнь. Да? И если, допустим, она не получила заботу со стороны мужчины, да, ну, вдруг у нее там неудачный брак, и это побудило ее строить карьеру, чтобы обеспечить себе, то смотрите, что в основе мотива женщины, которая идет строить карьеру, что в основе? Она зарабатывание денег? Для чего? То есть если у мужчины цель достигнуть там положения или кресла генерального директора, то у женщины другая цель. У женщины забота о семье, забота о
1: детях. Но если семьи нет, о ком заботиться?
0: О родителях. Она найдет о ком. Нету, не существует женщин, которые ни о ком не заботятся. Нету их. И попробуйте мне докажите обратно.
1: А получается, если женщина не находит самореализацию в семье, она идет в карьеру?
0: Она идет в карьеру, опять-таки, для чего-то. Она все равно, есть цель, которая она стремится. Карьера, там тоже она находит цели, о ком заботиться. Все начальницы, допустим, да, женщины, они все равно имеют определенных, они оказывают покровительство, да, они выражают свои симпатии, там, у нее есть любимчики, да, на работе. То есть она эмоциональное существо в любом случае. Если у женщины нет своей семьи, она будет заботиться о семье своих родственников или о семье своих родителей, она все равно о ком-то заботится.
1: Но разве можно так сказать, что все женщины, которые сегодня идут в карьеру, это все женщины несчастные?
0: Нет, нельзя сказать, потому что зачастую женщины, которые идут в карьеру, они стремятся к улучшению благосостояния для чего-то. Они могут быть счастливы в браке, к примеру, да? Но мы же прекрасно понимаем, что тогда она немножко ущемляет свою семью, да? Мы же понимаем, что карьера, она требует хладнокровности, самоотдачи намного больше, чем... То есть и она тогда реализовывает часть своих вот этих вот, часть своего потенциала о заботе, она реализовывает где-то вовне, не додавая своей семье. Скорее,

0: Скорее, несчастная будет ее семья, вот так скажем, нежели женщина, допустим, которая большую часть отдает своей семье и детям.
1: Какой совет вы могли бы дать таким женщинам, которые чрезмерно вот все-таки увлеклись карьерой?
0: Вы знаете, я думаю, что все женщины, которые увлеклись карьерой, они в конечном итоге потерпят фиаско, если честно. Это мое мнение. Потому что сущность женщины, она не реализуется там. Ее самоощущение будет скомкано. И в конечном итоге ничего не принесет ей счастья. И есть множество примеров этого. Я дам совет, что все-таки искать любви и быть любимой – это важно. Это смысл наш.
1: Спасибо большое, Алена. Очень содержательный разговор. Спасибо вам за то, что вы приоткрыли дверь в женский мир. Это была программа «Мужчина и женщина». Встретимся в следующей программе.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

Адское пламя, оно попалит тебя. Огонь от Господа, страшный он или не страшный? Вот как разобраться, как понять, бояться надо его или наоборот к нему надо бежать? А кого попалит судный Божий день? А где гарантия, что на меня не падет огонь Божий? С огнем всегда были чудеса в Библии, и их много. Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители, и сегодня мы поговорим с вами о библейском огне, как огонь был представлен на протяжении тысячелетий, какую роль он играл и почему люди сегодня боятся адского пламени, боятся огня вечного, который будет гореть и никогда не погаснет. И это сегодня является, наверное, одной из самых больших страшилок, которые как бы как дамоклов меч висят над головой верующих людей. Будешь баловаться, будешь плохо себя вести, будешь не слушаться Господа, будешь вечно гореть в аду, и никто тебе не поможет, и никто тебе не принесет стакан холодной воды, и будешь мучиться 1000 лет, 100 лет, 100 тысяч лет, 1 000 000 лет, 100 миллионов лет, и никогда не умрешь. Вот таким огнем сегодня пугает очень много людей, скажем, неправильное, на мой взгляд, неправильное толкование Священного Писания. Нет в Библии такого. Есть другое, есть совершенно другое, и если мы посмотрим в историю, то мы увидим, что огонь всегда в библейские времена, он использовался

для целого ряда нужд и случаев. Во-первых, это всегда было приготовление пищи. И не только. Например, если мы откроем Исаия 44 главу, то здесь есть, ну, во-первых, очень такой серьезный сюжет. И посмотрите, к чему он приходит. Вот если взять 6 стиха, начать читать, то тут сказано вот как. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Вот это очень важно понять, что вот как Бог сказал, так и будет. Не что-то, что не контролирует какой-то процесс, а именно то, что Бог определил, то, что Бог сказал, то, что Бог повелел, и что Он определил и решил, вот так оно и будет. И Он как бы ставит некие такие важные вехи, Он говорит, я Бог, ибо, говорит дальше, ибо кто, как я, пусть Он расскажет и возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». «Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня, нет другого твердыни, никакой не знаю». И вот после того, как Бог утверждает, что Он Господь, Бог для людей, Творец, то вот тут он начинает теперь показывать контраст относительно идолов. И из 9 стиха и ниже говорит: «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят, не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены. Ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор, работает над угольями, молотами обделывает его, трудится над ними сильной рукою своею, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. А плотник, выбрав дерево, протягивает к нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним». Часть дерева сожигает в огне, а другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое, ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». И в 18 стихе Господь начинает возражать и говорит следующее: «Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью. Обманутое сердце вело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» И вот здесь я бы хотел сделать паузу, потому что 44 глава книги пророка Исаии – это крик Божьей души, когда он, Творец Вселенной, Тот, который сотворил человека по образу и подобию своему. А что это значит, образ и подобие? Мы все в руках держим телефоны, у нас есть фотоаппараты, и мы понимаем, что все они в отдельности – это слабое подобие того, что есть в одном организме. Например, глаз – очень сложный орган, который присутствует в человеке. Сетчатка, роговица, ну все-все-все. Вот как он орошается, да, когда мы моргаем. Какая реакция молниеносная, потому что

просто глаз быстрее всего реагирует, чем рука, нога, когда что-то летит в глаз и так далее. Плюс ко всему, Бог сотворил очень усложненный механизм. Это два глаза. И мы видим не две картинки, мы видим одну картинку. Но вместе с этим мы видим точечно, то есть мы двумя глазами.

Красиво. Те, кто носят очки, понимают, насколько здорово иметь хорошее зрение, или, как мы говорим, острое зрение, острый глаз. И это чудо. И это всего лишь, как мы говорим, ну, глаз да и глаз. Человек родился и даже спасибо Богу не говорит за глаз. А вот когда изобрели какой-нибудь фотоаппарат, и я вот смотрю обзоры, и там идут битвы целые. Посмотрите, как он фотографирует. Посмотрите, ночная съемка. Этот чуть-чуть лучше, а этот чуть-чуть хуже. Но ни один из них не равняется с тем, что видит глаз. Ни один. Посмотрите, когда человек бежит, например, или едет на чем-то, и вот он смотрит, как все мелькает, даже пусть это будут какие-нибудь американские горки, я не знаю, там скоростная трасса. И возьмите, когда вы записывали это же. Все по-другому. Ничто еще не смогло превзойти глаз, потому что это уникально. Это было еще 100 лет назад, 1000 лет назад. Это было 3-5 тысяч лет тому назад. А фотоаппараты такие современные, вот с этими выдержками, со всевозможными плюшечками, как говорится, такими ноу-хау, ночным видением, это вот последние несколько лет. И то, что 3-5 лет назад было представлением там Samsung, Apple, я не знаю, другие корпорации представляли, Sony, лучшее достижение, широчайшая матрица или там высочайшее разрешение. Ну, прошло 3-5 лет уже. Что сегодня говорят? Что говорят наши ребята, технари серьезные? Это старый! Оставь его! Да нет, да этот уже фотоаппарат, он уже древний. Как? Я как сейчас помню, Canon D500, это же было. Да ну, ты что? Сейчас уже другие, уже намного лучше. Как это может быть? Так это вот за каких-то последних 3-5 лет. А оказывается, Бог сотворил уникальный глаз еще давно. А мы только вот последние несколько лет подтягиваемся, чтобы что-то сымитировать, то, что наш глаз умеет уже тысячелетия. И этот человек еще умудряется против Бога выступать. И поэтому вот в этой связи Господь говорит, ты посмотри на свой абсурд, человек. Ты берешь кусок дерева, часть ты изжарил, ну, то есть положил в огонь и на нем покушал, что-то приготовил, пищу пожарил. Вторую часть ты вырезал образ и повергаешься перед ним. Вот почему вторая заповедь говорит, ничего не рисуй, ничего не делай, не изображай, не выливай. Не делай такого, что наверху, там, у Бога, тебе кажется, что оно таким. Или на земле, образ человеческий, или под землей. Бог это не одобрял. И поэтому он как бы здесь подчеркивает одну очень важную мысль. Он говорит, что они не знают, они не разумеют. Он закрыл глаза их, чтобы они не видели, и сердце, чтобы не разумели. То есть такое чувство, что человек ослеп, просто ослеп и делает какие-то вещи. Но когда мы слышим, что огонь вечный, то мы понимаем, что не идолы зажигают вечный огонь. И не какие-то там боги восхищаются, когда здесь на земле сделали статуэтку по их якобы виду там на небесах, и им повергаются, и там наверху боги довольны и счастливы. Это все абсурд. Библия называет это абсурдом, поэтому он и говорит, «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». И если этот единственный Бог запретил делать идолы, запретил кланяться и повергаться, то это очень дорогого стоит. Не сегодняшняя тема говорить так глубоко и долго об идолах, но хочу сказать, да, мы сегодня, современное поколение, не поклоняемся статуэткам, не поклоняемся каким-то там, может быть, не знаю, изваяниям, но мы кланяемся вещам, и об этом надо хорошо подумать, потому что люди за вещи убивают людей, люди за вещи разводятся, рушат семьи свои. То есть, как бы, есть вещи, которые затмили Бога просто. Они стали Богом. Мода. Там еще какие-то такие, знаете, там машина современная. Человек готов совесть свою продать, забыть, помолиться Господу, лишь бы купить себе, заработать еще что-то там на чуть новую модель. Поэтому это может быть телефон. У кого что? Каждый, как говорят, сходит с ума по-своему. Но вопрос в том, что Господь говорит, это не так. Я хочу, чтобы вы запомнили, что вот как остаток идола сгорает в огне, так и в конце всех времен все сгорит в огне. Все абсолютно. Написано, земля и все дела на ней сгорят. Так вот вопрос. Если Господь будет возжигать этот огонь, то тогда, получается, мы должны бояться этого огня.

Но подождите, если взять и открыть то есть, книгу пророка Исаии, шестую главу, мы здесь находим интересный диалог, когда пророк Исаия беседует с Богом и говорит ему следующие слова. Здесь целое видение с шестой главы, вот с первого стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать?» Интересно, что в оригинале написано: кого мне направить, кто будет тот верный посланник от меня. Вот как бы очень такая важная вещь. И кто пойдет для нас? Опять же, интересная мысль в том, что Бог говорит от единственного лица, а потом приходит для нас, как бы от множественного числа. Ну и не просто так они поют: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И вот после этих слов он говорит: «И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». То есть здесь представлен огонь от Господа, который клещами уголь с жертвенника, а это еще одно библейское, тоже такое интересное широкое повествование, использование огня. Огонь использовался на жертвеннике, и огонь использовался в кадильнице, потому что кадильница символизировала фимиам, это молитвы, которые постоянно возносятся к Богу, которые Богу являются приятным благоуханием. И таким образом, огонь от жертвенника — это был важный огонь. Очень важный огонь. Это был непростой огонь. И поэтому он говорит: смотри, я вот этот непростой огонь взял жертвенника клещами, чтобы коснулось уст твоих. То есть он прикасается к губам пророка и говорит: беззаконие твое очищено. То есть ты как бы очищен. Поэтому огонь в конце времени, когда написано «земля и все дела на ней сгорят», имеет одну очень важную цель – очищение. Вот почему это еще одна причина, почему я не верю в вечные муки в аду и вот в этот огонь, потому что если он очищает, то он должен закончиться когда-то, потому что меня очистит, ну год пусть меня там жарят, я не знаю, как говорят, шмалят, я не знаю, переворачивают, но потом-то все должно закончиться, это же для чего-то должно быть, поэтому он говорит: я коснулся тебя, ты очищен. А теперь посмотри, когда ты как бы возродился, да, беззаконие удалено, грех очищен, а теперь, когда он слышит поручение, в сердце есть отклик, он говорит: Господи, вот я, пошли меня. И таким образом человек готов потрудиться вместе с Богом, потому что его коснулось очищение. Если посмотреть на огонь в Библии именно в вопросах религиозных целей, то, как правило, это был огонь для жертвоприношений. И 8 глава Бытие об этом говорит, когда Ной вышел из ковчега, и это такое было для него счастье, что он коснулся с ногами своими твердой земли, написано: «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Но мы видим, что не просто так в Новом Завете Иисус говорит, как было в дни перед потопом. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока не вошел Ной в ковчег. И потом, говорит, так же будет и в пришествии Сына Человеческого. Таким образом, Бог здесь показывает одну простую вещь. Вот это приятное благоухание в оригинале везде имеет свое значение, немножко не так, как переведено в русском. Это

имеется в виду угодное Господу обоняние. То есть вот это он одобряет, вот так должно быть, а не в смысле, что он нюхает, и ему именно эмоциональный аспект, ему приятно это нюхать. Он принимает это. Вот как Авель и Каин принесли две жертвы. Одну он принял, другую не принял. Точно так же здесь. Есть жертвоприношение, которое он принимает, есть жертвы, которые он не принимает. И более того, когда мы читаем, например, в Ветхом Завете, огонь использовался для сожжения нечистоты. Кстати, грех это тоже нечистота, и поэтому грех будет сожжен. Мы должны вот в этом как бы четко все это понимать. Но я хочу сейчас в один достаточно сложный текст вернуться. Это книга Второзаконие. И мы посмотрим 4 глава и вот 24 стих. Здесь во Второзаконии есть такая вот как бы деталь, которая многих страшит. Итак, что мы здесь читаем? 24. Второзаконие 4:24. «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий». Бог ревнитель. Таким образом, как бы вносится идея, что огонь и Бог это одно и то же, а Господь это огонь поедающий. Но хочу сказать, что Господь повелитель огня, он не просто есть огонь, да, он сам по силе как огонь, то есть написано, от лица его бежало все, да, то есть от взора его. То есть это такая мощь, как от огня, особенно когда огонь не в смысле там маленькая лампадка горит, а когда вот мы, например, наблюдали в новостях, в прошлом году Калифорния горела, или вот я помню, когда в Ростовской области были пожары, и рассказывали очевидцы, что ветер был, и огонь летел по верхушкам деревьев, то есть вот горит сосновый лес, и он по 30, по 50, по 100 метров вот пламя выбрасывалось вперед, летело над деревьями и новый огонь зажигало. То есть это невозможно остановить. Там за 15 минут, за 10 минут, там 20 километров площадь сразу увеличилась огня. Это сила, которую невозможно просто так остановить. И поэтому, когда Бог представляется во Второзаконии, что Господь Бог есть огонь поедающий, и потом Бог ревнитель. И вот здесь интересно, что есть аналогия с любовью. Там, где есть любовь, там всегда будет ревность. Нет любви, ревность не подходит. Может зависть быть, может какое-то другое качество. И поэтому он говорит, и есть отсюда много таких выражений. Огонь любви возгорелся в сердце, да, и так далее. Бог показывает, что я сила, которую ты должен научиться понимать, и тебе нужно усвоить этот урок, что этот огонь может быть либо за тебя, либо против тебя. И вот здесь, как бы в этом тексте, при близком знакомстве с Богом, мы видим, что огонь не вредит. Возьмите, например, Моисея и его призвание. Услышал голос: «Моисей, приди, пожалуйста, в такое-то место». Или он видит куст, который горит, да? Интересно стало. А это Бог его зовет. «Моисей, приди». И вот он идет, подходит, куст горит и не сгорает. Вы когда-нибудь видели такое? Горит и не сгорает. Это же не арматура, которая там все вокруг горит, а она стоит. Нет, это как раз таки чудо Божие. Или юноши в печи. Пожалуйста, царь сказал, разожгите печь в 7 раз сильнее. Ну, разожгли. Бросьте их туда. Те, кто бросали, умерли. А те, кто попали внутрь, ходят по этой печи. И плюс он говорит, а не троих ли мы бросили? Почему я вижу четверых? Это уже в Ветхом Завете мы видим, как он говорит, по виду, по образу Сына Человеческого. То есть вот он, Христос, ходящий среди детей своих в огне, в огненном испытании и искушении. И вот получается, что огонь не коснулся их плоти, он не коснулся их волос, не коснулся ничего. А веревки сгорели. То есть кто управляет всем этим огнем? Конечно же, Господь. И поэтому, если вспомнить историю во Второзаконии, она, кстати, не раз употребляется в 13 главе, когда, например, мы читаем, что Господь вел свой народ, и днем это был столб облачный, то есть который давал им тенек от вот этого пекла, от страшенного пекла, которое там в пустыне имело место быть. И ночью это был огонь, столб огненный. Что он давал? Он давал освещение, давал тепло. То есть, посмотрите, как Бог заботился. Огонь для него в его руках, он может быть либо за, либо против. Поэтому, когда я читаю книгу притчи,

И там есть 16 глава, 7 стих. То интересно сказано, что если Господу угодны пути человека, то он и врагов его примиряет с ним. Вот 16:7. То есть, если Господу угоден я, как его дитя, как сын его, не идущий против Бога, не спорящий с Богом, то Богу нетрудно послать впереди меня огонь, который будет для кого-то бедой, для кого-то счастьем. И я, кстати, был поражен, когда увидел репортаж, который показали по американскому телевидению, когда дом, где жила Эллен Уайт последние годы, и это место Elms Heaven, оно все как бы окружено виноградниками и лесом. И были страшные пожары в Калифорнии. Огонь дошел до ворот. То есть, ну там ворота так далековато. Не как у нас, знаете, перед домом 5 метров и ворота. Там далековато. И вот обгоревший забор, обгоревшие ворота, и огонь остановился. А дом и все вот эти дерева, и все, что там есть, все сохранилось. Даже по телевидению показали, что Бог сделал какое-то определенное чудо. Он привлек внимание, что Ему подчиняется все. Поэтому не избежать нам с вами суда Божия. Никогда. Никто никаким бункером не спасется. Ничем нам невозможно от Бога спастись. Единственное, это сделать все так со своей стороны, чтобы это был не огонь против нас, а огонь за нас. И вот Господь и хочет это показать многократно и много раз. Поэтому, когда мы читаем истории, например, Ильи пророка, когда Бог сделал так, что жертвенник поглотился вот залитой водой, он не проблема, вода для огня, он поглотил ее, эту воду и жертву, и все. То есть Бог делает чудо, огненная колесница, как это, горит колесница, в ней сидит Божий пророк. Не вопрос, вопрос в том, что мы должны научиться благоговеть перед Богом, который есть огонь поедающий. И не бояться адского огня, потому что его не существует. А худшее, что будет, это что земля и все дела на ней, грешники, которые делают эти дела, они все сгорят раз и навсегда. Поэтому хранил бы нас Бог, чтобы мы вот не пытались в своей жизни противостоять этому огню. Нет такого огнетушителя, который мог бы затушить этот огонь. Тот, кто его зажег, тот его и потушит. Пусть Бог нас благословит, чтобы в нашем сердце горел настоящий огонь, вожженный или зажженный от угля, который взят с жертвенника. И когда, вы помните, в Левит 10 главе есть история о том, что, кстати, это важно не забыть этот момент, когда принесли Надав и Авиу, сыны Аарона, написано «огонь чуждый, которого он не велел им», и то после этого вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Как это важно понять, что идешь к Богу, иди искренно, иди чисто, иди какой есть, и проси у Него прощения, когда ты чувствуешь, что ты виноват. Не строй из себя ничего, не приноси этот чуждый огонь и не говори, как ты хорош перед Ним. Скажи: «Господи, прости меня и помилуй меня». И тогда огонь от Господа либо может зажечь наши сердца, либо может сжечь нас раз и навсегда. Поэтому пусть Бог нас благословит, пусть Он нас согреет своим огнем, опять же, любви, и пусть этот огонь никогда не попалит нас, чтобы ни один из нас не остался без покаяния до пришествия Христа. Я очень хотел бы, чтобы мы не боялись Бога, не боялись этого огня, а знали, что этот огонь, наоборот, рассчитан на то, чтобы зажечь наши сердца. Я очень хочу, чтобы мои уста, мое сердце тоже горели огнем, огнем, зажженным от жертвенника Господнего, чтобы эти уста были чистыми, никого не обижали, никого не оскорбляли, и Господь будет прославлен, потому что Его цель – спасать людей, а не просто попалить. Ничего не стоит для Бога попалить всех людей, но самое трудное – спасти. Вот почему Он берет уголь от жертвенника и зажигает наши сердца. Это удивительный процесс. Процесс рождения свыше, процесс присоединения ко Христу, когда человек отдает ему свое сердце и говорит: «Господи, я был грешником, я жил в неведении, а теперь я хочу жить по-другому». Пусть Бог нас в этом благословит, сохранит и поддержит, чтобы мы могли быть носителями, как олимпийские чемпионы, несут огонь, огонь победителей. И это будет триумфальное шествие, и оно будет очень скоро, так говорит Священное Писание. Я в это верю, я этим делюсь, и я это жду. Скорее бы это наступило. Помолимся об этом. Отец Небесный.

0: Небесный. Благодарю Тебя за то, что сегодня, глядя в Слово Твое, в Библию, мы видим, что Ты показываешь силу огня и вместе с этим слабость огня. Мы, Господи, знаем, что все в Твоей руке. Ты Бог, нет другого Бога и не должно быть перед лицом нашим никаких идолов и никаких богов. Научи нас, Боже, благоговеть перед Тобой, перед именем Твоим. Научи нас не бояться того огня, который скоро разгорится на этой земле и попалит ее навсегда. Помоги нам помнить, что если Ты на нашей стороне, то никакой огонь не попалит и не прикоснется к нам, и даже волосы не опадут, не попалятся, а все обстоятельства, веревки, все это будет удалено и сожжено. Господь, Ты велик. Я прошу Тебя, благослови Твой народ, благослови каждого, кто сейчас слушает это, начинает понимать, возможно, силу Твоего величия и могущества. Откройся им, как любящий. Обогрей их Твоей любовью, и пусть они у очага этого огня почувствуют тепло. А Ты, Господь, протяни к ним Твои пронзенные руки и обними их. И да будет имя Твое благословенно, просим во имя Иисуса. Аминь.
1: Утро. Это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телеканал «Три ангела».
2: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
3: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
4: Распятого за нас при Понтии Пилате,
5: воскресшего в третий день,
6: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
7: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
3: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
8: Мартин Лютер однажды сказал: «Не согрешишь – не покаешься». Что же такое покаяние? Для чего оно необходимо? И что покаяние дает человеку? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Мы рады, что вы с нами. Вот так устроен мир, что, наверное, каждый в своей жизни просил у кого-то прощения. Да? И, наверное, многим знаком вот этот термин «покаяние». Это, наверное, нечто больше, чем просто попросить прощения у того, кого ты огорчил. Да? Что такое покаяние?
9: Давайте начнем с того, вообще, для чего мы просим прощения. Угу. И почему мы просим прощения. Обычно мы просим прощения, когда мы с кем-то вступаем в какой-то конфликт. Когда у нас возникает недопонимание, когда ты чувствуешь себя перед кем-то виноватым. И тогда человек осознает, что он виноват, он идет и просит прощения. И вот термин покаяние как раз берет свое начало именно здесь, потому что на самом деле, когда мы исследуем Священное Писание, мы видим, что много тысяч лет тому назад человечество восстало против Творца, оно восстало против Бога и вступило в этот конфликт. И каждый человек, который сегодня рождается, он находится в конфликте с Богом. И вот когда человек осознает это, у него появляется вот это желание примириться с Богом, найти с Ним, вступить в новые отношения.

0: отношения, без конфликта. И вот это как раз покаяние, термин покаяние, это необходимые условия для того, чтобы этот конфликт был исчерпан. По крайней мере, мы делаем покаянием этот первый шаг. Когда мы обращаемся к Священному Писанию, то мы помним в Деяниях апостолов Петр в проповеди обращается к мужам израильским и говорит о том, что они сделали со Господом, что они сделали со Спасителем. И это вызвало в них такое понимание, сожаление, что они натворили, что текст библейский говорит, они воскликнули: «Что же нам теперь делать, мужи и братья, что нам делать?» И Петр им отвечает: «Итак, покайтесь». Угу. И дальше следующее условие. Но первое, что он говорит, люди должны попросить прощения в том, что они сделали. Поэтому покаяние – это очень важное на самом деле, важный процесс в жизни человека, важная ситуация, важный термин, о котором мы сегодня говорим, в жизни, в христианской практической жизни.
1: Вот конфликт, о котором вы сказали, живет человек и знать не знает ни о каком конфликте с Богом. Да? Вдруг он осознает, как это происходит, как человек начинает понимать, что он в конфликте с Богом, что человечество восстало какое-то время назад, он причем. Он-то, может быть, и не уставал, да? Вот.
0: Ну да.
1: Почему человек приходит к осознанию покаяния?
0: Ну, на самом деле, когда человек приходит к осознанию просить прощения? Вы знаете, в моей жизни был такой случай, я учился в третьем классе, и в третьем классе мальчики, они вообще решают испытать в жизни много чего. И мои одноклассники сказали, что неплохо было бы покурить. И я стал курить. В третьем классе, более того, я пытался, естественно, это скрыть. Мы все понимаем, что курить – это плохо. Да? То есть человек понимает, это плохо. И вы знаете, что я делал? Я, поскольку родители деньги не давали на сигареты, я собирал бычки и заворачивал их в штанины, в калоши вот так их заворачивал. И вот однажды я пришел к маме. Мама почуяла, что от меня пахнет. Ну, поскольку это было очень много лет назад, и жвачек не было, и нечем было все это, чтобы от меня не пахло, сделать, я жевал траву. Ну, в третьем классе на большее сознание не хватило. Вот. И я думал, что от меня не пахнет, пахнет травой. И моя мама говорит: «Сыночек, ты курил?» Я говорю: «Мама, конечно же нет, ты что?» Она была взрослой женщиной, видимо, Бог ей в тот момент руководил, и... Она сказала: «Ну, я тебе верю, но у тебя какие-то грязные штанишки. Снимай, я их постираю». И когда я снял штаны, она начала разворачивать мои калоши, и оттуда посыпались вот эти бычки, окурки сигарет. И знаете, она очень горько заплакала. И я понял, что наступил вот этот конфликт. Мое вранье привело к разрыву взаимоотношений с очень дорогим и близким для меня человеком, моей мамой. Мне бы хотелось, чтобы в тот момент она просто меня выпорола. На самом деле я обнял и сказал: «Мамочка, миленькая, пожалуйста, только не плачь, я больше никогда не буду курить». Почему я стал просить это прощение? Потому что я понял, как сильно моя мама меня любит. И вот человек начинает просить прощения у Бога, он приходит к покаянию, когда он понимает, как Бог его сильно любит. А эта любовь была явлена на Голгофском кресте.
1: То есть покаяние происходит тогда, когда я все-таки узнаю немножко об этом конфликте, узнаю о том, что Бог меня любит.
0: Конечно.
1: Ну а если Бог меня любит, а я перед Ним ни в чем не виноват, в чем? То есть, наверное, просто осознание Божьей любви мало, еще что-то нужно?
0: Ну, я думаю, что нет человека на земле, который бы считал себя абсолютно праведным человеком. Конечно, может человек это понимать, но если вы хотя бы раз в жизни злились или повышали голос, или кого-то обманули, будь это обычная жизнь, обыденная в школе, где угодно, есть, по крайней мере, эталон понимания того, что мы грешники. Это 10 заповедей. Достаточно посмотреть в заповеди, чтобы понять, я грешник или нет. Но даже если человек и смотрит в них, и видит, что он даже там все делал, но в конечном итоге мы рождаемся уже спустя

0: несколько тысяч лет уже со склонностью к греху. Нам легче, к сожалению, сегодня человечеству и людям легче грешить, чем нет, чем поступать правильно. Поэтому на самом деле, ну, Дмитрий, только тогда, когда мы увидим Иисуса на Голгофе и поймем, что Бог сделал для нас, что Он отдал самое дорогое. Вот в тот момент, в детстве, я никогда, мне уже 45 лет, но я никогда не забуду слез моей мамы. Я так сильно ее любил, я не хотел ей причинять боль. Вот когда мы понимаем, как сильно Бог нас любит, мы не хотим причинять Ему боль, тогда мы идем к покаянию.
1: Спасибо большое. То есть необходимо понять Божью любовь и понять, что я являюсь грешником, да?
0: Да.
1: А вот что дает покаяние человеку? Вот покаялся я, попросил прощения. Что оно дает человеку?
0: Ну, как я уже сказал, покаяние, когда мы просим прощения, для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы уладить конфликт, чтобы обновились наши взаимоотношения. И вот покаяние как раз, оно ведет к тому, что мы обновляем наши отношения. Мы просим прощения у Бога любви, который готов нас простить. И Он ждет от нас того, что мы попросим прощения. Но, к сожалению, иногда мы просим прощения или каемся по разным мотивам.
1: А вот в Библии мы как раз читаем историю о двух покаяниях. Это покаяние Иуды и покаяние Петра. Как бы вроде и тот, они отреклись от Господа, предали Господа. Один покаялся, и другой написано, что он тоже сожалел. Но один стал апостолом, а другой закончил свою жизнь очень печально. В чем разница? Что-то не так было у Иуды в покаянии, что он сделал неправильно, и что сделал правильно Петр?
0: На самом деле, да, мы читаем об этом в Священном Писании, об этих двух эпизодах из жизни Христа и этих двух апостолов, учеников Христа. Но чтобы ответить на этот вопрос, я вам расскажу случай из жизни. Дмитрий, вы водитель? Водитель. А вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения?
1: Бывало.
0: Бывало. А вас когда-нибудь штрафовали?
1: Было дело.
0: Вот после того, как вас оштрафовали, вы переставали нарушать правила дорожного движения? Вот в этом как раз и ответ. Вы знаете, давайте представим, наши телезрители, вы едете на автомобиле домой. В это время позвонила вам жена или муж, и вы с хорошим настроением берете трубку телефона, хотя этого нельзя делать по правилам дорожного движения. И вы вдруг не заметили красный сигнал светофора и проскочили на него, говоря о том своей жене, что вы бы хотели, чтобы она вам пожарила картошечки. В этот момент вас останавливает инспектор. Что обычно мы начинаем делать, когда нас останавливает инспектор, и мы понимаем, что мы нарушили правила дорожного движения? Что мы начинаем делать?
1: Обычно я извиняюсь.
0: Мы начинаем каяться, другими словами, нашими терминами, просить прощения. У меня к вам вопрос. А что нами движет, когда мы просим прощения?
1: Мы не хотим, чтобы нас оштрафовали.
0: Да, мы сбежать, понимаем, что наш карман сейчас на несколько сотен или тысяч рублей станет меньше, опустеет. Да. Мы нарушили правила. И мы начинаем просить у инспектора прощения. Но инспектор, он выполняет свою работу. Он не преклонен, он говорит, да, я понимаю все, и понимаю, что вы не заметили, но вы нарушили правила, вы должны заплатить за это. И нам выписывают штраф, мы понимаем, что сейчас мы оштрафованы, поэтому уже не в том настроении абсолютно, мы едем домой. Приезжаем домой в надежде на то, что жена пожарила все-таки картошечки. Вы заходите домой, жена вас встречает, она улыбается, целует вас. Вы проходите на кухню, а вместо жареной картошки пюре. Потому что она подумала, что для вашей печени и вообще для вашего здоровья лучше не жареная пища, а пюре.
1: Вареное.
0: Да, вареное. И вы, знаете, в сердцах так, ну, не... но вы же просто еще под тем впечатлением, что вас оштрафовали. И вы так в сердцах по тарелке этой ударили, даже, может быть, и не хотели как, но так получилось. Ну, ни о чем тебя попросить нельзя, попросил тебя, и ты это даже не смогла сделать. В итоге жена в слезах уходит в спальню, там плачет, вы в другую комнату, там сидите. И вот вы сидите так.

0: Так сидите, это я не рассказываю своей жизни, не подумайте. Да?
1: Это притча.
0: Притча, да. И вот вы сидите так и думаете, вообще, что я натворил? При чем здесь моя жена? Ну да, я проскочил на красный сигнал, меня оштрафовали. Но при чем здесь моя жена? Я же так ее люблю. И вот вы идете и стучитесь в спальню. И что начинаете делать?
1: Просить прощения.
0: Вот у меня вопрос теперь, Дмитрий. А что вами в этом случае движет?
1: Желание восстановить отношения.
0: Вами движет любовь.
1: Да.
0: Вами движет любовь к человеку, которого вы обидели. Вот вы знаете, я не видел еще, ну, редко, а вообще, точнее сказать, не видел ни одного человека, который бы нарушил правила дорожного движения, его бы оштрафовали, он перестал после этого нарушать правила дорожного движения. Причина одна. Им движет страх. Вот разница между двумя покаяниями, покаянием Петра и покаянием Иуды, как раз был страх. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание, когда мы читаем о покаянии Петра. «И вспомнил Петр слова Господа, которые тот сказал ему: „Сегодня, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня“. Он вышел со двора и горько заплакал». Евангелие от Луки, 22 глава, нам об этом рассказывает. Угу. Он горько заплакал. Почему?
1: Да, вот почему?
0: Потому что он понял, что он причинил боль своему любимому Господу. Угу. Петр очень горячо любил Бога. Он любил Христа. И в тот момент Петр не думал, попадет он в Царствие Божие или не попадет. Что ему за это будет, что он отрекся от Христа три раза. Он вообще не думал о себе. Угу. Им двигало только одно. Он понимал, что он причинил боль объекту своей любви. Что с Иудой?
1: Да.
0: Абсолютно другая ситуация. Иуда, понимая, что теперь Христа схватили, когда он видит, к чему это привело, когда он видит, что на самом деле над ним стали издеваться, его стали истязать, он идет и пытается вернуть эти деньги. Он понимает, что теперь за это ему будет. Он начинает думать прежде всего о себе, о своей участи, о том, что он натворил. Вы понимаете? Один не думал о себе, а другой думает
1: о себе. Он испугался, что Христос его не примет больше, наверное. Да?
0: Им двигал страх. И вот основная разница. Я хотел бы, чтобы наши телезрители это понимали. Сегодня очень много людей в этом мире просят прощения друг у друга. И в том числе христиане совершают покаяние перед Богом. Некоторые каются потому, чтобы бояться, не попадут в Царствие Божие.
1: Да. Это самая распространенная, наверное, причина покаяния сегодня перед Богом, да?
0: Но Петр не думал о Царстве Божьем в тот момент. Петр горько заплакал, потому что увидел, к чему привело его отречение. Он видел, что теперь объект его любви – Христос. Угу. Он попал в руки злодеев. Он будет убит. Вот эта боль его раздирала. Вот в этом основная разница этих двух покаяний.
1: Угу. А вот у нас не так много времени осталось. Что вы можете пожелать человеку, который вот хочет покаяться? Может быть, вкратце, как это сделать?
0: Я хотел бы сказать нашим телезрителям и всем, кто нас смотрит, что неважно, как глубоко вы пали, неважно, что произошло в вашей жизни, ваша жизнь может быть абсолютно черной. Однажды должен наступить момент в вашей жизни, когда вы должны зайти в какую-то комнату, закрыть за собой дверь. Так об этом говорит Слово Божие. И рассказать Богу то, что есть у вас на сердце. Рассказать Ему то, что вас тревожит. И я уверен на опыте своей жизни, что бы вы ни сделали, этого очень не хотел бы дьявол. Бог услышит вас и ответит, и примет ваше покаяние.
1: Угу. Спасибо большое, Борис Геннадьевич. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что вы были с нами. Вы смотрели программу «Верую». Нет такого греха, который Бог бы не мог простить. Если вы чувствуете, что вы огорчили Бога, если вы чувствуете вину, если вы хотите изменить свою жизнь, найдите в себе силы прийти к Нему и попросить у Него прощения. И вы увидите, обязательно увидите перемены в

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

прошу я.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжаем разучивать наш первый комплекс. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к своим детям. Это очень им поможет. Итак, мы продолжаем первый комплекс. Вы готовы? Встаем?
1: У меня нет настроения.
0: Марина, тогда это как раз то, что для тебя нужно, потому что настроение у тебя обязательно появится. Первое упражнение. Напоминаю, мы стоим на поляне и дышим свежим воздухом. Ставим руки вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох и вдох, выдох. Молодцы. Упражнение «Птичка». Помним его? Ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняем голову вперед.
2: Раз.
0: Выпрямим. Два.
2: Выдох.
0: Вдох.
2: Три. Четыре.
0: Еще.
2: Пять. Шесть. Семь.
0: Хорошенько наклоняем упражнение для задней поверхности шеи. Закончили упражнение.

0: Следующее. Птичка наклоняет голову в сторону. Упражнение называется маятник. Пожалуйста. Тянем тебя ухом к плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Марина, тебе сложно делать это упражнение?
1: Нет.
0: Хорошо. Так, теперь упражнение «Кукла». Помним, как оно выполняется. Вытянули руки в стороны, сжали руки в кулаки и вращательное движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Мы разминали кисти. Следующее упражнение для куклы. Также вытянули руки и подвесили за локти к потолку на ниточках. И делаем вращательное упражнение. Раз, два.
1: А много раз делать?
0: Четыре, пять. По восемь раз в каждую сторону. Восемь и в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Стряхнули руки. И последнее упражнение для куклы. Упражнение для плеч. Вращаем плечами назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Энергично делаем это. Восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.

0: А теперь упражнение для ног?
1: Совершенно верно. Разминаем пальцы ступней. Ставим ноги вместе, руки на поясе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять. Хорошенько разминаем. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение — цапля, которое, по-моему, нам очень нравится. Руки на поясе, поднимаем правую ногу, тянем носок вниз. Дальше левую ногу, также носок вниз. И раз, два. Энергично делаем упражнение. Хорошо. Хорошо тянем носок. И пошли по болоту. Цапля пошла. Пошла энергично. Энергично. Так, кто хочет, тот может еще и пробежаться. Так, молодцы. Кто кого обогнал. Замечательно. Стоим. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Правда? Помним, да, как оно делается? Ноги на ширине плеч, выпад вправо, руки вытягиваем в сторону. И раз, два, три, четыре. И раз, два.
0: Кажется, у меня получается. Три.
1: Да, очень хорошо у тебя получается, Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Хорошо. Упражнение для спины. Большие деревья качаются. Напоминаю вам, поднимаем руки вверх и раскачиваемся под ветром. И раз, два. Осторожно делаем это упражнение. Наклоняемся постепенно сильнее. Вот молодцы. Ветер, ветер. Хорошо. И еще разок. И расслабились. А теперь упражнение, Мариночка,
0: на полу.
1: Правильно, поэтому-то ты и сидишь уже. Сидим ровно, руки сзади и вытягиваем, напоминаю упражнение, вперед носки и на себя. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это упражнение. Два, три, четыре, пять. Ульяна, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение для ступней. Ноги чуть-чуть раздвинули. Поворачиваем носки внутрь и от себя. Раз, два, три, четыре. Ульяна, пять внутрь. Шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Помним, как оно выполняется. Мы сгибаем и разгибаем ноги. И раз, два, вдох, выдох.

Выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь упражнение. Называется пружинка. Мы стоим на коленях, руки на поясе. Мы отклоняем корпус назад. Сохраняем прямую линию. И

0: Вдох, выдох и еще раз и два. Закончили. Ну что ж, теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Я напомню вам их. Ложимся на пол. И тянемся руками к носкам. Раз, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще четыре раза. Раз, два, три.
1: Еще долго.
0: Пять, шесть. И последний раз. Семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Сгибаем ногу правую, выпрямляем вверх. Согнули, опустили. И левая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний раз для левой ноги. И закончили. И последнее упражнение, твое любимое, Марина.
1: Качели.
0: Хорошо. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Ребята, мы закончили на сегодня наше упражнение. Если вы хотите быть бодрыми и здоровыми людьми, делайте зарядку каждый день, потому что вместе
2: веселей!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
0: Интересно, догадаетесь ли вы, что мы сегодня будем готовить из этих продуктов?
2: Овощные котлеты с печеньем.
3: Салат.
0: И не это, и не то. А сегодня будем готовить торт.
2: Вау!
3: Торт из свеклы. Порадовал, ничего не скажешь.
2: Я такого торта еще не пробовал. Интересно будет.
0: Пап, так приятно, что ты радуешься чему-то новому. Не все так могут.
2: Так этому учит нас Господь. В Библии так и написано. Всегда радуйтесь, за все благодарите.
3: Так в этом торте одна свекла. Чему тут радоваться?
0: Матвей, в этом торте всего довольно, чтобы радоваться. Ведь он так и называется – довольный торт. Для начала нам нужно взять свеклу и сварить ее. Чтобы это было проще сделать, мы положим ее в мисочку и зальем водой. Немного. Все. И поставим на 15 минут в микроволновку.
2: Ну, мне кажется, это несложно.
0: Главное еще закрыть крышкой, чтобы не разбрызгивалось.

0: Матвей, наложи, пожалуйста.
1: Хорошо.
0: Так, еще нам нужно полстакана сахара. Спасибо. Папочка, а ты можешь положить туда 2 столовые ложки ванильного сахара?
2: Отлично.
0: Так. Еще ложечку.
1: Все, я насыпал муку.
0: 2 стакана, да?
1: Угу.
0: Отлично. Так. Ну вот, полстакана сахара. Все. Теперь мы положим чайную ложечку соды. Папуль, я возьму?
2: Пожалуйста.
0: Чайную ложечку соды. Так, мука у меня есть, ванильный сахар и обычный тоже есть. Теперь нам нужно 6 столовых ложечек какао. Сейчас я 3 наложу, потом ты, Матвей. 1, 2, 3. Держим.
2: Ароматное получится тесто.
1: Я надеюсь, вкусное.
0: Очень вкусное. Теперь нам нужно все это перемешать. Сейчас мы перемешаем. У нас так прикольно получается. Коричневый с белым. Так. Вот и все. Наша свекла успела уже свариться и остыть. Теперь нам нужно ее почистить ножичком и потом порезать. Пап, а тем временем я дам тебе задание из лимона выжать сок.
2: Мисочку.
0: Нам немного нужно, там столовую ложечку примерно. Так. В микроволновке сварить свеклу очень быстрый и удобный способ.
2: Да. В микроволновке можно сварить быстро все, что угодно.
0: Так, осторожно, чтобы она с ним брызгала свеклу.
1: Руки потом все краснющие будут.
0: Да, розовые просто.
2: Достаточно будет?
0: Я думаю, что да.
2: Нам понадобится блендер.
0: Чтобы сблендерить нашу свеклу. Можно, конечно, использовать мелкую терку, у кого нет блендера. Но у нас есть блендер. Так, убираем мусор. И теперь нам нужно порезать небольшими кусочками, чтобы потом их измельчить. Можно вот такими примерно. Ну, чуть-чуть помельче. Теперь складываем мисочку. Так, теперь нам надо подлить сюда не полный стакан воды. Подай, пожалуйста, папуль стакан.
2: Держи.
0: Все. Так. Вот. Пап, теперь нужно сблендерить.
2: Хорошо.
0: Давай уберу, чтобы тебе не мешало.
2: Ого. Надеюсь, она не выскочит из тарелки.
0: Да вроде бы не должна.
2: Так не хотелось испачкать новую рубашку, поэтому задача была не из легких.
0: Да. Так. Ну, вроде бы все.
2: Получилось?
0: Да. Мы превратили нашу свеклу в пюре. Теперь нам нужно добавить сюда столовую ложечку лимонного сока. Вот у нас как раз получилось. И полстакана растительного масла.
2: Полстакана.

0: Тем временем мы сделаем тесто. Пап, подай, пожалуйста, мисочку.
1: Держу.
0: И сразу стакан. Один вот. Угу. Сейчас нам нужно взять два стакана муки.

0: дам. Так, выливай.
1: Стаканы.
0: Угу. Теперь тщательно перемешиваем, чтобы наше масло смешалось со свеклой и лимоном.
1: Интересный, конечно же, рецепт. Очень необычный.
0: Угу. Теперь нам нужно смешать эту массу с мукой и другими ингредиентами.
1: Что, куда высыпать?
0: Это туда.
1: Отлично. Давай так и сделаем.
0: Сейчас тогда будем... Да, осторожно только, чтобы у нас ничего не разлетелось. Вот так.
1: Попробуем это все соединить.
0: Да, нужно теперь тщательно перемешать.
2: Мне теперь кажется, что это какое-то варенье.
0: Очень похоже. Варенье с шоколадом.
1: Хорошо, что это не похоже на свекольный салат.
2: Так же пахло вкусно.
0: Ага, шоколадом. Папочка, эти почти все уже перемешано. А мы с Матвеем пока что смажем нашу форму для торта. Матвей, подай, пожалуйста, кисточки.
2: Угу. Я какую? Красную, зеленую?
0: Красную. Так вот, немного. Угу. Главное еще все края вот здесь вот смазать.
1: Боковинки.
0: Да. Также можно, конечно, положить пекарскую бумагу, кому как удобно.
1: Угу.
2: Все, наверное.
0: Да-да. Можно выливать тесто.
1: Вливаем тесто.
0: Угу.
1: Посмотрим, как это красиво будет смотреться в этой форме.
0: У нас очень хорошее получилось тесто. Так много теста, что прям выкладывать и выкладывать только.
1: А как его надо распределить дальше, да?
0: Да, просто разровнять ложечкой. Вот так. Ну все, вот так. Теперь мы ставим это на 180 градусов на полчаса.

0: А тем временем мы займемся приготовлением украшения для торта. Держите мисочки. Тебя, пап, я попрошу сделать крем. Тебе нужно взять всю эту баночку и одну столовую ложку сахара.
1: И перемешать.
0: Да. Матвей, ты порежешь мелко орехи, а я почищу мандарины.
2: Дядь Лёш, подайте, пожалуйста, ножики.
1: Держите. Сметана густая.
0: У нас торт получится не только вкусный, но очень красивый.
2: И хрустящий.
0: Да. Я очень люблю мандарины. Мне очень нравится. И особенно их запах.
1: И ложечка с сахаром.
0: Да, орешки нужно порезать такими кусочками, чтобы они вкусно попадались на зубок. Мы ими посыпем наш торт.
1: Ален, я решил добавить сюда еще одну ложечку сахара. Надеюсь, ты не будешь против?
0: Конечно, только слаще будет.
1: Хорошо. Готово.
0: Отлично, можешь помогать мне чистить мандарины.
2: Мне все орешки надо резать?
0: Да, все. Примерно стакан орехов.

0: Вообще можно использовать разные орехи. Какие вам нравятся?
1: Ну, как по мне, грецкий самый вкусный.
0: Согласна. И он очень подходит сюда.
2: Так, а мне достанется орешка?
0: Да.
2: Да.
0: Прям режешь как профессионально. Прям повар.
2: Готово.
0: Сейчас смотри, сыпь это тоже.
2: Вот. И мои орешки можешь добавить.
0: И я тоже.
2: Давай.
1: Держи, тебе отлишу.
0: Вот. Так мы с вами быстро справились.
2: Все готово.
0: С украшением. Торт испекся и остыл. Бабочка, освободи, пожалуйста, его из формы.
2: С удовольствием. Так.
0: Вау, какой он пышненький. Прям подрос. Теперь можно его украшать. Держи, Матвей.
1: А его все обмазывать?
0: Да, еще папе потом дашь. И вот так осторожно.
1: Нет, Леш.
0: Еще знаете, почему важно, чтобы он остыл? Чтобы потом наш крем не стек. Там нужно края, когда мажете, тоже очень осторожно это делать.
2: До самого краешка надо намазать.
0: Ну да, нужно только очень осторожно. Вот.
2: Ну, хорошо.
0: Вот так.
2: Получилось красиво. Так, убираем.
0: Угу. Теперь нам нужно посыпать нашими орешками. Так вот, осторожно. Держи, Матвей.
1: Спасибо.
0: Так. Пап, ты тоже можешь присоединяться.
2: Я думаю, что у вас хорошо без меня получится.
0: Ну ладно. Так. Да, по всему тортику равномерно примерненько. Так, здесь немножечко. Вот все. Я думаю, уже достаточно.
2: Угу.
0: Теперь мы выложим по краю наши мандаринки. Смотрите, как это делается. Вот так. Так вот, по краешку.
2: По всей окружности.
0: Да. Нам твоя помощь тоже понадобится. Вот. Это можно будет все съесть потом. А сейчас самое главное. Маленькой мы сделаем большую-пребольшую улыбку.
2: Ух ты!
0: Берите. Смотрите, выкладываем вот так вот. Вот. Так.
2: Очень радостный тортик.
0: Вот. Теперь наш торт точно довольный.
2: Точно.
0: Папа, разрежь, пожалуйста.
2: Ножичек.
0: Наш тортик.
2: Тортик красавчик. Сейчас я сначала разрежу.
0: Хорошо.
2: Убегает мандаринка.
1: Надеюсь, он будет очень вкусный.
0: Он тебе точно понравится.
2: И попробуем достать первый кусочек. Держи, передавай Матвею.
1: Держи, спасибо.
2: Второй. И третий.
0: Ну как, Матвей?

0: Ну, думаю, у нас с этим тортом есть кое-что общее. Он довольный, и я довольна.
1: Замечательно. Друзья, пусть и у вас всегда будет причина для радости. До новых встреч!
2: Пока!
3: Пока!

Вы когда-нибудь чувствовали себя нечистым? Нечистым в духовном смысле этого слова. Есть люди, которые, осознавая свою неправедность, духовную нечистоту, недостойность, греховность, считают, что им в таком состоянии нельзя приближаться к Богу. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Сейчас мы прочитаем с вами историю, которая, возможно, многим из вас знакома, и попытаемся увидеть в этих текстах Священного Писания, что делать человеку, который осознает свою духовную нечистоту, который осознает свою греховность, который понимает, что его состояние духовное очень далеко от совершенства, от того идеала, которому призывает нас Господь. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 9 главу, и прочитаем тексты с 19 по 22. «И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Эта женщина, которая 12 лет страдала от болезни, 12 лет она страдала кровотечением, увидела надежду в Иисусе. И вера ее была настолько велика, что она была убеждена, что если прикоснется хотя бы к краю одежды его, то выздоровеет. И вот интересно отметить, к чему именно она прикоснулась. В нашем переводе, в русском синодальном переводе, мы читаем «краю одежды его». В оригинале же Священного Писания на древнегреческом языке стоит слово «краспидон», которое переводится как «кайма» или «кисточка». Согласно закону, каждый иудей должен был носить на своей одежде, на четырех углах своей одежды, верхних одежд, которые называются талит. Вы можете увидеть на экране, как это выглядит.

лид, должны быть пришиты кисточки, специальные кисточки, которые называются цицит. Что это за кисточки? Для чего они должны быть пришиты к одежде? Почему закон устанавливал это требование? Нам нужно обратиться с вами к закону Божьему и прочитать постановление об этих цицит в книге «Числа», 15 главе, тексты с 38 по 40. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. И не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим». Вот для чего дано было это требование и постановление – привязывать краям одежды кисточки, для того, чтобы эти кисточки напоминали о заповедях Божьих и о необходимости соблюдать Божий закон, чтобы все общество Господне каждый день помнило о необходимости освящаться перед Богом, соблюдать Его заповеди. То есть это напоминание о законе Божьем, о заповедях Божьих, напоминание о святости. И вот говоря об этих кисточках, о цицит, давайте сделаем небольшое отступление от нашей истории евангельской, которую мы прочитали, и вспомним пророка Исаию. Интересно, знаете ли вы, как умер пророк Исаия? В Священном Писании об этом ничего не говорится, но традиция, устная традиция, предание доносит до нас информацию о его смерти. И, кстати, в послании к евреям, в 11 главе, где упоминаются герои веры, отчасти намекается о смерти пророка Исаии. Давайте сначала прочтем в Священном Писании, что сказано об этом, а дальше я вам расскажу из устной традиции то, как умер пророк Исаия. Послание к евреям, 11 глава, тексты с 32 по 38. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи и были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». И вот хочется обратить здесь ваше внимание на слово «перепиливаемы». Предание доносит до нас сведения, информацию о том, что пророк Исаия, скрываясь от своих преследователей, залез в дупло дерева. И вот эта кисточка одежды, от его одежды, от цицит, осталась снаружи и предательски выдала местонахождение пророка. Тогда те, кто злоумышлял против него, взяли пилу и перепилили это дерево вместе с пророком. Так умер пророк Исаия. И вот эта кисточка цицит.

Цит была причиной того, что ему не удалось скрыться от своих преследователей. Но вернемся к нашей истории. То, что женщина 12 лет страдала от кровотечения. Помимо неудобств, связанных с физическим образом жизни ее, это обременяло ее и духовно также. Потому что в Законе Божьем, в книге Левит, в 15 главе, в 25 тексте мы с вами читаем. «Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, и если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста». Вот что говорит Божий закон. 12 лет эта женщина не только страдала физически, но еще и была нечиста со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она не могла посещать богослужение, она не могла приближаться к святому месту, к ней не могли прикасаться люди, потому что также осквернились бы и не смогли бы участвовать в ритуальных богослужениях, не смогли бы соблюдать то, что предписано было законом Божиим. И это закон, это заповедь Торы. А признавал ли Иисус Христос в тот момент этот закон? Соблюдал ли Он этот закон? Ведь это же не 10 заповедей, многие могут сказать. Это закон, который был предписан обществу Израилеву. Считал ли Иисус эту женщину нечистой по закону? Ответить на этот вопрос нам помогут слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, и прочитаем там тексты 17 и 18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». О чем говорит здесь Иисус? Только ли о 10 заповедях или о всей Торе, о всем законе? Потому что мы знаем, что Пятикнижие Моисеева, эта часть Священного Писания, она называлась Торой или Законом Божиим. И в Священном Писании, в книге Псалтирь, есть такие слова в 18-м псалме. «Закон Господа совершен». И многие относят это только к 10 заповедям. Но если прочитать в оригинале эту строчку, то становится понятно, о чем идет речь. Вот как звучит эта строка из Псалма 18 на древнееврейском языке. «Тора Адонай Тамима». «Закон Господа совершен». Обо всей Торе Священное Писание говорит, что закон Господа совершен. И, скорее всего, Иисус Христос, когда произносил слова, которые мы прочитали в Евангелии от Матфея в 5 главе, Он говорит не только о 10 заповедях, Он говорит обо всем законе Божьем. «Пока не исполнится все, что написано в законе, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона». Но прочитаем еще мы с вами и в Евангелии от Марка, 1 главе, тексты с 39 по 44. И посмотрим, соблюдал ли Иисус Христос на тот момент, когда жил на земле и учил людей церемониальные предписания закона. Соблюдал ли он их? Евангелие от Марка, 1 глава, тексты с 39 по 44. «И он проповедовал в синагогах их, и по всей Галилее, и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный
и умоляя его, и падая перед ним на колени,

И говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». Итак, из этой истории мы видим, что Иисус Христос соблюдал предписание закона Моисеева. Исцелив прокаженного, он велит ему поступить строго по закону, который был описан в Торе. И они не утратили свою силу на тот момент, когда Иисус Христос был на земле. Эти предписания закона Моисеева еще действовали. И для женщины, и для Христа, согласно закону Божию, во время ее кровотечения это было нарушение закона. Прикосновение к одежде Христа – это было нарушение закона. Она нарушила закон этим. И прикоснулась она, как мы уже сказали с вами, не просто к одежде, к краю одежды, а к кисточке, к цицит, который и символизировал собою, как мы узнали, Божьи заповеди, Божий закон. Но как это ни парадоксально, Христос не упрекает почему-то ее в этом, а покрывает это нарушение закона, церемониального закона, своей любовью и благодатью. Конечно, у этой женщины было извинение. Она 12 лет страдала. Это было не просто регулярное кровотечение, которое бывает у женщин. 12 лет она страдала от этой болезни. И как повествует евангелист Лука в 8 главе своего Евангелия, в 43 тексте, все имение свое она издержала на врачей. Все, что у нее было, она потратила, чтобы заплатить врачам, а болезнь так и не отступила. И вот единственная надежда, которая у нее оставалась, это прикоснуться хотя бы к кисточке на одежде Христа. И говорит: если прикоснусь, то выздоровлю. Но это было нарушение закона. Как же быть? Ведь это нарушение закона Божьего. Законники скажут: «Дура лекс, сед лекс». Закон суров, но это закон. Никто его не отменял. Да, и жертва Христа еще тогда не была принесена. То есть закон Моисеев был в своем полном действии. Церемониальный закон был тогда для людей обязательным к исполнению. Почему же Христос, Иисус Христос, который пришел не нарушить закон, но исполнить, не осуждает ее, а исцеляет? Почему? А вот таков наш Бог. Вот таков наш Бог. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, тексты 16 и 17 мы читаем с вами: «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». И в том поступке, который совершил Христос, мы видим, что благодать Его покрыла это нарушение закона, который совершила женщина, страдавшая кровотечением. В послании к римлянам, в 13 главе, в тексте 10, давайте прочитаем слова апостола Павла. Римлянам, послание к римлянам, 13 глава, текст 10. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Господь дал свой закон людям.

для того, чтобы им плохо жилось, а для того, чтобы люди понимали, как можно и правильно проявлять любовь к Богу и друг к другу. Поэтому проявление любви – это есть исполнение закона, сказано в Священном Писании. И там же, в послании к римлянам, в 3 главе, мне хочется прочитать вам из современного перевода на русский язык, перевода Института перевода Библии в Заокском, тексты римлянам 3 глава, тексты с 20 по 26. «Из смертных перед ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. С законом лишь приходит осознание греха. Некогда о праведности Божией засвидетельствовали закон и пророки. Теперь же она открылась людям отдельно от закона. И эта праведность Божия, на вере в Иисуса Христа основанная, она для всех, кто верит, ибо нет различий. Все согрешили ведь, и сияние Божие лишены, а оправдываются без заслуг, только Его благодатью, через искупление во Христе Иисусе. Бог сделал так, что через Него совершилось умилостивление и примирение по вере в пролитую кровь Его. Этим Бог показал, что был справедлив и прежде, когда Он в долготерпении оставлял грехи без наказания. Так и ныне являет Он правду Свою, то, что праведен Он Сам и оправдывает верующих в Иисуса». Итак, в этих текстах мы читаем с вами, что Бог справедлив в Своей любви. Его благодать избавляет нас не от необходимости исполнять закон, она избавляет нас от наказания за нарушение закона. Закон Божий свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но если люди по каким-то причинам вдруг нарушают закон Божий, то есть Божья благодать. Мы всегда в покаянии и молитве можем обратиться к Господу и получить прощение за свои грехи. И благодать Божия покрывает любой грех. Она превыше любого греха и любого нарушения. Римлянам 3 глава, текст 31. Давайте прочтем. Римлянам 3 главе, текст 31. «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем». Вера не уничтожает закон и не отменяет необходимость его соблюдать. Но по вере в пролитую кровь Иисуса Христа, как мы прочли с вами сейчас, мы можем получить прощение своих грехов. И благодать Божия может покрыть любое нарушение закона. Где же мы с вами в этой истории о женщине, страдавшей 12 лет кровотечением? Где здесь говорится о нас? Пророк Исаия из древности доносит до нас слова, записанные в книге пророка Исаии в 64 главе, тексте 6. Давайте откроем послание, книга пророка Исаии, 64 глава, текст 6. «Все мы сделались, как нечистый». Подобно тому, как эта женщина, страдавшая 12 лет кровотечением, была нечиста, пророк Исаия говорит, что «все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И вот хочется обратить внимание ваше на эту фразу «запачканная одежда». Чем

она запачкана. Вы удивитесь, возможно, но этот текст, записанный пророком Исаией примерно за 600 лет до того, как произошла история с женщиной, страдавшей от кровотечения, также говорит о одежде, запачканной кровью, менструальной кровью, которая делает человека нечистым. В оригинале Священного Писания об этом точно и четко сказано на древнееврейском языке. «Вся праведность наша, как одежда, испачканная менструальной кровью. Все мы сделались, как нечистый поэтому». То есть наша праведность сама по себе, она ничего не стоит перед Богом. Ни один человек не может своей праведностью оправдаться перед Богом. Только пролитая кровь Иисуса Христа, только благодать Божия, которая покрывает все, по нашей вере, может даровать нам прощение грехов и спасение. Наша собственная праведность, как бы кто ни заблуждался на этот счет, как одежда, запачканная менструальной кровью. Грехи народа в ветхозаветные времена, как мы знаем, скапливались в течение всего года во святилище. Каждый раз, когда человек приходил к святилищу, приносил жертву, исповедовал над жертвой свои грехи, вместе с кровью жертвы эти грехи переносились во святилище, и там скапливались в течение всего года. Но осквернялось ли святилище от этих скапливавшихся в нем грехов? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Так и наша нечистота, которую мы исповедуем перед Богом, подобна нечистоте той женщине, которая была принесена ко Христу, не может осквернить Бога. Не может наше нечистое прикосновение и приближение к Нему Его осквернить. Но напротив, подобно тому, как святилище в Ветхом Завете очищало грехи народа, так же и сегодня, когда мы возносим наши просьбы об очищении грехов в молитвах в небесное святилище, Господь очищает нас. Он очищает нас своей благодатью и покрывает все любовью. И в заключение прочитаем еще один текст, который записан в послании Галатам. В 3 главе, тексты с 21 по 24. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Не бойтесь осуждения закона. Он не препятствие на нашем пути к Богу, даже если мы по какой-то причине его нарушили, а наоборот, он детоводитель ко Христу. Что бы ни вменял нам в вину закон, если мы хотим быть с Богом, если мы спешим прикоснуться ко Христу, Он все покроет своей благодатью и очистит нас от беззаконий наших, а очистив, исцелит и даст желание и способности к жизни в чистоте и истине. Аминь.

0: И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий.
1: Труд – сознательная деятельность человека, направленная на обеспечение своих и чужих нужд и прославление Бога. Заповедь о субботе, записанная в 20 главе книги «Исход», предписывает человеку 6 дней работать и 1 день покоиться, утверждая труд как основу человеческой жизни. Поскольку трудящийся

0: и человек уподобляется Богу-Творцу, труд всегда был и остается Божьим благословением. Бог поместил первых людей в Эдемском саду, чтобы те возделывали и хранили его. После грехопадения труд стал утомительным вследствие того, что земля была проклята за грех Адама. Библия осуждает праздность. В 6 главе книги Притчей автор приводит в пример трудолюбие муравья и призывает ленивца набраться у него мудрости. Давид до своего воцарения был пастухом, Христос работал плотником, а Павел изготавливал палатки. В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам апостол Павел призывает верующих собственными руками зарабатывать себе на жизнь, дабы никому не быть в тягость.
1: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

0: Как Бог реагирует, если человек тщательно скрывает свой грех? Есть ли надежда на спасение для этого человека? И может ли Бог такого человека изменить? Сегодня мы рассмотрим последнее видение пророка Захарии. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель, доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас еще раз в нашей студии. Рада видеть. Расскажите, пожалуйста, вот мы рассматриваем последнее видение, да, пророка Захарии. О чем были предыдущие? Можно ли как-то, ну, так кратко вспомнить, краткий обзор сделать?
1: Бог пророку Захарии, давая его весть для народа иудейского, он использует ряд образов. Часть из этих образов для нас были как бы легко доступны, понятны на том, что было в жизни народа иудейского. А вот некоторые из этих образов, как бы они остались с таким, как бы, может быть, это так, может быть, это по-другому. Угу. Потому что Библия не дает однозначный ответ, и мы однозначно тоже не будем говорить о том, что это вот так и никак иначе. Но при этом в нескольких видениях мы видели с вами, как Господь через пророка Захарию показывает, что несмотря на то, что есть ощущение неисполненности надежд, что Иерусалим, он не восстановлен, храм не восстановлен, города еще как бы не все развиты, не заселены народом, но Господь в тех видениях показывает, что наступит день вскоре, когда многие люди потянутся и захотят прийти и заселят эти города, и заселят эту землю, и храм будет восстановлен, и город будет восстановлен. Даже более того, этот храм, который теперь восстанавливают иудеи, как раз в дни Захарии, этот храм даже будет более славным, нежели был храм Соломона. Несмотря на то, что храм Соломона был очень богат, шикарно, красив, отделан белым мрамором, драгоценными деревьями, деревянными изделиями, золотом. Угу. Господь говорит, мое золото и серебро, у меня нет проблем дать вам это, чтобы вы могли украсить и новый храм. Но слава второго храма, который вошел в историю как храм Зарававеля, построенный правителем Зарававелем теперь после Вавилонского пленения, он будет иметь славу больше всего от того, что туда придет тот, кого ожидали на протяжении всех веков, желаемый всеми народами. И здесь указывается на грядущего в будущем Спасителя Иисуса Христа. Это пророчество, которое дано Захарии еще за 500 с лишним лет, почти 600 лет наперед, чему предстоит еще быть в будущем, когда придет Иисус Христос. И вот эти видения, когда Господь заверяет в своем присутствии, когда Господь заверяет в том, что у него нет проблемы прощать грехи, у него нет проблемы защищать свой народ. И вот в образах видения,

0: Видение Господь это показывал. Мы с вами читали видение, когда Господь показывает некоторую блудную женщину, которую помещают в сосуд ефа, меры единица объема, да, такая. Говорит, помещают ее, относят в пустыню Синар, о чем идет речь, как о в долину Синар, это Вавилон, и мы говорили с вами, что это целостность видений, и именно целостность автора священных писаний здесь можно увидеть, когда об одном и том же говорит Иоанн Богослов спустя 5 столетий, и здесь пророк Захария говорит об одном и том же, только Иоанн говорит о Вавилоне, пророк Захария о долине Синарской, которая тоже была Вавилоном. И мы видим, вот как в видениях Господь дает заверение своего присутствия, своего благословения. Фактически, вот и даже то, что мы будем с вами сейчас дальше читать, и 6 главу, Бог не говорит народу иудейскому здесь каких-то обличений в их грехах и их поступках. Очень часто мы уже читали, и сегодня будем читать в этих главах, которые мы будем рассматривать, Господь говорит, ваши отцы действовали так вот, из-за этого было многое утрачено, из-за этого Иерусалим был разрушен, из-за этого Израиль пошел в плен и был рассеян. И Господь говорит, но вы теперь не поступайте так. Для вас у меня есть особая благодать, особая надежда, которую я приготовил для вас. Вот во всех этих видениях Господь доселе это говорил, и как бы завершающее видение, и то, что мы будем читать, опять-таки вот эту мысль продолжать будет.
1: Да, то есть какое мудрое наставление было. Хорошо, давайте прочитаем. Я прочитаю 6 главу с 1 по 8 текст про 4 колесницы. «И опять поднял я глаза мои и вижу». Вот 4 колесницы выходят из ущелья между 2 горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой кони пегие сильные. И, начав речь, я сказала ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» Вот опять он так обращается к ангелу, да, как мы ранее читали. И отвечал ангел и сказал мне, это выходят 4 духа небесных, которые предстоят перед Господом всей земли. Вороны и кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю, и они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне, смотри, вышедшие в землю северную – успокоили дух мой на земле северной. О какой вообще земле здесь идет речь? Что такое за земля северная? И что это за 4 таких колесницы, что они тут куда-то, видите ли, направлялись? И опять, как, кстати, в одной из пророчеств, да, там говорилось про... в одном из видений предыдущих, что также были вот эти кони.
0: Да, рыжий, вороной, белый, пеги, это все было. Ну, вот здесь мы находим с вами и объяснение. Давайте посмотрим 5 стих. «И отвечал ангел и сказал мне, это выходят 4 духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». Знаете, что мне это напоминает? Книга Откровения. Давайте посмотрим. Похоже. 7 глава, 11 стих в книге Откровения. Тоже речь идет относительно 4 определенных сил, которые предстоят пред Господом. 7 глава книги Откровения, 1 стих. «После сего видел я 4 ангела, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Мы видим с вами вот этот образ духов Божьих, а ангелы – это тоже духи Божии, посылаемые для служения людям. И их миссия в книге Откровения описана, чтобы держать ветры, чтобы не дули. А ветры – это различные стихийные события, которые происходят на земле, войны, бедствия, столкновения между людьми, что приводит, в общем-то, к массовым движениям людских потоков. Смотрите, когда на земле происходят какие-то войны, конфликт, что происходит? Народ начинает мигрировать, переселяться туда-сюда. Мало того, что столкновение в одном месте, идет война, но в это же время происходит массовая миграция. Кто-то уходит, чтобы не быть убитым, кто-то уже потерял свои дома, свои земли, они уходят с этих территорий. И Господь говорит, что Он останавливает все это,

для того, чтобы было еще время для каких-то особых событий. И вот здесь мы с вами видим, 8 стих говорит: «Тогда позвал он меня к себе и сказал: смотри, вышедшие в землю северную, дух, да, вышедшие в землю северную, успокоили дух мой на земле северной». Мы с вами знаем, что земля северная,

0: Этот период времени, в который восстанавливался храм, во дни царя Дария, у него еще была такая приставка к имени Дарий Гистоп, вот с таким именем он вошел в историю. Вот. И последующие несколько царей, Артаксеркс царь, который был, Ксеркс после, в их годы войн больших массовых не было. В это время происходило восстановление храма, а затем восстановление города Иерусалима. Господь успокоил мир, все территории для того, чтобы дать особое время для своего народа. И вот в этом видении Господь показывает, что все происходящее в этом мире, оно находится под его контролем. Есть время, когда Господь допускает войны, есть время, когда Господь устанавливает мир для того, чтобы дать какую-то особую весть, особое обращение, особую миссию, особую деятельность, которую должен исполнить его народ. Угу. Так Господь управляет этим миром.
1: Угу. Вот мы дальше, да, я так понимаю, что в этой главе, да, следующий отрывок, он уже посвящен невидению. Почему такой переход? Почему Захария пишет? Вот, ну, то есть, вот,
0: Захария описывает реально какое-то событие, которое в те дни произошло. То есть, когда Иерусалим, когда храм начал восстанавливаться, когда все эти события происходили там, мы видим, что здесь была группа людей, которые пришли, Хилдай, Товия, Едай, вот они приходят и приносят свои дары, приносят драгоценности. И Господь говорит, вот что сделай с этими драгоценностями. Сделай из них... значит, венцы, и возложи на голову Иисуса. Здесь происходит Иисус, а Иисус – это кто? Иерей, первосвященник.
1: Да,
0: он становится прообразом того Иисуса, которому надлежит прийти в среду народа Божьего спустя 5 столетий. Поэтому здесь, смотрите, 12 стих о чем говорит? «Скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Мы видим здесь, что Иисус, великий Иерей, становится прообразом будущего Мессии и Спасителя, которому предстоит прийти. Вы знаете, мне эти слова очень напоминают то, что сказано было через пророка Исаию в древности, еще за пару столетий до этих событий. В 9 главе книги пророка Исаии записано в отношении Иисуса Христа, Мессии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». И смотрите, здесь говорится, что эта отрасль говорит, что будет, примет славу, воссядет на престоле, будет совет мира будет между тем и другим, будет священником на престоле своем. И мы видим, что это сказано было о Мессии. И Иисус Иерей принимает вот эту особую честь именно как прообраз того Мессии, которому предстоит прийти в среде народа Божьего. И, конечно, здесь как бы не столько слава воздается самому Иисусу первосвященнику, сколько он, первосвященник, он всегда был прообразом Иисуса Христа Спасителя. Потому что так же, как Иисус Христос зашел на Голгофский крест, понес на себе грехи, но он отдал свою жизнь за нас. Так первосвященник несет на себе грехи всего народа в течение года, но он, как человек, не может умереть за людей. И поэтому в день очищения, в день Йом-Кипура, который был праздник в среде народа израильского, в каждый 7-й месяц их календаря ритуального, церемониального, первосвященник должен был принести жертву и снять с себя грех за народ. А Иисус Христос понес на себе грех. Поэтому, конечно, в полной мере Иисус, великий Иерей, не мог быть тем, кто представляет Иисуса Христа. Но он прообраз. будущего Спасителя, который нес на себе грехи, он выступает от его имени. Почему здесь мы с вами и

0: видим имя ему «отрасль». Вот это слово «отрасль» мы уже с вами встречали также, да, в другом ранее. Видении.
1: Угу.
0: Вот.
1: Вот здесь еще такой вопрос. А вообще как формулировалось вот это повеление? То есть оно же не было взято из ниоткуда. Вот Господь ему повелел. Как он это, как Захария это обосновал перед народом?
0: Но он передал слова Господа.
1: То есть настолько люди доверяли, ну, то есть после того, как мы читаем ранее, читали, точнее, в первых главах Захарии, о том, что они настолько ему доверяли, да, Богу, что получается, что как Захария говорил, так они и следовали.
0: Они слушали, принимали это.
1: То есть вот какому послушанию, да, мы можем у них также учиться сейчас, да, в данный
0: вот
1: момент.
0: Как раз в этом и был вызов для народа израильского отношение к пророкам. Мы с вами уже читали, и вот если мы сейчас с вами продолжим еще и седьмую главу, то мы тоже увидим с вами, как Господь говорит через пророка Захарию, какое было отношение в древности к пророкам. Пророки – это были вестники от Господа. И, конечно же, кто принимал пророка во имя пророка как от Господа, Господь давал и благословение. Вот. И смотрите, давайте, завершая шестую главу, мы видим, что Господь дает обетование. Он говорит: «Издали придут и примут участие в построении храма Господня». То есть Бог говорит, многие народы придут и будут участвовать, и придут те, кто рассеяны. Даже не просто народы, а народ израильский, который рассеян был по землям разным, потому что мы с вами знаем, что ассирийский царь, завоевав Северное царство израильское, рассеял израильтян по огромной территории. Если так сказать, сегодняшним знанием административной карты, мы можем сказать, что они были рассеяны на территории современной Турции, Сирии. Представьте себе, да, как, где находится Израиль. Вот, та территория, которая вот была завоевана ими, а вот территория Ирака, вот эта вся земля, она была, там были в рассеянии народы израильские. И Господь говорит, со всех сторон придут и примут участие в построении храма, и узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего. Это весть, которую Господь передает уже через пророка Захарию. Захария обращается к народу.
1: Угу. Так, это, этим закончились, так скажем, череда видений, которые
0: череда
1: были в Захарии.
0: Череда видений закончилась. Угу. А дальше вот очень интересная, короткая история. Давайте мы на нее посмотрим в 7 главе. Она рассказывает о том, что в 4-й год царя Дария, кстати, 4-й год, это уже последний год, когда восстанавливается храм. Потому что через 4-5 лет после того, когда начали восстанавливать храм, в второй год правления царя Дария, храм был восстановлен. Это время, когда уже народ иудейский получил это благодатное письмо от царя, чтобы никто не мешал и не препятствовал строить, чтобы им выделяли все, что возможно. У них все хорошо. У них все супер хорошо. У них... Ну, защита царская, шикарная.
1: Вообще, они... теперь у них есть все.
0: Все у них есть. И вот на фоне всего этого собирается небольшая делегация, вот, посылают Сирицера, да, Регем Мелеха и спутников, чтобы они пришли, значит, в Иерусалим помолиться. И вот когда они приходят к священникам в Иерусалиме, они задают такой очень интересный вопрос. «Плакать ли нам в пятый месяц и поститься, как мы делали это уже много лет?» Очень интересный вопрос. А как, когда они... Здесь указан только пятый месяц, а если мы посмотрим с вами пятый стих, на это уже ответ самого Господа. Господь говорит, скажи всему народу земли этой, то есть тем, кто пришли, посланники, это делегация, когда вы постились и плакали в пятом месяце, и дальше в седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились, для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? О чем речь вот в этом таком интересном сюжете? Вы знаете, потрясающе. Мне очень нравится этот сюжет, потому что он показывает, когда у этих людей уже теперь все шикарно. Храм практически поставлен, указ царя, ну, на руках, сильный указ, указ защиты. И вот теперь они говорят, слушай, а мы тут на протяжении 70 лет вот посты имели, плакали. Пятый месяц, седьмой месяц, там еще десятый месяц.

0: Знаете, что это за периоды? В эти месяцы происходил захват Иерусалима.
1: Да,
0: вот в одни Иеровоама, потом позже, когда приходит Навуходоносор второй раз к храму, потом, когда разрушает, не к храму, а к Иерусалиму, и когда третий раз приходит и захватывает, разрушает Иерусалим и храм, эти события были в календарный год, в пятом месяце, в седьмом и в десятом месяце. И они теперь на протяжении 70 лет, вот в эти месяцы, имели пост и молитву. «Господи, прости! Господи, помилуй! Господи, верни! Господи, дай нам землю, которую Ты обещал нашим отцам! Восстанови Иерусалим! Восстанови храм! Господи, благослови и защити!» А теперь храм уже они практически построили. А теперь у них письмо от царя Дария, такое шикарное, защитное. Нам, наверное, уже не надо молиться.
1: Конечно.
0: Нам уже не надо поститься.
1: Зачем?
0: Нам уже не надо плакать. Говорит, ну надо нам это делать. А что Бог отвечает? Шикарный ответ Бога.
1: Угу.
0: Говорит, слушайте, когда вы это все делали, вы думали, что вы этим меня ублажаете, или же вы этим пытаетесь меня как-то вот приблизить к вам?
1: Угу. Ну да.
0: Как часто мы, люди, думаем, что наша молитва нужна Богу.
1: Так мы часто, мне кажется, и делаем какие-то определенные ритуалы, даже сейчас, в современном мире, да, когда мы там действительно молимся, когда, если я там приду в церковь на служение, да, или там отдам десятину, то вот тогда...
0: Ублажу Бога.
1: Да, вот Бог меня тогда, вообще мне Бог тогда очень сильно благословит. А если я этого не сделаю, то вот тогда мне придет...
0: Мы не задумываемся о том, что это нужно нам самим. Потому что это нам помогает понимать, кто мы есть.
1: Угу.
0: Понимать, что то, что у нас есть и кто мы есть, это благодать Божья, потому что Он велик в своей любви и заботе. И нам это нужно для того, чтобы смирять свое сердце пред Господом. И вот здесь, в этом небольшом эпизоде, Бог показывает нашу человеческую сущность. Как очень часто мы становимся религиозными людьми, но не искренне верующими в Бога. Когда мы начинаем выполнять определенные ритуалы, церемонии, думая, что этим мы влияем на Бога. Ни в коей мере и никак. Все, что мы можем сделать, мы приближаемся к Господу нашим сердцем, тогда, когда мы в смирении открываем свое сердце Богу. А Бог тогда присутствует в нашей жизни, когда мы этот шаг навстречу Ему сделали. И это нужно нам, а не Ему это нужно. Вот почему Он говорит, что вы меня спрашиваете, продолжать ли вам молиться или нет. Я не буду сейчас с вами забегать наперед. В последующем Бог дает еще раз ответ на этот вопрос. Но вот здесь ответ Бога очень краткий. Подумайте, вы спрашиваете, нужно ли вам это, а вы задайте себе вопрос, а для чего вы это делали?
1: Вот здесь вот 9-й есть текст, что вот здесь вот есть какие-то Божьи требования, да?
0: Я бы хотел обратить ваше внимание
1: на
0: один важный момент. Посмотрите, речь идет не о требованиях к этим людям.
1: Так.
0: А ну давайте посчитаем с вами 7-й стих.
1: «Не те же слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены. И было слово Господне к Захарии. Так говорил».
0: Так когда не говорит, а...
1: Говорил.
0: То есть здесь происходит цитирование, напоминание народу, что Бог когда-то в древности вашим отцам через пророков уже говорил об этом. Давайте будем помнить, что пророк Захария – это не пророк бича, не пророк-обличитель, а пророк благодати. Господь разговаривает теперь с иудеями не как тот, кто пришел их, «Я хочу вам сказать, вы вот такие, такие, такие». Бог говорит, «Я хочу вам сказать, я с вами есть, я с вами буду». Единственное, говорит, давайте вспомним, что было сказано вашим народ, вашим отцам прежде. И вот здесь я хотел бы пригласить, давайте мы прочитаем. Тогда Господь отцам вашим через пророков говорил: «Производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый брату своему, вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Но они не хотели внимать и отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, сердце свое окаменели, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь духом своим через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Здесь Господь как бы передает, вот вашим отцам это уже было сказано. Это, конечно, не означает, что Бог говорит: «Ну, а вас теперь это не касается». Просто Бог здесь говорит, вот есть вещи, которые ваши отцы уже хорошо слышали и знали. Вот они в то время окаменели сердце свое, уши свои закрыли. Они не захотели этого слушать. И вот это стало причиной того, что Бог взывал, они не слышали. И в итоге они начали взывать, а я уже теперь их не слышал, говорит Господь. И я развеял их по всем народам, которых они не знали. И земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед. И они сделали вожделенную страну пустынью. Мы видим здесь, Господь говорит, вот послушайте, так было у ваших отцов. Угу. Вы сейчас пришли ко мне, спрашиваете меня, нужно ли вам поститься и молиться, говорит Господь. Я на ваш вопрос не хочу отвечать, надо ли вам это делать. Я хочу задать вам вопрос, послушайте, а чего ради вы это делали? Вы думаете, вы меня ублажить хотели этим? Мне это не надо. Вспомните, что было сказано вашим отцам. И живите теперь вы правильно в своей жизни. Вы знаете, мне здесь хочется, завершая наше сегодня размышление, наше время уходит, вспомнить слова псалмопевца Давида, когда он обращается к Господу и говорит: «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути? Не на опасном ли я пути, как отцы мои были? Не на опасном ли я пути того, чтобы утратить тебя в своей жизни? Испытай меня, Боже, и направь меня на путь вечный». Вот это очень важно нам слышать сегодня. Из этих вот видений и этой главы мне очень хотелось бы, дорогие друзья, чтобы мы могли вынести для себя одно очень важное. Господь сегодня в нашей жизни есть. Господь силен останавливать многое, или практически, нужно сказать, Бог все может в нашей жизни изменить, остановить любое бедствие. Бог силен это сделать. Мы можем доверить Ему свою жизнь, доверить свое сердце, доверить, что Бог сделает для нас лучшее. Самое главное, чтобы сегодня наше сердце было открыто для Бога, и Он проведет нас в нашей жизни через разные обстоятельства. Даже если придется идти через трудности, Господь будет идти с нами. Он сохранит, ведь у Него есть главное, чтобы дать нам будущность и надежду. Примите эту будущность от Господа.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за это наставление и этот разговор. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. А мы желаем вам Божьих благословений.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно.

Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Дорогие друзья, приветствуем вас на очередной нашей встрече «Герои Библии». Близнецы. Двойная проблема или двойное благословение? Хотя сегодня рождение близнецов – это чудо. 3% беременности сегодня заканчивается рождением близнецов. Хотя надо сказать, что в данное время или в современных нам условиях близнецы рождаются чаще, чем столетия назад, но тем не менее. Первые же близнецы в Библии появляются около 1800 лет до нашей эры. И рождение этих детей было не просто чудом, это было настоящее чудо. Мы с вами сегодня поговорим о двух удивительных близнецах, Иакове и Исаве. Они были сыновьями Исаака и Ревекки. Бог обещал их деду Аврааму, что через него благословятся все племена земные. Один из близнецов должен был стать родоначальником линии, от которой родится младенец Христос. Но эти мальчики совсем не походили друг на друга. Они были такими разными, как солнце и дождь. Исав был охотником, а Иаков больше домоседом. И их различия проявлялись и в их выборе. Один отдал свою жизнь Богу, а другой нет, он выбрал другой путь. И в их опыте мы видим спасение и искупление, неудачу и дисфункцию, а также доброту, милосердие и справедливость Бога. Исаак был сыном Авраама. Он женился на Ревекке, которая, к сожалению, была бесплодна, не могла родить детей. Действительно, бесплодие может быть настоящим бременем. Большинство пар, желающих иметь детей, могут зачать и родить ребенка, но примерно 1 из 10 мужчин и 1 из 10 женщин сегодня страдают от бесплодия. То, с чем столкнулась Ревекка, по крайней мере, сегодня не так уж редко и не несет на себе какого-то клейма. Но случай Ревекки был особенным. Было известно, что Мессия придет от потомства Авраама. У Авраама был сын Исаак, соответственно, это потомство должно было прийти через Исаака, и Ревекке обязательно нужно было зачать иначе, иначе Мессии не будет. В этом случае бесплодие Ревекки было возможностью для Бога вмешаться и показать, что его рука направляет небесный план для мира. В 25 главе книги Бытие, 21 тексте говорится: «Исаак молился Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал ее».

его, и зачала Ревекка жена его. Но Ревекка беспокоилась о своей беременности. Казалось, что все шло не так. Библейский текст говорит, но дети в утробе ее стали биться, и она сказала, если так, то для чего я беременна? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей, и один народ сделается сильней другого, и больший будет служить меньшему. Близнецы! Она беременна близнецами, и вышел первый, говорит нам текст, красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держа рукой запятую Исава, и наречено ему имя Иаков, как будто эти мальчики вышли сражаясь. Они дрались еще в чреве матери. Есть еще кое-что, что нам нужно помнить, чтобы понять весь драматизм этой истории. По традиции, первородный сын становится наследником имущества отца. Но он не только наследовал двойную долю богатства отца, он также был призван стать духовным лидером семьи. И это было очень важно. Старший сын был обязан посвятить свою жизнь Богу и жить согласно его воле. Однажды Исав пошел на охоту, и, очевидно безуспешный, он вернулся домой голодный и увидел, что Яков сидит у костра и помешивает горшок с красной чечевицей. Можно представить себе, как аппетитно пахло из горшка, как это... Запах чечевицы с луком и чесноком доносился до Исава. Исав сказал Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему. И продал первородство свое Иакову. Иаков дал Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. Он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородством. Исав своим поступком лишил себя права быть духовным вождем или священником в семье. В самом деле его жизнь показала, что Бог не был для него главным. Пройдет немного времени, и он женится. Женится сразу на двух хитейских женщинах и язычницах. Это сильно выходило за рамки того, что ожидали от него и что разрешалось носителю первородства. Продажа своего духовного благословения показала, как много он думал о земном богатстве и как мало уважал Бога. Даже не подумав о том, от чего отказался, Исав попрощался и ушел. А Яков, как и Авраам, когда родил Измаила, побежал впереди Божьего провидения. Прошли годы, Исаак позвал к себе Исава и сказал, «Я теперь состарился, и не знаю, сколько мне еще осталось жить, поэтому возьми оружие свое, колчан твой, лук твой, и пойди в поле, налови мне дичи и приготовь мне кушанье, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Исаак не знал, что Ревекка в этот момент подслушивала их разговор. Ведь она предпочитала Иакова больше, чем Исава, и хотела видеть исполнение Божьей воли, чтобы Иаков получил первородство. И как только Исав ушел, она поспешила к Иакову и повелела ему привести двух козлят из стада. Зарезав их и приготовив их так же, как Исав готовил мясо дичи.

Она была уверена, что Исаак ни за что не догадается об обмане. Но Иаков не был так уверен. Ведь Исав был волосатым, а Иаков нет. А если отец дотронется до него, он поймет обман и скорее проклянет его, чем благословит. Но Ревекка настаивала. Она говорила: «Твое проклятие на мне, сын мой! Только послушайся голоса моего и пойди принеси мне». Так Иаков оказался в затруднительном положении. Должен ли он ослушаться мать или откровенно обмануть отца? Так кто был неправ здесь, друзья? Ревекка, велевшая Иакову обмануть отца? Или Иаков, повиновавшийся ей, обманувший отца, хорошо зная, что правда в конце концов выйдет наружу? Или виноват Исав за то, что настолько эгоистичен и мало заботился о первородстве? Или, может быть, Исаак? Если бы он просто повиновался Богу и отдал первородство тому, кому Бог предназначил его, всего этого можно было бы избежать. Ревекка, желая, чтобы Иаков стал наследником Исаака, убедила Иакова обмернуть руки козлиными шкурами на всякий случай, если Исав заподозрит неладное. Иаков должен был выглядеть нелепо и чувствовать себя ужасно, так коварно обманывая собственного отца. Но план сработал. Исаак благословил Иакова, сказав: «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя – прокляты, благословляющие тебя – благословенны». Но едва Иаков покинул отца, как вошел Исав с кушаньем, не понадобилось много времени, чтобы понять, что произошло. Ревекка и Иаков преуспели в получении благословения, но Исав пришел в ярость и захотел убить брата. Ревекка настояла, чтобы Иаков бежал, спасая свою жизнь, к ее брату Лавану. Какой беспорядок устроила Ревекка. Она потеряла доверие мужа. Она потеряла любовь Исава. Она больше никогда в своей жизни не увидела Иакова. Иаков бежал из стана, оставив разочарованного отца, плачущую мать и брата, желающего его убить. Обман никогда не приносит пользы. Никто не выигрывает, когда забегаешь вперед Бога. Ни с чем, кроме посоха. Иаков должен был пешком пройти сотни миль через страну, наполненную дикими кочевыми племенами, к дому своего дяди. Вдобавок к физическим трудностям, Иаков был унижен, одинок и отвержен. Он не знал, увидит ли он когда-нибудь свой дом вновь. У него не было никого, с кем поговорить, кроме Бога. И Бог слышал, как его заблудший сын изливает свое сердце. Измученный Иаков лег на землю, положил камень себе вместо подушки и заснул. Именно тогда Бог совершил чудесное дело, которое воодушевляло таких людей, как Иаков, на протяжении веков. Он дал ему видение сияющей лестницы. Ее основание покоилось на земле, а вершина достигала самого неба. По лестнице восходили и нисходили ангелы, а над ней восседал Господь. Иаков также сильно почувствовал Божье присутствие в том месте, что воскликнул: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата не

небесные. Подумайте об этом. Иаков сделал по-настоящему гадкую вещь. Он сговорился с матерью, обманул отца, он надул брата и бессердечно солгал слепому старику, воспользовавшись его слабостями. Это низко. Но Бог не отверг его. Зная, что Иаков искренне раскаялся, Бог возобновил свой завет с ним. «Я с тобою», — сказал он ему, — «сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю». Говорю вам, друзья мои, Бог и сегодня милостивый, Бог и сегодня прощающий, но это не означает, что кто-либо должен быть равнодушен ко греху и творить его направо и налево. Милосердие не должно вести к самонадеянности. Ведь история Иакова говорит нам о том, что он заплатил огромную цену за свой грех, но Бог простил его. И так же, как он был готов простить Иакова, который откровенно обманул любящего отца, вы знаете, что Бог готов простить и вас, и восстановить вас. Иаков, наконец, пришел к колодцу и обнаружил, что пастухи, находящиеся там, были из Харана. Там Авраам, в Харане, начал свой долгий путь в землю ханаанскую. Пастухи, которые собрались у колодца, знали Лавана, племянника Авраамова, и познакомили Иакова с прекрасной молодой девушкой. Много лет назад его мать, Ревекка, встретила кого-то у этого же колодца и уехала из дома, чтобы выйти замуж за Исаака. А теперь здесь был он, сын Ревекки. История повторялась, но в истории Иакова будет изюминка. Иаков проживет и проработает со своим дядей Лаваном 20 лет. Первые 7 лет труда были для того, чтобы заслужить руку Рахили. Библия говорит, что его любовь к Рахили была настолько велика, что эти 7 лет показались ему за несколько дней. Но Лаван обманул обманщика и дал Иакову вместо Рахили Лию. Теперь Иаков был связан с женщиной, которую даже не любил. А Лаван продолжал обманывать Иакова, 10 раз менять его плату, он лгал ему. Его сыновья плохо обращались с Иаковом, потому что овцы Иакова были здоровее, чем их овцы. Как парадоксально, обманщик сам становится жертвой обмана. Может ли тропа лжи обернуться благословением? Мы сегодня узнаем об этом. Дальнейшая история говорит нам о том, что в конце концов Иаков решил покинуть дом Лавана, чтобы вернуться в Ханаан. И он знал еще нечто. Он знал о том, что на обратном пути в Ханаан он должен будет столкнуться со своим братом Исавом. Понимая, что оказался в затруднительном положении, Иаков молился. В одинокой горной местности Иаков пал на землю в глубоком отчаянии. Около полуночи появляется человек из ниоткуда. Иаков подумал, что этот кто-то пришел убить его. Попытался отбиться от него, начинается отчаянная схватка. Они борются часами, их борьба продолжается до рассвета. Когда незнакомец увидел, что Иаков не отпускает его, он коснулся его бедра, и оно тут же было повреждено. Тогда Иаков понял, что боролся с кем-то, обладающим более человеческой силой. Иаков ухватился за него и умолял о пощаде. Незнакомец сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».

И вот она эта молитва. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Друзья мои, эта молитва может изменить вашу жизнь. Вы верите в это? Допустим, вы переживаете трудности. Вы в самом эпицентре бури, может быть, ваш брак рушится. А может быть, у вас финансовые проблемы, или ваши дети выбирают дурной путь в жизни. Тогда самое время помолиться молитвой Иакова: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня, Боже, моя сила в тебе». У меня нет надежды, поэтому я держусь за тебя и не отпущу. И верьте, Бог отвечает на такие молитвы. Это не означает, что вы получите все, что хотите. Это значит, что даже тогда, когда все складывается не так, как хотелось, вы держитесь за Бога и не отпускаете. Как-то один из пасторов рассказал историю, которая произошла с ним. Он навещал одну женщину, находящуюся в доме престарелых, где она жила, и при встрече эта женщина сказала ему: «Пастор, у меня был рак только тех частей тела, где у меня два одинаковых органа». Она ему говорила: «Я потеряла почку из-за рака, но у меня была еще одна. Я потеряла грудь из-за рака, но у меня была еще одна. Я потеряла глаз из-за рака, но у меня есть другой глаз». А потом она сказала: «Но у меня всего одна печень». У нее был рак печени, и врачи не могли ей дать никакой надежды с медицинской точки зрения. Тогда пастор задал ей вопрос: «Как вы к этому относитесь?» – спросил он ее. Она улыбнулась и сказала: «Пастор, я и Иисус сможем преодолеть это вместе». Через некоторое время пастор совершил обряд ее похорон. И на похоронах всем собравшимся он говорил о том, что однажды мертвые, которые верили во Христа, воскреснут, а значит, и она выйдет из могилы, восхваляя Бога. Ведь она также похожа на Иакова, который не отпускал Господа и Спасителя. И Бог дал ей сил пережить эти трудности. Мы видим, что Бог делает с такой верой. Он, обращаясь к Иакову, задает ему вопрос: «Как имя твое?» – говорит он ему. Он сказал: «Иаков». Бог сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Это интересно. Годы спустя пророк Иеремия, сравнивая борьбу Иакова с битвой, через которую пройдут Божьи дети незадолго до второго пришествия Иисуса, написал: «Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Эти слова говорят мне, что даже в великих будущих конфликтах и скорбях, которые будут в этом мире, если мы с вами держимся за руку Иисуса верой, он проведет нас через все это. 20 лет Иаков боролся с чувством вины за свой обман и страхом потерять жизнь. Он одержал победу в ту ночь, когда, наконец, полностью положился на Господа. К этому призывают и нас грядущие дни испытаний в нашем мире.

Они приглашают нас к полной зависимости от Господа. Иаков и Исав помирились. Это само по себе было чудом. Библия говорит, Исав побежал навстречу ему, обнял его, пал на шею его и целовал его, и плакали. Можно представить облегчение Иакова. Я могу представить, как Иаков говорил себе, Бог снова был верен, а я не заслужил ни одного из его благословений. Иаков и Исав вместе похоронят отца. Слово «вместе» рисует такую прекрасную картину в моем сознании. Близнецы, братья, которые когда-то ненавидели друг друга, теперь рядом, сожалея о прошлом, но с надеждой смотрят в будущее. Их история иллюстрирует, как сломанные отношения могут быть исправлены и восстановлены благодатью любящего Бога. Она также иллюстрирует, как наш с вами выбор определяет наш жизненный путь. И Исав, и Иаков были наставлены в познании Бога. И оба были свободны ходить в Его заповедях. Решение следовать за Богом имеет вечные последствия. Решение идти врозь с Богом также имеет вечные последствия. Поэтому Бог сегодня приглашает нас следовать за Ним. Он говорит в книге Иисуса Навина, «Изберите себе ныне, кому служить». Иаков стал Израилем, что означает примерно следующее, «князь Божий» или «править с Богом». Его 12 сыновей станут родоначальниками 12 колен Израилевых. Иаков, ставший Израилем, близнец, чудесное рождение и жизнь веры. А как насчет вас? С каким Иаковом вы себя ассоциируете? С человеком веры, доверяющим Богу, раскаивающимся, избранным Богом, чтобы произвести великую нацию? Или вы больше похожи на недостойного Иакова, проныру и интригана? Вы знаете, на самом деле, в каждом из нас есть немного, а иногда много этого Иакова, интригана и проныру. Мы все несовершенны, мы все недостойны, мы все похожи на него. Но история говорит нам о том, что мы можем победить, мы можем стать победоносным Израилем. Поэтому держитесь за Бога верой. Откажитесь отпустить Его до тех пор, пока Он не благословит вас. И смотрите, как Бог преобразит вашу жизнь и приготовит вас к вечности. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, да, мы воистину несовершенны, и порой делаем такой выбор, о котором жалеем. Но Ты великий Бог, Ты можешь даже негативное преобразовать в лучшее. И то, как Ты изменил Иакова, говорит нам о том, что Ты можешь изменить и нас. Помоги нам держаться за Тебя так же крепко, как это сделал он в ночь той борьбы, и жаждать благословений Твоих так же, как жаждал он. Не отпускать, пока Ты не благословишь нас. Аминь.

0: Привет, друзья! Мы рады каждому из вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии, на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. Мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, вы считаете себя успешными людьми? Наверное, большинство людей в какой-то мере считают себя, ну, такими более-менее успешными. Правильно? Ну, никто себя, про себя не скажет, что нет, я неудачник. Более-менее успешными. Но вопрос, в чем это выражается? Знаете ли вы, что такое успех? Среди нас много, наверное, студентов, школьников, которые пользуются всеми любимой Википедией. Давайте прочитаем определение. Успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-то, общественное признание чего-либо или кого-либо. Сегодня считается, что успешный человек – это человек, ну, скажем так, немножечко гордый, да? Потому что чаще всего люди такие, как мы про себя говорим, себе на уме. Но значит ли это, что успех сам по себе является таким, скажем, провокатором греха? Давайте мы эти и другие вопросы зададим нашему спикеру. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практического богословия и блогера Андрея Качалаба. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Приветствую.
0: Андрей, наша тема сегодня звучит «Успех не грех». Но мы вроде и так все понимаем, что успех сам по себе, ну, грехом, наверное, быть не может. Но, может быть, какие-то аспекты вы скажете, которые мы сегодня затронем? Почему вы так назвали свою тему?
1: Может быть, одна из причин в том, что некоторые люди считают, что успех – это как раз-таки и есть то, что вот прям сатанинская территория. Мы должны научиться довольствоваться малым, скромным, по чуть-чуть. Пусть тяжело, пусть плохо. И я бы хотел как раз вот этот момент очень так открыто осветить.
0: Отлично, спасибо большое. Друзья, не стесняйтесь. Вы видите у себя на столах микрофончики. Вы можете их брать, поднимать руку, задавать свои вопросы по ходу программы. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире эти все вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Андрей, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, те, кто смотрят, и те, кто здесь с нами в студии. Я бы хотел сегодня вот эту тему коснуться именно со стороны христианской точки зрения, потому что как ее мир представляет, нам это и так понятно. Это сегодня кричит с экранов телевидения, там в Ютубе, везде, то есть

есть, что ты должен быть успешный. И я даже вот приводил пример не так давно, что я купил телефон, и я помню, что я его уже взял, как бы сказать, ну, не на старте продаж. Samsung, я помню, как этим Samsung было обклеено там в аэропорты, везде реклама. Прошло время, как бы, ну, уже там взял его, купил через время. И до сегодняшнего дня уже вышло 4 модели. И подразумевалось, что я должен каждый раз менять, переходя на новую. Это что получается? По полгода попользовался, отдаешь большие деньги. Это кричит как бы к нам. Но теперь давайте посмотрим, а что об этом вообще может говорить Священное Писание или Библия относительно успеха? И что такое успех? Почему многие люди считают успех грехом? Давайте посмотрим на некоторые тонкости. Первое. Есть устоявшаяся модель успешных людей. Они гордые, они неразумно тратят много денег, и они подавляют часто слабых, обманывают. То есть вот эта идея остается, что ну, вряд ли человек вот, честным трудом может заработать большие деньги. Точно где-то воровал. То есть вот это как бы есть. Ну и то, что они неразумно тратят много денег, мы как бы тоже понимаем, что вот если бы у меня было бы столько денег, или, например, если бы я решал купить то или другое машину, дом, отдых или еще что-то, я бы по-другому это сделал. Мы всегда так как бы говорим. Ну или еще одна такая деталь, которая тоже замечена за вот такими успешными, как бы продвинутыми людьми, они плохо относятся к другим, менее успешным людям. То есть получается, как бы вот он и образ нарисовался. Если ты успешный, значит, ты должен соответствовать этому уровню. У тебя должна быть машина. И я знаю, там у меня есть тоже знакомые, друзья, которые рассказывают, как в успешных, там больших, точнее, городах успешные люди иногда из шкуры тянутся вон, лишь бы соответствовать вот этому уровню. То есть на хорошей машине ты должен ездить, иначе с тобой никто не будет разговаривать. Ты должен там вот соответствовать тому, другому, третьему. Ну и это как бы одна из причин, почему люди считают это грехом. И опять же устоявшийся образ. Вот успешный человек. И мы как бы глядя на таких людей, ребята смотрят, парни, на вот таких парней, девушки смотрят на девушек таких вот одетых там роскошных, на дорогих машинах. И кажется, что действительно вот за этим, вот эта жизнь. Вот это же, а я-то что? Ну, я студент, ну, я там мать, я там муж, я работаю на другом объекте, где-то там, скажем, не на таком успешном и так далее. А теперь надо вернуться к теме и задать себе вопрос, а что такое грех? Почему я, допустим, хочу показать, что успех не есть грех, а вот что-то другое? Что есть грех? Написано, законом познается грех, а всякий делающий грех делает и беззаконие. Это Иоанн говорит, и апостол Павел. То есть в чем суть? Что есть заповедь, она называет некоторые вещи по имени. Что вот это грех, да, например, делающий грех делает беззаконие, потому что грех есть беззаконие. Нельзя просто так какую-то вещь, например, ну я не знаю, там возьмем для примера, человек там кушает мясо. Нельзя ему сказать, ты грешишь. Нет такой заповеди, да. Он может сказать там, ты вредишь себе, это не очень хорошая еда, не самая полезная, не самая лучшая, ну и так далее. И второй вопрос, Павел говорит, что законом, как бы грех, он только обозначается, но закон не убирает этот грех. Поэтому мы никогда законом не спасались, мы просто должны жить, как в любое правовое общество и хорошая, успешная страна, она живет за счет своего, скажем, хорошего закона. Еще интересный вопрос. Вот посмотрите так, как бы, да, от обратного пойдем. Успех – это не только 100% таланта, но и 90% трудолюбия. Всем хочется, чтобы было легко. Легко зарабатывать, легко тратить, легко получалось что-то. А оно не всегда так получается. Или еще, например, успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Знаете, кто это сказал? Уинстон Черчилль. А успех – это 1% везения и 99% потения, сказал великий изобретатель Томас Эдисон. Получается, что когда ты смотришь на результат успешного человека, иногда не видно вот этот путь, который привел его к этому успеху. Нам всегда кажется, что легко. Но он же легко там взял трубочку, позвонил, решил там вагон туда, вагон сюда, пришел. Но

Ведь к этому же что-то шло. Это годы ушли на то, чтобы построились отношения. И были провалы, скажем, были неудачи, было разорение и так далее. То есть это путь. И мне лично вот хотелось бы показать вот эту мысль еще вот в каком, скажем, измерении. Смотрите, что пишет Елена Уайт в книге «Воспитание». «Необходимо воспитывать такие качества, как желание и потребность развивать

Ну, вы помните, наверное, эту модель, там она где-то западная, как бы в нашем понимании. У нас заставляли в школах в советское время учить все. Математика, там русский, литература. А говорили, а вот продвинутое образование, оно только дает то, в чем ты как бы интересуешься, куда ты расположен. А смотрите, что пишет, да, скажем, автор, что развивать свои способности не только яркие, но и средние. Это большая ошибка. Природные склонности предопределяют направленность всей жизни. И если путь выбран верно, то их нужно тщательно развивать. В то же время необходимо помнить, что уравновешенный характер и успех в любой сфере деятельности в большой степени обусловлены гармоничным развитием, которое, в свою очередь, является результатом основательного всестороннего обучения. Вот здесь не стоит слово «образование», а «обучение». Недавно вот один мне мой друг близкий рассказывал гарвардское исследование, когда спрашивали выпускников. Ну, вы знаете, вокруг них всегда крутятся другие люди, вечно какие-то идут исследования, одни уже там по 20 лет, другие там по 5, по 10. Спрашивали, что вы хотите делать после завершения Гарварда? 2% только сказали, у меня есть цель, я хочу сделать то, то, то, я буду к ней идти, стремиться достигать. Еще там порядка 10% сказали, ну, есть идеи пока, ну, ничего конкретного, просто мысли. А остальные там 90 или 85% и больше, они только, знаете, вот как бывает, демонстрируют на виду свою усталость. Ой, скорее бы уже закончилось отдохнуть. Вот есть такое, знаете, дети так любят на публику подыграть. Ой, я так устал с этой посудой. И если человек это не поборол, оно переходит и во взрослую жизнь, и в женатую жизнь. То есть, что и жена демонстрирует свою на показ усталости, муж весь такой ранимый. Вот. То есть, они как бы вот так себя позиционировали. И спустя время проанализировали, где, кто и чем занимается. Вот те 2%, которые имели планы, они были самые, можно сказать, и успешные. Ну, по меркам того, скажем, мира и понятия достаточно хорошо получали. Потом вот те остальные тоже были неплохо, скажем, на ногах, а остальные где-то рассеялись. Вот и ответ. Получается, что само понятие успеха, оно не может быть греховно. Вопрос, что ты с этим делаешь? У нас в армии, когда я служил, был один подполковник, очень такой интересный дядька. Мне он как бы нравился, потому что он такой был порядочный, знаете, по делу. Я помню, были учения, там, усиление, тревога какая-то, и всем раздали оружие, автоматы, короче говоря, там было целое учение. Ну, а мы-то солдаты, нам оно не надо было там, в той части, где я служил, мы чуть другими вещами занимались. Он поставил автомат, потом говорит, о, забыл, говорит, принеси мне, говорит, автомат. А потом так я посмотрел на него, а, вы же верующий, тебе нельзя, все, ладно. Я ему говорю, товарищ полковник, да убить и лопатой можно, в принципе, если станет вопрос. Вот, вопрос, что ты с этим автоматом делать собираешься? Вот как бы простой вопрос, да? Все хотят к успеху, но у него есть побочные действия. И мы еще об этом чуть позже тоже поговорим. Но мне понравилась эта мысль, что мы должны стремиться познавать больше. Поэтому прямо надо сказать, грех – это нарушение закона Божьего. А закон Божий – это мерило или правило для всех в этой жизни, не просто для кого-то. Представьте, если футболисты играли на поле, одна команда по правилам, вторые как умеют. Что было бы? Вот так точно и здесь. Поэтому закон Божий – это мерило абсолютно для всех людей. Когда человек богатеет, ему легче согрешить, больше соблазнов нарушить заповеди Божьи и его принципы. И это как бы не мной придумано, это прописная истина. Что когда у человека большие возможности, ему нужен очень серьезный самоконтроль. Поэтому многие богатые люди, вот человек, который основал Алибаба, он интересную вещь сказал. Он говорит, я понял, что для счастливой жизни человеку достаточно миллиона долларов. Ну, понятно, это из крутых людей, скажем, не для нас. Но суть, они-то миллиардеры. А он говорит, мне хватает, ну, для человека хватит миллион долларов, чтобы он вот так жил, путешествовал, все у него было, и всего ему хватало, и все было хорошо. Но, когда, говорит, представьте, у вас есть 10 миллионов, вы начинаете нервничать, их надо куда-то вкладывать.

вкладывать, они же не могут просто так лежать. Там какие-то акции, там инвестиции, там какие-то биржи, еще что-то. А теперь представьте, говорит, что у меня 10 миллиардов. Вот кто из нас спокойнее живет? А теперь он так поднял руку, говорит, у меня нет часов. Как бы, а почему? Ну, а потому что это, говорит, не суть главная, не это цель моей жизни. Я, говорит, знаю, где время посмотреть. То есть, как бы, миллиардер такого уровня, казалось бы, подразумевает, что он должен быть, ну, во всем, знаете, вот начиная там туфельки, носики, я не знаю, там глазки, ну, все должно быть с иголочки. А он нет, он просто живет. И самая большая радость для людей состоятельных – это как раз-таки благотворительность. Второй момент. Богатым быть труднее, чем бедных во многих отношениях. Потому что бедный, он как бы не ставит перед собой серьезную планку. Он ни перед кем никому не должен. Он наоборот, опять же, есть такая даже точка зрения, или как это сказать, позиция, что человек всегда бедненький, знаете. Вот у него уже есть, уже хорошо, уже можно бы не плакать. А все равно вот бы кто-то что-то подарил бы, вот было бы здорово, вот бы классно. Зачем? Ты сам подумай, может, ты кому-то поможешь. Ну, ты посмотри, не у всех так хорошо. Помните, когда-то недавно вот в интернете гуляла такая картинка. Едет парень сидит в инвалидной кресле или коляске, скажем, и смотрит на человека, который идет пешком, и завидует. Говорит, вот классно, мне бы так. Этот идет пешком, смотрит, рядом на велосипеде кто-то едет. Говорит, вот бы мне велик, а я пешком хожу. Этот едет на велике, смотрит рядом на машину. Круто, вот я на велике, вот бы мне машину. Этот сидит в машине, смотрит на рядом стоящую соседнюю машину, спортивная такая, или там джип, по-моему, джип. Вот бы мне такую. Этот с джипа выглядывает, а там спортивная какая-то дорогая машина. Говорит, вот бы мне такую. Вот. А этот со спортивной машиной сидит, и у него мечта. Вот бы вертолет купить себе. То есть, в принципе, этот вопрос, он такой, достаточно растянутый, большой. И никогда не скажешь, вот мне бы вот зарплата бы вот в 100 тысяч, я был бы счастлив, вообще классно. Смотрите, мне хватало бы, на еду хватает, квартиру снимать хватает. Даже еще можно скопить за 2-3 месяца, там еще куда-то слетать, там в Турцию отдохнуть. Но как только появляется 100, хочется 200. Ну и пошло-поехало. Поэтому быть богатым труднее, чем бедным во многих отношениях. Почему? Потому что возрастает ответственность. Еще интересный момент. В этом мире есть князь, как Христос сказал, этого мира. А у него есть свои варианты успеха, свои стандарты, свои цели. Вы помните, не так давно был вот этот бум, ну, в сфере моды, скажем, да, там, когда надо что-то с собой обязательно пластически сделать, что-то накачать, что-то закачать там, и так далее. То есть вот пришло это веяние. И если ты вот не соответствуешь этому, если у тебя этого нет, ну, ты как бы и не вхож, да, вот в этот бомонд, вот в этот, скажем, общество, группу людей, которые есть как бы вот отличительные их признаки. И люди же начинают как бы об этом судить. А с каким чемоданом ты летаешь? А какая фирма у тебя? А какая машина у тебя? А какие часы ты носишь? И получается, что вот этот князь, он устанавливает моду. Но мне лично нравится, как Петросян однажды сказал. Мода – это такая барышня, говорит, которая каждую неделю издает последний писк и никак не, как говорится, крякнет. Да? То есть почему такое происходит? Потому что ее придумал сатана, эту моду. И она будет бесконечно идти. И нам, вот, допустим, людям, которые хотят в своей жизни, в своем образе сохранить образ Божий, не всегда нужно вот тянуться вот к стандартам этого князя, который... Он все равно даст что-то новое, он придумает какую-то идею. И поэтому нам бы хотелось вот передать вот эту мысль библейскую, что, как говорил апостол Павел, что я научился быть довольным, умею жить и в скудости. То есть как это уметь жить в скудости? То есть не роптать, умею жить и в изобилии, не тратить. То есть, ну, по-разному, не гордиться, да, что вот, смотри, как я умею заработать, а кто-то не умеет. И еще, сегодня очень часто успех ассоциируется именно с богатством. А ведь богатство, заметьте, это очень относительная величина. А что такое богатство? Ну, давайте чуть-чуть пройдемся еще дальше. Вот если мы вот сюда смотрим, что мы видим? Мы видим роскошь, да? А какая разница между достаточно богато и роскошно? Поверьте, для людей, которые вот там, скажем, живут и вот это могут себе позволить, у них другие проблемы. Они нервничают, что...

вот там кто-то их там подвел, видите ли, какую-то там сусалинку не туда там золото накрутил. Ну, то есть это целая проблема. А то, что там вокруг есть проблемы другие, их даже не касается, потому что у человека есть свой мир. Или, например, вот такая мечта, да, здоровенный дом, там дорогущая машина, и еще что-то там, бассейны. И вот мы, как люди, как бы склонны вот на это падать, да, вот бы мне бы так, вот было бы классно. Но заметьте, что я недавно вот слышал это, ну, рассказывали интервью у Билла Гейтса. Вы видели, он в очках. У него какая-то там болезнь, что он, ну, ему операция не помогает снять очки. И он должен ходить в очках. И вас спросили, ваше состояние оценивается, там тогда было это в 16 миллиардов долларов. Вы бы поменяли свои деньги, вот эти заработанные, на зрение, чтобы вы могли вот так вот, ну, ходить четко без очков, 100% зрение? Он говорит, легко. Вопрос, ну как? Потому что он понял, что когда у тебя денег столько, сколько тебе не надо, а у тебя нет вот этого зрения, которое есть у других людей, начинаешь как бы, ну, совершенно по-другому все чувствовать, по-другому все это понимать. Посмотрите, что говорит Христос относительно, или как он относился к богатству. Вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Вот это такая идея, да? Как бы проплатить нечто такое, чтобы вот быть гарантированно спокойным, что я буду спасен. Он же сказал ему: «А что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Посмотрите, как интересно Христос ответил на его такой вот, скажем, вызывающий вопрос. Вот в хорошем смысле вызывающий. Ведь можно же воспользоваться. Представляете, к вам подходит человек и говорит: «Я бы хотел что-то здесь поддержать, проспонсировать, может быть, предложите какой-то вариант». Конечно, это же классно, сейчас мы тебе список выкатим, что нам надо, давай. А он ему говорит: «Нет, просто соблюди заповеди, войдешь в жизнь вечную». Так как люди входят в жизнь вечную? Очень просто. Живи по закону. Кстати, греческое слово «праведность», оно и переводится как «жить по закону». Не безгрешность, когда тебе грех противен во всех смыслах, видах и исполнениях, а просто когда ты живешь по закону, ты называешься праведником. Это такая, скажем, формулировка, этимология слова, она к этому нас ведет. Он говорит ему: «Какие?» Иисус сказал, чтобы не подумали, что он там не те заповеди соблюдал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Чего тебе, богатому, еще надо? У тебя все есть, да?» А ему хочется вот как-то, вот все-таки, знаете, вот сделать что-то значимое. Вот что просматривается в его речи. То есть ему раз сказали, не понимает, ему он второй раз спрашивает: «Что-то все равно мне не хватает». «А, раз не хватает, давай посмотрим, что не хватает. Если хочешь быть совершенным», и вот это интересное слово «совершенным», не просто обычным, а вот уникальным. Ты хочешь же быть, ты же тут хотел что-то сделать такое, да, скажем, доброе, опять тебя это интересует. Ты хочешь вот отделиться, выделиться немножко. Окей, тогда надо что сделать? Пойти продать твое имение и раздать нищим. Интересно, да? Зачем вот этот процесс? Почему бы не просто переписать дом, пожертвовать кому-то и это раздать? А он говорит: пойди продай имение, то есть чтобы ты прошел вот этот путь жертвы, а не просто потери, что ты подержал в руках, ты это видел, это подержал и это отдал. И смотрите, он не просто им сказал: пойди продай имение, то и раздай нищим, и точка. Он говорит: и будешь иметь сокровища на небесах. То есть он ему пообещал: все будет нормально, у тебя будет, ты не переживай. Ты вот ищешь чего-то такого сверхдоброго, и следуй за мной, пошли вместе. И после этого, вы помните, что юноша отошел, слово сие, когда услышал, простите, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Почему оно у него было большое, если он юноша? Это было не его имение, это было наследство. То есть заработать в то время юноше большое имение – это большой вопрос. Это не как сегодня бизнес, знаете, там 19-летний парень, программист, там что-то придумал, программу, игру какую-то написал, у него купили, и он стал богат.
А тогда такого не было. И поэтому он так подумал, идти за ним.

сокровище на небесах. Лучше птичка в руках, чем вот этот журавлик большой, красивый в небе. Вот, пожалуйста, модель. Ничего нового не придумалось, да? У него большое имение. А что такое большое имение? Согласитесь, любое большое имение, все будет в контрасте. Так или нет? Миллиардеры что же между собой тягаются? Как вот этот нолик еще там бы в своем длинном счете добавить? Хотя, казалось бы, уже там и дома, и острова, и все, что хочешь есть. И поэтому он отходит с печалью. Но я хочу обратить внимание, что успех – это не только богатство. И мы должны понимать, что Бога можно прославить абсолютно в любом, скажем, виде, в любом амплуа. Успех – это довольство тем, что имеешь. Вот что Бога прославляет. Смотрите, Филиппийцам 4:11. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Научился быть довольным. А как это? Может, он смирился? Может быть, просто апостол Павел не знал, что можно больше заработать? Помните, наверное, да, эту историю про рыбака и бизнесмена, когда он поймал рыбу, говорит, ты куда идешь? Он говорит, ну все, домой, я рыбу поймал, сейчас пожарю, и семья покушает. Говорит, так ты еще налови, а зачем? Ну, наловишь много рыбы, и что потом? Ну, потом продашь ее, и что? Ну, купишь себе большую лодку уже с мотором, ну, и будешь еще больше ловить. Окей, а дальше что? Ну, а потом откроешь комбинат какой-то, наладишь цех, там будешь переработку делать, консервы выпускать. Ну, потом, говорит, купишь себе в Нью-Йорке дом, там у тебя будет офис, откроешь большой, ну, а потом? Ну, у тебя будет все. Ну, потом ты сможешь приехать отдохнуть на озеро, там половить рыбу. Он говорит, ну, а я что делаю? Зачем мне вот эта вся суета, которую ты мне предложил? Зачем? Вот это я должен создать, наловить, нанять людей. Все это как бы запустить, чтобы потом вот таким вот измученным прийти на эту речку или там на это озеро, закинуть удочку и ловить эту, опять же, одну рыбу. Потому что, в принципе, человеку не надо 10 рыб. Ему одной рыбы хватит, чтобы наесться. Апостол Павел в Тимофея 6:6 говорит, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Понимание того, что мы управляющие только на этой земле, оно очень много нам помогает осознать. Я не владелец. Я только управляющий. И поэтому вот эта мысль, она очень много может нас научить. Второе, обратите внимание, успех – это здоровье. Это ж такое благословение, когда у тебя ничего не болит. Походи, посмотри на больных, нуждающихся, парализованных, там, людей с онкологией и прочее. Тогда только приходит осознание. А Бог говорил еще в Исход 23:25, «Служите Господу Богу вашему». И Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Это обетование. Это то, что Бог хочет сказать. Ты иногда думаешь, что деньги приносят счастье. Но если ты покрутишь своей головой, и ты увидишь, что у тебя есть здоровье, ты уже как минимум наполовину счастливый. Поэтому я, например, вот когда общаюсь с молодыми людьми, вот эти, знаете, намеки на суицид. Меня никто не любит. У меня прыщики на лице пошли. Все, я страшная, меня никто не возьмет замуж. Все, мне конец. Ну, только прыгать с моста или там с окна, или еще куда-нибудь под поезд. Вопрос, зачем? Зачем? Ну и что, что парень какой-то круче, крепче, чем ты? Ну и что, что у него денег больше? Так это же не самое главное. Ты уникальный, нет больше такого человека, как ты. Нигде вообще во всем этом мире. Так развивай свои качества. Посмотрите на жену Лужкова, да, вот Батурина. Я просто, к слову, она, все мы ее знаем, скажем, ну, видели, по крайней мере. Вы видели там такую незаурядную красоту? Пусть она не обижается, но она женщина в годах. А она, знаете, сколько у нее денег? То есть это как бы... Не это главное, поэтому здоровье – это благословение, и это не грех. Но если ты в здоровом теле дьяволу начинаешь служить, то, конечно, это является грехом. Но обетование очень хорошее, надо его запомнить, что Бог может благословить. Если мы служим Господу, Он благословит хлеб, воду и болезни будет отвращать. Третье. Успех – это длительная перспектива, а не короткая. Как удача, например. Вот я никогда людям не желаю удачи. Я всегда желаю им успех. Потому что удача – это случай.

получилось, о, повезло, класс. А когда речь идет все-таки об успехе, то это длительная перспектива. Успех, его можно посмотреть, ну, на протяжении нескольких лет. И да, в этих несколько лет, например, может быть авария какая-то, потеря чего-то, машины. Но в целом есть рост, в целом есть некая, скажем, ну, радость от того, что произошло, есть прибыток определенный. Поэтому успех, он, его всегда надо рассматривать долгосрочно. В чем проблема молодых людей, вот именно младшей, подростковая молодежь? Им нужно все сейчас, здесь и сразу. И тут же моментальный вывод. Если у меня этого нет, у меня никогда этого не будет, но я вот провожу добрачное консультирование, и вот частенько я эту мысль поднимаю, что вот смотрите, например, сколько надо для семьи? Стиральная машинка надо, блендер надо, посудомойка там надо, желательно это надо, кухонный комбайн жене надо, мужу дрель надо, утюг надо, пылесос надо. Ну, я так все посмотришь, ну, вроде много надо. Но когда ты живешь вот просто в браке уже первый год, ну, подарили на свадьбу, холодильник подарили там, стиралку подарили, класс, уже стартанули. Ну, потом докупили, утюг купили. Но ведь утюг не каждые 2 месяца покупают. Нет, купили, он там 5 лет точно будет ходить. Потом пылесос купили, он тоже на несколько лет. А все зависит теперь дальше от эксплуатации. Если, конечно, все кидать, швырять, хлопать, закрывать, там, не мыть вовремя и так далее, то, конечно, оно быстро ляжет и работать не будет. То получается, что вот эта идея, она показывает нам, что мы можем многое изберечь. Но через 10 лет у вас будет не вот так, а вот так. Но надо чуть-чуть где-то подождать. Но и вот эта проблема, что все хочется сразу. Но обратите внимание, что успех – это длительная перспектива, а не короткая. И вот он, Бог говорит, странствуй по земле, я буду с тобой, я благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. То есть ты странствуй, а я буду с тобой, я благословлю тебя. То есть ты живи, живи, делай то, что можешь. Четвертое, посмотрите, успех – это благословение. Притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Я как-то приводил этот пример, мне очень бросился в глаза. Я ехал по трассе и обгонял, ну, машины там периодически кого-то, кто-то тебя обгоняет, кого-то ты обгоняешь. Я обратил внимание, значит, обгоняем мы одну шестерку, старая шестерка такая. Там полно народу сидит, полная машина. Хохочут, довольные такие, знаете, счастливые. Такое ведро едет по дороге с болтами, все счастливые в нем, хохочут. Ну и вот как-то так посмотрели, ну люди, что, праздник. Едем дальше, раз, какой-то джип такой модный, мажорный, как говорят, да, обгоняем. Там такие каменные лица, знаете, мумии сняли откуда-то с музея и везут. И вот они же крутые. И такая разница, вот я так это почувствовал, что... Вот она разница. Вы сидите, там 5 миллионов вокруг вас, да, вот всего. А радости нет. Ну как это? Что же они будут сидеть, хохотать, да? А эти сидят, там 30 тысяч цена вопроса. Счастливые, довольны. Понятно, что и это не постоянно, и то не постоянно. Но все-таки нужно стремиться чуть-чуть к другим нематериальным вопросам и не терять Божье благословение, потому что успех – это не грех, это Божье благословение, и за это надо Бога благодарить. Ну и давайте сделаем выводы. Успех не грех, если он правильно используется. Если правильно понимать и не роптать на Бога тогда, когда есть у тебя много чего, но нет того, что ты еще хочешь. Это не страшно. Ну не сейчас будет. Знаете, как дети, вот они... Не могут многому нас научить. Вот говорит, мам, я хочу там телефон. Говорит, нет, тебе еще рано. Спрашиваешь, а что у тебя, телефона нет? Да не, мама сказала, еще рано, надо подрасти. Да все, он смирился, так классно. Мама же сказала подрасти, кашу нормально есть. Ну все, хорошо, буду расти теперь. То есть, а мы взрослые, мы уже не можем так. А как это так? Ничего себе, мне и такой величине, такая птица важная, и не сразу, и не все. Вот оно и получается. Поэтому важно не поскользнуться, когда приходит успех. И не надо бояться, как бы стремиться к большему. Важно не упасть, не поскользнуться. Второе. Грех – это нарушение Божьего закона и его принципов. Поэтому в притчах написано «помысел глупости, грех и кощунники – мерзость для людей». Ну или в переводе Института перевода Библии «помыслы глупца

0: греховны. То есть, когда у тебя что-то есть, и ты начинаешь о чем-то таком вот думать, потому что ты можешь себе это позволить, что уже будет нарушением. И вот нельзя стать вот этим глупцом, который, если даже не реализовал себя, да, в дурном каком-то, то, по крайней мере, об этом думает. Третье. Успех всегда многогранен. Нельзя зацикливаться на чем-то одном. Нет одного, но есть другое. Всегда всего не бывает. Вот это надо четко себе понять. И это очень часто мы видим в богатых семьях. У них есть средства, деньги, бизнес, но нет здоровья, например. Дети неблагополучны. Всегда будет что-то, потому что мы так живем. И еще в завершение. Важно всегда благодарить Бога за то, что есть. И Он даст больше. Успех – это благословение Божье за трудолюбие, за верность, за терпение, а не просто случайность. Поэтому стремление к успеху не есть грех. И последнее – полное доверие Богу, даже тогда, когда кажется, что нет успеха. Это путь к большему успеху. Вот пусть Господь благословит вас быть успешными. Вот это то, о чем я хотел сегодня вам сказать. Спасибо.
1: Андрей, большое спасибо за вашу тему, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы. Ребят, вы тоже можете подготовить свои, и мы будем, наверное, попробуем их чередовать. И сначала первый вопрос, который нам пришел от зрителей. Достичь успеха трудно, но как быть, если вот эти вот неудачи, они не заканчиваются? Значит ли это, что нужно, ну, отступить от цели? Может быть, это не твое?
0: Видите, неудачи, они тоже достаточно относительны. Я не верю в то, что вот все одна сплошная неудача. Там вот в конце как бы презентации я показал, что есть такие люди, примеры библейские, как Иосиф, и они показывают нам, что у тебя может быть, ну, казаться, что все плохо. Ну, братья продали, в Египет пришел, там начал только как-то обустраиваться, предательство, и ты опять в тюрьме. Казалось бы, все плохо. Но ведь написано, что Бог был с Иосифом даже там в тюрьме. То есть все-таки надо чуть-чуть шире попробовать посмотреть. Может быть, не все так плохо. И к хорошему стремиться всегда надо. Потому что сатана, он может ставить эти препятствия такие, как бы выбивать из человека, ну, скажем, основу, его настрой на победу и так далее. Ну, ничего страшного, праведник 7 раз падает и встает. Вот посчитать, сколько раз упал, и обязательно на 1 раз больше встать надо.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии. Да, пожалуйста, берите микрофончик.
2: Вот, хотел спросить, если стал успешным или более богатым, чем человек, с которым ты общаешься, как не загордиться или не ставить себя выше его?
0: Хороший вопрос. Вот тот факт, что ты вообще об этом спрашиваешь, он и показывает, что человек уже осознает, что такая проблема может быть. Есть выражение простое такое: будь проще, люди потянутся. Но проще — это не значит глупее. Проще — это значит доступнее и с перспективой, как бы с возможностью тоже, как сказать, неудачи. И вот успешные люди, они очень часто о себе говорят достаточно скромно. Ну, те, кого я знаю, кого я уважаю, кто действительно и большие деньги имеет, человек говорит: ну, слушай, кто я такой? Маленькая букашка, я вас умоляю. Он никогда не скажет: не, ну, конечно, не, ну, я же. Поэтому всегда ставь себя на его место. Вот тебе было бы приятно, чтобы кто-то тебе демонстрировал свое преимущество. Вот точно так же не надо никому демонстрировать свое преимущество. Ну, подъехал ты на новом ленд-крузере, ну, припаркуй его где-нибудь подальше. Ну, зачем лезть под двери входные? Грубо говоря, вот маленький пример скромности. Все равно все узнают, все равно будет так. Опять же, например, ты там что-то лучше делаешь в спорте, подтягиваешься больше, чем другой. Ну, можно подтянуться и сказать: ну, что, двоечники, толстяки, а? Не можете, да? Учитесь, пока я живой. Но они могут ускорить, чтобы ты уже не жил. Понимаете? А можно сказать: а ты сколько подтягиваешься? Он скажет: ну, 8 раз. А ты 15. Ну, круто, что, 8 раз, это тоже хорошо. Если ты чуть позанимаешься, будешь и 15-ку тянуть. И всегда придет следующий вопрос: а ты? Ты скажешь: ну так, понемножку. А потом турник покажет. Понимаете? То есть вот эта простота в общении и ставить себя на место другого человека, оно очень многое может поставить по местам.

0: Следующий вопрос. Здравствуйте, у меня зависимость от моды. Я не чувствую себя комфортно, если моя одежда не соответствует трендам. Как научиться перестать зависеть от этого?
1: Хороший вопрос. Я услышал недавно Алексеенко Виктор Владимирович рассказывал, что здесь в Москве новая, то есть здесь в Москве, вообще в Москве, где они живут, такая появилась фишка. Люди ходят по магазинам, нагружают тележку всякими вещами, оставляют на кассе и уходят. То есть шопинг был, вот, но покупки не состоялось. Уже на душе легче на сколько-то процентов, ну а там как пойдет. Вот. И я думаю, что просто нужно выйти из этой, как, опять же, может быть, я не скажу всех путей, как это сделать. Надо общаться с простыми людьми. Поговорите, просто войдите в круг общения нормальных людей, где с тобой общаются хорошо. Не потому, что у тебя крутые вещи, телефон крутой, а потому, что ты просто друг, ты просто ну, нормальный парень, к тебе с уважением относится. И тогда вот эта проблема, она как бы отпадет, что я должен вот там выглядеть как-то особо. Просто будь чистый, аккуратный, по вкусу одет, ну, то есть прилично, и ты уже входишь в топ, скажем, нормальных людей.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Я хотела узнать, как вам кажется, не связано ли представление об успехе с тем, как человек чувствует себя внутри, с его самооценкой, с низкой, что бывает у многих, с его внутренней незрелостью, потому что обычно, когда люди находятся в мире с собой, им намного проще смотреть на успех других людей, и они сравнивают себя с собой вчерашним, а не с другим человеком.
1: Отлично. Вы и вопрос задали, и ответили на него. Конечно, внутренний мир, он выйдет наружу, даже если ты очень не хотел бы этого. И вот этот настрой, позитивный настрой, неревнивый настрой. Вот успешные люди, опять же, ну пусть даже богатых назовем, можно быть успешным и говорить, да, вот я купил там завод, а это вот два завода, у него еще предприятие там одно работает, таксопарк, и там томится. А можно сказать, у меня есть друг, у него там и таксопарк, и завод свой, ну а у меня там минеральная вода, например. То есть, понимаете, отношение влияет к вещам и к людям на все то, что происходит вокруг нас. Поэтому по Библии фактически нужно работать над отношением. И если Бог увидит, что ты не привязываешься вот к этим вещам, ты не зависишь от них, то Бог даст больше. Это я в этом убежден. Чтобы ты управлял нормально. И чтобы ты Бога прославлял, других вдохновлял. Почему бы Богу не дать тебе много? Авраам был богатый. Соломон, Давид, у них было огромное количество, но они не привязаны были к этим. Посмотрите, как они говорят о Боге и как они говорят о себе. Вот и весь как бы показатель. И посмотрите, как сегодня. Человек там ларек открыл какой-то, а уже ходит, уже походка другая, уже ой-ой-ой, еще кредит не выплатил, а уже грудь колесом. Ну подождите, еще время покажет. Это же не Ашанты открыл в конце концов, и не сеть, и не по России, Европе, а, скажем, ларек. Вот. Поэтому как бы еще есть куда расти. Пусть это тоже помогает по-другому посмотреть на успех других людей, свой внутренний мир. Хороший вопрос очень, да, что надо внутри все, чтобы хорошо было.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос. Почему неверующие в Бога люди сегодня более успешные, чем верующие? Прийти к успеху честным путем более сложно, не так ли?
1: О, у меня будет тема. Вот можно я на этот вопрос сейчас не буду отвечать? Мы поговорим, может ли быть успешным честный человек. Отлично. Целая тема. Мы там и библейские примеры приведу. Это шикарный вопрос.
0: Отлично. Вопросы из студии еще есть?
1: Да, если можно его отложить. Да.
0: Да, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, микрофончик.
3: Можно ли...
1: Да-да.
0: Все слышно. Нормально.
3: Можно ли ошибки на пути к успеху считать тоже маленьким успехом? Они дают ценный опыт.
1: 100%. Просто не надо раскисать после каждой неудачи. Ну, ударился, ну ничего, ну потерял. Ну, будь умнее, ну как бы сказать, сам себе скажи, веди с собой диалог. Ну не получилось чего-то. Ну что теперь? Жизнь-то не остановилась. Возьмите людей, вот кто, я смотрел передачу, основал Xiaomi. Парень простой, у него компьютера не было, он бегал в очередь, стоял там, чтобы его пустили на компьютере поработать. Потом делал, что-то там его заметили, жил бедненько, там спал на полу. Но потом он раскрутился, потом уже...

0: пришла известность тогда, сколько было падений. Стива Джобса уволили с его же компании. Ну ничего, не умер же он. Самое главное, что не умер. А все равно потом умер. Поэтому пока живой, ничего, правильно ты говоришь. Надо ошибки расценивать как, ну как мы говорили, да, от неудачи к неудаче, но с энтузиазмом. Так раз, взбодрился, говоришь, ничего, у меня еще есть настроение, можно. Но советоваться, кстати, вот здесь, да, тоже надо момент подметить. Не просто слепо идти от ошибки к ошибке, а советоваться и делать выводы. Почему я так? А меня же предупреждали, а я не послушал. То есть всегда будет какой-то изюминка, вывод, который можно сделать.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Будучи миллионером, жить на, так назвали, на пафосе, потому что нравится, разве это плохо?
0: Да нет, неплохо. Почему? Ну, если ты можешь себе это позволить. Вот я тоже хотел бы на этот момент обратить внимание. Ну, может человек себе позволить, например, что-то дорогое. Ну, пусть позволяет, если он может себе это позволить. Его никто не заставляет ехать на маршрутке, если он может ехать на машине. Пожалуйста, езжай. Но вопрос в том, что мы поговорили немножко, и еще будем потом говорить, какие могут быть опасности. То есть вот об этом надо помнить. Поэтому если ты можешь себе позволить красивый дом, пожалуйста, пусть будет у тебя красивый дом. Но если у тебя после вот этого приобретения количество друзей упадет, количество гостей упадет, потому что теперь ты уже не зовешь домой, потому что будут разговаривать, а у тебя там дорогущее то, а дорогущее это. Ну, понимаете, как бывает. Некоторые, наоборот, ведут показать, а некоторые, наоборот, закрывают, потому что уже там начинка в доме серьезная, а глаза как бы не хочется, чтобы это все где-то в Инстаграме выскочило, потому что кто-то придет втихаря. Давайте сфотографируемся, вот на фоне вашего там чего-нибудь, камина, не знаю, бассейна. Вот, то опять же, а смысл тогда?
1: Ну, есть обратная сторона, который только не успеет тебе что-то новое купить, все, уже везде у него это, во всех соцсетях. Человек этим, ну, может быть, и не хвастается, но просто хотят, что хочет, чтобы за него порадовались.
0: Я таких не видел, чтобы за него кто-то радовался. Вот позавидовал.
1: Ну, у него, да. У него вроде как это, ну, белая такая, как сказать, да, мотивация. Да.
0: Ты знаете,
1: или все такие, равно в глубине души мы понимаем, для чего он это делает.
0: Это как есть такие молитвенные сплетни, знаете, когда говорят, давайте молиться за там, Машеньку, а что такое у нее, и пошли рассказывать про Машеньку. Надо молиться за Машеньку, да, и за Васю молитесь, он там прогорел, сейчас у него долги, его ищут, он вообще хотят убить, там посадить. Вот. То есть помолились за Васеньку, понимаете? То есть, а фактически раскрыли то, что вообще никого не касается. Так и здесь. Я вот просто хотел, чтобы за меня порадовались. Есть принцип 80-20. 80% людей вообще до лампочки, извините за такое слово, что у вас что-то есть или что у вас проблемы. А 20% даже радостно, что у вас проблемы и что вам плохо. Поэтому, когда ты это понимаешь, тогда ты живешь скромно, как говорят, счастье любит тишину. Меньше пафоса. Ну, купил ты себе новый iPhone. Ну и радуйся, смотри в этот чудный экран Retina, или как он там называется, Super AMOLED. Зачем его всем показывать? Как бы это такие моменты, которые жизнь, наверное, сама покажет.
1: Вот еще один вопрос, зачитаем. Какие бы книги вы порекомендовали для общего развития успеха? Спасибо заранее за ответ.
0: Мне нравится. Мы читали эти книги на докторской программе Стивена Кови. Вот, Брайан Трейси. Вот Брайан Трейси тоже считается очень такой. Это из мирских людей, но очень не, которые не воздух продают, знаете, как сегодня там семинары какие-то проводят, а действительно у него очень высокий уровень самодисциплины. Он в зрелом возрасте выучил там несколько языков, открыл бизнес в разных странах. То есть он, когда говорит какие-то вещи, то они достойны того, чтобы послушать. Это из такого. Ну, а остальное, я думаю, и так можно найти, поспрашивать, кто что читал еще. В основном я лично, вот что мне нравилось, я читал книги по управлению временем. Там Уоррен Баффет, например, тоже писал. Именно как вот один за это время спился, а другой за это время разбогател. Ведь одинаково, 24 часа было дано обоим. Вот управление как бы собой во времени, давайте так скажем.
1: Отлично, спасибо большое, Андрей, это были все вопросы.
0: Хорошо, спасибо вам.
1: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, задавайте.

свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть такая фраза, что теряя близких тебе людей, ты теряешь частичку своей души. И, пожалуй, нет ничего страшнее этого. Где же найти утешение и помощь, когда жизнь твоего родного человека оборвалась? Поговорим об этом. В гостях у нас Наталья Лазорева. Наталья, очень рада, что вы с нами. Вы приехали к нам из Магадана, издалека. Спасибо, что нашли время, и сегодня вы здесь.
1: Спасибо.
0: Наталья, я знаю, что в раннем детстве, да, вы потеряли маму. И я знаю, что дети зачастую из-за нехватки любви ищут утешение в других людях. А как обстояло дело у вас?
1: У меня сложилось таким образом в семье, что сразу после смерти моей мамы меня забрала в Нижний Новгород моя бабушка. И она окружила меня любовью, заботой. Она сделала все возможное, чтобы подготовить меня к первому классу. И мне здесь было очень комфортно, вот тут, в вашем городе. И потом папа женился. Это была мачеха с авторитарным таким стилем воспитания. Вот тут мне пришлось посложнее.
0: Как ваши отношения с ней складывались?
1: Ну, я как ребенок-то была настроена на общение, и я ее стала называть мама. Но и я так могу сейчас сказать, что эта женщина была нересурсна в отношении воспитания двоих других девочек, чужих для нее девочек. Потому что у меня мама умерла, когда в роддоме рожала сестру. И вот отец остался вдовцом с двумя дочерьми, одной 7 месяцев, другой около 7 лет. И вот мачеха, она, к сожалению, не очень качественно справлялась с этими обязанностями своими. Хотя я ее ни в коем случае не виню, я понимаю, что вот человек был нересурсный в этом вопросе.
0: Наталья, а были ли у вас какие-то размышления или, может быть, вопросы относительно жизни и смерти? Задавали ли вы эти вопросы кому-то из близких?
1: Я задавала этот вопрос в отношении смерти. Вообще, когда у меня мама умерла, взрослые не объяснили мне, что произошло. Я, ребенок, сама себе нарисовала картинку, почему мама в ящике каком-то лежит, почему все кругом грустные. Вот это непонимание, потому что у меня не было опыта своего, и привело к тому, что я сама как-то вот погрузилась в собственные мысли, в собственные размышления. И, к сожалению, это была ошибка близких моих, что они мне на моем детском языке не прояснили ситуацию, не объяснили, что произошло. Вот, и поэтому я терялась долго в догадках. Потом уже пришло осознание.
0: Где-то на тот момент находили утешение? Что вас отвлекало, может быть, или переключало с этой проблемы?
1: Наверное, повседневная жизнь. Ничего особенного такого я не помню. Единственная, конечно, моя бабушка, которая организовывала для меня каток, какие-то вот поездки в сад, отдых на берегу Волги, общение с подружкой с соседнего подъезда. У меня бабушка была замечательным человеком.
0: Здорово. А бабушка была верующим человеком, может быть?
1: Нет, но она прошла войну, она сама воспитала троих своих детей, потом она воспитала моего брата, и вот моя семья попала в такую жизненную обстановку, что потом она меня воспитывала меня в течение 3 лет. И вот я помню моменты, когда она организовывала мне и моим подружкам Новый год, праздник, именно вот праздник детский, вот праздник радости, удивления. Она наставляла меня, она приучала меня к чтению, она буквально вот настаивала.

0: чтобы я там прорешивала примеры и все такое. То есть у нас она такой была играющий тренер. Она была заинтересована в моем благополучии. Я это видела, и я с благодарностью вспоминаю о ней.
1: Наталья, а как происходит так, что вы уверовали в Бога? Как так случилось?
0: В моей жизни, когда я уже стала взрослым человеком, я же во взрослую жизнь вошла, не имея практически определенных навыков построения здоровых взаимоотношений. У меня этого не было. И когда я видела, что не получаются отношения такие, какие бы им хотелось, такие, как я их видела, правильными, тогда я начала думать о том, что у меня больше нету никакого ресурса, кроме того, чтобы поискать Бога. А когда я еще была подростком, я помню, что мы жили в Магадане, в частном секторе, и я выходила во двор, смотрела на ночное небо, и на небе там звезды, и я их рассматривала, и вот себе я представляла какой-то космос, Вселенную, Бога. Я пыталась с ним разговаривать. И вот эта тяга к чему-то духовному, космическому, у меня присутствовала, я помню, с детства. И во взрослой моей жизни, когда начались какие-то сложности, трудности, то я продолжила поиск истины вот в сторону неба.
1: Эти сложности, они были связаны как-то вот все-таки с потерей, да, однажды близкого человека? Или здесь уже другие возникли моменты в жизни?
0: Ну, на основании моей потери возникли последствия. Последствия выражались в том, что в родительской семье я не получала поддержку. Вот. Я еще раз повторю, что я ни в коем случае их не обвиняю в этом, потому что они, видимо, сами выросли в обстановке довольно сложной, поэтому они были нересурсные. И не получая поддержки в родительской семье, я же расту, я вхожу во взрослую жизнь, я заканчиваю школу. Кстати, я закончила ее на хорошо. И поступила в вуз. И я понимала, что нужна какая-то база, мне нужна какая-то опора, умение выстраивать доверительные отношения, мне нужны здоровые привязанности, мне нужно иметь здоровую самооценку, она у меня тогда была заниженная. Вот. И вот в поисках вот этих всех процессов, необходимых мне для нормальной полноценной жизни, я начала искать Бога.
1: Я знаю даже, что вы обратились однажды к Богу с конкретными определенными требованиями, если так можно сказать, что вы уже представляли своего будущего мужа. И вы озвучили Богу, что бы вы хотели видеть в этом будущем муже. Вот расскажите, как Бог ответил вам?
0: Я молилась достаточно конкретно. Я просила Господь, буквально вот цитирую, «Подари мне человека, который всем сердцем предан тебе». Вот. И Господь ответил.
1: Расскажите, как это произошло?
0: Я думаю, что это удивительная история. Это из серии «Божьих чудес». Потому что Господь, Он же, поскольку Он создал всю Вселенную, да, Он руководит не только жизнью конкретного человека, Он, собственно говоря, руководит обстоятельствами, наверное, всего человечества, жизнью всего человечества. И началось с того, что это был 2008 год, я классный руководитель, у меня 11 класс выпускной, и поскольку это была школа-интернат, то мы с руководством решали вопрос, когда провести. Я уже была верующим человеком, и я просила, чтобы мне освободили субботний день, поскольку вот я соблюдаю день субботний, чту субботу. Они говорят, к сожалению, мы не можем, потому что это связано с приездом родителей из соседних поселков, родителей детей, моих воспитанников. И Тогда я пришла к пастору своему за советом и объяснила, что на субботний день поставили последний звонок. Угу. Был назначен, и шла подготовка, и репетиции, и все такое. Как мне быть? Мы с ним обсудили этот вопрос, и он говорит, ну, пришли к такому мнению, что в субботний день я должна поклоняться Богу. Мне было очень тяжело сделать этот выбор. Потому что это же мой 11 класс,

0: постоянно контактировали, они ко мне в гости приходили, я знала их родителей. И как-то вот мне было очень тяжело. Я пришла к решению, что я сделаю видео поздравления. Они включат на выпускной, а я буду в церкви. Все неплохо получилось, потому что после, в эту субботу, после их праздника, после моего служения, они пришли ко мне домой, мы пили чай, мы общались, мы смеялись, радовались, и как-то вот у нас этот вопрос решился. Но именно в этот момент, вот в этом году, буквально через несколько месяцев, я познакомилась со своим мужем. Я почему-то эти два события связываю друг с другом. С одной стороны, я проявила верность, Господь меня благословил.
1: Да, действительно, Господь вас вел удивительным путем, собственно, к встрече, да, уже со своим мужем. И как же эта встреча случилась?
0: Одна бабушка в церкви, мы с ней дружили, она однажды мне говорит: «Наташа, мне приснился такой сон, молодой человек приехал в церковь к нам, и он приехал именно к тебе». И я приняла, положила это на сердце. Больше ничего она мне сказать не смогла. И потом к нам в Магадан приехала бригада с Западной Украины, ребят, промышленных альпинистов. А до этого, это же был 2008 год, «Утренний страж», я читала Марк Финли. Было лето, но мне почему-то в течение целой недели, я вот открываю, я привыкла читать утром утренние чтения, они замечательные по содержанию.
1: Расскажите немножко об этом. Утреннее чтение — это что такое?
0: Это размышления по какому-то конкретному библейскому тексту, по какой-то конкретной тематике. И они буквально занимают 3 минуты, но там содержится жемчужина, какая-то глубина. Об этом, и вот, наверное, эти чтения меня приучили их читать с карандашом, с маркером. Я там какие-то пометки на полях делаю для себя. Ну и что интересно, эти чтения я периодически перечитываю. Вот они.
1: Там именно цитаты из Священного Писания, да?
0: Цитаты и истории жизни каких-то знаменитых людей или не очень знаменитых, какие-то рекомендации, какие-то размышления автора. Очень глубокие.
1: А Марк Финли — это как раз проповедник, да, тоже на основании Священного Писания, да, он проповеди
0: получается. Да. Вот мне попался такой вот такие утренние чтения. И я вот имею уже такую многолетнюю привычку свой день начинать с этих чтений.
1: Отлично.
0: И я хотела сказать, что на улице было лето, а у меня почему-то все время открывался этот утреннее чтение за 28 ноября. И я каждое утро открываю, у меня там закладки не было, 28 ноября. Думаю, в конце концов, в конце недели я обратила внимание, что у меня открывается одна и та же страница. И там Господь, я прочитала, и буквально абзац, который примагнитил мой взгляд. «Будь всегда начеку, я буду говорить с тобой». Это слова Иисуса. Мы с тобой встретимся при необычных таких обстоятельствах. Вот примерно такая была мысль. Я приняла это к сведению. И жизнь-то продолжается. Где-то у меня ушло это все на задний план. И когда вот братья-то эти приехали, я на них внимания ноль. Приехали. Мало ли, кто приехал, кто уехал. Но у нас был праздник жатвы в церкви. Мы практикуем вот в конце года. У нас там была духовная часть, а потом столы накрыли, и мы собирались. И я слышу с правой стороны четкий такой голос. Это был шепот. «Подойди к этому брату».
1: То есть это как вот голос внутри, да?
0: Нет, вот с этой стороны.
1: Конкретно.
0: Да. Подойди к этому брату. И я была удивлена, у меня никогда не было опыта, чтобы я слышала Бога.
1: Это было впервые в вашей жизни?
0: Это было впервые в моей жизни, поэтому я немножко вздрогнула, потом выдохнула и продолжала общаться с подружкой. Мы поели, мы посмеялись, мы поговорили. И когда уже стали собирать столы, я там помогала, и я опять слышу эту фразу. подойти, это этот голос. Угу. Первое, что я сделала, я нашла укромное местечко, хотя народу было очень много, церковь

0: нас очень большая в Магадане. И я встала на колени и говорю: «Господь, я подозреваю. Пожалуйста, скажи, женат он или не женат?» Вот такая была моя фраза. И я подошла к этому брату. Передо мной стоит молодой человек, мой будущий муж. Я смотрю на него и в то же время сквозь него. И он мне так рукой помахал, ну, мол, взгляд, чтобы я сосредоточила на нем. И мне сразу говорит: «Привет, я Николай, я не женат». Так, так, так, и все. Но я ему ничего не сказала. И через пару недель эта бригада уезжает в Украину обратно. Они тут были, ну, выполнили свой объем работ. И уже потом по телефону я ему для своей сестры передала гостинчик. И он мне отзвонился, что он выполнил мою просьбу. И уже так мы наладили телефонные звонки. Прошло определенное время. Я очень боялась ошибиться. Хотя мне Бог напрямую сказал, но я боялась. И потом уже, когда все-таки я решилась, я ему позвонила, сказала. Он говорит: «Я приеду».
1: Да, интересно.
0: Да, вот так.
1: Я знаю, что с Николаем у вас случилась очень тесная такая, можно сказать, родственная связь. Как вот еще говорят, родственные души. Это достаточно редкий фактор в жизни. И вам посчастливилось испытать это. Как думаете, почему такая эмоциональная связь у вас возникла с Николаем?
0: Я думаю, что, во-первых, я молилась, чтобы человек, мой муж, был верен Богу. Вот я об этом молилась, Бог ответил. Во-вторых, я на 700% уверена, что Николай – это подарок Бога. Поэтому Господь же все, что не делает, все делает хорошо. Поэтому тут никаких сомнений, у нас была эмоциональная связь. То есть книга «Бытие», как говорит 2 глава, 24 текст: «И станут двое одной плотью». Вот мы стали одной плотью. У нас было много разногласий, мы не были идеальными людьми. У него был тяжелый жизненный багаж за плечами. Вот у меня тоже свои были душевные раны с детства во взаимоотношениях с мачехой, в частности. Вот. Но, тем не менее, мы стремились друг к другу и к Богу.
1: А вот скажите, я знаю, что у Николая была зависимость, алкогольная зависимость. И как вы справлялись с этим недугом?
0: Да, это очень серьезная, очень сложная тема. Любая зависимость, она же формируется где-то из каких-то, может быть, детских травм, непроработанных. У него было свойство, вот все, что он чувствует, какую-то боль, он ее прятал внутри себя, он говорил, что все хорошо, он шагал по жизни дальше, но то, что было спрятано внутри, оно не давало покоя. Вот. Какие-то обиды, низкая самооценка, вот, может, гипертрофированное чувство вины. Вот это все, вот, непроработанные болезненные чувства, они и создают благоприятную почву для формирования зависимости. И вот у него эта зависимость, к сожалению, была. Он думал, что он с ней справился, но я-то из неблагополучной семьи, у нас были деструктивные отношения в моей семье, и поэтому я где-то со своей стороны провоцировала вот какой-то его очередной срыв и так далее. Вот так оно получалось. То есть как мы справлялись, нам единственное, что я сейчас могу сказать, это 12-шаговая программа. Вот с 37-го года, как она начала работу, международная программа, да, она актуальна по сей день, и она самая эффективная на сегодняшний день. Второй момент. Благодаря своим друзьям я поступила на заочное обучение по курсу «Душевное попечение», «Духовное попечение», «Тринити», семинария. Офис их находится в городе Курске. Вот я там обучаюсь. И как раз в этой программе я прошла курс зависимости, развод в семьях, помощь подросткам в

0: трудных жизненных обстоятельствах. То есть вот я, Бог создал такие условия, чтобы я могла разобраться в механизме этой проблемы. То есть у меня есть определенные знания, почему это происходит, откуда. Ну, вот так.
1: Да, Наталья, а можно поглубже вот расшифровать значимость 12-шаговой программы? Что она включает в себя?
0: Значит, создается группа единомышленников. Как правило, руководителем группы является человек, который на своем опыте, в собственной жизни прожил это, прострадал это. И такая создается конфиденциальная обстановка. Люди доверяют друг другу, принимают радушно вновь пришедших. У них образуются пары наставник и тот, кто может доверять наставнику, обучаться с ним. И первый шаг – это я осознаю, что я не в силах справиться сам.
1: Вот. Осознание.
0: Осознание, да. Потому что у многих зависимых людей нет проблем, я справлюсь. Ну вот сейчас я вот раз, и завтра все будет хорошо и прекрасно. Нет, это такой вот большая ошибка, большое заблуждение. Поэтому вот эта программа актуальна сегодня.
1: А человек как может, если что, обратиться по этому
0: вопросу? Я думаю, что это есть в каждом городе. Телефоны где-то надо поискать, они могут быть в интернете, они могут быть даже в регистратуре в диспансерах, в наркологии.
1: Хорошо, поняла вас.
0: Да. Ну, конечно, когда он был в состоянии запоя, отношений с Богом не было. Как у меня отношения с Богом складывались, я очень сильно переживала. Я же была созависимая. Вот интересно, что люди считают некоторые. Я не созависимая, он сам по себе, допустим, сын или муж там употребляет. А нет, все члены семьи, все, кто там находится рядом, они созависимы, потому что зависимый человек вольно или невольно влияет на решение, на настроение и так далее. Вот. Но я очень сильно переживала, и мне было тяжело с этим всем справляться. Я нервничала, я раздражалась. Ну, это естественные реакции. Вот. И когда мой муж выходил из запоя, я знала, 2 месяца, у него был цикл 2 месяца, потом срыв, 2 месяца, потом срыв. И 2 месяца я могу жить спокойно. Какой-то вот у меня тоже была цикличность, так же, как у него. Это было сложно. В 2019-2020 году я ездила в Заокский университет на стажировку по курсу, я педагог английского языка. И Коля приезжал вместе со мной. Все было отлично. Мы 1 год и 8 месяцев, он справлялся с этим своим недугом, все было замечательно. Но вернувшись домой, вот опять произошел срыв. Видимо, какой-то был стресс, и опять началось.
1: Что происходило тогда у вас в душе? Какие мысли были? И вы понимали, что вы теряете Николая?
0: Мысли были самые грустные, самые безнадежные. Я молилась Богу, я просила. Я хожу в церковь, и там сестер, братьев молиться там. Они тоже навещали Николая, беседовали с ним. У меня в голове был большой знак вопроса, что дальше будет. Я просто отдала Богу, понимая, что я ничего сделать не могу. Какие-то беседы с ним, какие-то обещания его. То есть это все было, ну, временно.
1: В таких ситуациях близкие и просто знакомые люди могут говорить разные вещи. А что вы про себя понимали и знали в тот момент?
0: Знаете, я однажды позвонила Лебенко Николаю Назаревичу, потому что этот человек руководил под Тулой адвентистским реабилитационным центром. И я кратенько объяснила ситуацию и говорю, что мне делать? Он говорит, любите его. Будьте терпеливы. Вот, говорит, это вот основное. что я вам могу посоветовать.

0: А вообще постарайтесь убедить его, чтобы он приехал к нам в реабилитационный центр. Вот. Я со своей позиции понимаю, что алкоголизм, да и любая зависимость, это не только грех с моральной точки зрения, это не только грех, но это еще и физическое заболевание. В международном классификаторе болезней у него, у алкоголизма, есть определенный шифр. Поэтому мы, видите, не можем говорить, что человек употребляет, значит, он грешник, он еще и болен. Серьезное заболевание, которое оно не лечится, оно хроническое и оно смертельное. Это не грипп. Вот, поэтому такой вот человек нуждается в особом подходе, вот, в особом отношении, очень деликатном.
1: Наталья, о чем вы говорили с Николаем в последние дни его жизни?
0: Мы с ним говорили о предстоящем отпуске.
1: Вы планировали куда-то съездить вместе?
0: Да, мы планировали часть отпуска провести в Питере, отдохнуть, а потом поехать в родительский дом. Интересно, что накануне смерти у него был длительный запой. Он не был агрессивным человеком, потому что когда человек агрессирует после употребления, это немножко другая тема. Он был спокойным человеком. Вот. И дня 2-3 он был уже трезвым, и он просил прощения у Бога, он просил прощения у меня. Опять-таки утром мы читали с ним, я читала утреннее чтение, он слушал. Вот мы так по очереди с ним всегда читали. Это была наша семейная традиция – читать, молиться вечером и утром перед сном. И перед тем, ну, перед сном и рано утром. Вот, и поэтому он уже был в состоянии осознавать, помолиться, попросить прощения. И я вот уверена, что человек понимал, что что-то у него там, что-то Бог работал с ним. Бог работал с его сердцем, с его сознанием. Накануне ночью он вообще не спал. Он мне об этом сказал. Но я убежала на работу, а уже вечером, когда прибежала, делала ему искусственное дыхание, чтобы спасти.
1: Все-таки Николая не стало. И как вы перенесли эту утрату? Где вы нашли утешение в тот момент?
0: Мне было очень тяжело. Мне было очень сложно, потому что утрата самого близкого, вот есть такое понятие, как круги привязанности. Вот я с Богом в центре, я и Бог. Второй круг привязанности – это самый родной близкий человек, с которым мы создали семью. Мы стали одной плотью, мой муж. Потом уже дети, взрослые дети, друзья, хобби, коллеги по работе и так далее. Так вот, второй круг привязанности у меня остался абсолютно пустым. Я, с одной стороны, понимала, что Коля спит, потому что Библия говорит примерно 56 раз. Я там посчитала, ну, подсчитывала, что смерть – это сон. Ну, я Богу верю. И я понимаю, что сын спит где-то у Отца Небесного. Вот у меня такая картинка, я так визуализирую себе. А с другой стороны, я же осталась совсем одна. Как я одна? Когда вот у него был такой инженерный склад ума, он все умел, он был очень шустрый, он везде успевал. У нас все работало, у нас все было хорошо, он ремонтировал все от чайников до автомобилей, он строил дом, он построил дачный дом, он построил церковь в Карпатах деревянную, он был одним из активных участников. Вот. А сейчас у меня даже сложности всякие, и я очень горько переживала эту утрату. Кто мне помог? Поддерживали братья, сестры, поддерживала красивая музыка. Есть христианские песни, на которые откликается моя душа, мое сердце. Вот, вот они звучат. Они до сих пор меня сопровождают. У меня есть подруга, хорошая подруга. В свое время она потеряла в пожаре двоих детей, сына и дочку. И вот эмоционально она меня вела. Она далеко от меня, она в Башкирии. Но вот ежедневные телефонные звонки, видео, по видеосвязи, мы разговаривали. Я могла в этом состоянии, очень важно выговориться, выплакаться, проговорить все чувства. Некоторые могут посоветовать: у тебя же есть Бог, у тебя есть молитва, у тебя есть должна быть вера, там на раз-два, помолилась, все, и вперед. Нет, нет, потому что рана душевная, она сравни ране физической. А физическую рану мы обрабатываем, заботимся,
1: принимаем. Процесс не
0: быстрый. Да, это процесс, да. И здесь то же самое, может, даже сложнее. На это стоит серьезное внимание обращать и прорабатывать, выплакаться, выговорить Богу, близкому человеку. Это важно, да. На это требуется время. Я, кстати, накануне, даже не зная, как-то вот опять-таки меня Бог вел, прошла семинар, как помогать людям, находящимся в состоянии скорби. И у меня уже были теоретические знания, как помочь самой себе. То есть если сначала у меня прошло отрицание, непонимание, я знала, что я сейчас войду в период гнева, разочарования, каких-то упреков в адрес кого-то, кто-то виноват, упреков в свой адрес, я виновата в чем-то. Вот. И только потом у меня начался период полного безразличия. Он должен был продлиться там от 6 до 15 месяцев. И только потом я уже вошла в состояние новой жизни. А потому что происходит же, меняется нейронная карта головного мозга. То есть все мои привычки, которые я наработала на протяжении своей семейной жизни, они же должны поменяться, а на это надо время. Поэтому на раз-два это не получится. Никак.
1: Да, это очень тяжело. И вот вы говорите, да, около 15 месяцев, да, когда вот абсолютное такое наступает.
0: Безразличие.
1: Да.
0: Мне было интересно даже, я ставила, я думаю, Господь, наверное, самое лучшее в этой ситуации мне тоже умереть. Вот я так ставила. Для меня это был самый, наверное, лучший выход из той ситуации.
1: Я знаю, что потери в вашей жизни не закончились на тот момент, и уходит из жизни ваша мачеха, с которой у вас были сложные отношения. Но что-то произошло перед ее уходом. Вот расскажите подробнее, как изменились ваши взаимоотношения с ней.
0: Когда она уже была беспомощная, я находилась там в отпуске в их городе, и, наверное, первый раз в жизни она сказала: «Наташа, как же я буду без тебя, когда ты уедешь?» Это было что-то. Не было с ней. Она не воспринимала меня как дочь. Я понимала, что она раздражается, что я ей практически-то не нужна. Вот ей комфортно вот там, где ей комфортно. И поэтому, да, произошло какое-то вот принятие. Принятие. И в конце, буквально там за несколько часов до ее смерти, я снова подсела к ней, чуть-чуть ей почитала Библию. Вот на протяжении этого периода, пока я там находилась, до ее смерти, я ей немножечко читала Новый Завет и молилась. И в конце, уже за несколько часов до ее смерти, я предложила ей помолиться. Я говорила фразу, она повторяла. Для меня это был нонсенс. Вообще я ожидала, что она сейчас опять раскричится, разнервничается, папа поддержит ее, и ничего у меня не получится. Однако получилось. И вот где-то 5 предложений, молитва из 5 предложений у нас с ней состоялась, и буквально через пару часов она умерла.
1: Это просто потрясающе. У меня даже слов нет. Действительно, это невероятное что-то. Это чудо в жизни, наверное, вашей мачехи, да, которая сопротивлялась долгие годы.
0: Да, слава Богу, что это случилось. Я очень рада. Я очень рада этому.
1: Наталья, очень многие, когда теряют близких, они теряют смысл жизни. Вот что бы вы сказали этим людям?
0: Я бы им посоветовала

0: Я хочу сказать вот что. В Библии, в Новом Ветхом Завете есть множество историй, удивительных историй о том, как Бог руководит жизнью. Например, Он появляется в жизни Марии. Он появляется в жизни будущих апостолов. Господь в жизни Моисея, который пас овец и уже, наверное, ну, как-то так вот занимался семьей и сельским хозяйством. Вот Господь удивительный, Он всегда рядом. И я бы посоветовала, наверное, строить с Ним отношения. Строить с Ним отношения, потому что Он меняет жизнь, качественно меняет жизнь. Он дарит чувство удовлетворения, Он дарит радость, Он дарит надежду. И довольно интересные и увлекательные перспективы. Поэтому, наверное, самое ценное вот в той ситуации, в которой я оказалась, или кто-то из зрителей, я рекомендую настоятельно, на собственном опыте, строите с Господом взаимоотношения. Он тот, кто никогда не подведет и никогда не разочарует.
1: Да, аминь. Наталья, ну, в жизни, конечно, зачастую так бывает, что когда теряют люди своих близких, они обвиняют Бога за то, что Он допустил это. Что вы скажете по этому поводу?
0: Да, у меня была такая перспектива идти этим путем, кого-нибудь обвинить. И так же легко, да, так вот, ну, ответственность переложить на кого-то. Поэтому есть такой принцип, апостол Павел его высказал. Он говорит, за все благодарите. Так все просто. Я попробовала этот принцип в действии, в жизни. Говорю, Господи, благодарю Тебя, потому что у меня есть перспектива с мужем встретиться. Ну, поскольку это сон, да, и Библия нам говорит о том, что мертвые во Христе воскреснут. У меня, кстати, на могиле моего мужа, ну, помимо фото и анкетных данных, еще такая керамическая табличка с библейским текстом. Там цитата из Евангелия от Иоанна 11:25. Иисус говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И там табличка у меня. Знаете, это классная вещь, когда мы, верующие, прощаясь со своими близкими, вот такие таблички повесим на те кресты, которые на могиле стоят. Это же тоже проповедь. Это проповедь. Я верю в это. Я знаю, что это случится. Поэтому вот я вот сейчас какой-то, ну, довольно сложный период в моей жизни. Господь меня ведет, Он помогает. Он компенсирует нехватку мужа. Вот, но Он меня не просто ведет по жизни, а ведет к встрече.
1: Да, встреча все-таки возможна.
0: Да.
1: И, пожалуй, мы должны жить с этой верой.
0: Да, да. А по-другому никак. Потому что если не верить словам Иисуса, словам триединого, вечного, всемогущего Бога, то это крах. То это полная безнадега. У меня нет оснований ему не доверять, потому что однажды он мне сказал, подойди к этому брату, а потом я снова к нему подойду. Только он уже будет другим, свободным от зависимости.
1: Да, аминь. Да,
0: аминь.
1: Пусть будет так. Наталья, я желаю вам счастья, настоящего женского счастья.
0: Спасибо.
1: Пусть Господь вас благословит во всем. Пусть будут новые какие-то открытия в вашей жизни. И пусть все ваши надежды исполнятся.
0: Спасибо большое. Ведь, знаете, можно сокрушаться, так жизнь складывается драматично, тревожно. Можно по этому поводу сокрушаться долго. Однако это же вот эти все проблемы, переживания, травмы, потери – это мощный ресурс извлечь опыт, идти дальше по жизни в более зрелом состоянии, и помогать другим людям. Поэтому вот я так вижу ситуацию.
1: Наталья, огромное вам спасибо за это искреннее общение.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, Господь — наше утешение и защита. Он дарует нам тот свет, который

Какое утверждение лучше всего отражает ваши чувства? Изучение Библии – это лучшая часть моего дня. Я с таким же нетерпением ожидаю этого времени, как и любого другого приятного занятия. Или изучение Библии – это скучное, неинтересное и никак не захватывающее меня занятие. В какой-то степени мне приходится заставлять себя читать Библию, поскольку я знаю, что это необходимо. Но я не жду этого времени с удовольствием. Давайте с вами прочитаем небольшой текст из Евангелия от Марка. «Потом Христос опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел, и стал видеть все ясно». В этом библейском тексте говорится о слепом человеке, глаз которого Иисус коснулся дважды, прежде чем тот обрел кристально чистое зрение. Нам тоже бывает необходимо посмотреть на все новыми глазами. Иногда мы тоже нуждаемся в повторном прикосновении. Предлагаем вам два метода для изучения Священного Писания, которые помогут вам найти новые семена истины в Слове Божьем. Применение этих двух простых принципов изменит ваше отношение ко времени, которое вы проводите в изучении Библии. Глазами радостного изучения Слова являются зрительное представление и отождествление. Когда вы читаете библейские истории, постарайтесь ярко представить себе каждую сцену в повествовании. Зрительно представьте себе человека, разбитого параличом, в то время как Иисус приближается к нему. Или представьте себе переполненную народом базарную площадь в Иерусалиме. Глазами Иисуса взгляните на голодную толпу, сидящую на склоне горы у Галилейского моря. Вместо того, чтобы спешно прочитывать библейский отрывок в попытке добраться до сути, сделайте небольшую остановку и живо представьте себе все эти картины. Когда вы представите себе все эти сцены, попытайтесь отождествить себя с библейскими персонажами, о которых говорится в том или ином повествовании. Например, представьте себя на месте женщины, которую взяли в прелюбодеянии. Представьте себя на месте разбойника на кресте. Представьте себя на месте римского сотника, который распинает Христа. Попытайтесь понять чувства этих персонажей. Как бы вы чувствовали себя на их месте? О чем бы вы думали, если бы вам пришлось пережить то, через что проходили они? Что, если бы вы оказались на месте Даниила, которого несправедливо осудили и бросили в львиный ров? Как бы вы себя чувствовали на месте Моисея, который ступил на дно разделившегося моря? Попытайтесь проанализировать мысли и чувства библейских героев. Поставьте себя на их место. Плачьте вместе с ними, радуйтесь вместе с ними. Пусть ваш дух взлетает вместе с их триумфом и падает вместе с их поражением. Новый взгляд на обычные вещи превратит для вас исследование Библии в радостное приключение веры.

0: А как вы оцениваете сегодняшнее состояние в России с религиозными свободами?
1: Да, вы знаете, на самом деле ситуация...

0: ситуация неоднозначная, я бы сказал. Потому что, с одной стороны, есть позитивная сторона, когда государство действительно взаимодействует с религиозными объединениями, они представлены в ведущих комиссиях, советах при президенте Российской Федерации, на уровне субъектов, в различных комиссиях субъектов, которые посвящены, работа которых посвящена в том числе вопросам свободы вероисповедания. Религиозные организации участвуют у нас в грантах, получают эти гранты. Вот последние годы это достаточно активно отслеживается. Да? Но вот при всей кажущейся вроде стабильности ситуации, мы, с другой стороны, имеем растущую статистику, или даже не растущую, наверное, на одном уровне держащаяся статистика по правонарушениям, ответственность за которые предусмотрена статьей 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это порядка 400 дел в год. Вот в этом году это 338 в минувшем 2020 году. До этого было чуть выше и так дальше. То есть на определенном уровне это все-таки держится. Потом появились разные независимые мониторинги, которые тоже ситуацию отслеживают и отмечают, что не только нарушения по статье 5.26, а также выросло число деформационных материалов, например, в отношении в основном евангельских протестантских церквей. И по результатам этих мониторингов, в том числе вот Институт верховенства права, институт, которым я руковожу, мы провели мониторинг в прошлом году и увидели, что до этого всегда как бы это все знали, потому что это отражалась статистика, что первые протестанты по нарушениям, ну, наверное, не потому, что они самые активные нарушители, потому что они, наоборот, очень законопослушные люди, это все результат ряда факторов. И некомпетентность порой правоприменителей, и недостаток правовой культуры в целом, и многое другое. Конечно, бывают случаи, когда действительно за дело привлекают, такие случаи есть, когда... Но в целом, если относиться к этим поправкам, они излишни, даже по миссионерской деятельности. Так вот, мы увидели в результате мониторинга, что в некоторых регионах, на самом деле, на первое место вышли мусульмане. Их тоже штрафуют по статьям и 5.26, и даже где-то они впереди. Например, у нас больше всех нарушений. У нас Дагестан, Крым, а там очень много вот, привлечений именно мусульман по этим статьям. И для нас сегодня как бы такой показатель, что с одной стороны, да, все стабильно, с другой стороны, есть растущая статистика. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть ряд проблем, которые необходимо решать быстро и эффективно, может быть, даже не быстро, а наоборот, глубоко прорабатывать какие-то вопросы и подходить к этому детально очень. То есть, как у нас сегодня законы обсуждаются, да, при их принятии, при законотворческом процессе. На самом деле, ну, фактически, очень много экспертов, стоящих, на самом деле, уважаемых, они выключены из процесса вообще. Обсуждения, дополнения, их просто не приглашают, просто не зовут, а это обязательно необходимо делать. Необходимо получить от общества, от непосредственно самих религиозных организаций, не опосля, не после какого-то шума, как это было с последним проектом. Нужно пригласить всех, выслушать всех и сделать реально нормальный, хороший закон, законопроект, который не создаст проблем при его применении в будущем. Потому что у нас, помимо того, что законотворчество бывает хромает, и вот последние поправки это трудно назвать серьезным юридическим текстом каким-то, у нас еще и хромает правоприменение. То есть вот этот баланс нужно искать, где взаимодействовать, вместе с государством решать, что-то предпринимать, общаться, вести диалог, ни в коем случае не вставать в глухую конфронтацию. Мы категорически против этой в Славянском промцентре. Мы всегда за конструктивную критику, которая приведет к положительным результатам для верующих и для реализации свободы вероисповедания в России.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

Итак, ингаляция с эфирными маслами. Что интересно, так это вот этот ингалятор. У него есть своя особенность, ячейки, которые можно капать по отдельности эфирные масла. Ну, конечно же, эфирные масла можно капать и в другой ингалятор, или в чашечку, в стаканчик, как вы там привыкли, или можете приспособиться. Но этот преимущество имеет свое. Итак, эфирные масла у нас капаются в разные ячейки, тогда они не смешиваются, значит, не мешают друг другу взаимодействовать. А в свободное пространство мы наливаем кипяток. Желательно, чтобы вода прям не сильно кипящая была, да, вот, а немного остывшая или отстоявшаяся, но горячая. Не наливаем кипяток по той причине, чтобы не обжечь себя, потому как будет очень активный пар, горячий, с эфирными маслами, и чтобы у нас не было никакого покраснения в носу. Дышать можно и ртом, и носом, погружая именно в воронку. Вдох и выдох делаем внутрь. На вдохе мы задерживаем дыхание на пару секунд. Так я показываю.

В конце промокнем лицо салфеткой. И что еще надо сказать? Процедуру делаем в течение 7-10 минут, пока идет пар. А теперь давайте я вам немного расскажу, какие масла можно сочетать при разных заболеваниях. Ну, можно композиционно использовать их, а можно по отдельности, такие как эвкалипт, шалфей используются при заболеваниях простудных, ангина, грипп, гайморит. Они подсушивают слизистую, и это будет очень комфортно вам дышать и, соответственно, помогут в лечении вам. А вот чтобы повысить настроение и при вегетососудистой дистонии, лучше всего использовать цитрусовые эфирные масла, такие как лимон, апельсин. И улучшить было бы хорошо лаванда этот вкус. Пройдут у вас головные боли, и вы будете прекрасно себя чувствовать. Ну что, следующая ингаляция. Мы можем использовать отвар трав. Ну, соответственно, те травы, которые вы уже переносите, и заметьте, что если у вас нет аллергической реакции, отвар трав мы наливаем в ингалятор. Вот. И все так же. Вдох-выдох в ингалятор. И задерживаем немного дыхания на вдохе.

Что здесь я бы хотела отметить? Во-первых, травы могут быть не горячими, и вдыхать их можно носом. А во-вторых, можно вдыхать ртом, если мы хотим проингалировать очень глубоко себя. О, вот это вот ингаляцию любят дети. Почему? Потому что нет таких сильных, ярких запахов. Ингалятор особенный. Посмотрите, у него здесь открывается крышечка. Мы засыпаем соль. В общем, это называется сухая ингаляция. Чуть-чуть помогаем соли туда попасть. Очень полезно тогда, когда мокрый кашель. Вот. Закрываем, чтобы ничего не высыпалось. И соответственно делаем вдох-выдох, задерживая на вдохе немного дыхания. Делая так. Немножко будет соленовато во рту. Но за то, что это будет полезно для детей. Ну что, следующая ингаляция. Это вот такая система, куда мы можем налить немного отвара трав. Совсем не

немного для того, чтобы быстро закипело. И используем эту процедуру при обильном отделении из носа, при косметических процедурах, как подогрев лица, но не надо использовать тогда, когда повышено артериальное давление. Включаем и ждем закипания. Как только закипит, мы опустим лицо и будем делать прогревание. Кстати говоря, при косметических процедурах было бы хорошо использовать ромашку, так как она противовоспалительная. И, в принципе, все, чтобы лицо распарилось, эффект противовоспалительный мы получили. Ну и, соответственно, мы еще прогреем все мышцы лица. Итак, опускаем лицо. Ну, такой аппарат есть в каждом доме, наверное, потому как все чаще и чаще покупают небулайзеры. И, ну, чтобы использовать в лечении детей. Можно использовать разные виды лечебных средств, но мы хотим вам рассказать про минеральную воду. Вот именно минеральной водой можно ингалироваться небулайзером. Неважно, какой производитель будет минералки, нам важно, чтобы она была без газов. Вот, в данном случае мы взяли с бювета минерального источника и будем 7-5 мл вливать в аппарат. Отстегиваем его, открываем крышечку, соответственно, да. И здесь наблюдайте за рисочкой, которая ограничивает вас в миллилитрах. Не все знают, что вот нельзя его наклонять. Вот это устройство нельзя наклонять. То есть вот так или так. Потому как здесь начинает все пениться, и эффекта не будет, соответственно. Масочку мы немножко так уплотним. Это для взрослых масочка. Ну и все. Я буду включать аппарат, он будет сильно шуметь. Но вы здесь увидите, как поднимается пыль, воздушная пыль. Ингалируемся именно воздушной пылью. Такая ингаляция подойдет тем, у кого воспаление дыхательных путей. Начинаем.

я остановлю, всю процедуру до конца показывать не буду. Соответственно, мы делаем это 5-7 минут. Заканчивается тем, что мы просто пристегиваем это все и моем после каждого больного человека, чтобы не было перекрестных заражений, да, от одного к другому ребенку. Очень интересно использовать этот аппарат тогда, когда уже идет глубокий кашель. Смягчение будет отхождение мокроты. Ну и можно использовать тогда, когда и сухой кашель. Будет легче дышать и не больно будет происходить этот акт откашливания. Вот так, вот такие есть процедуры, вот такие есть ингаляторы, можно использовать по-разному их. А если вообще у вас нет никаких приспособлений, используйте просто стакан, наливая туда горячую воду и дышите себе на здоровье. Не закрывайте при этом лицо каким-то покрывалом, это совершенно не надо, чтобы не потерять контакт, ну, с больным человеком, чтобы он был всегда у вас на виду. Еще одна интересная деталька. Если вы вдыхаете носом, то вы обогащаете свой мозг разными полезными веществами, такими как фитонциды. Если вы вдыхаете ртом, то, соответственно, вы будете лечить бронхолегочную свою систему. Природа является самым лучшим лекарством для нас. Используйте его, это Божий дар.

Когда мы хотим улучшить состояние мышц тазового дна, нужно понимать, что необходим комплексный подход. Нам нужно работать и с осанкой, и с дыханием, и с включением мышц живота, а также учитывать, что наши

Мышцы тазового дна связаны с приводящими мышцами бедер. Улучшение тонуса мышц тазового дна невозможно без тренировки приводящих мышц бедер. И сегодняшний комплекс посвящен работе с внутренней поверхностью бедра. Для первого упражнения мы ложимся на спину.

Сгибаем ноги в коленях и слегка отставляем стопы вперед от таза. Руки необходимо расположить подальше от тела, чтобы находить в них опору. Убедитесь, что у вас есть ощущение широких ключиц. Макушкой тянитесь от таза. И теперь мы выводим одну ногу, согнутую в колене, наверх. Обопритесь руками в пол, хорошо погрузите опорную стопу. И мы начинаем двигать, рисовать круг коленом на потолке. Как будто ваше бедро через колено продолжается таким карандашом, и вы рисуете круг на потолке. Двигайтесь в небольшой амплитуде, плавно и медленно. Если у вас есть какой-то дискомфорт в тазобедренном суставе, уменьшите амплитуду и скорость. Поменяем направление движения. Если вы давно тренируетесь, и вам легко выполнять это упражнение, у вас хорошая гибкость суставов, вы можете попробовать более сложную версию, когда нога будет натянута, а вторая нога опущена вниз. Руки также будут хорошей поддержкой вам. Продолжайте вытягивать позвоночник через макушку, подвигайтесь в одном и в другом направлении. Таких кругов можно сделать 6-8, и затем повторите это упражнение с другой ноги. Для следующего упражнения мы вновь лежим на спине, ноги согнуты в коленях и удобное расстояние от стоп до таза. И мы начинаем отводить бедро, позволяя ему опуститься, а таз оставляем неподвижным. Для этого крестцом, это часть позвоночника ниже поясницы, вы прям погружаетесь в коврик, даете стабилизацию таза, и вам помогают руки. Они активны, вы можете слегка вытягиваться через пальцы, и помогает опорная стопа. Повторите так 4-6 раз, и затем позвольте тазу скатиться за ногой. Таз как бы перекатывается на половинку, одноименную с ногой двигающейся, и мы возвращаем все на место. Запомните это движение. И мы немного усложним упражнение. Руки в пальцевый замок за голову. Вытягиваем руки через локти. И организовываем такую поддержку, как будто бы это корзина для головы. Ваши руки хорошо держат вашу голову, а голова, шея расслаблена. И теперь, когда ваша нога будет двигаться в сторону и таз укатываться за ногой, вы будете выполнять сгибание головы, шеи и верхней части грудной клетки. И здесь нам важно сделать выдох. И возвращаясь, сделать вдох. Выдох. Продолжайте тянуться через локти. Ваши руки как бы помогают голове приподняться. И мы поднимаемся невысоко до нижнего угла лопатки. И все то же самое нужно повторить с другой ногой. Для следующего упражнения мы выходим в опору на предплечье. Вы можете положить ладонь. Важно, чтобы опора была не только в локоть, а на всю длину предплечья, вплоть до кончиков ваших пальцев. И здесь мы ставим ногу, которая сверху, на стопу, под удобным углом. Нижняя нога выводится вперед, и важно развернуть ее пяткой к потолку. И мы будем приподнимать ногу. Делайте это без рывка, плавно. Макушкой продолжайте тянуться вверх. Важно, чтобы ваше туловище было хорошо стабилизировано. Опирайтесь для этого на руку. Удержите таз на месте. И мягкими, такими упругими движениями мы приподнимаем ногу. Не обязательно здесь поднимать ногу высоко. Выберите доступную вам сегодня амплитуду. И подстройте дыхание под движение. Выдох. Опускаем вдох. Выдох. Когда ваша нога поднимается, то опорная стопа больше давит в пол, давая телу лучшую стабилизацию. Вы так можете выполнить 8-10 повторений, и нужно сделать все то же самое с другой ноги. Для следующего упражнения мы становимся на четвереньки, ладони располагаем точно под плечевыми суставами, и колени мы ставим близко друг к другу. И убедитесь, что между ладонями и коленями достаточно расстояния, чтобы ваше туловище поместилось туда в нейтральном положении. И пусть у вас будет ощущение, что вы поддерживаете потолок затылком, лопатками
и тазом. В этом положении, сохраняя вот эту нейтраль, вытяжение позвоночника, мы отталкиваем руками коврик от себя, двигаемся назад.

Важно, чтобы вы не подкручивали таз, и теперь голенями отталкиваемся, двигаемся вперед. Подвигайтесь так несколько раз, убедитесь, что копчик не кивает вниз. И теперь мы одну ногу заводим за другую и будем двигаться в этом положении. Мы смещаем корпус назад, пока вы не подкручиваете таз, пока удерживаете нейтраль в спине. Запомните это движение. Наша цель сейчас в разных движениях и положениях удержать нейтраль спины. Теперь мы возвращаем ногу, и у нас будет такое движение. Мы будем разворачивать бедро внутрь, голень стопу отводить в сторону. Мы находим вот эту точку, в которой будет опираться стопа, поднимаем колено и как можно дальше разворачиваем бедро, чтобы колено у нас смотрело вверх. И в этом положении, сохраняя нейтраль спины, мы отправляем вес тела назад, возвращаемся. Можете подвигаться так несколько раз, настроить это движение. Теперь нам нужно будет все соединить. Опускаем колено вниз, заводим колено за колено, двигаемся назад. Возвращаем колено, отводим голень стопу, поднимаем бедро и с ровной спиной уводим вес тела на опорную ногу. И вновь. Таких движений можно сделать 10-12 повторений. И нужно проделать то же самое с другой стороны. Для следующего упражнения нам нужно принять упор на коленях. Мы одну ногу выпрямляем, ставим в сторону, стопу разворачиваем пальцами вперед. И теперь мы выстраиваем линию позвоночника. Вытянитесь через макушки и почувствуйте вот эту единую линию, на которой как пирамидка выстраивается таз, грудная клетка, голова. Важно, чтобы в этом упражнении вы не сгибались и не разгибались, а сохраняли нейтраль. И теперь мы с вами тянемся ягодицами назад, как будто бы мы хотим сесть на опорную ногу на пятку и возвращаемся. Нейтраль в спине мы удерживаем, нога прямая. И попробуйте ногой как бы подтягивать коврик к себе, чтобы у вас появился тонус по всей внутренней поверхности ноги. Итак, мы с вами двигаемся, слегка подтягиваем стопу к себе, ягодицами тянемся назад. И очень важно, чтобы здесь вы не подкручивали таз. Когда вы так двигаетесь, вы будете ощущать тонус по внутренней поверхности бедра, возможно, тонус по ягодице. Если у вас только напрягается квадрицепс, это передняя поверхность бедра, то попробуйте слегка развернуть таз, отправляя копчик как бы немножко вверх и приседать меньше. И когда мы отправляем тело назад, это вдох, и поднимаемся, выдох. Это важно. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Не забывайте подтягивать ногой пол и вытягиваться через макушку наверх. И проделайте то же самое с другой ногой. В следующем упражнении мы вновь принимаем упор на коленях. И ставим вновь ноги в сторону. Нам тоже потребуется активный тонус приводящих мышц. Стопу пальцами разворачиваем вперед и как будто бы немного подтягиваем коврик к себе. Руки можно вывести перед грудью, локти в сторону. Убедитесь, что ваши плечи опущены, а макушка тянется вверх. И в этом положении мы будем отклонять тело в сторону. И пусть у вас будет ощущение, что два бока сохраняют одинаковую длину, чтобы не получилось, что вы просто сгибаетесь в пояснице или в ребрах. Мы отклоняем тело и возвращаем. Хорошо. У нас в этом упражнении будут хорошо включаться диагональные линии. Будут тренироваться мышцы живота. И если вам легко, вы можете добавить небольшое усложнение. Мы опускаемся вниз. В этом положении разворачиваем корпус в сторону. Раскрываем руки, возвращаемся. И раскрываем руки по сторонам, груди наверх. И вернулись. И с дыханием соединяем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще вдох, выдох, макушкой продолжаем вытягиваться, руками растягиваем себя в стороны и стопа активная. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох.

Наше тело создано уникальным, и забота о нем через осознанное движение является Божьим замыслом в достижении прекрасного самочувствия. Помните, движение – это жизнь.

Многие очень любят десерты, и кому-то нельзя белую муку, кому-то нельзя сахар, кому-то нельзя цельное молоко. Именно поэтому сегодня я расскажу вам про десерт, который можно сделать без всего этого. Это наш брауни, который мы сегодня будем делать из овсянки, орехов, какао. В качестве сладости мы используем банан и чуть-чуть подсластителя. Причем подсластитель мы берем современного поколения. Если вы используете подсластитель в своих рецептах, то обязательно обратите внимание, чтобы они были из натуральных крахмалов, типа стеви. Смотрите, следите, читайте этикетки, это важно. Что, начинаем делать, да? Мы залили вот такое количество овсянки овсяным молочком. Дали им настояться минут 15, чтобы семена немножко разбухли. И сейчас мы, в принципе, просто все смешаем. Вот эту нашу разбухшую овсянку. Овсянка – это хороший источник клетчатки, поэтому обязательно используйте ее в своих блюдах. Сразу кладем сюда какао. Кладем сюда разрыхлитель. Так. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть подсластителя, буквально 1 грамм, потому что он 1 к 5 по сладости. Сюда мы добавим половинку банана. Целое это будет много на такое количество. У нас сегодня маленький миниатюрный брауни. Так. Яйцо. И замешиваем наше чудо-тесто.

0: Ну вот, тесто готово практически за 2 минуты. Мы выливаем его в нашу форму. Пахнет вкусно уже сейчас. А нам нужно добавить сюда немного орехов. Мы их немножечко утопим в тесте, потому что они в разрезе будут и выглядеть красиво, и будут очень вкусными. Все, вот это чудесное тесто можно ставить в духовку. Мы сейчас его поставим буквально на 20-25 минут. Оно поднимется, приготовится. И в конце мы смажем растаявшим шоколадом и добавим лепестки вот таких красивых орешков. Поэтому готовьте с удовольствием. Пусть даже десерты в вашем доме будут полезными, а не вредными.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Когда ребенок маленький и активно растет, родители очень переживают по поводу неизвестного. И к подобным вещам, как появление температуры, относятся очень трепетно. В большинстве своем эти переживания по поводу состояния ребенка не имеют под собой реальных оснований. Но иногда они могут указывать на опасные заболевания. Насколько опасно повышение температуры для ребенка и как ему помочь в этот период, поможет нам во всем этом разобраться и даст конкретные рекомендации эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы будем говорить о высокой температуре, о повышенной температуре. Давайте с вами сначала поймем, почему вообще у ребенка повышается температура.
1: Но она повышается как защитная реакция на какую-то угрозу. Это может быть вирус, бактерия, грибок, инородное тело какое-то, да, общее воспаление или прорезывание зубов, вакцинация, да, угу. Выработка иммунитета. Это защитная реакция организма, когда повышается температура и запускается механизм реакций сложных, гуморальных, клеточных, когда у нас активируются антитела, активируется выработка интерлейкинов, активируются фагоциты, которые съедают бактерии. Угу. Все вот они работают при повышенной температуре тела. И сами многие вирусы и бактерии, они погибают при температуре выше там, 37-38-39 градусов.
0: Даже так. Если у ребенка при болезни не повышается температура, это может о чем-то серьезном говорить, что у него организм, например, не борется?
1: Если это легкое течение болезни, насморк, чуть-чуть покашлял, а не серьезный грипп, то ничего страшного, не обязательно должна быть какая-то гиперреакция. Угу. Да? Если это тяжеловирусные инфекции, угу. Да, бактериальные, то должно быть повышение температуры, как какая-то реакция. Угу. Вот такие ареактивные протекания инфекции тоже могут свидетельствовать о каких-то сбоях в организме. Угу. Да? И иногда бывает гиперреакция на прорезывание зубов. Угу. Если ваш ребенок тяжело переболевает каждый зуб, это не значит, что у него низкий иммунитет. Это, возможно, у него такая сильная реакция на вот это вот воздействие, и вот у него сильный иммунитет, сильный ответ.
0: Угу. А какая температура считается нормой для ребенка?
1: Средняя норма 36,6-36,8. Угу. У грудных детей 37,5 в вечернее время. Если ребенок поплакал, также температура поднимается на градус выше. И это вот ничего страшного. Также у грудных детей зависит от температуры окружающей среды. Они очень быстро охлаждаются, очень быстро перегреваются. А то, как вы их одели, у ребенка может варьировать температура на 2 градуса. Более старших детей уже более совершенно терморегуляция.
0: Угу. Какую температуру уже точно нужно сбивать?
1: Ну, здесь стоит поговорить о двух видах лихорадки у детей, да, как дети переносят. Бывает лихорадка белого типа и розовая лихорадка
0: красного типа. Вообще не слышала об этом.
1: Да? Наверное, вот если я вам сейчас объясню, вы увидите. Пойму. Знаете, какая у вас, да, у ребенка. Угу. Когда у ребенка пик лихорадки, пик температуры, а какие у него ручки? Теплые, розовые и лицо, да, теплое, розовое. Или бледные и холодные. Если бледные и холодные, это температура, это реакция бледного типа, да, белого, это говорит о том, что у ребенка спазм сосудов на температуру. Это опасная температура. Эту температуру мы не сгоним какими-то физическими методами. Вот, противопоказаны какие-то физические процедуры. Такую температуру мы сбиваем лекарственными препаратами и стараемся все-таки ниже 38,5. Да? Если у ребенка лихорадка красного типа, ручки теплые, ручки могут быть влажные.

0: красный, значит, сосуды расширены, терморегуляция проходит, мы можем держать такого ребенка, если нету фибрильных судорог, судорожного синдрома, да, вот тогда мы можем сбивать температуру 38,5, 39, да, мы выдерживаем этот промежуток, в течение там 3 дней вы можете, да, держать, если вы держите такая температура, и на фоне такой температуры происходят все защитные реакции, борьба с вирусами. Если температура идет за 38,5, 39, 40, мы такую температуру снижаем разными способами.
1: О градусниках поговорим. Сейчас огромное количество градусников, особенно там, для малышей. Чем они отличаются и какой лучше выбрать?
0: Ну, существуют градусники термометные ртутные. А вот у нас тут представлены ртутные, да, термометры.
1: По старинке, да. Да. Все мы его знаем.
0: Ну, и на самом деле, вот самый достоверный, да? У нас в больнице, если мама приходит, говорит, прибегает, ой, у меня у ребенка 40, я сначала поставлю вот ртутный термометр, потому что иногда мама померила электронным, иногда она инфракрасным померила, и могут быть недочеты. Все-таки вот мы больше доверяем, перепроверяем таким градусникам. А желательно, если вы выбираете ртутный термометр с ребенком, выбирайте в аптеках те термометры, у которых вот внутренняя колбочка с ртутью идет в защитной пленке. Это значит, когда падает термометр, он разбивается. Знаете, как защита стоит на автостеклах? Стекло не разбивается, оно остается на пленке.
1: Разбитым,
0: также
1: да.
0: У нас остается пленка, кокон, и в ней ртуть. Не рассыпается, мы не собираем, не вызываем там бригаду. Да? Вот это, что говорится о ртутных градусниках. Самые достоверные, надежные, да, старинки. А электронные. Проверяйте батарейки. Вот такой совет, да?
1: А как их проверишь? Ну, наверное, надо сравнивать, да, просто?
0: Да, да. Вы периодически ставить. Вот им пользуетесь, и потом сравнивать. Если вы видите, что ребенку явно плохо, а он вам показывает 35,3, или наоборот, если он вам начал показывать 40, ну, тут явно не 40, да, вы проверяйте. Или иногда сам градусник может об этом оповестить. Читайте инструкцию. На некоторых электронных термометрах в инструкции указано, после того, как издается звуковой сигнал, да, мы включаем, запищал, ставим, меряем температуру, пищит. Мы вынимаем, смотрим, о, нормально, так вроде 37, а ребенок горячий. В инструкции указано, подержите градусник еще 5 минут после звукового сигнала, 3 минуты, и достаете. И вот тогда температура будет достоверна. Да, читайте инструкции при использовании электронных термометров.
1: Я на самом деле всегда вытаскивала после
0: звукового сигнала. Да, да. Возможно, у вас на градуснике такая. Ну, добрая половина, да-да. Вот. Еще зависит от места применения. Вот на звуковой сигнал. Подмышечной области, допустим, мы должны 5 минут выдержать. Если мы ректально вставляем, да, ребенка, это же будет другая температура, в ротовую полость, в уши, там... Температура может варьировать на 0,5 градуса, нормы температуры, да, если у нас подмышечной области ниже, там ректально у ребенка будет выше. Да? Вот, это мы учитываем. Существуют инфракрасные градусники, очень удобно, измеряется, да, на крупных сосудах, он включает на крупных сосудах, лоб, виски, шея, но у очень активных детей он также малоинформативен, потому что ребенок крутится, а температура должна быть измерена в покое, ребенок сидел, встал, а если ребенок побежал, это у нас добавляются градусники, да. Также существуют полоски мы прикладываем, у нас там синий, зеленый, красный цвет колбу приложили, но это как экстренная мера. Мы приложили, увидели за 38, дальше меряем, перепроверяем.
1: Все-таки самая достоверная температура под мышками?
0: Достоверно она будет везде.
1: А.
0: Да. Если это не женщина. Ну, вот эти 36,6 это под мышками, да, общепринятые. Кто-то меряет, во рту будет выше, да, в ушах тоже выше. Ну вот. Единственное, не применяется под мышками, это у женщин, кормящими грудью. Ну, при лактации, да. Ну, наверное, знаете. Ну, большей частью дети мы меряем так.
1: Методы снижения температуры какие?
0: Методы у нас делятся на медикаментозные и на физическое охлаждение. Да? Ну, начнем, наверное, да, с физического охлаждения. А, гидротерапия очень успешная. И также воздухом. Если ваш малыш затемпературил, да, у него лихорадка красного розового типа, да, ручки тепленькие, холодненькие, мы нашего малыша раздеваем. Мы с

0: Снимаем памперс, да, оставляем его в трусиках, там, кладем на пеленочки, не жалеем штаны. Пусть малыш охлаждается. У них очень хорошая терморегуляция через кожу. Он охлаждается. Да? Мы не перегреваем, ребенка не кутаем. Если ребенок только заболевает, у него насморк, да, температуры еще нет, мы ребенка одеваем тепло. Угу. Как только у ребенка поднимается температура, мы его раздеваем. Комната должна быть проветренная. Это у нас физическое охлаждение, охлаждение воздуха.
1: Надо же, меня всегда держали под тремя одеялами.
0: А, это уже следующий метод, да, когда мы ему даем горячую жидкость, мед, лимон, поем, и мы вызываем потоотделение, и мы нагоняем эту температуру, запускаем, активируем это механизмы. Да, это другое. Но если у вас повседневно ходит ребенок, мы его охлаждаем, раздеваем при розовом типе. Если у ребенка бледные руки и конечности, мы их сначала постараемся согреть, теплыми носочками, не надо, там, немножечко растираем. Если не удается перевести в розовый тип, мы применяем спазмолитики, да, нож. Чем опасен вот этот белый тип сосудистый? У нас, помимо того, что сужены сосуды, мы его будем нагревать, мы его внутри нагоняем, у нас возникает отек мозга, да, инфекционно-токсический шок, и также возникает надпочечниковая недостаточность. Это тяжелое состояние, поэтому белого типа лихорадки мы относимся аккуратно. Гидротерапия. Для таких маленьких детей мы применяем локальное воздействие. Носочки, тряпочка. Маленькие тряпочки для ручек и побольше тряпочек на лоб. Мы смачиваем в холодной, в ледяной воде. Немножко ребенку не понравится, мы его успокоим. Если ребенок уснул, не надо мучить его, да, не надо ему постоянно менять, надевать, если ребенок просыпается и беспокойно от этого, пусть он поспит. Как только он просыпается, да, мы продолжаем это. Вот, мы надеваем ледяные носочки, вот, холодные, вот, на ножки, если розового типа лихорадка, да, а на ручки.
1: Они должны быть прям очень мокрые? Или их надо отжать?
0: А, мы чуть-чуть, ну, чтобы не текло, не капало, да, мы можем положить на клееночку или себе на руки там клеенку, чтобы он... Но они должны быть влажные, да, у нас должно что-то испаряться, происходить теплообмен, да, физика наша, да. Потом на лоб, область крупных сосудов, голову, голову мы ребенку не трогаем. Вот именно лоб, область крупных сосудов, да, смотрите, чтобы в уши нас ледяная вода тоже не заливала, у малышей там короткие эти проходы, широкие. И область запястья. Вот. Это наша гидротерапия, а она действенна. Если лихорадка розового типа, да, если она пошла за 38,5, мы видим, что нужно что-то делать, попробуйте начать с этого, если ребенок хорошо переносит. Если вы начнете, очень часто температура падает, и вам не придется медикаментозно. Более старших детей мы можем взять простыню холодную, без головы обернуть ребенка, если ребенок хорошо переносит. Если какие-то негативные реакции, да, мы можем его просто обтирать, взрослого ребенка, да, те же самые носочки.
1: А маленьких детей вот заворачивать не стоит?
0: Смотрите на реакцию ребенка, лучше не стоит. Просто у маленьких детей генерализованный ответ. Он в ответ на это ледяное обвертывание может остановить дыхание рефлекторно, да, и это опасно, мама может растеряться. Если мама опытная, подкованная, да, и если есть какие-то судорожные синдромы, мы вот это все не применяем. Да? Если какие-то заболевания почек, мы также локально температуру, холод не используем. Вот это полное обертывание. Вот. Дальше, если мы переходим к медикаментозному лечению, да, существуют вот для детей разрешенные препараты, это нурофен и парацетамол. Мы не используем детям аспирины, нимесулиды, вот эти все взрослые препараты детям не используем. Это многие взрослые говорят, бабушка так лечила, и у нас пройдет. Нет. Да. У нас были случаи тяжелых кровотечений, желудочно-кишечных, носовых у детей после приема 3-4-дневного, 7-дневного приема аспирина на дозировке. Потому что у детей угнетается кроветворение, последствия для печени. Именно аспирин – это все-таки взрослый препарат. И также идет ножпа и супрастин. Супрастин, если ребенок аллергик, а ножпа, если у нас сосуды спазмы, да, при белого типа лихорадки. Мы возрастные дозировки берем эти лекарства, да, там 2,5 мл на килограмм веса. Это мы читаем в инструкциях, это мы консультируемся с врачами, да. Если вдруг не помогает, лихорадка держится, да, мы обращаемся за помощью. Также важно сказать, что все вот нож, вот парацетамолы, нурофены мы используем не больше 3 раза в сутки, 3 раза в день, чередуя между собой. И подбирая под ребенка. Да, они есть в Switch

0: свечах. Дети, тех, если это рвота, ротавирус, мы ставим свечки. Если это там вот нету там жидкого стула ребенка, да, если ребенок лучше переносит свечи, если это уже взрослый ребенок, не нужно его мучить свечами, дайте ему сиропы сладкие, таблетированные формы, да, что лучше переносит ребенок. У каких-то детей больше чувствительность к нурофену, у каких-то к парацетамолу. Угу. Да? Это мамочка подберет сама. Если
1: хорошо, подействовало, да,
0: лучше чередовать. В этот раз мы дали парацетамол, в следующий раз мы даем нурофен. Угу. Да? Каждый препарат не больше 3 раз в сутки.
1: У некоторых детей до 5 лет случаются так называемые фибрильные судороги.
0: Фибрильные, да.
1: Как к ним относиться? Что в этих случаях делать? Как можно помочь?
0: Да, ну, фибрильные судороги – это особенность нервной системы на вот такую высокую температуру. Фибрильные судороги для ребенка опасны возникновением статуса, судорожного статуса, отека мозга, поэтому мы обязательно при любых подергиваниях на фоне температуры обращаемся к специалистам, да, чтобы в дальнейшем мы уже были к этому подготовлены. Да? Врач проводит нам ЭЭГ мозга, все проверяем, да, чтобы не допустить тяжелых осложнений. Да? И мамочка должна знать, если у ребенка были фибрильные судороги, мы не держим ребенка 38-38,5, 39, мы не ждем, когда у него там выработается иммунный ответ, мы снижаем температуру с более нижних цифр. Как с этим бороться? Ну, борьба – это снижение температуры. Мама должна как можно быстрее снизить температуру и обратиться в медицинское учреждение. А там уже будут противосудорожные препараты применяться. Но обычно это купируется. Оно не длительно. Ребенок длительно вот в этих судорогах не пребывает. Его немножко начинает трясти, мама начинает снижать температуру, это купируется. Да.
1: Ну, несмотря на то, что мама снизила температуру и стало легче, все равно нужно обязательно
0: обратиться. Если был эпизод фибрильных судорог, вы обращаетесь, да, и проходите консультацию у невролога.
1: А какие еще есть случаи с повышенной температурой, когда тоже обязательно надо вызвать врача или скорую помощь?
0: Да, это если появляются угрожающие жизни там состояния, симптомы. Мы уже сказали с вами судороги, да. Если ребенок начинает запрокидывать голову, да, явление менингита, ему больно разгибать ноги, сгибать ноги. Если температура держится на высоких цифрах 39 дольше 4 суток, если мама не справляется сама. Если у ребенка появились какие-то высыпания, мама вызывает врача, и особенно кровяные высыпания, да, менингококковая инфекция. Чем раньше мама обратится к врачу, тем лучше для мамы. Не нужно сидеть с ребенком. И если что-то вы видите, меняются зрачки, размеры, формы зрачков. Вот, если длительная рвота, сопровождается рвота, жидкий стул, у ребенка обезвоживание, ребенок плохо пьет. Вот эти симптомы должны насторожить маму, обратиться к врачу.
1: Обязательно, да, вызвать скорую помощь.
0: Да, да, лучше нужно даже скорую помощь.
1: Спасибо вам большое, что вы так подробно нам рассказали, как в такой острой ситуации себя вести. Потому что, на самом деле, даже я, мама 3 детей, не все знала и даже не могла об этом подумать. Спасибо, всего вам хорошего, и пусть ваши детки будут всегда здоровыми. До свидания.
0: До свидания.
1: Всего доброго. Подведем итоги. Повышение температуры – это физиологическая защитная реакция организма. При высокой температуре постарайтесь обеспечить оптимальные для организма условия для борьбы с инфекцией. Доступ свежего воздуха в помещении, его увлажнение, снижение комнатной температуры до 22 градусов, облегченная одежда, обильное питье, щадящий режим питания. При угрожающем жизни состоянии необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Берегите себя и своих малышей!

Здравствуйте! Мне очень нравится, что многие россияне стараются быть на природе. Свежий воздух – еще один важный фактор, который предупреждает возникновение отрицательного стресса. Мы говорили уже об этом. Он дает возможность получить положительные эмоции, как следствие положительного стресса. Кстати, если у нас на природе есть умеренная работа в саду или на огороде, это тоже полезно. Это уже относится к блоку физических упражнений. В особенности, если это сочетается с активными физическими упражнениями, плюс глубокое дыхание. В пребывании на природе есть преимущества, которые позволяют снизить сам по себе стресс. Это созерцание и размышление. Только природа может дать нам возможность увидеть совершенство Божьего творения. Я хочу начать с примера, который однажды имел в «Горячем ключе». Дело в том, что однажды я вышел погулять со своим сыном и наблюдал за звездами. Сосед, увидев меня, тоже стал смотреть на звезды. Он был экспертом по звездам и показывал мне разные созвездия. «Как чудесно Бог создал все на небе», — сказал я, когда услышал комментарий различных созвездий, на что сосед мне ответил: «Бог слишком далеко, такого порядка здесь не будет». Но мне вспомнилась молитва «Отче наш», слова, которые звучат там: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На эти слова мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ведь Бог желает упорядочить нашу жизнь. Упорядоченная жизнь – это жизнь без стресса, как это существует на небесах. И молитва, по сути, и говорит, что, смотря на природу, ты можешь упорядочить свою жизнь, сделать ее такой же порядком с помощью Божьей. Вот как пишет об этом известная христианская писательница Елена Уайт в своей книге «Служение исцеления». «Христос любил собирать своих учеников и вообще людей под голубыми небесами, на травянистом склоне, холме и на берегу озера. Здесь, окруженный своими творениями, он мог направить их мысли от искусственного к первозданному. В картинах жизни и развития природы он раскрывал принципы своего царства, поднимая глаза к Божьим холмам и созерцая чудесные дела его рук. Люди могли усвоить драгоценные уроки божественной истины. В будущем эти уроки божественного учителя повторялись в их мировоззрении, когда они смотрели на картинки из природы. Их мысли уже обращались к возвышенному, а сердца находили отдых и очень важный фактор – покой. Смотрите, как Иисус Христос учит своих учеников на примере природы тушить отрицательный стресс. Я хотел бы зачитать вам Евангелие от Матфея, 6 главу, с 26 по 31 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, пишет дальше Священное Писание, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, во что одеваться, ибо Господь сам позаботится об этом». Слово «не заботьтесь» в данном случае нужно понимать, что мы не должны чрезмерно беспокоиться, не должны позволять отрицательному стрессу влиять на нас и руководить нами. Вы никогда не увидите Бога, но вы сможете обрести спокойное состояние, когда наблюдаете за совершенством природы, созданной им. Как пишет об этом Священное Писание в Римлянам 1 главе,

В 20 стихе: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Я не знаю, какое качество товара вам больше всего нравится. Может быть, отечественное, может быть, немецкое, может быть, шведское или какое-то другое. Но доверяете ли вы качеству Бога, который предлагает нам посмотреть на совершенство этого мира, как вот я смотрю сейчас на этот цветок, и он во всех отношениях совершенен. И доверяя Богу, вы видите качество. В этом почерке Бога рождается вера в абсолютное доверие и в абсолютное спокойствие. И уже нет места страха. Еще одним преимуществом является возможность увидеть Божье совершенство, противопоставляя его серой несовершенной человеческой среде обитания. В городской среде нам часто приходится сталкиваться с несовершенством. Разбитое стекло, корявый забор, серый дом, да мало ли что может встретиться за день. Все эти несовершенства человеческой деятельности, они угнетают нашу психику, вводят нас порой в депрессивное состояние. Но если вы чаще будете проводить время на природе, у вас появится возможность развить оптимистичный взгляд на жизнь, укрепить свою веру в то, что Господь позаботится о вас. Кстати, в условиях городской жизни вы также можете находить минуты созерцания природы. Вы можете просто подойти к своему комнатному растению и посмотреть на него. Но не просто посмотреть, потому что нужно посмотреть, а увидеть красоту стебля, красоту цветка, который представлен здесь, как расположены листы, как они геометрически расположены, как они красивы по цвету, какие жилки они имеют. И поверьте, если вы посвятите этому не одну минуту, а может быть 10 даже минут, слишком много времени, но 10 минут поможет обрести вам удивительное чувство спокойствия и вдохновения к жизни. Ведь человек, как мы читаем в Библии, сотворен по образу и по подобию. И со временем в результате греха мы потеряли это преимущество. Стали больше беспокоиться, суетиться. Но через жертву Иисуса Христа мы можем восстановить, упорядочить нашу жизнь, снижая риск возникновения зависимости. Тем самым. Итак, первое, что нам нужно сделать в своей жизни, продолжайте по мере возможностей пребывать на природе. Принцип созерцания очень важный. Стремимся увидеть в природе упорядоченность, которая свидетельствует о мудрости и о силе Божьей. И пусть благословит вас в этом Господь. И помните, выход есть.

концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.

все, что я делаю для Бога, не приносит результата. У вас когда-нибудь возникали подобные мысли? Действительно ли Бог ждет от нас сверхусилий в служении и какого-то великого результата?

0: Поговорим об этом сегодня. На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте.
0: Иногда у верующих людей возникают такие мысли. Вот я хожу в церковь, я служу Богу, я стараюсь жить плодотворной христианской жизнью, даже много усилий для этого прикладываю, но мне кажется, все мои усилия идут прахом, никакого результата нет. Непонятно, приношу ли я пользу людям, церкви, обществу, окружающие не хотят слышать Евангелие. Вот что вы ответите на подобные заявления?
1: Да, действительно, возникают такие мысли, особенно когда ты много вкладываешь сил, времени, порой даже жертвуя своим личным временем или отношениями с семьей, чтобы принести какую-то пользу другим людям или обществу, занимаясь служением в церкви или волонтерским каким-то служением. Но происходит так, что ты не видишь результата, не видишь отклика со стороны людей благодарного. И закрадываются такие мысли о том, что стоит ли оно того, видит ли Бог мой труд, значит ли что-то это мое служение. Я хочу рассказать одну историю. Это история об одном голландском художнике XIX века. Он родился в семье протестантского пастора, в семье было 6 детей, и этот ребенок был самый трудный из всех. Гувернантка, которая их воспитывала, считала, что из него ничего хорошего не выйдет, и, в общем-то, это был достаточно такой трудный и неприятный ребенок. Когда он повзрослел, он начал увлекаться живописью, и картины его, они тоже никому не нравились, они были не очень красивые, как картины его современников, их не показывали на выставках, и они не очень хорошо продавались. Многим они казались даже не просто некрасивыми, но и безобразными. За свою жизнь он написал около 900 картин, и всего лишь несколько ему удалось продать, да и то по очень скромной и ничтожной цене. И поэтому художник этот прожил в бедности, едва сводив концы с концами. Немного помогал ему его родной брат, но в целом он прожил бедную жизнь. Но очень страстно любил вот это свое занятие, очень любил живопись, считал ее своим призванием и даром от Бога. Хотя при этом никто не мог этого из людей подтвердить, потому что он видел, что его труд не был никому нужен. Возможно, поэтому этот художник часто страдал от депрессии, а под конец жизни еще и лечился в психиатрической лечебнице. И одну из своих картин он написал как раз в знак благодарности своему врачу, который ухаживал за ним уже даже после выписки. И он написал эту картину. Художника звали Поль Гоше, а картина, которую он написал, портрет доктора Гоше. Вот, то есть на ней мы видим художника, который, точнее, на ней мы видим вот этого доктора, который выслушивает депрессивные мысли художника.
0: То есть доктора звали, да, Поль Гоше.
1: Доктора звали, ага, Поль Гоше. Он выслушивает депрессивные мысли художника, и на лице его отражена меланхолия. Это была одна из последних работ этого художника. Вскоре после этого он скончался в результате ранения из револьвера в область сердца. По одной из версий он застрелил себя сам, по другой какие-то соседские мальчишки случайно или специально выстрелили в него. Никто не знает, но вот так вот он умер в безвестности, не получив признания своего труда, своего дела со стороны других людей.
0: Но вы не называете намеренно пока имя этого художника, да?
1: Да, этого художника звали Винсент Ван Гог. И его картины входят в число самых дорогих картин в мире на сегодняшний день. И самой дорогой является вот эта картина «Портрет доктора Гоше», которую продали через 100 лет после смерти художника за рекордные тогда 82 миллиона долларов. Хотя при жизни труд этого художника так и не был оценен. Эта история, она напоминает то же самое, что происходит и с нами. Когда мы пытаемся сделать что-то полезное, сделать что-то хорошее для детей,

0: других людей, мы служим в церкви. И мы часто похожи на этого художника. Мы трудимся и вкладываем душу, а результат кажется ничтожным и никому не нужным. Но Библия показывает нам, что Бог видит истинную ценность труда, даже когда ее не видит и не признает никто другой, и даже мы сами. Он ценит не столько видимый и оглушительный результат, сколько верное сердце и усердие, с которым мы это делаем.
1: То есть самое главное – внутреннее наше состояние, да?
0: Да.
1: А не результат. Потому что вот если брать действительно за основу вот эту историю очень интересную о художнике, которую вы рассказали, вот если честно, мне бы не хотелось жить так, ну, как христианке, мне бы не хотелось так жить, когда ты постоянно пребываешь в какой-то депрессии, в каких-то метаниях душевных, ты не понимаешь вообще, нужен твой труд или нет обществу. Эти картины, они не находят отклика в душе твоих современников, а то, что будет после твоей смерти, тебе ведь уже все равно. То есть Ван Гог, он не знает, что произошло с его картинами после смерти. Вот если бы он знал, если бы он хоть что-то застал, ну, при жизни, я думаю, с легким сердцем бы он ушел из этой жизни и с радостью. Поэтому как-то для меня этот пример, ну, он очень трогательный, конечно, но как будто немного сомнительный. А неужели Бог действительно учит нас просто вот, ну, как бы смиряться со своей участью, смиряться с тем, что нас не слушают, не хотят люди слушать Евангелие, нерезультативна наша деятельность, да, христианская, и только когда-то на небесах, может быть, мы узнаем, что она приносила пользу.
0: Да, наверное, пример этого художника – это более крайний пример. Угу. Мы редко, когда кто из нас испытывает подобное же, когда ты занимаешься и вообще не видишь никакого отклика со стороны других людей. Вот. Но все же он тоже делал любимое дело. Неспроста же он написал почти 1000 картин. Ну,
1: то есть он все-таки продолжал писать.
0: Он продолжал это делать, но вот делал это, получается, только сам для себя. Вот я хочу открыть библейскую историю, которая показывает нам как раз, что как видит и оценивает Бог наш труд. Это история о том, когда пророк Самуил избирал будущего царя среди сыновей Иессея. И он смотрел на внешность и статность старших сыновей, но Бог ему сказал: «Не смотри на внешность, потому что я смотрю не так, как смотрит человек». Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. То есть для Бога важно сердце человека. Хотя Самуил, он тоже вроде бы Божий пророк, но он этого не мог понять, даже будучи наученный горьким опытом Саулом. Ведь Саул был как раз таким царем, которого когда избрали, он был очень красивый и очень высокий, как сказано о нем, от плеч выше всего остального народа.
1: Крепкий,
0: да. И, видимо, по этим же критериям Самуил избирает нового царя, попадая вот в ту же самую ловушку, думая, что именно впечатляющая внешность – это и есть показатель богоизбранности. Но Бог ему сказал, что это человеческий взгляд, человеческое зрение поверхностно, а Бог смотрит в самую суть, он смотрит в сердце. Слово «сердце» в Библии означает внутреннюю сущность человека, его характер, его волю, его преданность. И Бог избирает себе человека по сердцу, он избирает Давида, самого младшего и незначительного из всех сыновей, которого даже не позвали на встречу с этим пророком, когда он пришел, вся семья собралась, все сыновья собрались, а Давида не позвали, он занимался своей обычной работой, пас овец. И, в общем-то, и работа, которой он занимался, да, вот это вот дело, оно тоже было низкостатусным, пасти овец, да, низкостатусным занятием. Но, тем не менее, о Давиде было сказано, что он муж по сердцу Божьему, и ключевым в его избрании было не то, что Давид сделал к тому моменту, а именно каким было его сердце. Бог оценивал его верность в том малом деле, которое было ему поручено – пасти овец. И где-то в лугах, вдали от глаз отца и братьев, он делал простую работу, он заботился об овцах, водил их на пастбище, поил их, водил их к тихим ручьям, да, где они могли напиться, кормил, выводя на зеленые пастбища. Он делал невидимую работу, за которую его никто не

не хвалил, никто его не оценивал. И не было зрителей, чтобы аплодировать его храбрости, когда он сражался со львом и медведем, чтобы защитить своих овец. Никто не мог этого увидеть, никто не мог этого подтвердить. Но Бог видел, и Бог был его зрителем, и он видел его верное сердце в том малом деле, которое было ему поручено, и поэтому доверил ему управлять судьбой целого народа.

0: деле, которое поручено. Угу. Верность в том невидимом деле, которое тебе поручено.
1: Угу. Ну, на первый взгляд может казаться эта работа овцепаса, да, так скажем, пастуха, слишком простой и обыденной. Но вот лично для меня это, как бы, я думаю, что эта работа, она сопряжена с немалыми трудностями, потому что надо стадо водить на хорошие луга. Если трава высохла, надо искать другие пастбища, да? Надо, опять же, защищать от диких зверей, чтобы овечки были здоровыми, откормленными. То есть, в общем-то, это ответственность немалая. Может быть, для людей того времени это было обычное дело, да, они скотоводчеством занимались, да. Но вот лично для меня это, ну, профессионализм это требует, это дело.
0: Ну да, конечно, требует. И в особенности, наверное, когда дело касалось угрозы со стороны, то есть когда нападал дикий зверь, да, и да, пытался да. отнять овцу, угу. и Давиду приходилось ее защищать, вот, наверное, в этом наибольше проявилось его профессиональные пастушеские качества. Вот. Но здесь я хочу отметить, что даже если вы делаете то служение, которое не у всех на виду, которое не поощряемо другими людьми, никто не рукоплещет вам за это и не похвалит и не ободрит, но делаете это добросовестно, значит, у вас верное сердце, и Господь это видит и ценит. Mm-hmm. Второй пример – это вдова, которая положила две лепты в сокровищницу храма. Лепта была самой мелкой монеты в обращении на тот момент. Если сравнить это с сегодняшним днем, то какая сейчас самая мелкая монета?
1: Копейка.
0: Но это была та монета, это была та монета, на которую можно было купить, да, что-то съестное все-таки купить. Угу. Может быть, там кусок хлеба или еще что-то, да, такое.
1: Ну, сейчас, может быть, это 100 рублей даже.
0: Ну, я бы сказал 10 или 20, вот по нынешнему.
1: Сейчас на 20 даже ты в общественном транспорте
0: по нынешнему, да, угу. в общественном не проедешь, но что-то купить из еды все-таки можно, да. И с практической точки зрения этот дар никак не мог повлиять на бюджет храма. Ну что вот она положила эти деньги? Могла бы и не класть. Никто бы от этого, никто бы не заметил даже. Но, тем не менее, она положила, и Иисус, интересно, как Иисус оценивает этот дар, он говорит следующее. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». То есть пусть даже этот дар ничего не значит для храма, но он так много значит для этой женщины, и поэтому этот дар ценный и большой с точки зрения Божьей. То есть Иисус здесь переворачивает привычное представление о ценности и показывает, что ценность дара определяется не его собственной стоимостью, а его стоимостью для дающего, то есть сколько этот дар стоит для самого вот, жертвователя. Да? Для богатого человека две лепты ничего не значит, а для бедного человека это значит все, как здесь сказано, она дала все пропитание свое. Такой пример из жизни, вот когда появляется какая-то мелочь в кошельке, мы же сейчас не пользуемся обычно угу. такими деньгами, лежит, да? Что нам с ней делать, с этой мелочью? Я ее обычно отдаю своим детям. Для меня она ничего не значит, она никаких моих практических задач не решит, а для них это много, для них это важно. Они там себе в копилочку складывают, когда-нибудь что-то, может быть, на это и купят. Для них это более значимо, а для меня нет. Я по сравнению с ними богаче, по сравнению с своими детьми. Так вот и с этой вдовой. Для нее эти две лепты значат много, и это не просто деньги, это все ее пропитание, в котором она себе отказала. И потому ее дар чрезвычайно ценен. И урок этой истории, он не о деньгах и не о пожертвованиях. Угу. Иисус не ставит в пример эту вдову и не говорит нам, что мы должны тоже жертвовать последнее, даже когда у нас совсем нету денег. И точно так же он здесь не осуждает богатых, что для них дар этот ничего не значит. Иисус здесь производит переоценку ценностей, и он показывает, что дар этой вдовы, который всем вокруг кажется незначительным, на самом деле в глазах Божьих он ценнее всех остальных, потому что дорого стоил для самой этой женщины. И урок, который содержится здесь для нас, в том, что

0: когда мы жертвуем свои силы для служения Богу, Господь обращает внимание не на видимый результат, а на наше старание, на наше усердие, на то, чего мне это стоило. И Он оценивает по усердию. И поэтому, оценивая сами свой труд, мы должны смотреть на это не с точки зрения результата, что у нас получилось в результате, да, а то, насколько мы старались, то, насколько мы прикладывали старания, усилия, усердия. И мы всегда можем похвалить себя за это, потому что мы знаем о себе, что мы не лентяи, мы делали все, что могли, мы вкладывали немалые усилия, но просто результат оказался не такой впечатляющий, может, как нам хотелось бы.
1: Ну вот, Михаил Сергеевич, все-таки в связи с этим вопрос. Что если, ну так скажем, да, утрированно, может быть, все будут так думать, что главное ведь, что у меня в сердце любовь и желание помогать. Но я буду делать по минимуму. Ведь, ну что отдала вдова? Мелкие монеты. И я тоже приложу маленькие усилия. Как бы больших никогда не буду прикладывать. Ну, то есть, как бы результат не важен, какой-то вот великий и значимый. Даже маленький результат важен. И поэтому я всегда вот буду как бы согласна этому принципу жить. Но тогда получится, если у нас в церкви будут только одни, ну, простите, бедные вдовы, но никто не будет жертвовать большие суммы, мы не сможем ремонтировать храмы, мы не сможем заниматься благотворительностью. У нас всегда будет в церковной казне только две лепты. Угу. А тогда что мы как церковь, как христиане сможем сделать?
0: Да, вот как раз пример вдовы и показывает, что мотивация жертвователя не может быть такой, что ты думаешь, что, ну, какая разница, буду делать мало, все равно это Бог видит и ценит. Как раз-таки сам человек, сам дающий, сам тот, кто вкладывает свои усилия, его усилия значат что-то, если они что-то для него стоят. То есть если он действительно жертвует своим временем, своими силами, и если он при этом чего-то лишается сам для себя, да, то есть он где-то пренебрегает своими личными интересами, возможно, да, или своей личной какой-то жизнью, то, чем он бы мог заниматься.
1: То есть для вдовы, да, я поняла, для вдовы все-таки это был не минимум, для нее это был максимум.
0: Да, для вдовы это был максимум, и также для нас это должно быть максимум. То есть максимум усилий, максимум стараний, да. Именно так оценивает Бог. По нашему вкладу. Вот. Ну и еще все-таки я хочу подчеркнуть, что притча эта, она не о нашей жертвенности в церкви, то есть не о том, что мы должны жертвовать много денег или мало денег. Она скорее о вот этой вот переоценке, о том, как смотрит Бог на эту ситуацию. И третью историю еще хочу привести. Это притча о талантах. И обратим лишь только на один аспект этой притчи, на соразмерности. Хозяин, отправляясь в дальнюю поездку, раздал трем своим слугам таланты. Да, это некая сумма денег. Одному дал 5 талантов, другому 2, другому 1. И вот как сказано в тексте. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе и тотчас отправился». То есть здесь ключевые слова – каждому по его силе. Каждому по его силе. То есть от раба с двумя талантами не ожидалось результата в 5 талантов. И от него ожидалось именно результата в 2 таланта. А от раба с одним талантом не ожидалось результата тоже в 2 таланта, а ожидалось именно, чтобы он использовал свой один талант, да, и принес такой же результат. То есть Бог каждому дал дары и возможности по его силе, в соответствии с его способностями, с его возможностями. И поэтому от нас Бог не требует сверхусилий, не требуется какой-то особой гениальности. От нас требуется только верность в том, что мы можем. В том, что мы можем. И, на мой взгляд, это очень освобождающая мысль, потому что значит, что вам не нужно переламывать себя. Вам нужно делать только то, что вам по силам. И при этом каждый труд, он важен, даже если он кажется вам малым и незначительным. Интересные здесь слова, которые сказал Иисус ученикам, предупреждая их о том, что в их миссионерском путешествии их...

0: будут подстерегать различные опасности. Он написал это таким образом, что они будут уязвимы и беззащитны, как овцы среди волков. И вот он говорит о тех людях, которые окажут им поддержку в этой ситуации. Матфея, 10 глава, стих 41 и 42. Он говорит так. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей». То есть что мы здесь видим? Даже тот, кто не был апостолом или пророком, но он оказал поддержку ему, он получит равную с ним награду. И вот даже последний стих обратим внимание. «Хотя бы напоит только чашей холодной воды». То есть минимальную окажет поддержку. Это образ какого-то минимума. Только чашей холодной воды. Даже он удостоится этой награды. Поэтому даже что-то минимальное, но делать нужно.
1: Лучше, чем ничего.
0: Да, это лучше, чем ничего. Если уже вы вообще ничего не можете делать, то вы хотя бы можете поблагодарить другого человека за его труд.
1: Ну вот главное, мне кажется, здесь все-таки и не обманываться, и себя не успокаивать тем, что, как я уже сказала, что минимума хватит. Главное сердце, главное, я же верю в то, что Христос мой Спаситель. Я принял вот эту весть, и хватит, буду остальное делать, ну, просто вот по маленьким своим силёнкам. И я думаю, что иногда наша проблема в том, что мы могли бы делать больше, но мы почему-то этого не делаем. Но я имею в виду в служении Богу, в служении церкви, людям церкви, приближенным к людям к церкви.
0: Поэтому здесь важен урок, который дает нам притча о талантах. Если бы мы могли делать больше, то значит, мы должны делать больше. Да? Каждому по той силе, которую дал ему Бог. Нельзя обманываться и преуменьшать свою силу. Вот. Но в то же время нельзя чрезмерно переживать и думать о том, что я вкладываюсь, тружусь, а не видно того результата, который бы хотелось бы увидеть. И еще хочу отметить вот что, что Господь ценит наш труд, даже если он малый, и даже если у нас получилось не идеально. В этом плане Господь смотрит на нас реалистично, он не перфекционист, что касается нас и требований к нам. Он не ожидает от нас слишком больших результатов. И вот как написано в Псалме 102, интересно. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Ибо он знает состав наш, помнит, что мы персти». То есть Бог помнит, что мы сотворены из праха, что мы ограничены и слабы. И он поэтому относится к нам более снисходительно, даже чем порой мы сами.
1: Ну, как мы к своим детям, да. Надеюсь, в лучшем случае. Все-таки мы понимаем, что они дети. Да?
0: Да. Главное для него – это усердие и верное сердце. Когда я учился в школе, мне моя мама внушила одно убеждение. Она говорила, что оценки – это не главное, а главное, что ты честно делаешь свою работу, как можешь. То есть, если ты честно учишься, не списываешь, то стараешься. И вот это самое главное. И она меня никогда не ругала за тройки или двойки, которые я иногда получал. И я чувствовал себя поэтому спокойно, и у меня не было неприязни к учебе. И я вот запомнил это ее наставление, что главное – не оценки, а именно твоя добросовестность. Мне кажется, что вот примерно так Господь смотрит и на нас. Что главное для Него не конечный результат, а именно то усердие, то старание, с которым я выполняю порученную им работу.
1: Ну вот, Михаил Сергеевич, а я все-таки вот вспоминаю таких известных людей Библии, как Моисей, Авраам, Ной, пророки, апостолы. Я бы не сказала, что они делали просто по своим силам. У кого один талант, у кого два таланта. Мне вот кажется, что эти люди как раз прилагали для выполнения своей миссии сверхусилия. Потому что вывести целый народ из Египта, как Моисей, мне кажется, жить столько лет в стрессе, что ты ответственен за этот народ, который еще постоянно возмущается, почему они никак не могут в Ханаанскую землю попасть. То есть это прилагать нечеловеческие усилия.

0: Да.
1: Должны ли они для нас быть примером?
0: Что касается великих библейских героев, пророков и апостолов, то это их нельзя отнести к рядовым случаям, потому что у них была особая миссия, особое Божье призвание, и их жизнь часто приносилась в жертву, если можно так сказать, ради блага остальных людей. Вот. И поэтому, да, пророки часто испытывали лишения какие-то, их гнали, их избивали, мучили и даже убивали. Но это не значит, что их жизнь – это пример для нашей жизни. Также и апостолы. Например, апостол Павел, допустим, да, какую плодотворную он вел миссионерскую работу, сколько он объездил страны, городов, и сам о себе он рассказывает, сколько ему пришлось натерпеться от своих противников при этом. Но, опять же, его Бог призвал к этой миссии, и у него с ним свои отношения, своя, если хотите, договоренность есть такая, да. Вот. И если Бог вас призывает к подобному служению, то, понятное дело, он, наверное, вам даст и силы, чтобы перенести такое же, да. И вы где-то соглашаетесь на определенную жертву со своей стороны. Вот. Но что касается вообще вот так вот всех верующих, всех христиан, то ко всем не предъявляются подобные же требования. Но вот как я уже привел в пример, что даже человек, который окажет поддержку пророку, он уже получит награду пророку. Незаслуженно. То есть пророк сделал многое, а ты что сделал? Подал ему воды, да? Но это, тем не менее, в глазах Божьих уже значит многое. Да.
1: Потому что способствовал делу Божьему, да. Его продвижению хотя бы, да, чуть-чуть.
0: То есть все-таки Господь, Он, как мне кажется, более снисходителен к нам, чем даже мы сами.
1: Время нашей программы подошло к концу. Михаил Сергеевич, я благодарю вас. Спасибо большое за участие.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
2: Хотели ли бы вы знать, что будет происходить на небе и на земле перед самым вторым пришествием Иисуса Христа? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать Александра Камнева у нас в гостях. Очень интересный разбор у нас идет библейского повествования о плане Божьего спасения. Лена, вот ты как считаешь, тот вопрос, который я задала в начале, что будет происходить на земле и на небе непосредственно перед самым вторым пришествием Иисуса Христа? Находим мы что-то в Библии?

0: Об этом.
1: Да, мы вот сейчас читаем книгу «Откровения», как раз завершили на шестой печати, увидели раскрытую книгу жизни и увидели, что множество людей спасенных,
2: которых не мог никто перечесть.
1: Никто не может перечесть. И мы сейчас перед самой седьмой печатью.
2: Что, казалось бы, Христос еще не сделал на небе.
1: Да.
2: То чего он не идет?
0: Почему он уже не приходит?
2: Да, но все уже.
1: Все стоят и ждут.
2: Его народ ждет его. Да, тут все избранные. Да, что нужно делать? Вот. И мы, это была шестая печать, а их всего семь. Да? То есть мы как раз сегодня переходим к последней вот седьмой печати. И давайте посмотрим, как она начинается. Да? Смотрите, Откровение, 8 глава, 1 стих. «И когда он снял седьмую печать», что происходит? «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Что это значит?
0: То есть безмолвие на небе, по-моему, такого нигде больше в Библии не говорится, да, что на небе безмолвие. Потому что на небе ангелы, на небе престол Божий, и
2: но
0: вдруг безмолвие.
2: Мы видели какое-то действие постоянно на ней происходит. Начинается с престола, да, то есть Божьего, там вот эта вся эта величественная картина. А тут чего-то тишина какая-то. То есть замерли в тишине.
1: Как будто это как перед бурей.
2: Как будто бы, да. То есть перед чем-то таким вот. А может быть, это и есть пришествие Иисуса Христа или нет?
1: Нет, о нем описано по-другому.
2: То есть оно написывается в 19 главе у нас, да, книги Откровения. То есть смотрите, здесь тишина где? На небе, да?
1: На небе.
2: А как в 19 главе нам описывается само пришествие, да? Это первый стих. «После сего я услышал на небе громкий голос». То есть это радостное событие. Громкий голос, как бы многочисленного народа. Это ангелы, это все небожители, которые говорили, что...
1: Аллилуйя.
2: Аллилуйя. Слава Богу, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему. Это громко, это ярко, это выражено. Ну, а что остается, когда Иисус двигается... Там дальше будет описано, что видел я всадника, значит, на белом коне, имя которого Слово Божье. То есть это Иисуса Христа уже, да, все, его пришествие идет. Вот.
0: То есть он увидел этого всадника...
2: Это дальше по контексту просто.
0: Направляющегося есть, уже к земле. Да,
2: да? В начале восклицания, да, слава Богу, наконец-то, посмотрите. Дальше, 6-8 стих. «И слышал я как бы голос опять многочисленного народа, как бы шум». Вот много, это мощный гул такой, как бы голос громов сильных, говорящих, аллилуйя, опять слава Богу, да? «Ибо воцарился Господь Вседержитель, возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак, встреча Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый, светлый весон же есть праведность святых». Вот как описывается.
0: Жена – это кто?
2: Это народ Божий.
1: Церковь.
2: Это церковь, да, то есть...
0: Это все спасенные?
2: Это все спасенные, да.
1: То есть это те, которые вот Иоанну были показаны в конце шестой печати, да?
2: Если мы возьмем весь контекст Священного Писания, будет воскресение из мертвых, да? Вот, как пишет апостол Павел, что не все мы умрем, но все мы что сделаем?
1: Изменимся.
2: Изменимся.
0: То есть, с одной стороны, воскресение умерших, с другой стороны, живущие на земле, изменятся,
2: да.
0: Преобразятся.
2: Мы не предупредим мертвых, то есть не перейдем, да, живущие. Ибо во мгновение ока под голосом архангела, да, мертвые в Христе что сделают?
1: Воскреснут
2: прежде, а затем мы с ними.
0: То есть живущие в то время?
2: Встретение, то есть встреча, значит, на воздухе с Иисусом Христом. И так всегда с Господом будем, говорит.
0: То есть, в общем-то, встретятся внутри, что ли?
2: На небе это будет.
0: На небе встретятся. Небе, да. Умершие, воскресшие, умершие во Христе, да. Живущие
2: да.
0: во Христе.
2: О них мы говорили,
0: которые...
2: кстати, в печатях. Да? Умершие – это кто? Это те, кто в пятой печати получил свое оправдание на суде. А те, кто на шестой печати, да, во время шестой печати получают оправдание на суде, это те, которые живут во время пришествия Иисуса Христа, еще живые. Вот.
0: И сам Иисус Христос, и вот они все встретятся на небе.
2: Да. Да. И это радостное событие отмечено громовыми раскатами восклицания. на небе. Да?
0: Почему брак? Почему это называется браком?
2: А потому что
0: брак Агнца.
2: Слово «святой», «кадош» означает как раз и брак. То есть, когда человек женится на... Сначала идет вообще обручение, да? То есть, заключение завета, то есть, союза. Брачный союз, да, берит это союз, завет с невестой, и она становится святой своему жениху.
0: То есть отделенной.
2: Принадлежащей ему исключительно, да. И вот время брака, идет жених. Помните там?
1: Это десять дев.
2: Десять дев, которые сидели и ждали, да. Половина, кстати.
1: Притча.
2: Да, встретили Христа, а половина побежали искать масло. Для своих светильников. Потому что они...
0: Почему все-таки выбрано именно вот этот вот образ брака, то есть мужа и жены?
2: Этот образ везде, через все Священное Писание.
1: Отношения Бога с своим народом.
2: Потому что нужно показать отношения именно, да. То есть есть верная жена, а есть какая еще там?
0: Блудница.
2: Блудница, да. Вот та жена, которая заключила вроде бы союз с Богом, да, то есть, а она все равно не поступает по заповедям. Это народ Божий тоже, но он какой? Блудодейственный народ.
0: Отступивший.
2: Отступивший, да. То есть именно вот этот образ как раз у пророка Иезекииля, у пророка Иеремии, вот у пророка Осии, когда он говорит, а как Бог будет наказывать за прелюбодеяние вот, духовное другому Богу, другим богам, языческим богам, и как он их переселит потом в плен опять вот, в Вавилон, и как он их опять потом оттуда заберет.
0: То есть вот, это все образы конца времен, конца света, да?
2: Да. То есть, ну что такие, что такое вот эти полчаса?
0: Полчаса безмолвия,
2: да? Да.
0: Где они тут?
2: То, давайте используем библейский принцип толкования день за год. Сколько там полчаса получается тогда?
1: Получается.
0: А где, кстати, этот принцип?
1: 7,5 дней.
0: Где принцип толкования день за год? Как мы можем быть уверены?
2: У пророка Иезекииля, когда он лежал 40 дней на боку. За,
0: по повелению Бога.
2: Да, и там 130, там не помню сколько, 9 что ли, дней
0: на другом
2: боку за прегрешение дома. Иуда. Израилева, да. Иуда 40, там, я запомнил, это 40 дней. Вот, день за год сказано. И соглядатые, когда...
0: То есть он лежал один день, это означало, что народу предстоит за каждый из этих дней целый год,
2: день за год
0: страданий.
2: День за год. То есть пророческое слово, день за год считается. Вот. И было пророчество, когда пришли соглядатые, да, земли обетованные, помните, ходили? От каждого колена, кстати. Вот. И они что сделали? Они отказались идти, да, то есть как вы вот отказались, вы будете 40 дней выходили там.
1: Теперь 40 лет будете.
2: 40 лет будете ходить день за год. Ну, значит, я вот это принцип библейский. И мы получаем, что это где-то 7 дней, да, с копейкой. Полчаса. То есть,
0: полчаса безмолвия на небе.
2: Да, и мы опять будем искать ветхозаветный образ. Когда это было что-то, когда-то происходило, что было 7 дней. И чтобы этот образ вписался в контекст 7 печатей. То, что сейчас происходит в 7 печатей. То есть, это перед... пришествием Иисуса Христа, да?
1: Ну, вспоминается, конечно,
2: давайте, кстати,
1: потоп.
2: Да, и его вспоминает, вот мы к нему обратимся, к Христу как раз, да? И он его вспоминает. У него та же последовательность в 24 главе. Он говорит о символах вот, конца света, который покажется на небе, да? Это кровавая луна, это солнце, как его синица не дает своего света, это падение звезд, он говорит, да? Затем, вот говорит, вот, что восплачутся народы, то есть мы об этом тоже читали в семи печатях, помните, да? Когда они бежали в скалы, просили большим камням пасть на них, скалам пасть на них, закрыть их от пришествия Иисуса Христа, когда испытывали животный страх. Вот.
0: Потому что не знали.
2: Да, то есть и тогда увидят знамение Сына Человеческого, грядущего. В этот мир, говорит Иисус. А смотрите, как он заканчивает. О дне же том и часе никто не знает. То есть мы можем говорить, что там где-то рядом, да?
0: Да. Но то есть точно любые расчеты ни к чему.
2: Не имеют с собой никаких оснований, потому что так сказал Христос.
0: Расчеты этом... у времени второго пришествия.
2: Совершенно верно. Об этом он сказал, об этом знает только мой Отец.
0: То есть даже Иисус Христос говорит, что даже я не знаю.
2: Да.
0: Потому что, видимо, свои обстоятельства должны сложиться.
1: Но да? Во всяком случае, когда он был на земле, он точно об этом не знал.
2: Ну вы знаете,
1: и когда он
2: было сказано
1: говорил,
2: о том, да? о, о, о его первом пришествии. Угу. Как сказано, когда

0: пришла полнота
1: времени.
0: Вот когда придет полнота времени, когда каждый на земле сделает свой выбор, о котором мы говорили, правильный, неправильный, когда все уже определятся, а когда все определятся? Ну, давайте посмотрим, как об этом нам говорит Христос. А только Отец мой Небесный знает, да, когда это будет. Смотрите, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Вот прямо вот перед самим пришествием. Как было во дни Ноя. Ибо как во дни Ноя, перед потопом, ели, пили, женились, входили замуж до того дня, когда вошел Ной в ковчег, и что там?
1: Не думали,
0: пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына
1: Человеческого.
0: Да, его пришествие так же и будет проходить. Понимаете? То есть давайте обратимся к Ною, куда нас обращает сам Иисус.
1: Христос.
0: Да, попробуем там эти 7 дней найти. Вот у нас Бытие, 7 глава. Чуть выше по контексту там написано, что Бог говорит Ною, что ты должен войти в ковчег, потому что через 7 дней я пошлю потоп. Воды потопа придут на землю.
2: До этого он ведь его 120 лет строил, да?
0: 120 лет, да.
2: Вместе с...
1: И не просто строил, он проповедовал.
0: Да, но почему именно Ной? Потому что именно Ной был найден праведным
1: перед Богом. Богом.
0: Там написано так: всякая плоть извратила свой путь на земле. И Бог посмотрел на землю и раскаялся, что создал человека. Да? Потому что помыслы их
1: были во всякое время.
0: Во зло во всякое время. Ну, картина мира последних дней, по сути. Вот. Ну, посмотрите, какой там нужно было сделать выбор. Но действительно проповедовал 120 лет. О чем он говорил? Что придут суды Божии на этот мир.
1: На этот мир.
0: И что нужно?
2: Что можно спастись в ковчеге.
0: Да,
2: что,
0: как можно спастись? Поверить. Поверить Слову Божьему. То есть как мы спасаемся здесь сегодня? Поверить кому нужно?
2: То есть поверить вот Слову Божьему, проповеданному через Ноя, что нужно войти вот в этот ковчег, какой-то непонятный огромный деревянный ящик, куда идут там какое-то огромное количество зверей.
0: Не просто поверить, а еще последовать.
2: И войти туда, да.
0: Просто вера-то в чем она заключается? А в действии, да? То есть поверил Авраам Богу, да, и это вменилось. То есть вера, она без дел, что она?
1: Мертва.
0: Вы поверили? Но вы должны действовать.
2: А тут ведь вот поверить-то вот еще ведь чему было надо? Что там дождей не было никогда на земле в это время. То есть я так понимаю, что сейчас ось земли наклонена, поэтому у нас есть времена года.
0: Да.
2: А в то время она была прямая, и там был равномерный климат по всей планете, и там орошение происходило за счет испарений, да?
0: Да, и что такое была тогда атмосфера? Она была намного плотнее, там было много больше, гораздо воды. И дождь там действительно не шел, потому что вода поднималась в виде пара. То есть идеальная для садовода-любителя.
1: Парниковый эффект.
0: Парниковый эффект. Ну вот как хотите. То есть мы пытаемся что-то такое создать, что было. Было больше насыщенность кислорода. Вот это позволяло его растворить в больших пропорциях. Вот.
2: То есть вот надо было поверить, что для чего-то надо войти вот в это ужасное строение.
0: Строение громадное. И
2: без
0: туда
2: окон.
0: Еще затолкать зверей, всех вот каждой твари по паре, да. Его называли, ну,
2: безумцем,
0: ненормальным человеком. Зачем? Как говорится.
1: И самое главное, ну, столько лет жизни своей положил именно на это дело.
0: Да. Оно и так сделало, посмотрите, и вошел, но и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег. Да, 8 человек вошло.
2: Всего 8 человек. Всего того многочисленного народа, ну, я не знаю, сколько было, но немало, наверное.
0: Немало, да.
2: Никто больше не вошел. То есть они не просто не поверили Богу, они не просто не поверили Ною, они Богу ведь не поверили.
0: Ковчег мог вмещать больше, значительно. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, которой есть дух жизни, и вошедшие мужской, женской, пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. Посмотрите, что написано. И затворил Господь за ним. Кто окончательное разделение делает?
1: Бог. То есть Бог. Это его суд. Это его
0: суд.
2: То есть, Александр, вот мы же говорим, что как было во дни Ноя, так будет и перед пришествием Сына Человеческого.
0: Да.
2: То есть нас тоже Господь всячески приглашает. Да, войти с ним в завет.
0: Да, да.
2: Вступить с ним в отношения. Поверить ему.
0: Что у нас в миру сегодня, смотрите, слова апостола Петра. Прежде всего знайте, что в последние дни явится.

0: наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех дней, как стали умирать отцы, как никакого дождя, да? От начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Вот времена Ноя. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и к погибли нечестивых человек. То есть, когда сегодня люди говорят о скорых судах Божьих, о скором пришествии, их также называют безумными.
1: Потому что такого никогда не было. Да,
0: но посмотрите, что произошло. Бытие, 7 глава, 10 стих. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. Вот эти 7
1: Это дней. Как раз вот полчаса безмолвия на небе.
0: Да, вот полчаса безмолвия. Все определились.
1: Безмолвие, то есть они замерли там, прошу прощения, на небе.
0: Что мы видели на небе? Мы видели святилище, оно не действует. Оно закончило свою работу по спасению людей. Вот почему там тишина. Угу. Понимаете? Иисус остановился, и он готовится прийти. Это будет непродолжительное какое-то время, да?
1: Ведь он не остановится до того, как каждый человек примет решение. Ведь каждому будет дана возможность принять свое решение.
0: Вот он тот, который не успокоится до тех пор, пока, как вот этот воз, да, не успокоится, пока не сделает дело. Так и он не успокоится, пока не сделает своей работы первосвященника. И что произошло? Посмотрите. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц, и небесных истребились с земли. Аж кто остался в живых? Остались только Ной и что было с ним в ковчеге.
1: То есть то, что последовало призыву Бога.
0: Да.
1: Животные вошли ведь, наверное, по повелению Бога. Он же над инстинктами животных власти.
0: Я хочу вас спросить, если это ветхозаветный образ, да? То что сегодня может служить этим ковчегом? Книга жизни.
1: Книга жизни. Как интересно.
0: Книга жизни. Например, ковчег, он не может проплыть над озером огненным. Да? Апостол Петр что говорит? Уничтожится чем?
1: Огнем.
0: А книга жизни? Что написано? И тот, кто не был записан в книге жизни, то есть суд чем заканчивается, тот итог суда, тот был что? Брошен
1: в озеро.
0: Огненное, то есть уничтожено. Это смерть вторая написана. Брошен в озеро огненное.
1: То есть нужно верой просто принять Христа, и таким образом попадешь к нему.
0: Чему радуетесь, говорит Иисус? Не тому, что вам бесы повинуются, а чему радуетесь? Что ваши имена написаны на небесах, в книге жизни. Вот чему должны дорожить. Вот мы заключаем завет с Богом, наше имя записывается в книге жизни. Существует оно там до суда над нами. Чтобы победить, мы должны двигаться в сторону спасения, в сторону ковчега, в сторону там, куда вот нам пророки указывают, Писание, да, нужно войти.
1: Войти в отношения с Богом.
0: Да, да. Бог постоянно выводит из этого мира, из мира греха. Он спасает. Нужно двинуться туда. Посмотреть, что написано у апостола Павла. Почему, как говорит Дух Святой ныне? Когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Сегодня мы еще можем делать свой выбор. Сегодня
2: день спасения.
0: Сегодня святилище действует. Сегодня Иисус принимает грехи, забирает их у нас. Да? Сегодня Он нас любит, милует, жалует, готов сделать все возможное для нас. Сегодня. И мы свой выбор делаем прямо сейчас, сегодня, в эту минуту. Если кто-то его еще не сделал, пожалуйста, делайте, потому что завтра мы не знаем, что будет. Потому что написано, было как во дни Ноя. Не думали, жили, женились, ели, пили.
2: И пришел потоп.
0: Так и будет в момент пришествия Иисуса Христа.
1: Спасибо огромное, Александр. Да, друзья дорогие, давайте не ожесточим сердец наше. Пусть нам не кажется, что все, как было всегда, так оно и сейчас, так оно и будет вечно. Нет, Господь грядет, потому что грех, он не может существовать вечно, ему должен прийти конец. И пусть мы не ожесточим наших сердец, пусть мы откроем их для Господа нашего Иисуса Христа. Нам тогда не будет страшно,

0: Потому что все-таки то, о чем мы говорим, оно, может быть, и вызывает, ну, страх, боязнь какую-то. Но когда ты со Христом, то не будет тебе страшно. Ты обязательно окажешься защищенным, ты обязательно окажешься спасенным. Пусть это случится с каждым из нас. Мы ждем следующей встречи с вами. Еще очень много интересного нам предстоит обсудить. До свидания.
1: До свидания.

Иисус рассказал им еще одну притчу. «Царство небесное вот с чем сравню. Посеял человек на своем поле добрые семена. Когда люди спали, пришел его враг, посеял плевелы среди пшеницы и ушел. Когда посевы взошли и колос начал наливаться, стали видны плевелы. Слуги пошли к хозяину дома и сказали: «Господин, разве не пшеницу ты сеял на поле своем? Откуда же появились плевелы?» «Враг это сделал», — ответил он им. Тогда слуги сказали: «Ты хочешь, чтобы мы пошли и выпололи их?» «Нет», — он ответил, — «чтобы выпалывая плевелы, не вырвали вы заодно и пшеницу, пусть вместе они растут до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: выберите сперва плевелы и свяжите их пучками, чтобы сжечь, а пшеницу соберите в мои закрома». И другую притчу предложил им Иисус. «Царство небесное сравнимо с горчичным зерном, которое человек взял и посеял на поле своем. Зерно это самое меньшее из всех семян, но то, что из него вырастает, больше всех огородных растений. Оно становится деревом, так что птицы поднебесные прилетают и гнездятся в ветвях его». И такую еще притчу рассказал Иисус. «Царство небесное сравнимо с закваской, которую женщина взяла, смешала с тремя мерами муки, пока не заквасилось все тесто». Все это Иисус поведал народу в притчах. Без притчи он им не говорил ничего. Так исполнилось сказанное через пророка: «Открою в притчах уста мои и провозглашу сокрытое от сотворения мира».

0: Итак, правитель Египта открыл сыновьям Израиля, что он Иосиф, их брат.
1: Слух о том, что Иосиф встретил своих братьев, дошел до самого фараона.
2: «Я дам твоим братьям колесницы, пусть они приведут в Египет свои семьи и вашего отца».
1: Сыновья Израиля так и сделали. Иосиф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. Они отправились в путь из Египта и пришли к своему отцу Иакову в землю Ханаана.
3: «Иосиф жив!
0: Иосиф жив!
4: Мой сын Иосиф жив?
0: Да, Иосиф правитель всего Египта!
4: Не может быть! Какая радость! Пойду и увижу его перед тем, как умру!»
1: Израиль отправился в путь. Он пришел в Версавию, где Бог говорил с Израилем в ночном видении, и сказал:
0: «Я Бог, Бог отца твоего! Не бойся пойти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ! Я пойду в Египет вместе с тобой, и я же приведу тебя обратно!»
1: Иосиф запрятался.

0: Взял колесницу и поехал навстречу со своим отцом. Когда они встретились, Иосиф обнял его и долго плакал.
1: «Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты живой».
0: Иосиф привел своего отца к фараону, и Иаков благословил фараона.
2: «Сколько тебе лет?
1: Дней странствования моего 130 лет. Малочисленны и горьки были годы жизни моей, и число их не достигло лет странствования моих отцов».
0: Иосиф поселил отца и своих братьев в Египте и дал им лучшую часть земель египетских в округе Раамзес. Иосиф обеспечил едой отца и братьев и весь свой род.
3: Потом нигде не стало еды, потому что был жестокий голод. Египет и Ханаан были сильно истощены.
0: Иосиф собрал все деньги, какие только были в Египте и Ханаане, в уплату за зерно и хранил их во дворце фараона.
3: Когда же в Египте и в Ханаане кончились деньги, все египтяне пришли к Иосифу и сказали:
4: «Мы не станем скрывать от нашего господина то, что наши деньги закончились. Зачем нам гибнуть у тебя на глазах? И нам самим, и нашей земле.
3: Купи нас и нашу землю в обмен на хлеб, а мы с нашей землей будем рабами фараону.
4: Дай нам семян, чтобы нам жить и не умереть».
1: Так Иосиф купил в Египте всю землю для фараона.
0: Египтяне продавали свои поля, потому что голод одолел их, и земля стала собственностью фараона.
5: «Теперь возьмите семена, чтобы засеять землю. Когда поспеет урожай, отдайте 1/5 урожая фараону, а остальные 4/5 будут вам на семена для полей и на пропитание для вас и для ваших семей».
0: «Ты спас нам жизнь!»
4: «Ты спас нам жизнь!»
3: «Ты жизнь нам спас!»
0: А дети Израиля жили в Египте в земле Гесем. Они приобрели там собственность и были плодовиты. Число их возрастало.
3: Это хороший конец для нашей истории про Иосифа и его братьев.
5: И больше не будет продолжения истории об Иосифе?
1: Продолжение будет, но только про сынов Израиля, которые весьма расплодились в Египте.
0: Их станет так много, что другой фараон, который не знал Иосифа, испугается и начнет их преследовать.
4: А что он будет делать?
1: А это уже совсем другая и очень длинная история.
3: Мы познакомили вас со всеми историями, которые записаны в книге «Бытие». И мы начнем изучать новые истории, записанные в книге «Исход».
0: В самом названии этой книги есть упоминание о том, что сыны Израиля уйдут из Египта.
5: Они уйдут из Египта? Куда?
1: Они вернутся назад, в землю странствования Авраама, Исаака и Иакова.
4: Папа, расскажи!
3: Дорогие ребята, а вот о том, как Бог исполнил свое обещание и дал потомкам Авраама наследство, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
6: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
7: Здравствуйте, профессор Бодрячок, мы уже бежим.
8: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие.
7: Привет,
9: ребята!
8: Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас, дорогие друзья, на занятиях в нашей прекрасной, чудесной, веселой школе здоровья. У нас сегодня в гостях Стеша, Тимоша и впереди нас ждет много интересного.

0: Да? Конечно. У нас, ребята, всегда так интересно.
1: Да? И моя помощница Веселинка, наверное, уже придумала какой-нибудь сюрприз.
0: Конечно. У меня сегодня будет фокус со спичками.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, Веселинка, со спичками фокусничать нельзя.
0: Получается, мы сегодня без фокуса останемся.
1: Ну, не расстраивайся, Веселинка, не расстраивайся. На свете много других фокусов.
0: Какие?
1: Например, летающий стаканчик. Хотите, покажу?
0: Да, конечно, хотим. Да.
1: Так. Закройте глаза. Закройте глаза. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Начинай стакан летать. Глаза можно открывать.
0: Ой, как здорово получается! Какая красота! Как это у вас так получилось? Вы расскажете?
1: Расскажу. Ведь вы же мои друзья. Конечно, расскажу.
0: Спасибо за фокус.
1: Пожалуйста.
0: Жаль, мне мой фокус нельзя показывать. А у меня там, вы знаете, спички превращаются в иголки.
1: Веселинка, спички могут легко превратиться в зубы.
0: Но я таких зубов никогда не видела.
1: Да.
0: Это как?
1: А вот так. Спички превращаются в огонь. А огонь может укусить, как острые зубы. Ребята, а знаете, что будет, если огонь начнет кусать все подряд?
0: Я знаю! Да. Я знаю!
1: И что тогда будет?
0: Тогда все вокруг загорится!
1: Да. Да.
0: Ой.
1: Дорогие ребята, именно поэтому детям брать спички ни в коем случае нельзя. Спички нужно брать только взрослым, иначе будет пожар.
0: А может быть тогда в каждую комнату поставить бочку с водой на пожарный случай?
1: Вот как смешно. Стеша и Тимоша, у вас дома в каждой комнате стоит по бочке с водой.
2: Нет, если только на улице.
1: Вот. На улице еще может быть, а в комнате вряд ли. Мне кажется, что нужно просто соблюдать правила пожарной безопасности. И тогда можно обойтись без бочки в каждой комнате. Вот и все, ребята, правда же?
0: Ну, профессор Бодрячок, но ведь вода может потушить огонь?
1: Может. И не только вода. О, кстати, а давайте проведем с вами эксперимент.
0: О, мы это любим.
1: Вот, и увидим, как еще можно потушить огонь. Не только водой, а чем еще. Давайте. Итак, эксперимент. Так как я взрослый, то я могу зажечь вот эти три свечки. Сейчас я их аккуратненько зажгу. Вот. Так.
0: Огонек.
1: Раз, два, три. Итак. Вот у нас есть три свечки. Три огонька. Сейчас мы увидим, как можно потушить огонь водой. Угу. У нас есть вода, и мы просто возьмем и зальем пламя.
0: Смотрите,
1: вот,
0: Миша.
1: И все.
0: Ух ты! Потухло!
1: Да? Потухло! Итак, одну свечку мы потушили. Еще огонь можно сбить при помощи плотной ткани. Вот у меня есть плотная ткань. Вот. Но сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не разнести огонь дальше, потому что ткань сама может загореться. Поэтому это делается так быстрым движением и очень аккуратно. Раз,
0: ой,
1: и все.
0: И нет огня.
1: Вот. И нет огня. Мы с вами потушили еще одну свечку, еще один огонек. Итак,
0: здорово.
1: Еще огонь можно потушить при помощи песка или земли.
0: Ой, профессор Бодрячок, я сейчас песочницу...
1: Стой, Веселинка, стой, не надо никуда бежать. Дело в том, что земля есть у нас рядом, совсем рядом, в цветочном горшочке. Мы просто вынем цветочек и просто засыпем огонь.
0: Смотрите, Мош, и здесь погасло.
1: Да.

0: Мы с вами потушили весь огонь. Все в порядке.
1: Ребята, я придумала. Еще огонь можно тушить сахарным песком, солью, блинами, пирогами. И не тогда никакой пожар не страшен. Раз, и нет огня.
0: Ой, какая-то смешная веселинка. Ребята, вы когда-нибудь видели, чтобы огонь тушили блинами, пирогами?

0: есть только маленький огонечек. Вот, огонь, он очень коварный и хитрый. Он легко разбегается по комнате, и остановить его могут только пожарные.
1: А я знаю, по какому номеру нужно звонить, чтобы приехали пожарные. Вы знаете?
0: Ну, расскажи нам, расскажи.
1: Я знаю, я вам даже его напишу.
0: Да, чтобы ребята знали.
1: Нужно позвонить по номеру 01.
0: О.
1: Вот, смотрите, вот. 01.
0: Правильно.
1: Когда вы позвонили по номеру 01 пожарным, нужно сказать им свой адрес.
0: Угу. Да,
2: вы я знаю твой адрес.
0: Да, вот,
2: молодец.
1: 216. Да, здорово. А потом, наверное, нужно спрятаться. Я вот, вы знаете, очень хорошо умею прятаться. Я один раз так в шкаф спряталась, что меня никто не смог найти. И огонь, наверное, не сможет найти.
0: Веселинка, веселинка. Все это очень хорошо, но дело в том, что с огнем играть в прятки ни в коем случае нельзя. Огонь обязательно найдет, куда бы ты от него ни спряталась.
2: Потому что все разгорится.
0: Да, правильно, все разгорится, совершенно верно. Дело в том, что у огня есть еще и помощник.
1: Прямо как я у вас, профессор Бодрячок.
0: Ты у меня добрая помощница, а тот помощник, который у огня, он коварный и злой. Его зовут Дым. От него можно убежать, только пригнувшись, и еще вот.
1: Ой, и вот так вот разгонять его платком.
0: Нет, нет, нет, нет. Нам нужен платочек, чтобы смочить его в воде.
1: Да.
0: Мы смочим его в воде. Вот так вот. Потом нужно взять вот эту ткань и закрыть им нос и рот. И вот в таком виде, пригнувшись, убегать из комнаты. Так.
1: Профессор Бодрячок, но ведь дым не жжется, как огонь.
0: Да, дым не жжется, но он может украсть то, без чего мы не сможем жить.
1: Это без чего?
0: А вот я вам загадку загадаю, а вы отгадайте. С ним гуляю и играю, могу быстро с ним бежать, веселиться, кувыркаться, ну а главное...
1: Дышать!
0: Что? Правильно, и что это такое?
1: Вы знаете, что это?
0: Ну?
2: Это воздух.
3: Воздух.
1: Да. Какие вы молодцы!
0: Да, правильно, это воздух. Бог специально создал нам воздух, чтобы мы могли жить и радоваться. А главное, хорошо еще дышать свежим воздухом на природе. И я приглашаю вас поиграть на нашу полянку.
1: Ой, спасибо, пойдемте играть.
0: Пойдемте играть.
1: Так, пойдемте так, играть так, на так, нашу так. полянку.
0: Так, так, так, так, так. Вставайте сюда. У меня есть мячик. Угу. Давайте поиграем в игру «Опасно, не опасно».
1: Что я... это за игра?
0: А, да, это специально я придумал такую игру. Я буду бросать вам мячик и задавать вопросы. А вы бросаете мне его назад и говорите, опасно или не опасно. Вот, например, веселинка. Вот спички детям брать опасно? Лови.
1: А? Опасно.
0: Правильно, опасно. Так, Тимоша. А взрослым спички брать опасно?
2: Нет.
0: Правильно, не опасно.
1: Какой ты
0: молодец. Стеша. А дышать свежим воздухом опасно?
3: Не опасно.
0: Нет, не опасно. Правильно. Хорошо. А костер разжигать в лесу опасно?
1: Ну, опасно.
0: Правильно, опасно, да. Хорошо, Тимоша. А включать детям на кухне электроприборы? Ну, там утюг, чайник или еще что, опасно?
3: Ну, опасно.
0: Правильно, опасно, да, опасно, это верно. Хорошо, а скакать на одной ножке опасно? Лови.
3: Не опасно.
0: Да, правильно, не опасно. Хорошо. А смотреть на розетки опасно?
1: Не опасно.
0: Правильно, не опасно. А маме блины жарить на кухне опасно?
3: Опасно.
0: Ну, я думаю, что нет, не опасно. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. А пролить воду на розетки и провода опасно?
1: Не опасно.
0: А вот и ошибаетесь, ребята. Запомните раз и навсегда. В розетках и проводах живет особенный огонь. который очень больно кусает.

0: касается. Называется он ток. Если на него пролить воду, он такой пожар может устроить. Ой-ой-ой-ой-ой!
1: Что ж это получается? Спички брать нельзя, провода трогать тоже нельзя.
0: Да.
1: Как же тогда детям горячий чай пить? Из-под крана, что ли?
0: Ну как? Я думаю, что нужно просто попросить взрослых помочь. Маму и папу. И если вы так будете поступать, дети, то вы будете настоящие укротители огня.
1: Ого!
0: И я вам хочу спеть об этом песенку.
1: Ой, а мы тогда пойдем послушаем ее. Пойдемте. Стяж, садись вот на этот стульчик.
2: Я скажу, ребята, так, нам огонь то друг, то враг. Переменчиво его настроение, то поможет суп сварить, ну а может дом спалить.

взрослых. Знаем точно, на волю нельзя. Нам известно и про то, где живет опасный ток. Он в розетках, проводах притаился. Обойдем их стороной, не коснемся их водой, чтоб огонь не укусил.

0: взрослых. Знаем точно, на волю нельзя.
1: Да, да, а, да, какая, да, веселая, да, песенка! Вот такая. Спасибо, песенка, профессор Бодрячок!
2: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Мы укротители огня. Ура! Да. И теперь я покажу вам фокус со спичками. Ой.
2: Веселинка? Нет, нет, нет, нет. Мы это уже проходили.
1: Ну, профессор Бодрячок, это добрый фокус без огня.
2: Без огня? Ну, если он без огня и добрый...
1: Тем более вы с нами рядом, взрослый.
2: Ну ладно, хорошо. Я за спичками присмотрю.
1: Ну что, тогда я вам покажу фокус. У меня для вас есть...
3: Картошки?
1: Картошка!
3: Мы будем рисовать.
1: Каждый получит картошечку.
2: Картошечка.
3: Я сейчас с очками.
1: Фломастер. Я вам сейчас покажу, подождите, что нужно будет делать. Так, вот. Но мы пока на них только посмотрим, на эти спички. Итак, мы берем нашу картошку, берем фломастер и рисуем носик треугольничком. Так, оп. Нарисовали и так его раскрасили. Давайте нарисуем у картошки носик. Как думаете, кто это получится? Это будет ежик. Так, так, нарисовали носик. Вот здесь можно нарисовать носик. Вот, вот, вот, вот, вот носик. Да, носик. А теперь мы рисуем глазки над носиком. Глазки нарисуем, такие кругляшки нарисуем. И второй глазик рисуем. Вот один и второй глазик. Вот мордочка у нашего ежика готова.
3: Ой-ой-ой.
1: Да, получается? Покажи, Стеж. Покажи.
3: Но мне не очень получилось.
1: Да ладно! Ой, какой милый ежик! А теперь мои спички превращаются в иголки!

0: иголки. Оп!
1: Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну, если только в иголке.
0: Конечно. Ладно. И получается.
1: Ну-ка мы попробуем, попробуем.
2: Так. Ежик у меня встал.
0: Бар-па-пам. Да.
2: Лучики.
1: Ежик. Ежик.
0: Здорово. Да. Очень ежик, здорово. Ежик.
1: Ни головы, ни ножек.
0: Там-та-там-дарам-пам-пам. Вот такой у нас такой голистый ежик.
1: Ежик, ежик. Ой, какой ежик получился. Похож на маленького дикобразика.
0: Вот такой ежик у нас получился из картошки.
1: О, а я, кстати, обещал вам рассказать фокус с летающим стаканчиком. Как это получилось? Я заранее взял стаканчик и проделал в нем небольшую дырочку. Вот такую маленькую. Теперь, если в нее просунуть палец,
0: так,
1: то тогда стакан может летать и радоваться.
0: Ой, ух ты! Профессор Кудрячок, как все просто. Спасибо.
1: Очень просто, дорогие ребята. Вот.
0: Ой, у Стеши тоже как здорово получается. Димаш, попробуй.
1: Да.
0: Так, вот он летает. Ой, начинает летать, летать.
1: Смотри, смотри, правда летает.
0: Как здорово. Молодцы, молодцы, у всех получилось.
1: Ну, а нам пора прощаться. Ребята, мы желаем вам, чтобы вы всегда были веселыми, радовались и почаще гуляли на свежем воздухе. Всего вам доброго, до скорых встреч. До свидания.
0: Пока-пока.

0: заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – «Тайна 144 тысяч». В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, сразу вот название нашей темы. Есть упоминание в 7 главе 144 тысяч, так?
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, да. Мы изучаем книгу Откровения с вами. Но вот, опять же, разное мнение по поводу этому количеству. Есть мнение, что это духовный Израиль, церковь, либо это этнические евреи. Вот как разобраться в этом вопросе?
1: Много мнений по этому вопросу, вы правы. Это евреи или не евреи? Это буквальное число или, быть может, символическое число? Люди высказывают самые разные мнения и сочетания мнений. Ну, давайте разбираться.
0: Может быть, Александр, вообще, чтобы напомнить нашим зрителям, где это записано, мы зачитаем хотя бы.
1: Давайте. Этот отрывочек. Зачитаем. Итак, 7 глава книги Откровения.

0: Откровение, там упоминается 144 тысячи. И в 14 главе. Но нас будет интересовать 7 сегодня.
1: Хорошо, давайте.
0: С первого текста. «После сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И дальше перечисляются колена. Но с
1: 12
0: текста,
1: колен,
0: да? Да. Ну, 12 колен с некоторыми модификациями. Угу. С 9 текста. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и агнцу». Ну и так далее.
1: Кстати, наверное, все же больше популярно какое-то мнение, что это буквальное число, да? 144 тысячи.
0: Ну, смотря среди каких людей. Угу. Среди одних, да, среди других нет. Как и другое. Давайте, прежде чем поговорить о 144 тысячах, мы обозначим прием, композиционный прием, к которому прибегает Иоанн частенько в книге Откровения.
1: Но вы нам объясните, что такое композиционный прием?
0: Ну, структурный прием. Да, композиция.
1: Хорошо.
0: Давайте первую главу книги Откровения откроем. Первая глава книги Откровения. А вот современный перевод нам понадобится.
1: Да, у меня имеется.
0: Да, первая глава, 10 текст. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний». И дальше 12 текст и 13 текст. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом». 10 текст выглядит иначе в современном переводе.
1: Да, я могу зачитать.
0: Прочтите, пожалуйста.
1: «В день Господень объял меня Дух Божий, и я услышал за спиной громкий, звучавший, как труба, голос».
0: Нет, я есть Альфа и Омега, первый и последний нет. Смотрите. Звучит громкий голос, трубный или подобный трубе. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре после сего». Этот же самый голос звучит.
1: Да.
0: Как бы вы сказали, чей это голос?
1: Ну, это Божий голос.
0: Да, с одной стороны. Совершенно не случайно в более поздних рукописях к 10 тексту добавили то, что есть в синодальном переводе. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Потому что этот голос трубный ассоциировался действительно с голосом
1: Божьим.
0: Бога. В 4 главе Откровения он говорит: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему належит быть вскоре». То есть я открою тебе будущее, так?
1: Да.
0: Мы знаем, что книга Откровения и откровение, которое дается Иоанну, это откровение кого? Иисуса Христа, Сына Божьего, которое дал ему Бог, которое было через ангела послано к Иоанну. Таким образом, мы понимаем, что речь идет как бы о ком-то, находящемся там. Это голос звучит с небес. Это голос принадлежит не просто человеку. Это голос трубы, оглушающий, это голос Бога. В псалмах есть описание гласа Господня. Давайте откроем.
1: Давайте.
0: 28-й псалом. «И будьте внимательны, считайте, сколько раз упоминается словосочетание «глас Господень».
1: У меня немножечко другой период, это не
0: сложно. А, сложно.
1: Будет сложнее.
0: Ну,
1: да?
0: Давайте попробуем. Вы пальцы, пожалуйста, загибайте. Угу. на руках.

0: Итак, 28-й псалом, с 3-го текста. «Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, глаз Господа силен, глаз Господа величественен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня». Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о славе его. Ну и дальше. Господь восседает над потопом. Сколько раз?
1: Я сначала вот где-то до 8 досчитал, и потом я перестал считать.
0: Ладно, не математик вы. 7 раз глаз Господень употребляется. 7 раз. То есть, и он мощен, он силен, он сокрушителен, он громогласен. Так, согласны?
1: Так, конечно,
0: согласен. Итак, глаз трубы. Иоанн слышит, да, Откровение 1.10. И услышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Ожидание, что Бог говорит с ним. Громогласный, сокрушительный голос. 12 текст. И обратился, чтобы увидеть. И что он увидел в 13 тексте?
1: В 13-м?
0: Да. Что он увидел?
1: Современно заканчивается 11-м.
0: И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому. Он слышит мощный голос, подобный трубе, оглашающий невероятные просторы. Оборачивается и видит кого?
1: Господа.
0: Как бы Сына Человеческого. Вот, Олег, вы невнимательны. Вы привносите в текст чуждый смысл.
1: Но
0: он
1: если
0: слышит
1: вы буквально,
0: голос,
1: да,
0: который
1: да.
0: голос Божий, но оборачивается и видит как бы Сына Человеческого.
1: Но если в Откровении.
0: В Откровении. Да, мы смотрим в текст. Да. Каждая деталь важна, каждое слово важно. Присутствующее или отсутствующее. Это очень важно. Он слышит одно, оборачивается и видит другое. Ожидание, обман ожидания. Давайте откроем 5 главу книги Откровения. 5 глава книги Откровения. 5-6 тексты. Прочтите, пожалуйста.
1: 5 глава.
0: 5 глава Откровения, 5-6 тексты. В переводе Саугской Библии.
1: «Тогда один из старцев утешил меня. Не плачь, вот лев из колена Иуда, потомок Давида. Он одержал победу и может снять эти 7 печатей и раскрыть свиток. После этих слов его увидел я Агнца со следами заклания. Вместе с 4 живыми существами стоял он между престолами и старцами. 7 рогов было у него и 7 глаз, иначе сказать, 7 духов Божьих, посланных по всей земле».
0: Иоанн плачет, переживает о том, что не будет открыт свиток. И вдруг старец говорит ему: не плачь, потому что
1: есть кому открыть.
0: Так, кто может открыть?
1: Агнец.
0: Да что ж вы, да я сейчас вас обману, и вы не заметите.
1: После сего я увидел Агнца со следами заклания.
0: Смотрите сюда, внимательно смотрите, следите за каждым словом, фиксируйте внимание на каждом слове. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев, лев от колена Иудина.
1: Хорошо.
0: Где вы увидели Агнца?
1: Ну,
0: где вы увидели Агнца?
1: Дважды.
0: Что говорит старец?
1: Хорошо, Александр, я с вами спорить не буду, конечно.
0: Корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Кто может раскрыть? Какая метафора из мира зверей используется?
1: Да, Агнец.
0: Лев.
1: Но вы, лев, если вначале, да, лев.
0: Лев, лев и еще раз лев. Лев и только лев. Старец говорит только о льве. И я взглянул, говорит Иоанн, и вот посреди престола 4 животных и посреди старцев стоял лев. Агнец стоял. Да, так у вас?
1: Да.
0: Агнец
1: да.
0: стоял. И так он слышит, кто может открыть книгу?
1: Может открыть
0: лев.
1: Лев.
0: Оборачивается и смотрит, кто стоит?
1: Агнец.
0: Что общего льва и Агнец?
1: Абсолютно противоположное понятие. Даже и рядышком, ну,
0: смотрите,
1: как-то сравнить невозможно.
0: Он слышит трубный голос. Трубный голос идентифицируется с голосом Божьим. Оборачивается и смотрит Сын Человеческий.

0: бы сын человеческий. Он слышит, лев может открыть книгу, ибо он победил корень Давидов, оборачивается, и барашек стоит.
1: Льва не видит.
0: Нету льва, нету льва. Вы представляете?
1: Да.
0: Супруга вам на день рождения скажет, милый мой, подарю тебе костюм. Вот вы слышите, как она говорит позади вас. Костюм тебе подарю, хороший брендовый костюм из...
1: Хорошего магазина.
0: Хорошего магазина, из бутика. Вы оборачиваетесь и видите носки.
1: Каково? От костюма.
0: Да. Каково?
1: Ну, конечно.
0: То есть, смотрите, он слышит голос трубный. Это Божий голос оборачивается, как бы сын человеческий.
1: Да,
0: он слышит, лев победил и может открыть, оборачивается ягненок. Но это абсолютно противоположные вещи. Но при этом эти противоположности говорят о чем?
1: Об одном.
0: Вот здесь вы правы, дорогой мой. Вот здесь вы правы.
1: Я рад.
0: Я рад. Наконец-то. Давайте теперь вернемся к 7 главе. Итак, поняли композицию, да?
1: Да.
0: Он говорит об одном, он слышит одно, оборачивается и видит совершенно противоположное.
1: Да-да.
0: Да? Агнец и лев, голос Божий и сын человеческий. Но это противоположное на самом деле характеризует одно и то же с абсолютно разных сторон. Итак, 7 глава книги Откровения. Будьте внимательны. Мы читали. 144 тысячи он слышит или видит? Не смотрите в Библию, не смотрите. Ответьте, он слышит или видит?
1: Я думаю, что видит.
0: Ах ты, смотрим.
1: Давайте.
0: Я не хочу вас обманывать, потому что я человек честный.
1: Ну, может
0: это
1: быть, я ошибаюсь.
0: Это у Остапа Ибрагимовича Задунайского было там масса способов честного... Я читаю Уголовный кодекс.
1: Смотрите.
0: А, видите, как вы. Вы невнимательны сегодня. Вы романтик, о чем-то задумались. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи.
1: Да, действительно слышал.
0: Смотрите, 9 текст. После сего взглянул я. И что? И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем. Вы слышите, как кассир, продавец на кассе говорит, сдача 1000 рублей. Начинаете считать? 5, 10, 20. Ваши ожидания обмануты. Ну, лучше наоборот, конечно, чтобы вы поняли.
1: Угу.
0: Понимаете, опять тот же самый принцип. Слышит одно, видит другое. Понимаете,
1: композиция... Несметное множество уже людей разных.
0: Да, композиция проста, структурная, вот это вот... Прием этот структурный прост. Он делится на два. Но первое характеризуется как то, что он слышит, второе как то, что он видит. И мы видим, что то, что он слышит, и то, что он видит, в корне расходятся.
1: Но не хочет Иоанн запутать?
0: Нет,
1: не хочет. Он хочет что-то о другом сказать.
0: Он хочет показать, что в данном образе противоположности сходятся. Это очень важно. Таким образом, смотрите, мы сказали, что голос Божий, звучавший подобно трубе, и облик Сына Человеческого увиденный, это на самом деле о ком?
1: Об Иисусе.
0: Об Иисусе, об одном и том же, о Сыне Божьем, об Агнце. А лев, о котором он слышал, и Агнец, которого он увидел, на самом деле...
1: Одно и то же лицо.
0: Одно и то же лицо. Попробуем сделать вывод. Вы чувствуете, как работает композиция?
1: Конечно, да.
0: Внимательно.
1: Используя разные полярности, но в то же время
0: он
1: об одном и том же.
0: Слышит 144 тысячи, а видит великое множество.
1: Да.
0: Более того, смотрите. 144 тысячи, великое множество. Противоположно. Да? Это легко посчитать, в принципе.
1: Но интересно,
0: а
1: все же, почему
0: невозможно
1: 144? Посчитать.
0: Дальше. Это из колен сынов Израилевых, это из всякого племени, языка и колена противоположно.
1: Да.
0: Эти стоят на земле, потому что сейчас будут ветры вот-вот вредить, эти пред престолом на небесах. Они полностью противоположны, полностью, как лев и агнец, как голос Божий и облик человека. Но на самом деле эти противоположности есть одно и то же. Итак, композиционно 144 тысячи и великое множество одна и та же группа людей.
1: То есть мы можем сказать смело, что это все же не буквальное число. 144 тысячи.
0: Сейчас об этом не говорим. Просто говорим сейчас о том, что это одна и та же группа людей. Теперь касательно числа. Понимаете, как это работает?
1: Да.

0: Понимаете?
1: Это, я думаю, словно, что нашему зрителю тоже будет понятно.
0: Словно отражение, зеркальное небо в земле. Оно абсолютно разное. Абсолютно разное. Вы, вот еще раз повторюсь, что, что общего у льва и агнца? Это животные, стоящие на противоположных концах пищевой цепочки.
1: Я вспоминаю, к 13 главе тоже такое сравнение есть. Увидел зверя, да, подобный агнцу, и говорил, как дракон. Тоже
0: да, там есть, да. Есть, это комп... да. Он использует это постоянно. Вот эти, максимальная антитеза, на самом деле говорящая об одном и том же.
1: Интересно.
0: А давайте теперь 144 тысячи разберемся. Итак, мы увидели, что это одна и та же группа.
1: Да.
0: И мы уже, вы верно заметили. Вот здесь вы правы. Раз 144 тысячи великое множество, это значит не 144 тысячи.
1: Ну, получается так.
0: Получается так. 144 тысячи получаются легко. 12 колен, которые перечисляются. Да? Ну, там есть специфика. Там нету колена Данного, к примеру. Да? Колена Дана, нету колена Ефрема, насколько я помню.
1: Вообще, ну, тоже имеет вот буквально...
0: Да, но мы не будем это трогать. Да? Вот 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. 12 умножить на 12 умножить на 1000. Или проще 12 умножить на 12 тысяч. Итого 144 тысячи собирается. Подскажите мне, напомните, если сможете. Ну, если это в активной вашей памяти, вы-то это знаете, я знаю. Когда в Ветхом Завете необходимо было исчислять народ?
1: Ну, в случае, наверное, на войну.
0: Вы абсолютно правы. Давайте убедимся. Книга чисел, первая глава. Книга чисел, первая глава. Там не было целью переписи населения, чтобы узнать, там, сколько людей сейчас проживает на территории там, Иудеи, Галилеи, Самарии. Нет. Считалось тогда, когда необходимо было готовиться к войне. Итак, книга чисел, первая глава.
1: Первая глава, да?
0: Ну, мы пройдем там.
1: Хорошо.
0: Избранные тексты прочтем. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аарон». И дальше выделяются, смотрите, 16 текст, ряд людей, которые избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. Так?
1: Да.
0: Исчисляется народ для войны, как воинство. И дальше упоминаются тысячи, главы тысяч. Мы к этому еще вернемся. Ну и дальше они собрались, смотрите. И мы видим, ну постоянно повторяется. И исчислено в колене Рувимовом 46 500. И исчислено в колене Симеоновом.
1: Да, да,
0: Все, не будем дальше читать.
1: Хорошо.
0: Смотрите, возвращаемся туда.
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения. Возвращаемся к 7 главе. 144 тысячи исчисления. Как бы мы сказали, кто эти 144 тысячи? Как бы их назвать?
1: Ну, армия, но не воинственная.
0: Воинство Господне. Вы, воинство. В принципе, правы. Воинство Господне. Потому что вот-вот будут отпущены ветры небесные, стоящие на четырех углах земли, и начнется война. Помните, 144 тысячи описываются, это интерлюдия, это вставочка между шестой печатью и седьмой печатью. То есть это время великой схватки, последней схватки, великой борьбы между воинством Господним и воинством дьявольским. И поэтому Бог исчисляет свой народ, как это происходило в
1: свое время в
0: древнем Израиле, перед тем, как воевать. Это воинство Господне. Понимаете? Поэтому исчисление используется.
1: Да.
0: Нужно, иначе не покажешь, что воинство Господне, чтобы стало понятно. Как изобразить, что вот Бог сейчас собирает свой народ, чтобы бросить его в последнюю схватку с врагом. Схватку, как вы верно заметили, не вооруженную, не в военную в смысле, не милитаристскую в буквальном смысле, физическом.
1: Здесь Господь ведет.
0: Да, здесь война иная. Да, война иная.

0: Мы поговорим о войне в следующей передаче. О Божьей войне, как она ведется. Это не физическая война. Наша брань не против плоти и крови. Это иная война. Почему 144 тысячи? Оно выражает полноту. Вот смотрите.
1: 12 и 12.
0: 12, 12 тысяч. 12 – это число полноты.
1: Мне как и 7.
0: Как и 7, как и 4, как и 3.
1: Как 4 и 3, да.
0: Меня как-то спросили, она, зачем столько чисел, которые выражают полноту? На кой они нужны? Что, нельзя одним числом пользоваться? Вот смотрите, я вам, к примеру, иллюстрацию такая. Число 4 – это число полноты. Четыре ангела на четырех краях земли – это всеохватность пространства. Например, мы можем время выразить через полноту числа 4. Весна, лето, осень, зима охватывает цикл годовой.
1: Конечно.
0: То есть полноту цикла годового, полноту времени года я могу выразить через цифру 4?
1: Да.
0: Да.
1: Возможно, конечно.
0: 4 пары года теперь. А я могу выразить полноту года через цифру 12?
1: Да.
0: Январь, конечно. Февраль, март, и же с ними, ноябрь, декабрь.
1: То есть
0: 12 месяцев есть полнота года. 4 пары года есть полнота года, полнота временного цикла. То есть я могу выразить это через цифру 4, я могу выразить это через цифру 12, в зависимости от того, какие цели я преследую.
1: Вот это символизм, который постоянно в нашей жизни присутствует.
0: Да, да, да. Поэтому 12 колен. Из каждого колена 12 тысяч. Теперь к тысяче. Оно имеет ряд значений, но, коль уж мы определили, что речь идет о воинстве Господнем, постараемся вот из этого сегмента найти значение тысячи, из этой сферы, милитаристской сферы, духовной борьбы. А помните, какие подразделения воинские были в Древнем Израиле?
1: В Древнем Израиле?
0: Да.
1: Колено?
0: Нет, колено — это отделение народа.
1: А именно военное?
0: Военные подразделения.
1: В римские легионы, помню.
0: Нет, это не правда.
1: Да, напомните.
0: А, смотрите, 10, 50, 100,
1: там,
0: тысяча,
1: тысячник, там.
0: Все.
1: Угу. Да, да.
0: Есть десятник, он же декан, пятидесятник, стодесятник, ну, стоначальник, десятиначальник, пятидесятиначальник и самое большое подразделение тысяча.
1: Тысяча.
0: Поэтому смотрите, 12 колен, 12 тысяч. Это полнота воинства Господня, которое сейчас будет противостоять дьявольскому войску. А дьявольское войско, вы себе не представляете, как
1: да,
0: выражается?
1: Да, здесь мотив битвы очень такой заметный, но где, в который да. Господь вступается.
0: А здесь они уже не как воинство представлены, а как те, кто пришли от великой скорби и стоящие пред небом. Разные цели. Лев – царственная фигура. Иисус Христос – лев от колена Иудина. Он царь. Он потомок, сын Давидов, корень Иисеев. Он царь, и поэтому лев. Но он агнец. Он кроткий и смиренный, принявший все, что выпало. Он одновременно лев и агнец. Но это разные концы пищевой цепочки. Это одновременно воинство Господне. И одновременно люди, пришедшие от великой скорби. А смотрите, как дьявольское воинство представлено. Давайте откроем. Я успею, не волнуйтесь. 9 глава.
1: Время у нас все меньше.
0: Да, время неумолимо бежит. 9 глава книги Откровения. А воинство дьявольское просто, ну просто, вы сейчас услышите. 16 глава. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Заметьте, тот же самый мотив, я слышал. 144 тысячи,
1: да.
0: Две тьмы тем. На древнегреческом «dis myriades myriadon». Две мириады мириад. Знаете, сколько это?
1: Это очень много.
0: А это вы правы.
1: Это просто неисчислимое.
0: Но если бы вам зарплату выдавали словами «очень много», вы были бы не удовлетворены. Вы хотите знать, сколько?
1: Сколько?
0: А, мириады – это вообще самая большая цифра в древнегреческом языке. Обозначалось словом «мириада».
1: Мириада.
0: Да. Две мириады мириад. Мириада – 10 тысяч. Два умножить на 10 тысяч умножить на 10 тысяч. Сколько? Очень много, очень много.
1: Просто.
0: Я вам знаете, что скажу? Давайте последнее откроем. Пятую главу книги Откровения, пятую главу. Я вам скажу, что небожители, которые славят Отца и Сына, Вседержителя и Агнца, меньше. Смотрите.

0: 25 глава. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, мириады мириад, и тысячи тысяч, их меньше».
1: Александр, у вас есть 10 секунд, чтобы вот нашим зрителям сказать вот в этом символизме, где Господь открывается, где Он защитник. Для человека
0: итак,
1: какая-то есть надежда?
0: Да. Итак, 144 тысячи и великое множество, одна и та же группа людей, и это символическое число. И Бог сохранит всех, кто припоручит себя Ему, никого не утратив.
1: Александр, спасибо вам большое. До новых встреч. Дорогие друзья, доверяйте Господу. Он в жизни готов защищать вас, готов помогать вам и благословлять. Пусть мир будет в ваших семьях, в вашей жизни. И до новых встреч. Всего вам наилучшего. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Мечтаете ли вы о мире, где люди спокойно гуляют по улицам, а дети играют без страха, зная, что им ничего не угрожает? Неужели счастливое будущее возможно? Об этом мы узнаем из 8 главы книги Захарии. На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Василий Иванович, мы уже подобрались с вами к целой 8 главе. Да, мы читаем в синодальном переводе. И давайте я с самого начала зачитаю текст, а потом мы уже начнем размышлять, о чем же нам говорит пророк Захария. Первый текст. «И было слово Господа Саваофа». Так говорит Господь Саваоф. «Возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь. Обращусь я к Сиону, и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Такие интересные тексты. Опять мы здесь видим, что Господь Саваоф, да, здесь звучит. И также снова мы встречаемся с тем, что, как и ранее в предыдущих главах, возревновал я о Сионе ревностью великую. О чем для нас это может вообще говорить?
2: Там, когда мы прикасаемся к книге пророка Захарии, когда мы начинаем ее исследовать, нам нужно понимать и всегда помнить, какую миссию нес пророк Захария. Угу. Пророк Захария был в среде народа иудейского после того, когда они вернулись из вавилонского пленения. И он был не единственный пророк. Был еще и пророк Агей, его современник. Но у пророка Захарии была особая миссия дать весть, то есть

0: Господь через него давал эту весть народу иудейскому прежде всего, о том, что то, что в их дни происходит конкретно, а это было буквально, наверное, лет этак через 20 после того, как они вернулись из плена, вернулось их немного, город Иерусалим еще был весь в развалинах, его не восстанавливал никто. Храм они вот только начали восстанавливать. И, конечно же, переживаний было много. Вернется ли в будущем израильский, так сказать, народ? Вернется ли Иерусалим к той красоте, которая была раньше у Иерусалима? Храм будет ли восстановлен? Их народу немного. Будет ли вообще здесь достаточно людей, которые могли бы и город сам заполнить? И вообще, былая слава города вернется ли? И вот на фоне этих переживаний Господь и дает эту весть через пророка Захарию. Мы с вами уже читали в предыдущих главах, когда Бог дает обетование и о том, что будет и город восстановлен, то, что город будет наполнен, то, что будет земля наполнена, то, что и другие окружающие города будут наполнены жителями, народом израильским, который вернется, Господь их вернет с разных сторон, с разных краев, потому что те войны, которые произошли на этой местности предыдущие 100-150 лет назад, они разбросали народ израильский по территории тогдашнего цивилизованного мира, который был достаточно широко и далеко. И поэтому Бог говорит: «Я все опять-таки восстановлю, я все соберу». Конечно, это тот план, который Господь предлагал через пророка Захарию для народа иудейского. Это то, что Бог хотел бы сделать в их жизни. Если мы сегодня оглянемся как бы на историю, что же было в последующие годы, опять-таки, к сожалению, нужно сказать, что что-то исполнилось, что-то восстановилось, а чего-то так и не сложилось.
1: А вот какие перемены им обещал Бог? Вот для жизни, для народа вообще?
0: Ну вот если мы с вами смотрим на данный момент 8 главу, то Господь говорит, что «Я буду снова жить в Иерусалиме». Господь говорит, Иерусалим будет городом истины, и гора Господа Саваофа будет горой святыни. За этим что стоит? Прежде всего, храм, значит, будет восстановлен, потому что если Господь пребывает в городе, значит, Он пребывает в храме своем. А на тот момент, когда вот эти слова передает пророк Захария, еще всей этой красоты нету. Храм уже практически был восстановлен. Мы с вами, когда читали 7 главу книги пророка Захарии, мы говорили, что уже к этому моменту храм практически восстановлен. Но а вокруг храма развалины, а вокруг храма нету города, нету красоты, которая бы могла, так сказать, напомнить то, что было прежде. Поэтому Бог говорит: «Я это все сделаю, я буду восстанавливать». К сожалению, Бог передает то, что Он готов сделать, и то, что Он хотел бы сделать для народа иудейского, для своего народа, но не всегда Божьи планы исполняются. Почему?
1: Вот, да, почему такое происходит?
0: Потому что человек не всегда остается верен Богу, и человек избирает свои пути. Человек начинает действовать по своей воле, по своим путям. Что произошло ко времени, скажем, Иисуса Христа, спустя 500 лет мы с вами можем увидеть, с чем сталкивается Иисус Христос. Когда, казалось бы, знатные мужи, ученые иудейские, иерусалимские, должны были бы относиться с почтением, с радостью ожидая встречи с Иисусом Христом, а заканчивается то, что они заключают сговор. Каким образом можно кого найти лжесвидетелей, чтобы оболгать Иисуса Христа, чтобы предать Его смерти, чтобы убить Его? Они ищут пути для этого, они постоянно ищут какие-то способы, чтобы Иисуса Христа в чем-то обвинить, в законе Божьем, обвинить в предательстве народа, обвинить в бунте против той власти, которая была на тот момент в Иерусалиме, а именно

0: римской власти. И это все, к сожалению, является последствием выбора человека. Человек принимает решение идти своим путем. Поэтому, скажем, у многих других пророков мы тоже можем встретить с вами такие моменты, когда Господь через пророка говорит: «Я сделаю то и то там для Израиля, я сделаю то и то для Иерусалима, и будет Иерусалим, и будет Израиль во главе всех народов». Но, когда мы посмотрим на историю, такого как вот знаменательного, яркого события, чтобы действительно Израиль там, как народ, как нация, стали предводителями, стали авторитетом для всех окружающих народов, к сожалению, такого не случилось. И эти слова Господа, они не являются ошибочными. Бог не обманул, Бог не ошибся. Просто Господь говорит, что Он хочет сделать и что Он готов сделать. Но от человека, у человека остается возможность действовать так, как думает человек. Бог не ломает волю человека. Бог не забирает право у человека принимать решения. Так как мы живем с вами в условиях великой борьбы за наши души, когда противник Божий, сатана, борется за наши души, с Богом борется, эта борьба, она духовная, ее увидеть глазами, так сказать, мы не видим. Поэтому апостол Павел позже напишет, и мы читаем в Новом Завете, что наша брань, она духовная. Она не против плоти и крови. И вот в этой брани, в этом противостоянии человек живет, и он принимает решение, на чьей стороне будет. Поэтому здесь мы читаем, прежде всего, Господь говорит: «Я хочу сделать так, чтобы снова Иерусалим был городом великим». Иерусалим был городом истины. Что это означает? Что это будет духовный центр, и многие люди будут идти туда, чтобы узнать истину, чтобы познакомиться с истиной. Об этом, кстати, мы с вами будем читать в последних стихах 8 главы, когда Господь говорит, как это может быть, как это может произойти, что Он готов сделать для того, чтобы это так было, и как оно будут, люди как-то видеть будут.
1: А сейчас, то есть, получается, что Иерусалим тоже является городом истины, и нам всем нужно туда ехать?
0: К сожалению, история сложилась так, что мы с вами знаем, духовным центром, именно как центром истины, Иерусалим не стал. Иерусалим был разрушен римскими войсками. В последующие годы мы знаем историю крестовых походов, как эта земля Иерусалима переходила из рук в руки между христианами, мусульманами, как эта борьба была. И это все уже дальше были чисто политические события, это были идеологические, я бы не сказал, что это были идеологические войны. На сегодняшний день Иерусалим в большей степени это административная единица, город на территории государства Израиль, государство именно как светского, светская единица государственной, не духовный центр. И это, к сожалению, в их жизни не исполнилось. Но Бог со своей стороны говорит: «Я это хочу сделать, и я это готов сделать». И Божий план, он остается, и он, конечно же, будет реализован, но уже только лишь позже, при втором пришествии Иисуса Христа.
1: Давайте прочитаем далее.
0: Смотрите, дальше мы читаем, Господь говорит, что Он хочет сделать, и опять говорит, город будет заполнен старцами, старицами, которые будут сидеть на улицах, каждый с посохом в руке от множества дней, а также будут заполнены улицы города отроками, отроковицами, играющими на улицах. Господь говорит, снова в городе будет много людей. И зрелые люди, они будут сидеть, отдыхая, наблюдая за всем происходящим, с посохами в руках. Это, опять-таки, картина отдыха, когда старец или старица прошли какой-то путь, сели, отдыхают, общаются. И говорит, молодых людей будет много. Господь желает восстановить все. И говорит, если это в глазах оставшегося народа кажется дивным, то есть, опять-таки, эти слова говорит Господь, тогда, когда еще Иерусалим не восстановлен. Поэтому здесь...
1: То есть это на будущее.
0: Господь говорит, это на будущее. И он говорит, если то, что я сейчас говорю,

0: смотрите, я спасу народ мой из страны Востока, из страны восхождения солнца. Бог говорит, я соберу людей с разных сторон, где они были разбросаны, и 8 стих, я приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом, к истине и правде». Вот эти слова, они очень актуальны были для слушателей пророка Захарии в тот момент. Угу. Потому что Иерусалим не восстановлен, улицы лежат в руинах, а Бог говорит, вот здесь вы видите руины, а здесь будут улицы заполнены людьми, здесь будут... А что значит заполнены? Это будут дома, это будут магазины, это будут какие-то административные здания.
1: А старики и дети, это просто как прообраз спокойствия какого-то? Ну, потому что чаще всего даже в современном мире там, да, мы оберегаем стариков и детей. Или это просто, ну, как некий такой описательный момент?
0: Обычно, когда говорят «старики и дети», то это означает, что в этом обществе есть жизнь, и люди достигают зрелых лет, при этом рождаются новые поколения, и рабочее поколение здесь не упоминается, потому что оно есть реально, они являются теми, кто родили тех, кто дети, отроки. Вот, просто они занимаются рабочей жизнью, обеспечивая жизнь всего. А вот эти две категории, они, получается, находятся в процессе жизни где-то чаще отдыхая, старшие общаясь, отдыхая, младшие играя, развлекаясь, отдыхая. Поэтому вот эти две категории, они и упоминаются здесь как раз больше всего. Если посмотреть дальше, восьмую главу, опять-таки, помня, что это весть, которую Бог дает народу иудейскому, когда вокруг еще не восстановлен город, когда не разработана земля, когда еще только небольшое количество людей вернулось из Вавилона. И вот что Господь говорит, 9 стих, смотрите, «Укрепите руки ваши, слышащие ныне слова сии из уст пророков». Говорит, не унывайте, не опускайте руки. То, что вы видите сейчас, что оно еще не исполнилось, это не значит, что такого не будет в будущем.
1: Как здорово. Вот в прошлых программах наши зрители могут посмотреть, а мы читали в прошлых главах о том, как он их постоянно мотивирует, вдохновляет, поддерживает, да, утешает, как-то все равно помогает восстановить и воспрять их вот этому духу.
0: Ну да.
1: Это вот прям, мне кажется, такой важный момент, который нам напоминает вот в наше время о том, что Бог все равно нас всегда ведет и поддерживает. И тогда, когда там, допустим, городов, да, не было, ну, он поддерживал их, когда им нужно прям целый город было возвести. Мне кажется, нам сейчас важно это тоже помнить, что Бог всегда с нами, да, и старается нас как-то поддержать, ободрить даже в самых сложных ситуациях.
0: Да, да. И Бог поддерживает, и Бог дает обетование народу иудейскому, что несмотря на те обстоятельства, в которых они находились до недавних пор, в будущем у Бога для них есть большие возможности и план поддержать и обеспечить. И смотрите, что мы читаем с вами, 11 стих. «А ныне, ныне, для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, ибо посев теперь будет в мире». Виноградная лоза даст плод свой, земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему, и будет. Как вы, дом Иудин и дом Израилю, были проклятием у народа, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Смотрите, говорит, вы были проклятием у народа. В каком смысле?
1: Да, вот здесь интересное сочетание.
0: Дело в том, что когда народ израильский, народ иудейский оказались пленниками, потому что если еще назад во времени так вот пройти, смотрите, во дни царя Давида царство израильское расширилось весьма. Во дни царя Соломона... оно еще больше расширилось как бы границами самого государства и плюс теми, которые для себя честью считали быть вассалами Соломоновыми, да, признавать его как бы царственное владычество и над своей территорией. в те времена, казалось, Израиль, Иуда – это, ну, самый

0: такой успешный народ, который владычествует на этой территории. Прошли годы. Израильские, 10 колен народа израильского, или Северный Израиль, пленен, народ уведен в плен, а города разрушены, там заселены другие народы. Прошло еще чуть-чуть времени, дальше лет 100-150, Иерусалим захвачен, народ уведен в плен. И теперь, что окружающие народы говорили? Бог проклял свой народ, Бог отвернулся от своего народа, прокляты они, раз их храм теперь разрушен, Бог их оставил, город их разрушен. И где они? Они все в плену. Нету. Все. И поэтому, говорит, вы были проклятием в глазах народа. Вы были как проклятые, потому что действительно ничего не осталось. Но Господь говорит, я вам хочу сказать, а теперь не бойтесь, вы будете благословением, да укрепятся руки ваши. Бог говорит, я с вами есть. В предыдущих главах мы читали, когда Бог говорил через пророка Захарию, что отцам вашим пророки говорили, отцов ваших пророки приглашали изменить образ жизни, начать относиться с вниманием и заботой к ближнему, не презирать, не отвергать вдовы, сироту не притеснять, вести честно всякие дела. Господь говорил через пророков отцам вашим, но они не послушали. И Господь говорит, из-за этого я рассеял их, из-за этого я отвернулся. Теперь Бог говорит, у вас новый шанс. Я хочу, чтобы Иерусалим был восстановлен, чтобы земли эти были заполнены снова народом, чтобы храм был восстановлен. Я буду здесь. То есть Господь говорит, я буду. И Иерусалим будет моим городом, храм будет святыней. Бог дает это обетование, Бог не говорит, даже вот обратите внимание, Бог не ставит условия, если вы. Он просто говорит, я буду.
1: Буду, да.
0: То есть в этой ситуации, знаете, если вот так посмотреть, в какой момент вы более себя комфортно чувствуете, когда с вами кто-то разговаривает и говорит, вот если ты то-то-то, то я тебе вот это-это. Или другой вариант. Итак, я тебе сейчас даю вот это твое, ты этим можешь пользоваться, и я буду тебя поддерживать. В какой ситуации вы комфортнее себя чувствуете?
1: Ой, давайте второй вариант выберем, пожалуйста.
0: Я понимаю, почему. Потому что первый вариант, он какие-то условности. А если это не получится?
1: Ты, то тогда.
0: А если чего-то не сложится? А если ты не так себя поведешь?
1: Да.
0: Бог, смотрите, через пророка Захарию, Бог не дает им условия. Он просто говорит, я хочу, я дам вам, у вас это будет. Для них открылся новый шанс, новая страница, новая возможность. Воспользуются они этим или нет? Бог не ставит им условий. Мы можем увидеть с вами, когда Господь здесь дает некоторые для них, опять-таки, для, как рекомендации. Смотрите, с 14 стиха здесь этой главы, 8. И вот так говорит Господь, «Как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, — говорит Господь, — и я тогда этого не отменил, так я теперь определяю в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь. Я определяю, я для вас готов сделать все». Господь видел вот тот порыв души, который был у народа иудейского, когда они вместе с Зарававелем, правителем, вместе с Иисусом, великим Иереем, снова взялись за работу. Они, несмотря на те угрозы, которые были со стороны внешней, тех народов, которые были вокруг, которые добились того, что был запрет на строительство храма, несмотря на все это, народ вдохновленно взялся за труд. Они посвященно взялись за то, чтобы восстанавливать Дом Божий. И Господь, объединяясь с ними в этом порыве, говорит, «Я со своей стороны сделаю для вас все». Безусловно, нам нужно понимать, когда мы читаем пророчества, что очень часто в пророчествах есть условные и безусловные предсказания Господа, которые, или же планы Господа, которые Господь говорит. Есть то, что исполнится независимо от того, что бы человек ни сделал. Так оно уже будет. А есть некоторые условные пророчества.

0: пророчества, когда в зависимости от поведения человека что-то может произойти. Например, для нас известна история пророка Ионы, когда Господь через пророка Иону послал его в Ниневию, говорит, что город будет разрушен. И те, кто услышали Иону, они покаялись. И все. И город не был разрушен, потому что они обратились к Богу. Богу Ионы.
1: Оказались люди более послушные.
0: Они оказались послушными. Но означает ли это, что город Ниневия больше не был разрушен? Нет, конечно. Спустя несколько времени все-таки войска вавилонского царя захватили Ниневию. Ниневия была разрушена. Но для того поколения, которое вот было в тот момент, когда пророк Иона пришел и проповедовал, это была весть от Господа, услышана ими, и Господь отложил то наказание. В данной ситуации, когда Господь обращается к иудеям, Он дает в их лице шанс, шанс для всех последующих поколений. И Он говорит: «Я буду с вами, я буду посреди вас, я восстановлю Иерусалим, престол мой будет в Иерусалиме». Конечно же, не навсегда так получилось, потому что в последующем народ иудейский снова отступил. Но те, кто услышали эти слова Божьих обетований, они услышали Божий план, Божье желание, которое для них было, чтобы было так. Господь говорит: «Не бойтесь». Эти слова, они для них были важными, потому что действительно, в последующем храм закончили восстанавливать, после этого взялись за восстановление города Иерусалима, восстановили город Иерусалим. Действительно, та земля наполнилась, все это было. Но человек оставался не всегда верен Богу. История народа иудейского, к сожалению, в последующие столетия она повернулась в другую сторону. Но Господь со своей стороны готов сделать все. Поэтому смотрите, какие дает Господь рекомендации для них теперь уже, для тех, кто были современниками пророка Захарии. «Вот дела, которые вы должны делать, говорите истину друг другу. Поистине миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. Ложной клятвы не произносите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». И дальше, смотрите, конец 19 стиха. «Только любите истину и мир». Вот что нужно. Живите в таких условиях. Любите истину, творите правду, не мыслите зла в сердце своем, и будет вам благословение и успех. И даже более того, если мы посмотрим последний отрывочек с 20 стиха по 23, Господь говорит: «Ваша жизнь настолько будет удивительна для окружающих вас народов, что жители других городов придут и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Они говорят, многие люди этот шаг сделают к Богу. Почему? Потому что они увидят благословение Божие. Вот это обещание Бога, это план Бога.
1: Сколько всего Он им готов был предоставить.
0: Да. Нам нужно для себя это помнить и понимать, что Бог в своей любви всегда готов сделать многое для нас. Дорогие друзья, мне очень хотелось бы, чтобы когда вы читаете эту восьмую главу, вы могли услышать для себя обетование Господа. Господь готов в вашей жизни сделать многое. Он и вам сегодня говорит: только любите истину и мир. Если в вашей жизни, в своем сердце вы примете решение искать волю Бога для себя, жить по Слову Божьему, я могу вам гарантировать, что обетование Божие, которое Он дал для народа иудейского, это слово будет для вас. И как Господь когда-то им сказал: «Я приду, я буду жить в вашем городе, мой престол будет в вашем городе». Господь также и вам сегодня хочет сказать: «Я буду жить в твоем доме, я хочу мир принести твоему дому и твоему сердцу». Любите истину, ищите истину и живите в мире.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за этот разбор восьмой главы.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Здравствуйте, дорогие друзья! Наша тема сегодня – приготовление к позднему дождю Святого Духа. Апостол Иаков в 5 главе, в 7 тексте пишет следующие слова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». В книге Второзакония, в 11 главе, очень красиво говорится о значении раннего и позднего дождя в мире природы. «То дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». В мире природы ранний дождь должен изливаться неоднократно, чтобы всходы могли вызреть и были наилучшими, подготовить их к заключительному созреванию. Поздний дождь изливается прямо перед жатвой, и он особенно важен, ибо без него все, что было совершено ранними дождями, будет безрезультатным. Давайте поговорим о раннем дожде в жизни человека, о раннем дожде излития Святого Духа в нашей личной жизни. Итак, ранний дождь в нашей личной жизни – это рождение всякого человека, рождение духовное. И апостол Иоанн в 7 главе, в 3 главе, с 3 по 7 тексты обращается словами Иисуса Христа к Никодиму. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Ранний дождь в нашей жизни – это изменение, это перемена в нашем характере, о котором говорит апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе с 22 текста и ниже. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы живем Духом, апостол восклицает, то по Духу и поступать должны». Ранний дождь в жизни человека, изучающего Священное Писание, желающего жить согласно божественных принципов, заключается в следующем. Об этом апостол Павел записал в послании к Ефесянам в 5 главе. «Но исполняйтесь Духом». «Но исполняйтесь Духом» – это есть свидетельство раннего дождя в жизни человека. Итак, ранний дождь Святого Духа – это работа Святого Духа на протяжении всей жизни человека. Ни в каких периодах нашей духовной жизни мы не можем обходиться без силы Святого Духа. Интересно, об этом говорит христианская писательница Эллен Уайт. «Только те, кто живет согласно имеющемуся свету, получат еще больший свет. Пока мы ежедневно не преуспеваем в проявлении на деле действенных христианских добродетелей, мы не различим проявлений Духа Святого в позднем дожде. Он будет изливаться на людей вокруг нас, но мы не распознаем и не получим его». Как же мы можем и каким образом мы можем приготовиться к особому излитию Святого Духа, названного поздним дождем? Об этом приготовлении, этой теме посвящена вся Библия. «Приготовься к встрече Бога твоего», — говорил пророк Амос. «Приготовьтесь» было вестью пророка Илии и Иоанна Крестителя. Для получения Святого Духа в обилии позднего дождя каждому необходимо особое приготовление. Первое – это искреннее исследование сердца. Это настойчивая молитва к Богу об излитии этого дара. Это востребование верою обетований Божьих. И это глубокое смирение человека перед Богом. В книге Откровения, в 18 главе,
есть очень сильные, потрясающие тексты. «После сего я увидел иного ангела», 18 глава книги Откровения с 1 по 4 тексты. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее“». В этих текстах Священного Писания предсказано еще одно особое событие – излитие силы Божией на землю. Излитие силы Святого Духа – это особая мера. Христианская писательница Елена Уайт называет эту особую меру излития Святого Духа громким кличем. Громкий клич. Или последний призыв, потрясший землю, это призыв трехангельской вести, записанной в 14 главе книги Откровения, с 6 по 12 тексты. Вести, которая особенным образом открывает явление славы Божией и его характер. Здесь говорится об особом излитии Святого Духа без меры. Когда мы рассматриваем эти тексты Священного Писания, книги Откровения, и мы видим взаимосвязь этих текстов со второй главой книги Иоиля. 28 и 9 тексты. «И будет после того, — говорит пророк, — излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, говорит Господь». Рассматривая все это в контексте книгу пророка Иоиля и книгу Откровения, мы видим, что это излитие Святого Духа должно быть заключительным, которое осветит всю землю последней вестью предостережения. Мы находим о том, что ангел 14 главы Откровения объединяется с ангелом 18 главы книги Откровения, наделяя эту весть движущей силой и властью. Этот громкий клич предшествует концу всех вещей. Его победное завершение ознаменует триумф проповеди Евангелия. Между ранним и поздним дождем существует тесная связь. Поздний дождь не изольется в человеческие сердца, пока ранний дождь не совершит свою работу, пока не будет очищен каждый грех. И эта работа должна произойти при раннем дожде. Чтобы получить эти благословения, которые изольются в виде позднего дождя Святого Духа, мы должны удалить всякий грех из нашей жизни. Интересно, пророк Захария говорит о времени излития позднего дождя. Пророк Захария об этом говорит в 10 главе, в 1 тексте. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст обильный злак каждому злак на поле». В чем же значение позднего дождя для живущих на планете Земля? В чем же значение для этого последнего, особого излития Святого Духа на человечество? Интересно, что поздний дождь изольется на тех, кто одержал победу над грехом. Поздний дождь приготовит сердца людей к пришествию Сына Человеческого и Господа Иисуса Христа. Поздний дождь придаст силу кличу, громкому кличу третьего ангела. Поздний дождь приготовляет всех последователей Христа, живущих согласно принципам Священного Писания,
чтобы они могли устоять во время семи последних язв, о которых говорит книга Откровения. Поздний дождь помогает представить весть с неотразимой силой. Поздний дождь ободрит многих искренних людей встать на сторону истины, встать на сторону Священного Писания, встать на сторону Господа Иисуса Христа, невзирая на сопротивление родных, близких и окружающих людей. Поздний дождь побудит выдающихся руководителей народа занять определенное отношение к Богу и Его истине. И в это время, во время в громком кличе третьего ангела, некоторые руководители будут иметь возможность и благоприятный случай, чтобы встать на сторону библейской истины. Сегодня для всех живущих на планете Земля звучит великое предостережение. Сегодня Господь в обилии желает излить ранний и поздний дождь. Кто не родится свыше при благодати раннего дождя, не сможет изменить свою греховную природу при излитии позднего дождя Святого Духа. Мы имеем серьезное предостережение. Поздний дождь Святого Духа не охватит полностью все семейства. Он изольется на те сердца, которые будут вполне преданы Богу, которые будут очищены и омыты от всякого греха. Святой Дух будет излить на мужчин и женщин, которые ищут Бога и которые в своем ежедневном поведении побеждают грех. Если мы не будем ежедневно продвигаться вперед в практическом проявлении христианских

родителей, тогда мы не заметим проявление Святого Духа в позднем дожде. Давайте приготовим путь Святому Духу в раннем и позднем дожде. Мы призваны серьезно и искренно молиться об излитии позднего дождя. И одновременно с этим мы призваны очень серьезно готовить наши сердца для получения этого божественного благословения. Надо помнить, работа приготовления может совершиться только при раннем дожде. Бог имеет для каждого из нас обильный запас благодати, чтобы теперь мы могли победить всякий грех и совершенствовать наши характеры, взирая на Него. Именно это является самой срочной, насущной работой, на которую мы должны обратить наше особое внимание. Теперь, когда мы исследовали ряд этих тем, надеюсь, многие из нас осознали важность получения этого дара в нашей повседневной жизни. Давайте зададимся вопросом, готовы ли мы искать этот дар Святого Духа искренней, ежедневной, настойчивой молитве. Давайте же примем решение молиться так же ревностно, как об этом молился Иаков. Книга Бытие, 32 глава, 26 текст. Иаков сказал Богу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Давайте примем решение просить об этой могущественной силе, которая изменит нашу жизнь и приготовит нас к заключительному излитию праведности Иисуса Христа в позднем дожде. Дорогие друзья, уйдете ли вы, забыв искренние призывы, которые были сделаны к вам? Останется ли эта весть предостережения о раннем и позднем дожде незамеченной? Истина, которую вы слышали, не вытечет ли из вашего сердца, как вода вытекает из разбитого сосуда? Давайте решимся сейчас, сегодня, начнем жить по-новому, молясь каждый день о чудесном даре Святого Духа, который ежедневно руководил бы твоей и моей жизнью, чтобы эти благословенные потоки могли орошать нас постоянно, приготовляя каждого из нас к великому излитию позднего дождя. И пусть словами молитвы каждого из нас будут слова, записанные в книге Псалмов, 50-й Псалом, с 9 по 14 тексты. «Окропи меня исопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня». Пусть эти слова станут нашей ежедневной молитвой.

0: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
1: Истинный – определение подлинного Бога, Творца и Искупителя, единственного, заслуживающего поклонения, в противоположность ложным и рукотворным богам, идолам. В ветхозаветных книгах пророков Амоса и Михея истинный и единственный Бог показан шествующим на высотах земли. Согласно 12 главе книги «Исход», он производит суд над языческими богами, показывая их несостоятельность. На горе Кармил Бог израильтян, погрязших в идолопоклонстве, послал небесный огонь на жертву пророка Илии, продемонстрировав всему народу, что он единственный, истинный Бог. Эта история записана в 18 главе Третьей книги Царств. Согласно 17 главе Евангелия от Иоанна, смысл вечной жизни состоит в познании единого истинного Бога Иисуса Христа.
0: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный».

не судьба. Я не хочу посвящать жизнь железкам. Если человек начал задаваться этим вопросом, он вообще болен. Все на земле предопределено. Я вырос в христианской семье, я его вырезал. Тыкать пальцем в небо неправильно. Это вообще не важно, чем вы в жизни будете заниматься. Ну, доктором и доктором, ладно. Что же такое тощий кролик?

Самые отважные и сильные охотники деревни собрались вокруг костра. На их лицах играли отблески огня. Рядом тихо лежали собаки. Они тоже предвкушали завтрашнюю охоту. Великого, великолепного короля оленя видели снова. Крестьяне приметили его на закате. Громадное, гордое животное стояло на холме. Путники говорили, что олень мелькал в лесу между деревьями. Его видели и женщины, и дети. Кто-то утверждал, что олень явился ему на рассвете, а потом исчез. Да что там, охотники сами видели следы животного, огромные отпечатки копыт на свежеспаханном поле и на размытой дождями дороге. Сомнений быть не может, олень существует. В глазах охотников отражались языки костра, а еще в ней горела надежда. Каждый втайне молил Бога, чтобы именно его собаки взяли след. Чтобы он был первым, кто настигнет великолепное животное. Они отправились на охоту вовсе не для того, чтобы убить оленя. Король олень нужен был живым, ибо легенда гласила, к тому, кто догонит короля оленя, перейдут его сила, мудрость и несказанное богатство. К самому охотнику и к его потомкам. На утро раздался звук рога. Охотники мгновенно собрались, вскочили на резвых коней и ринулись в лес. Они долго скакали сквозь чащи по холмам и долинам. Их путь лежал через ручьи и горные реки. Лай собак, охваченный азартом погони, не затихал. Гонка длилась день и ночь. Порой на охотников наваливалась усталость. Но каждый новый встреченный ими след оленя возвращал силы. Король олень был быстр и умен. Охотники прекрасно понимали, что им предстоит долгая и трудная погоня, но награда того стоила. Охотники мчались вперед. Много дней охотничья партия пробиралась сквозь кусты, вязла в болотах, собаки устали, да и сами охотники устали, как собаки. Мучил голод, съестные припасы заканчивались, но как только начинал рассеиваться утренний туман, охотники седлали коней и возобновляли погоню. Собаки бежали впереди. «Но что это?» Один из охотников увидел что-то справа. Какое-то движение, кто-то промелькнул в тумане. Нет сомнений, это король олень. Охотник пришпорил коня и направил его в сторону от тропы. Вот снова движение впереди. Охотник скакал и скакал, его товарищи остались далеко позади. Несколько раз преследователь уже был готов прекратить гонку, но мелькавшая впереди тень заставляла его снова и снова пришпоривать коня. Охотник, несясь за добычей, с рвением гончего пса, погоня уводила ее все глубже и глубже в чащу незнакомого леса, все дальше и дальше от товарищей. Но, наконец-то, его упорство было вознаграждено. Он загнал добычу в узкое ущелье. Еще немного, и вот она перед ним. Но это оказался не король олень. Перед охотником, дрожа всем тельцем, сжался к камню худосочный, облезлый кролик. Возбуждение тут же уступило место усталости. Длинноухий, из-за которого охотник потерял след оленя, был никчемной добычей. Тощий, как косица старухи. Из него даже похлебки не сваришь. Охотник грустно опустил голову и медленным движением развернул коня. Он зря потратил время и силы. Кролик сбил его с толку. Он потерял последний след и безнадежно остал от остальных. Спасибо, Игорь. Вот такая история. Я хотел начать именно с ней. Записана она в книге Джона Трента, которая так и называется «Погоня за тощим кроликом». Недавно я перечитал, и советую вам почитать. Я хочу вас спросить, что же такое тощий кролик? Кто этот тощий кролик? Кролик – это символ всего того, что уводит вас от настоящей цели и от реальной жизни.

Это все, что если вовремя не остановиться, все то, что если вовремя не остановиться, отделяет вас от людей, истощает ваши силы, убивает ваши мечты, рушит отношения с близкими, вырывает из рук возможность получить и добиться всего, что могли бы. А кто же тогда этот король-олень? А это та мечта и тот смысл, ради чего стоит жить. А в чем же смысл жизни? Этот вопрос, на самом деле, который мы сегодня задаем, который вы задаете себе, наверное, не новый, вообще не новый. Он был предметом размышлений всего человечества всегда, от самого начала. Хочу немножко показать вам, какие были философствования на эту тему, некоторые размышления. Мы знаем древних философов, таких как Сократ. И вот что говорил Сократ о смысле жизни. Главной целью человеческой жизни было познание, в том числе самопознание. И достижение мудрости. Вот это главный смысл жизни по Сократу. А его ученик Платон говорил, если не изучишь жизнь, то в ней нет никакого смысла. То есть смысл в том, чтобы изучить жизнь. Что говорил Конфуций? Живи так, как хочешь. Ты, как хочешь ты, нет, и никак ожидают от тебя другие. Неважно, оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты все равно будешь без них, и свои победы одержишь сам. В чем же смысл жизни по Конфуцию? Живи, как хочешь. Ну, в общем, как хочешь сам. Вот в чем смысл. Ты его сам себе определяешь. Что говорил Аристотель? Счастье есть смысл и назначение жизни. То есть счастье – это смысл жизни. Единственная цель человеческого существования – это счастье. Ну и в конце, вот больше уже немножко наш современник, ну как современник, ближе к нам, Фрейд. Знаете, что Фрейд говорил? А Фрейд говорил, если человек начал задаваться этим вопросом, он вообще болен. То есть он немножко псих. Вот что думал Фрейд. Конечно, это много-много-много еще можно привести цитат людей знаменитых, которые высказывались, философов, там, мыслителей, да. И все равно, так или иначе, мы к чему-то склоняемся, когда выбираем. Но говоря о смысле жизни, нельзя коснуться и религиозных взглядов на этот вопрос. Да? Потому что это связано с жизнью, с миропониманием. И я просто для себя так посмотрел и для вас представил несколько, взглядов, религии всего мира на этот вопрос. Первое, атеизм. А что такое атеизм? Те, которые вообще не верят в Бога. Люди, да, то есть, которые живут, и вот Бога нет. Для них, получается, смысл жизни, если Бога нет, делай, что хочешь, и живи свое удовольствие. То есть, нет никаких абсолютов, нет ни того, ничего, что могло бы тебе сказать, что хорошо, что плохо, ты сам для себя определяешь. Можно так сказать, что ты сам свой Бог, да? Что говорит буддизм? Ну, вкратце, это я прям очень кратко. Смысл жизни в буддизме, я вот прочитаю здесь коротко, да, доминирующим неотъемлемым свойством жизни каждого живого существа является страдание духа. А смысл и высшая цель жизни состоит в прекращении страданий. Источником страданий являются, как вы думаете, что? В буддизме. Мысли? Почти. Желания. Наши желания. Это источник страданий. Поэтому прекратить страдания считается возможным только по достижении особого принципиального невыразимого состояния, которое называется в буддизме... Нирвана. Там подсказка. Состояние полного отсутствия желаний, а значит и отсутствия страданий. Да, это цель, к чему должен стремиться каждый буддист. В исламе. Кого-то нет смысла жизни. Да? На самом деле я просто в презентации не написано. Смысл жизни в исламе на самом деле очень простой. Это служение Аллаху, да. Драгоценный дар жизни, данный Аллахом, имеет свой смысл. Человек рождается и уходит из жизни, нередко становясь причиной задуматься об этом. Мусульмане верят, что смысл жизни человека заключается в сознательном поклонении Высшему Аллаху, Всевышнему Аллаху. И вот что написано в Коране. «Ни ваши богатства, ни ваши дети не приблизят вас к Богу. Близки к Богу те, которые уверовали и совершали добрые деяния. Именно им будет воздано многократно за то, что они сделали, и будут

0: не почивать в высших покоях. Вот такой смысл жизни. В чем получается?
1: Служение Аллаху.
0: Служение Аллаху, да, исполнение Его воли. Никакие деньги, никакие ваши достижения, ничто в этом вам не помогут, будет стать ближе к Нему и потом получить вот это вот вечное покой. Ну и христианство, конечно, мы не можем не рассмотреть эту теорию христианства. На самом деле очень похожа на ислам. Смысл жизни...

0: Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом есть все для человека. То есть вот он смысл жизни. А когда Христос пришел на землю, что Он сказал? В чем суть закона? Возлюби Бога, Господа Бога и ближнего своего. Вот смысл жизни от Христа, да, для христиан. И вот мы, смотря на вот эти все философские воззрения, смотря на все те предложенные смыслы жизни, которые нам предлагают различные религии, течения, мыслители, мы все равно в своей жизни стоим перед выбором определить, что для меня будет смыслом жизни, что я выберу сегодня. И, конечно же, говоря об этом, мы чаще всего не думаем вот так вот масштабно, да, я определил для себя смысл жизни, служение человечеству, или, например, вот, поиск удовольствия, да, я себе на стенку написал, все, это будет мой смысл жизни. Но мы же так не делаем, да, мы это делаем подсознанно или несознательно. Мы живем, и для нас смысл жизни то, что нам сейчас хорошо и ценно. Ну, от вот этого большого я хочу сейчас перейти к более частному, потому что я уверен, что вы пришли сюда вот, на тему смысла жизни для того, чтобы узнать, а в чем же глобальный смысл Вселенной, мира. Наверное, все-таки вы хотите узнать, а в чем мой смысл жизни. И, конечно, я бы хотел сейчас коснуться именно этого. Вот следующий термин, который здесь написан, что это? Предназначение. Что такое предназначение? И тоже здесь несколько таких тегов, подсказки. Это как бы такое наше, мое предназначение, это мое призвание, моя судьба, моя профессия, да, и мы это связываем с своим предназначением. Вот это, наверное, больше нам интересно, правда? В чем именно мое предназначение в этой жизни? В чем мне мой смысл жизни определить? Знаете, как бы я подумал о том, было бы классно, следующий слайд, говорю, было бы классно, если бы сегодня ты мог прийти в МФЦ, например, подать заявку и узнать свое предназначение, да, записаться на то, чтобы тебе, там, ты, я, там, профессор Сергей, такого-то года, рождения, пожалуйста, записываюсь на то, чтобы узнать свое предназначение. Окей, приходите в такое-то время. Приходишь, и тебе выдают такой листочек, там, где расписана вся твоя судьба, от начала до конца. Например, Иванов Иван Иванович, интроверт, расположенность к работе с документами, таланты в науках, математике, физике, биологии. В будущем главный бухгалтер большой компании. Семьянин, трое детей, дом за городом, автомобиль Toyota Prius. Все, взял. А, понятно. Все, пошел жить эту жизнь, да? Вот это. Скажите, вы бы хотели так? А почему? Скучно? Вам нравится Toyota Prius, что ли? Признайся, хотела Mercedes. Ну, конечно, это, с одной стороны, скучно, но когда мы ищем этот смысл жизни, мы думаем о том, что мне делать, почему-то нам не скучно, а мы страдаем. Мы страдаем, мы хотим знать. Но если бы нам сказали завтра бы, да, то нам бы стало скучно. Неинтересно жить, если бы нам сказали. С одной стороны, мы хотим это узнать, а с другой стороны, боимся. Ну, или не хотим, чтобы было интересно вообще жить. Я не знаю, размышляли бы вы на эту тему или нет. То есть вы хоть хотите узнать смысл жизни, но если вам бы об этом сказали, да, всю вашу судьбу, то было бы неинтересно. Вот такие наши человеческие метания. Так вот, я хочу еще одну фразу вам показать. Есть такое учение, теория, Игорь, предопределения. Что это такое, знаете? Предопределение.
1: Все уже решено.
0: Все уже решено. Эта теория есть, во-первых, в религиозном сознании понятии, есть и в обычном. То есть, когда говорят, все на Земле предопределено, это значит, что ну, вся история человечества она идет по такой длинной-длинной цепочке, и все зависит друг от друга, и то, что ты сегодня встанешь, то есть родился и будешь сидеть, Миша будет сидеть на этом стуле, это потому что там когда-то 500 тысяч лет назад, ну, я образно, да, там родился другой человек, и он сделал то, и это предопределило судьбу всю наперед. И у Миши нет теперь вообще никакого выбора на самом деле. Он живет по четко прописанному сценарию. Кто-то верит в это? Что ж такое, что-то похожее есть? Кальвинизм?
1: Чуть-чуть есть.
0: Чуть-чуть есть, да? Есть такой момент, что ты думаешь, как будто ты живешь, и как будто все уже для тебя ну, прописано. То есть как будто ты не выбираешь. Так вот, теория предопределения говорит о том, что у каждого человека есть судьба, изначально предопределено.

0: определенная Богом, и он не способен ее изменить. Ты обязательно, например, будешь строителем, твоя судьба умереть там в 35 лет. У кого-то судьба стать поэтом, у кого-то стать там художником и так далее. Есть такое выражение, но не судьба. Да? Что это значит? Да, этого не могло случиться. Ну, типа, это. А обычно, когда так люди говорят, что они делают? Оправдывают свою лень, свою бездеятельность, не знаю, невозможность сделать, просто оправдывают. Поэтому, конечно же, я не верю в теорию предопределения. Да, я убежден, что нету этого. Я убежден, что люди, мы рождены быть свободными, что мы выбираем свою судьбу, что мы выбираем свой путь, и мы влияем на это. Итак, сегодня, друзья, я хотел бы не просто вам, ну, рассказать то, что вы можете в интернете прочитать. Я бы хотел поделиться с историей своей жизни. Конкретно, как вообще я стал тем, кем я стал с самого рождения, и как на этом пути, я, конечно, тогда не думал, но сейчас я оборачиваюсь назад, смотрю и делаю для себя насечки. Ага, вот там было то, то, то. Как на этом пути я мог понять, в чем смысл моей жизни и мое предназначение в будущем и сегодня? Вот это я. Рядом мой брат стоит, но не получилось сделать одной фотки. Я его вырезал. Вот, он будет на следующей программе. Вот. Моя история. Как я нашел свое предназначение, как я стал тем, кем стал, и как найти свое призвание. Ну, немножко, может быть, какие-то для вас такие насечки. Итак, я родился в обычной семье в 90-х годах. У нас была обычная семья, небогатая. Знаете, в то время вообще жить трудно было всем в Советском Союзе. Да, у меня вот, я не так, ну, давно родился, но все-таки у меня паспорт СССР, да, был вот тогда, с месяца рождения. Игорь, дальше можно. Итак, да, вначале, что я хотел сказать. Друзья, конечно же, когда я буду рассказывать свою историю, я буду опираться на то, во что я верю и в чем убежден. Ну, как бы, и что я видел в своей жизни. Я вырос в христианской семье, и, конечно, для меня авторитетное понимание всей жизни, что вокруг происходит, это было Библия, Слово Божие. И я не могу рассказывать и отбрасывая это. И я действительно пережил на себе какие-то вещи, которые записаны там. А вот я хочу показать один текст в самом начале. Это записано в книге Библии. В Псалтире написано: «Не были сокрыты от тебя», то бишь от Бога, да, в большой букву здесь, «кости мои, когда я в тайне был созидаем, когда был искусно творен недра земли. Ты видел меня прежде, чем я родился, и в книге твоей записаны были все дни, определенные мне». Я верю, что это как будто я говорю, да, то есть я верю, что Бог знал и знал нас еще тогда, когда мы не родились. И написано, что записано в его книге, там где-то все дни вообще нашей жизни, что будет происходить. И хочу сказать, что это не теория предопределения. Здесь не написано, что ты определил для меня быть тем, тем, тем. Ты знаешь, написано, да? Там написано уже все дни. То есть Бог знает, но Он не определяет за вас. Окей, идем дальше. Я родился в обычной семье в 90-х годах. Это была семья такая, вот такая. Мама, папа и я с братом. А, кстати, не все узнают вообще, где я здесь. То есть это точно не я. Вот. А это папа. А где я?
1: Слева, но с папой.
0: Здесь, да? А кто считает, что это?
1: Слева, слева. Рядом с мамой.
0: Да, ладно. На самом деле я рядом с папой. Я рядом с папой. Итак, друзья, я родился, мы были жили с братом, мы двойняшки, у нас 5 минут разницы, да, и мы вместе выросли. Обычная жизнь. Учился в школе, как и все трудности, да, проживал эти в школе. Сначала учился хорошо, до 4 класса, потом учился среднее. Ну, начиналось уже какие-то там понты с пацанами, там туда-сюда, и на учебу начинается запускаться и так далее. Конечно, родители где-то, когда мне было 4 года, они начали ходить в церковь, и мы были жили тоже, как бы, вот были верующие, и у меня были ребята, друзья, и христиане, и не христиане, разные были, и вот мы дружили в разных таких компаниях. И мы воспитывались на этих важных таких лестных ценностях. Мама всегда хотела, чтобы я был доктором. И знаете, я так думал, ну, доктором и доктором, ладно, буду без проблем. Ну, неплохая профессия, да? Я не думал вообще о тем, знаете, когда спрашивают, а кем ты хотел быть в детстве? Вообще не думал. Вот сказали, буду доктором, окей. Вроде бы престижно, вроде бы по-христиански. Вот, и жизнь шла дальше. Родители всегда в нас вкладывали все по возможности. Очень много. С 7 лет мы сразу пошли в музыкальную школу. Мы учились.

на фортепиано. Потом нас, да, родители, да, еще в пятом классе еще добавочно мне саксофон нагрузили. Славику кларнет, у него что-то не получилось, я также остался на саксофоне продолжать. Мы закончили. Знаете, я так ходил музыкально с таким чемоданом, с саксофоном, и смотрел на улицу, и пацаны играют в футбол, и меня туда тянуло. Но ходил музыкально. В итоге закончил, и футбол играл. То есть мне и то нравилось, как когда говорят, ну, типа, тебе должно что-то одно нравиться. Неправда. Ты можешь быть, у тебя могут расположиться быть к разным вещам, причем совсем разным. И это нормально. Мне нравился футбол, и очень нравилась музыка. И музыка тогда в школах и музыкальная сыграла очень важную роль в моем будущем, то, что большая часть моей жизни – музыка. Это игра на инструментах, там, в группе и так далее, и так далее. И тогда это определило, наверное, мою судьбу. Так вот, мы выросли. И вы знаете, в тот момент, вот в моей жизни, это вот была школа, дальше уже мы были постарше, мы учились в лицее, на английском языке. Родители, я опять говорю, хотели в нас вот все, знаете, все вложить. А родители бывает так делают, что когда они чего-то не добились в своей жизни, они хотят это в своих детях реализовать. Чтобы дети там чего-то сделали, чего у них не получилось. Поэтому мама, когда в детстве не смогла поступить в музыкальную школу, поэтому мы поступили, поэтому она нас подтолкнула. Давайте, за меня это сделайте, мою. Вот. С одной стороны, может быть хорошо, иногда это и плохо. Так вот, что я замечал в своей жизни? Когда я делал то или иное другое, я замечал, ну, как бы мне что-то нравилось, а что-то нет. Меня в жизни нравилось общаться с людьми и налаживать какие-то контакты. Часто в семье у нас мама же там обиделась на нас, на детей что-то. Или там с папой поссорилась. Папа у нас вспыльчивый, в другую комнату уходил, мама в другую, все. Они не ладят, брат мой вообще, да ладно, там, как-то разойдется. А мне это не нравилось. Я ходил и налаживал отношения. Так, мама, там ты что, да, давай пойдем. Папе, так, папа, ты что, да, давай пойдем. Я брал их вот так, вместе собирал комнату и давай их примерять. Вот это было у меня в детстве. Я не знаю, мне это нравилось. Ну, как бы так, вот таким вот элементом. Потом мне нравилось ходить с преподавателями разговаривать, чего-то договариваться. Класс, там сидел, там что-то, о, надо, вот давай, хотим пораньше закончить. Сережа, типа, говорит нам, я говорю, сейчас все решим, пошел, с преподавателем разговаривал. То есть вот это мне нравилось, я понимал, что у меня к этому есть какая-то предрасположенность. И здесь я хочу первый важный такой урок для вас, может быть, из своей жизни привести в плане предназначения. Вспомните, что вам нравилось в детстве. Это очень важно. В чем вы кайфовали? Вот когда вы в этом находились, это делали, этим занимались, вы чувствовали, что, ну, вы просто, как будто время останавливалось, и вы, ну, просто радовались. Есть такая книга у автора Макса Лукада, называется «Золотая середина». Он говорит о том, что золотая середина – это то место, где вам и нравится, и где полезно то, что вы делаете, и люди это поощряют. То есть найти в жизни свою надо золотую середину. И первое, что он советует, посмотрите на себя в детстве. Окей? Прямо сейчас загляните в свое детство, вспомните. Идем дальше. Дальше, после того, как мы закончили школу, лицей, мы поступаем в Нижний Новгород. Вот сюда мы приезжаем. Это вот наша первая поездка в Москву. Здесь Кремль стоит, это мы с родителями. Да. И вот мои первые курсы. Политехи, Нижегородский технический университет. Это был 2008 год, мы приехали учиться с братом. Знаете, специальность вообще не выбирали. Многие там думают, о, куда я поступлю, что же это. Мы на самом деле выбрали просто Россию из-за перспективы. Я приехал с другой стороны, мы выбрали Россию, потому что там, где мы жили, перспективы нет. Все, едем в Россию, более-менее хороший город, там, где была возможность, нам давали два места, квоты в одном университете. Все, мы с братом можем вместе учиться, поехали туда. Попало, что мне строительные дорожные машины специально сниму, факультет энергетики, там что-то такое. Окей, распределили и пошли учиться. Знаете, как-то не было такого, так, вот может быть я не хочу, а может быть я другой. Просто вот выбрали это два места, поехали туда. Но хочу важно сказать момент такой, что мы всегда, всегда, когда стояли перед выбором, мы всегда с родителями молились. Мы всегда хотели узнать, что вообще, что Бог нас направлял. И, конечно, тыкать пальцем в небо неправильно. Но для нас это не было такое, пальцем в небо. Мы молились, мы верили, что Бог нас направляет. Так мы попали в этот город, так мы попали в политех. Итак, назад немножко. Итак, вот я жил, вот мои одногруппники, до сих пор их помню, редко общаемся, но мы классно проводили время. Знаете, было и учеба, были и выступления. Видите, мы вот там 9 мая стоим с гитарами, выступаем в политехе, поем офицеры. Вообще, ну, то есть вспоминаю эти времена с упоением. Классно было. Это были золотые годы. 6

лет учебы я закончил бакалавр и магистратуру. Я учился хорошо на красный диплом. То есть мне это нравилось. Я познавал вот физику, математику. Для меня это было легко. Техническая специальность. И параллельно мы еще обучались, опять же, это все родители. Мама все хотела нас впихнуть сразу. Мы еще пошли на второе высшее экономическое, закончили. Еще параллельно курсы английского, чтобы было повышение квалификации в английском языке как переводчик. То есть мы все пытались себя впихнуть. У меня какой-то даже был азарт к корочкам. Даже не к знаниям, а к корочкам, которые получили. Я не знаю, так бывает. Но вот у меня так сложилось. Вот. И где-то к концу своей магистратуры я начал работать в следующей фотографии. Да, кстати, параллельно, кроме того, что мы учились, мы еще очень активно с ребятами верующими занимались служением социальным. Вот это мы в детском доме проводим там проект для ребят «Пять чувств». Да, на «Пять чувств» мы игры проводили и с ними занимались, с ребятами. Вот. И таких фоток много, я просто вот не стал все ставить. Да, то есть мы Я как бы жил и учился там в университете, и как бы хорошо учился. И с другой стороны, я жил здесь с ребятами, лагеря, поездки, какие-то социальные проекты по здоровью для детей, в домах сирот. И мне это нравилось очень. С одной стороны, учеба рисовать эти купюры в Сопромате, если кто знает, да? Вот, рисовать эти проекты там, которые сдаешь. И вот там такая жизнь. И вот я думал, что же мне выбрать в итоге, и то хорошо. И где-то на шестом курсе я начал работать уже магистром в научном центре нашем политехе. Меня взял мой друг-аспирант Витя. Мы с ним дружили, жили в общаге. Он на 2 года меня старше был, он уже был аспирант, а я был еще магистр. И вот он работал там в политехе, в научно-исследовательском центре автомобильного института. Мы получили проект от государства на работу с «Газель Next». Тогда еще только начали выпускать «Газель Next». И нужно было подвести эту «Газель Next» на выхлоп уровня Евро-5. Ну, короче, как бы ее апгрейдить. Для этого нужно было составить карту демонтажа, чего вообще в России не было на тот момент, и мы этим занимались. Что мы делали? Разбирали «Газель Next», записывали еще сколько входит времени на разборку стекла, на слив жидкости, на тот, каким инструментом, какие там болты. И вот мы занимались, видите, окно сняли, там стоим с парнем, не помню, как уже зовут. В общем, мы этим занимались. Делали это хорошо, мне это как бы и нравилось. Но все-таки больше там, знаешь, поработал, учебы так мало на магистратуре, там на одну пару недель сходил, с преподавателем поговорил так по-свойски и ушел. Вот. И вот такая была жизнь. И в один момент мой друг Витя, аспирант, мне говорит, а я у него очень часто отпрашивался, у нас работа, он мой начальник, но он мой друг, на 2 года меня старше. Я говорю, Витя, вот здесь я не могу, у меня там, мы едем там в детский дом, вот здесь я не могу, у меня там поездка туда, там, в тот-то город, в Казани, у нас там встреча с ребятами, с лидерами. А он говорит, ладно, ладно, что делать. И вот в какой-то момент он мне говорит, Сереж, ты, конечно, свою работу делаешь, ты молодец, но я вижу, что ты душой не здесь и мыслями. То есть ты здесь сидишь, ты этим занимаешься, но ты вообще не здесь. И я думаю, тебе стоит поменять род деятельности. И он был на самом деле прав. И я, послушав его, действительно понял, что сейчас я здесь нахожусь, да, я могу делать это хорошо, но это не мое, это не то, что я должен делать. И он со стороны, мой друг, это увидел. И он мне это сказал, потому что он меня ценит как друга. И здесь следующий важный момент. Прислушивайтесь к тому, что говорят близкие ваши люди о вас. Только те, кто близкие, потому что очень много людей скажут, да у тебя это не получится, да ты вообще никчемный, вот это вообще не твое. Нет, только те, кто вас очень любит, только те, кто вас ценят, не обидят, и те, кто вам скажут даже какую-то горькую правду, потому что они вас любят, вот их слушайте. И даже спрашивайте, скажите, слушай, вот как ты думаешь, то, что я делаю, это мое, вот как со стороны видно? А со стороны видно. Не всегда, но чаще видно, да? И вот он мне сказал, и я реально понял, что мне надо менять род деятельности. И я заканчиваю эту магистратуру, и то лето 2014 года было переломное в моей жизни. Я хочу показывать фотографию. Это фотография меня и брата, и мамы, да, когда мы приехали в Нижний. Это была зима, но я хочу сказать, что лето 2014 года было переломным, потому что мне нужно было решать, что мне делать дальше в жизни. За спиной бакалавр, магистратура, диплом закончен. За спиной экономика, менеджмент закончен. Английский переводчик есть. Надо уже, соответственно, или с этим багажом всем идти работать по специальности, или делать что-то вообще в жизни, что мне делать.

И знаете, моя мама в моей жизни играла очень важную роль в этом плане. Она меня часто направляла, она часто говорила, что для меня лучше, она молилась за меня, она переживала, она меня подтолкнула туда, чтобы учиться, ну, в университете. И когда я все это закончил, ну тоже я приехал домой тогда на лето, на каникулы, как всегда, отдыхать. И я говорил: слушай, мам, ну вот зачем тогда это все, если что-то, ну, другое? Потому что я думал, может идти в какой-то автосалон, да, там нужно там общаться с людьми. Я знаю, там разбираюсь там в деталях машины, разбираюсь в технике, английский язык есть. Но я говорю, что не хочу я заниматься, как я тогда сказал, не хочу я посвятить жизнь железкам. Вот для меня это было четко. Я не хочу посвящать жизнь железкам. Я все-таки хочу работать с людьми. И, конечно, стоял тогда выбор о том, чтобы заниматься служением в церкви, то есть полноценно. И это всегда нужно, и людей всегда звали. И как вы уже сегодня слышали, я занимаюсь служением пастора в церкви, да, с молодежью работаю. И, конечно, всегда был запрос на это. И я понимал, что мне как-то вот это, наверное, больше хочется. Но совесть мучила, что я вот эти 6 лет зря, получается, тут протарабанил в университете. И тогда мне мама сказала одну вещь. Да слушай, если ты чувствуешь, что ты хочешь туда, и тебе это нравится, то забудь, или даже забей на эти 6 лет, ничего страшного. Иди туда, куда тебе нравится. И мы после этого лета приняли решение, пошел учиться на теолога, вот, чтобы заниматься служением полноценно. И я такое крещение получил. И вот здесь третий важный пункт, да, это будет третий. Игорь, включи, пожалуйста. Да. Тоже еще один текст из Библии, пророк Иеремия пишет: «Потому что я, то есть Господь, знаю, мне одному известен замысел мой о вас, говорит Господь». Вот я четко уверен, что Господь знает этот замысел свой о каждом из нас, и обо мне в том числе. Он знал, что мне нужно. Вот. Но он, конечно, давал мне выбор, он всегда там направлял, показывал. Но он знает, что лучше для меня, он знает, что лучше для каждого из вас. И вот тогда мы молились, я понял ощущение, что мне нужно это выбрать. И это совсем было другое, да, стезя получается, как бы работать с людьми, служение, надо переучиваться, надо новая квалификация, но никогда не поздно начинать что-то новое. Вот никогда не поздно. И вам вообще сейчас кому-то даже 20 еще нету, да? И может быть что-то вы уже начали, и вы не знаете, то, не то. Я бы, честно говоря, на вашем месте не переживал, не парился, а доделал это и сделал это хорошо, насколько возможно. Вот вы учитесь сейчас на технолога, на психолога, на кого-то. Если пока не знаете, учитесь там, где учитесь. Пригодится. Вот сегодня я в своей жизни, я потом немножко тогда расскажу, я вот все то, что я прошел, музыкальная школа, там спортивные, хотя технический университет, экономическое образование, оно все реально мне помогает в моей работе, в моем служении с подростками, с молодежью. Я применяю это везде, потому что в церкви, в служении с ребятами все можно применить, все, что я вот выучил, все, что я узнал в своей жизни. Это третий момент, я надеюсь, вы записываете, фиксируете у себя в телефонах, да? Конспектики ведете. И хочу привести один пример, там картинка следующая. Игорек есть, да? Уже вопросы. Окей. Я всегда такой вспоминаю пример, он где-то в какой-то книге записан. Когда вы хотите разобраться, вот у вас есть часы, сложные часы, когда вы хотите разобраться в том, как они работают, кому вы пойдете? Часовщику, к мастеру, да. Это такой банальный пример. Хочешь разобраться в компьютере, иди к там, тому, кто это сделал, да? Хочешь разобраться в чем-то, иди к тому, кто это создал и кто заложил вообще принцип этой работы. Да, я могу пойти к сапожнику и спросить: слушай, ты знаешь, как работают часы? Он не может ответить, в принципе, из того субъективного опыта, который он знает о работе часов, да? Но никто лучше самого мастера мне не скажет, кто... как работают эти часы. Поэтому, если я верю, что меня создал Бог, а я верю в это, да, ни от какой ни обезьяны, ни какого-то там взрыва, я точно знаю, что лучше, чем Бог, мне об этом никто не скажет. И мне действительно он там помогал, подсказывал. И я выбрал служение пастором, да, вот несколько фотографий. Есть там фотографии из моей? Да, это уже больше из работы. Вот несколько фотографий, это то, чем я занимаюсь в своих служениях. Смотрите, это не только стояние на сцене и говорение там за кафедрой, какие-то правильные слова. Да, мы занимаемся, вот смотрите, поездка на турниры с ребят, с молодежью, организация лагерей, зимних, летних, вот проекты по здоровью сверхчеловека у нас был в политехе недавно. Мы с ребятами, с молодым молодежным руководителем выезжаем в это в Москву.

Москве у нас там была встреча, лагеря летние на базе серф-лагерь проводили здесь. То есть вот такая разносторонняя жизнь, и это все, что я в принципе в своей жизни взял, я могу применить в моей работе, в моем служении для подростков, для молодежи. Вот на этом проекте я могу с вами поделиться. Я понял, что все было не зря. Что все то, что я прошел, это было не зря, и оно действительно для этого нужно. Поэтому никогда не поздно что-то менять и действовать. Подытоживая тему предназначения, вы знаете, есть у каждого... Я верю, что у каждого человека есть свои дары и таланты, которые заложил в нас Бог. Послушайте внимательно. Вот, опять же, в Библии в Новом Завете апостол Павел пишет, что каждому Бог дал определенный талант. Кому-то дал дар служения, кому-то дар помощи, кому-то даже дар зарабатывания денег, есть там такой термин, да? Кому-то дар это делать, дар говорить, у кого-то дар поддержки. И этими дарами мы служим людям и миру. Призваны служить, призваны, говоря о призвании, что это такое. И в Евангелии есть такая история, которую рассказывает сам Иисус. Он рассказывает притчу. Ушел хозяин далеко, в другую страну, и оставил своим слугам деньги. Кому-то дал 5 талантов, там называется таланты. Талант — это мера серебра была, вес серебра. Кому-то дал 5 талантов, кому-то дал 3 таланта, кому-то дал 2 и одному дал 1. Вот 4 человека, да? И он ушел и сказал, чтобы они эти таланты использовали. И когда он пришел через долгое время, этот, который дали 5, он подходит и говорит: вот я эти 5 талантов вложил и получил другие 5 талантов. Вот возьми уже 10. И он говорит: хорошо, добрый, верный раб, пойдем со мной, да, войди в радость господина своего. Похвалил его. Говорит, тот, которому 3 таланта, он подходит и говорит: я в эти 3 таланта вложил, использовал и получил другие 3. Вот тебе 6. Говорит, и ты молодец. А подходит тому, кому дал 1 талант. И тот говорит: я знал, что ты злой господин, что ты очень строгий, что ты спрашиваешь прям со всех очень, очень строго. Поэтому я этот талант, чтобы его не потерять случайно, да, ненароком, я его спрятал в землю, закопал, чтобы сохранить. И вот сейчас ты пришел, я его вытащил, на, держи свой талант. И ему господин говорит: ты злой раб и ленивый. Да? Я тебе дал талант, чтобы ты его использовал, а ты его не использовал, поэтому он его выгоняет. Да, там более страшные слова, да, восьмо внешнюю и так далее. Идея такая, друзья. Это притча о нас с вами и о том, что Господь дает нам каждому талант не просто так, на способности наши, дары, чтобы мы их развивали и использовали. И в конце я бы хотел сказать вот что. Вы знаете, а вообще, вот я сейчас перечеркну, все удивитесь, вообще не важно, чем вы в жизни будете заниматься. Вообще не важно, чем вы в жизни будете заниматься, потому что мы все равно умираем, и вопрос в том, а что будет дальше? И если вы не ответите для себя на вопрос, что будет дальше, то тогда наша жизнь не имеет смысла, как бы мы круто себя не проявили художником, ведущим, там, спортсменам и так далее. Опять же, если верить тому, что говорит Слово Божие, Библия, мы все сотворены в один момент, люди. И Бог нас сотворил не для смерти, а для вечной жизни с Ним. И вот эта жизнь наша здесь на земле, это только такое время, когда мы можем подготовиться, когда мы можем как-то использовать свои дары для служения людям, о чем сказала Полина, да? И есть такой текст, Библии, Иоанна 3,16, знаменитый. Многие христиане его знают, но я его прочитаю. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, то есть не умер, но имел, что имел? Жизнь вечную». Что это за жизнь вечная, о которой говорит Слово Божие? Это то, что дал нам Христос, когда умер за нас. Потому что, по сути, у нас смысла в нашей жизни вообще не было, если бы не было Христа. И все христианство зиждется на этом. Если бы Христос не умер на кресте, то знаете, чем бы вы ни занимались, хоть бы там классно бы достигли, хоть бы там Юрий Гагарин был второй, да, хоть бы вы там были, не знаю, великими учеными и так далее, все это было бессмысленно, потому что все бы в конце закончилось смертью. Но Христос дал нам надежду на вечную жизнь. То, что там у нас, ну, будет

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

Речь. Нам сложно представить нашу жизнь без нее. Речь – это врожденная способность, способность к усвоению и владению естественным языком. В свое время выдвигалась гипотеза, что человеческий язык является результатом эволюции звуков, издаваемых животными. В упрощенном виде это можно представить следующим образом. Вообразите себе, что обычная свинья, натолкнувшись на льва, издала крик ужаса. Предположим, что это событие повторилось несколько раз с разными свиньями и разными львами. И другие свиньи, слышавшие этот крик ужаса, привыкли связывать его с сигналом «лев». Так рождается специальный сигнал со значением «лев». На основе этих и других подобных ему примитивных сигналов, связанных с другими реакциями, постепенно в течение многих миллионов лет якобы формируется человеческий язык. Для подтверждения этой теории проводились длительные эксперименты с человекообразными обезьянами, направленные на то, чтобы доказать, что их можно обучить языку. Ни один из них до настоящего времени не удался. Сторонник эволюционной теории профессор Джордж Гейлард Симпсон высказался по этому поводу вполне определенно. Человеческий язык кардинально отличается от любой коммуникативной системы животных. Это становится предельно ясным из сравнения его с сигналами животных, максимально напоминающими человеческую речь и обычно называемыми языком животных. Звуки, издаваемые животными, представляют собой на самом деле междометия. Различие между междометием животного и языком человека – это различие между нашим «ой» и фразой «огонь горячий». Более того, как указывает в своих новаторских исследованиях языка Ноам Хомски, американский лингвист и философ, сущность человеческого языка состоит не только в использовании произвольных звуков и слов, чтобы представлять вещи и идеи, сколько в способности понимать, а затем выражать с помощью синтаксиса логические отношения между идеями. Поразительно то, что эта способность проявляется у человека в очень раннем возрасте. Какой бы язык ребенок ни начал слышать и усваивать, он уже с самого раннего детства способен понимать внутренние логические отношения между его фразами и предложениями, передаваемыми с помощью синтаксических связей данного языка. Так ребенок может, например, понять такую сложную логическую связь, как гипотетическое условие. Когда мать говорит своему 4-летнему ребенку: «Если ты сегодня будешь хорошо себя вести, то я куплю тебе мороженое». Ребенок может понять логическую связь между главными и придаточными предложениями и прекрасно

он осознает, что удовольствие от обещанного мороженого он получит только в случае примерного поведения. Ни собаки, ни обезьяны не способны на это. Сколько бы слов, звуков, цветов, жестов они не научились распознавать. Логика сложнейшего синтаксиса разговорного языка остается за пределами их интеллектуальных возможностей. Они не обладают врожденной языковой способностью, сравнимой с языковой способностью человека. Врожденная языковая способность человека определяет его возможность выучить любой язык, какой он захочет, и затем выражать свои мысли на этом языке. Дэвид Примак, который одним из первых проводил эксперименты по усвоению языка шимпанзе, критикует эволюционную интерпретацию происхождения и развития языка и говорит, что язык является камнем преткновения для теории эволюции. То, что человек обладает речевыми способностями, является еще одним доказательством того, что мы сотворены Богом. Из всех даров, которые мы получили от Бога, речевая способность является большим благословением. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать свою речь действенной, смотрите программу «В чем сила слов». Помните, что голосом мы побеждаем и убеждаем, и мы произносим молитву и хвалу Богу, и им мы рассказываем другим о любви Искупителя. Поэтому важно, чтобы речь была мощным средством для совершения добра.

0: Есть такая цитата: «Любовь и уважение к родителям, вне всякого сомнения, есть чувство святое». Но в чем должны выражаться любовь и уважение к ним? И как быть, если родители не принимают твои религиозные взгляды? Поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель из города Орел Евгений Викторович Перешивкин. Евгений Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что приехали к нам.
1: Я тоже очень рад быть сегодня у вас в гостях.
0: Евгений Викторович, я знаю, что вы родились и выросли в семье военного человека. Вот расскажите, как это отразилось на вашем характере?
1: Да, действительно, папа у меня военный, он в ракетных войсках служил, и очень пришлось много мотаться по и бывшему Советскому Союзу, и в Литве были мы, и в Белоруссии, на Украине. Вот. И если говорить о том, как это сказалось, допустим, на моем характере, да, то ну, я бы не сказал, что это как-то кардинально что-то изменило, да, в моей жизни. Старший брат как бы пошел по стопам отца, и он стал военным, да, военным моряком. Вот, я более такой гуманитарий, поэтому, может быть, в маму, и я не связал свою жизнь именно вот, с этим военным делом. Вот. А так, в целом, я не сказал бы, что как-то что-то поменялось в моем характере, и что родители мои воспитывали в какой-то жесткости меня. Такого не было.
0: Тем не менее, ваши родители, они достаточно сложно между собой общались, да? И взаимоотношения были такие проблематичные. Это как-то отражалось на вас?
1: Ну да, время было тяжелое, непростое, 90-е годы. И зарплату месяцами папе не платили. Мама тогда не работала. Сложно было и с работой. Вот. И папа нервничал из-за этого. И злоупотреблял, так можно сказать. И это все вносил в семью. Были и ссоры. И ну, сами понимаете, что дети страдают от этого, когда все это происходит на их глазах. И поэтому... Может быть, сложилось такое убеждение внутри в моем сердце, в разуме, что я бы не хотел так, чтобы моя семья так устраивалась, строилась вот на таких отношениях. Было тяжеловато в этом, конечно, да. И психологически, и психически это влияло на меня. Может быть, была некая замкнутость вот в результате этого. Вот, да, можно сказать, что это повлияло.
0: В это непростое время, можно ли так сказать, что вы и ваш старший брат были сами себе предоставлены?
1: Да, да, в какой-то мере да. Вот. Но мы все равно старались поддерживать.

0: здоровье друг друга, видели, как тяжело родителям. Вот я даже вспоминаю момент, когда мы даже с братом, понимая, что даже на завтрак вот реально нечего есть, мы с братом шли, тогда это была популярная тема, собирали бутылки после выходного дня на пруд, на озеро, на речку, когда люди отдыхали, собирали бутылки, шли, сдавали и покупали какую-то еду. Вот. То есть мы старались приносить тоже, участвовать в жизни семьи и облегчать то бремя, которое отец с матерью несли на себе.
1: Евгений Викторович, я знаю, что ваш дедушка был ветеран войны и был очень добрый души человек. А какое влияние он оказал на становление вашего характера?
0: Это самое, наверное, незабываемое время было, когда мы приезжали. Мы каждое лето приезжали вот, к дедушке, к бабушке. И я вот и сейчас, их сейчас нет уже в живых, но я с теплотой в сердце вспоминаю эти мгновения, это время, вот, когда ощущаешь эту теплоту, эту заботу. Вот. Вспоминаю, как все время он переживал за меня, спрашивая у бабушки моей, он сытый, да, он накормленный, знал, что тяжелое время. И они тоже поддерживали нас, зная, в каких условиях мы живем. Там посылочку присылали какую-то с вкусняшками всякими. Вот. Поэтому я с теплотой действительно вспоминаю эти события и мне хочется быть похожим таким. Поэтому, несомненно, образ действий, образ жизни и его отношения, они сказались на меня.
1: Я знаю, что ваша мама была достаточно суеверным человеком. Скажите, а в чем это выражалось?
0: Да, это парадоксально, потому что мама считала себя верующим человеком, она ходила в храм, но как-то в ее жизни, в ее вере вот, присутствовали эти вещи, да, там, черная кошка, там, с ведром, с пустым. И она и верила и этому, да, подкладывая там какие-то картинки или монетки, там, покупая там денежное дерево. Вот. Я думаю, что это мешало обретению, вот, может быть, истинной веры ей. И вот как бы сковывало ее, или она вот, находилась вот в плену вот этих вещей, которые не давали свободно жить ей. Да.
1: И однажды она принесла билет на одну из проповедей, собственно, на которую вы решили пойти. Почему вы решили взять этот билет и принять это решение?
0: Да, знаете, я бесконечно благодарен. Вот несмотря на все эти моменты и вещи, которые были у нее, она постоянно заказывала что-то, вот какие-то рекламные листовки кидали в почтовый ящик, она обязательно что-то найдет для себя и убедит себя в том, что ей это надо. Да, и в этом была проблема. Но все же, благодаря этому, когда ей вот вручили этот пригласительный билет, приглашение, да, она взяла его и передала мне. Может быть, вот тебе будет интересно. Ну, как всегда, она делилась со мной вот этими вещами. И что меня привлекло в этом билете, в этом пригласительном, так это то, что мне была интересна история. Мне были интересны пророчества, которые предлагались вот на этих семинарах по изучению Библии. И меня это заинтриговало. И, конечно, вот первая встреча, она дала о себе знать, когда рассказывали об удивительных пророчествах Библии и о том, как эти пророчества исполнялись, да, в жизни. Вот. Это меня, конечно, привлекло, и я вот с этого момента мне захотелось глубже понять и глубже изучить. Хотя я тоже, можно сказать, верил на каком-то интеллектуальном уровне, что да, что-то там есть, Бог есть. И опять же, это заслуга мамы и бабушки, которые научили меня молиться, «Отче наш», у меня была своя иконка. И особенный момент, который сыграл роль свою вот в этом пути к Богу, это были соревнования однажды по легкой атлетике, когда участвовали все школы города. И мама сказала, ты помолись, да, перед этими соревнованиями. И я вот как понимал, я помолился, прочитал «Отче наш», зажег свечку, поставил иконку. Вот, и я помолился вот своей такой, может быть, эгоистичной молитвой о том, чтобы у меня была победа. Но если

0: не первое место, а хотя бы вот в число призеров войти. А там реально были очень быстрые ребята, очень сильные. Вот. И я выигрываю эти соревнования, занимаю это первое место. Я помню, как мама бежала со мной на финишной прямой, размахивала этими штанами. Вот. Эта картина до сих пор у меня в моем сознании сохранилась. Но вот с этого момента начался мой путь к Богу. Когда я пересек финишную прямую, я подумал, так что Бог отвечает, получается. И я начал воспринимать Бога, да, вот в своем понимании, что к Нему можно обратиться, и Он отвечает. Вот. И поэтому вот с этого момента и начинается мой путь к Богу, когда я уже начинаю читать Библию. Ту детскую Библию, красочную, для детей, для малышей, где повествуются эти рассказы библейские. Но вот с этого и начинается мой путь.
1: Мама ваша, она очень гордилась вами. Но мне интересно знать, как ваши родители, тем более если папа был военный, как они отнеслись к вашему выбору?
0: Да, это было непросто, потому что как бы ходи. Вот, но когда я пришел с последней встречи, и когда какие-то вещи, какие-то истины стали открываться для меня в Писании, что Бог – это тот же Бог, который жил, да, и во времена Ветхого Завета, и во времена Иисуса Христа, что история, пророчества исполняются. Да? То есть для меня это стало реальностью. Это не просто какой-то миф, это какая-то сказка, в которую верят, да, и которую рассказывают, вот, чтобы убедить в чем-то людей. Для меня это стало реальность. И поэтому, когда прозвучал призыв заключить с Богом завет, да, я задался вопросом, но меня же в детстве крестили. То есть я же уже, да? Но вот здесь открылось новое понимание того, что крещение – это, по сути, завет осознанный. Потому что невозможно войти в отношения с Богом, если ты не знаешь Его. Если ты не знаешь о условиях жизни вот в этих отношениях, если ты не знаешь о принципах, которые Господь хочет, чтобы ты ими руководствовался. Вот поэтому для меня это по-новому открылось, и я подумал, что да, хорошо было бы вот перезаключить, да, этот завет, если, ну, тогда-то я не понимал, был это завет, не был завет, просто меня крестили, как, опять же, может быть, суеверный вот этот момент, что, чтобы он был спасен для вечности, да. Вот, поэтому я делаю этот шаг, и я объявляю о нем своим родным и близким, которые восприняли это с недоверием. Вот. И было очень много вечеров проведено с тем, чтобы разубедить меня в этом, что ты предаешь веру наших отцов. Я опять же задавался вопросом, а что есть вера наших отцов, да? Кого мы считаем своими отцами? И я пытался вот в своем убеждении вернуть их вот к истории Первоапостольской церкви. Да? Вот мама, посмотри, там бабушка. Ну, там и со стороны других родственников тоже было влияние на моих родителей, которые, ну, занимали очень ответственные посты в государстве. И поэтому я понимаю их опасения тоже. Это можно понять. Но вот у меня, в моем сердце вот крепло это убеждение, что я на верном пути. Это давало мне покой, это давало мне спокойствие, это убеждало, что это истина. Да, я хочу так жить, я хочу свою жизнь построить и развивать, да, в этом направлении. Им было непонятно, потому что у меня не было как бы таких каких-то жизненных невзгод, проблем, да, со здоровьем все было хорошо. И, ну, обычно говорят, что приходят, да, к Богу, когда есть какие-то проблемы, да, это начало этого пути. А нет, все было хорошо, все было устроено, но хотелось бы вот эту жизнь, она только начиналась, да, 18 лет мне тогда было. И действительно были перспективы разные, очень разные возможности, но мне хотелось бы продолжить этот путь именно вот в этом направлении с Господом, чтобы Он благословил мой путь, чтобы Он вел, чтобы Он сам направлял меня. Вот. То есть это был какой-то осознанный, взвешенный выбор, взвешенное решение, которое было принято мною. И когда я объявил о том, что я хочу креститься, мне запретили. Несмотря на то, что мне 18 лет, как бы уже взрослый человек, мне запретили. Я помню, как я, находясь в комнате своей, мне пришлось вылезать через окно. И это видео.

Это моя двоюродная сестра, которой я сказал о своем решении. Она говорит: ну, это твоя жизнь, да, почему бы тебе и не выбрать. Она в этом вопросе меня поддержала. Вот, вылез через окно, через забор перелез и побежал на это событие, на этот момент, на крещение. Я заключил завет.

0: пугая, может быть, и другие родственники пугали, что ты понимаешь, на что ты подписался. У тебя не будет семьи, да, девушки, когда будут узнавать, к какой церкви ты присоединился, да, они будут бежать от тебя. Ты не создашь семью, ты не сможешь жить, тебе будет трудно жить с этими принципами. Сейчас мир не живет по этим принципам, это не модно. Ты не сможешь создать карьеру, ты не сможешь устроиться на работу, да, ты, ну, то есть показывая вот эти негативные стороны, негативные аспекты вот жизни с Богом, жизни со Христом. И мне приходилось, да, не просто в этом отношении, я вспоминаю моменты, когда просто, чтобы помолиться, ты уходил, закрывался на уличном туалете, да, когда вот все это пахло, но была какая-то радость от того, что ты можешь общаться со своим Господом, свободно молиться. Залезал на чердак, да, когда была эта возможность, когда никого там не было. Поэтому мои отношения вот в таком русле и развивались.
1: Евгений Викторович, а вот этот завет, что он значит лично для вас?
0: Да, Господь представил себя мне, Он сказал, что вот я такой Бог, я о нем узнал. И вот как и в истории с израильским народом, народом, которого Бог вывел, да, из Египта. Смотрите, как интересно. Бог вначале выводит его, он совершает разные чудеса в его жизни. А потом, когда, подойдя к Синаю, Господь говорит, если ты хочешь, чтобы я был твоим Богом, то вот есть такие условия, да? Хочешь ли ты так жить, чтобы я тебя благословлял, чтобы я вел тебя, чтобы я спасал тебя. Поэтому для меня это было действительно очень важно, значимо. Это не было просто каким-то суеверием. Это было осознанным шагом на этом пути с Господом. И поэтому я очень серьезно к этому отнесся. Да, я хотел бы, чтобы Бог благословлял, вел меня и спасал. И, кстати, знаете, вот опять же, возвращаясь к этому вопросу вот, о тех страхах, которыми пугали сегодня, когда вот, те же самые родственники. Но я немножко попозже еще расскажу о реакции мамы на мою веру, чем закончилась эта история. Но спустя много лет, я в 2000 году вот, заключил завет и присоединился к церкви, стал более серьезно относиться вот к этим вещам, к религии.
1: Завет – это как раз крещение, да, то есть когда вы покрестились уже.
0: Поэтому, когда родственники по прошествию стольких лет смотрят на мою жизнь, они увидели, что образовалась семья, они увидели, что есть работа, они увидели, что закончил университет почти с красным дипломом. Они увидели, что отслужил в армии, будучи опять христианином, пойдя с теми принципами, которые были определены мною в моей жизни. Я помню слова моей тети, которая больше всех протестовала. Она сказала, что ты правильно сделал. Это очень разумный выбор. Несмотря на то, что она не разделяла вот эти моменты. Я вспоминаю, как реагировала мама. А у нас очень сложные отношения развивались в связи с этим. И был такой момент очень болезненный для меня, для моей семьи, когда мои родители лишили меня наследства. Бытовало такое мнение, было предубеждение, что раз приходишь, там, значит, какая-то секта, если не основная церковь, да, нетрадиционная, значит, секта, которая отнимает квартиры, которая изымает деньги, там, ценности какие-то, вот, и лишает наследства, несмотря на то, что у меня уже были дети, и негде нам было жить, и было трудно с работой. Вот, это очень болезненно сказалось. Опять же, вы знаете, вот мы вчера размышляли, я вспомнил этот момент, когда мы с оператором вашим разговаривали, что дает вера, да, вера в Бога. И действительно, вы знаете, вера, она, Бог дает настоящее прощение. Оно сердце наполняет, Бог наполняет любовью. Той любовью, которую человек сам не может генерировать в своем сердце. Как сказано в Писании, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Господь говорит в 4 тексте, «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И на самом деле,

0: Или действительно Господь очень поддержал, и Он в сердце моем вот дал эту любовь к родителям, независимо от того, что вот было такое отношение ко мне. И вы знаете, момент был такой очень болезненный, опять же, для меня, когда мама заболевает онкологией. И несмотря на то, что дом подписала на моего старшего брата, я ее забираю к себе, забираю, чтобы ухаживать за ней. Это такой был кульминационный момент в наших отношениях, потому что я видел вот в нашем общении с ней, угу. когда она была изрезана, много было операций сделано, и когда моя супруга ухаживала и среди ночи вставала, и я тоже помогал, поддерживал, и нужно постоянно было эту желчь менять, сливать, все это. В общем, очень сложно, очень мучительно сложно было это время, когда нужно было постоянно выводить ее, там, мыть ее, там, высаживать ее. И тогда она спросила меня, почему ты это делаешь? После того, что я сделал по отношению к твоей семье, к твоим детям, а у меня на тот момент уже было трое детей. И она видела и слышала о том, что как мы страдаем, постоянно ища жилье, где жить, и когда с работой было сложно. Вот я ей сказал о том, что Господь, который поселился в моем сердце, который живет во мне, Он делает это через меня по отношению к тебе. И это стало в наших отношениях очень таким поворотным моментом, когда отношения начали налаживаться. Она смогла ощутить и увидеть не просто наигранное какое-то христианство, она смогла соприкоснуться вот с любовью Божьей. Когда вопреки отношениям, да, вопреки, ты поступаешь иначе. Когда я возил по больницам, когда приезжал в реанимацию, когда ухаживал за ней.
1: Какие-то темы с ней поднимали, да? Что-то говорили о Боге? Может быть, конечно, цитировали, да, что-то из Писания? А может быть, вспомните какие-то вот самые яркие воспоминания?
0: Она сама просила мне рассказать об этом Боге. И очень удивительно, что человек всю жизнь, веря в Бога, она не соприкасалась с этим же Богом.
1: А через вас она лично уже познакомилась, можно сказать, с ним?
0: И я помню, как она просила меня. Она уже последние полгода перед смертью, она жила у нас, и она лично просила, расскажи мне об этом Боге. Да, почитай. Ведь у нас одна и та же Библия, один и тот же Бог. Да? И поэтому у меня была возможность рассказывать, вместе молиться. И я верю, что она умирала с этой надеждой. Да.
1: На самом деле это великое приобретение. Вот даже в конце своих дней.
0: И знаете, даже восстановились отношения с братом, на кого было переписано это жилье. Восстановилось отношение. Я ему сказал, что я не держу обиду. И вот интересно, что Господь побудил его переписать на меня часть земли, которую он приобрел. Да, пусть это не дом, но он попытался как-то компенсировать. Вот. Хотя мама говорит, может быть, подать в суд и судиться с братом. Я не буду. Я не буду сейчас ради... Для меня, я пытался объяснить, что для меня дорогие отношения. Да, не то, что за что мы можем уцепиться здесь, на этой земле. Да, для меня дорогие отношения. Вот сейчас брат, это единственный родной человек, который сейчас остался. Вот. И у нас хорошие отношения с ним. Благодаря вот этому шагу, опять же. Вот. Поэтому каждый из них все-таки смог оценить вот этот шаг, который был сделан мною. Эти отношения, которые сложились у меня с Богом. Вот. Они видели эти чудеса в моей жизни. Они увидели, что я замечательно женился. И мама, когда умирала, она сказала, я так рада, что ты мой сын, я так счастлива. Я так счастлива, что умираю на твоих руках.

0: Евгений Викторович, это такое сильное свидетельство на самом деле, потому что зачастую страхи какие-то, да, недоговоренности, они очень мешают, они очень препятствуют на самом деле. Особенно если царит отсутствие взаимопонимания в семье. Но в данном случае, несмотря ни на что, да, вы просто вступаете по Божьей воле.
1: Ну, потому что наши отношения, они складываются, исходят не из отношений к нам, людей. Да, так учит Господь, что наши отношения должны исходить из нашего знания, из нашего понимания Бога, Его воли по отношению к нам, к нашей жизни, к нашему служению. И Господь помог преодолеть этот кризис, очень тяжелый, помог дать эту теплоту и любовь родным и близким, которые не понимали, которые препятствовали, как-то старались вот, своими действиями, может быть, омрачить мою жизнь. Вот Господь дал эту свободу, да.
0: Знаете, я еще что поняла. Вы ведь особо не афишировались, не говорили о своей вере. Вы просто показывали своим делом. Вот это, наверное, вот, пожалуй, самое уникальное в вашей истории. То, что вы именно своим характером, вот этими добрыми делами, вот этими невероятными поступками, на которые готов не каждый, порой даже верующий человек. Но вы взяли на себя эту ответственность. И вот такими делами именно. Вот это в своем роде тоже Евангелие, свидетельство очень сильное для ваших близких, для ваших родных. Они что-то лично вам говорили, да? Вот брат, может быть, как-то откровенно что-то говорил вам о своих личных переживаниях, внутренних?
1: Ну, знаете, у нас в семье не принято делиться эмоциями своими. Поэтому я это воспринимаю абсолютно нормально. Как мой папа и мой брат, они такие, как можно сказать...
0: Консервативные, да?
1: Да, более вот в этом отношении. Вот. Но я вижу по отношению, я вижу по их общению, по их разговору, да, по их отношениям к моей семье, когда мы приезжали. Потом позже мама с папой, они развелись. Это тоже было очень такой удар для нас, для нашей семьи, для моего брата, для меня. Вот. Но мы старались поддерживать отношения и с одним, и с другим, не осуждая ни одного и ни другого. Хотя они искали нашей поддержки как один, так и другой родитель. Но мы, в том числе и я, и моя семья, пытались донести, что вы для нас одинаковы. Да, если произошел такой кризис в ваших отношениях, не думайте, что мы встанем на защиту одного или другого. Мы любим и мы благодарны вам, что вы подарили нам эту жизнь, и что вот мы появились на свет. Вот, и мы старались поддерживать и одного, и другого. И всегда говорили в присутствии одного только хорошее о другом. Да, и старались поддерживать, говоря, допустим, с папой, я общаюсь, а ты знаешь, мама вот сказала, и мы говорим, что доброе обязательно, чтобы было доброе восприятие. Поэтому, да, Господь в этом, конечно, помогает, помог.
0: Евгений Викторович, а что делать, если точка зрения родителей и детей не совпадает, и родители пытаются оказать давление на детей?
1: Здесь нужно, наверное, понять, определиться с тем, чего ты хочешь, да? Если ты понял, определился со своей жизнью, с тем путем, который ты выбираешь, и этот путь, он является благословенным и несет благословение не только тебе, не только твоей семье, но и родным, и близким, ведь они могут не понимать, многие вещи могут не видеть, да? Это не отменяет наше послушание, наше повиновение, наши добрые отношения к родителям. Да? Как помните историю с Иисусом Христом, когда в 12 лет он остался в храме, и когда родители приходят и говорят Христу, да, что ты с нами сделал? Да? А он говорит, неужели вы не понимаете, что мне здесь должно быть, что вот моя жизнь, вот моя миссия, вот мое служение. Но дальше интересно написано там в Евангелии о том, что Христос вернулся, когда домой, и он был в повиновении. То есть есть какие-то вещи, которые родители не понимают, да? Но все равно есть заповедь такая. В книге «Исход», 20 главе, да, мы читаем с вами о том, что «почитайте отца и мать твою, да, чтобы продлились дни твои на земле». Это, ну, не зря Господь оставил этот принцип, это повеление для детей. И мы руководствуемся, живем этим принципом. Да? Или, например, история вспоминается,

0: Самуилом, который жил, несмотря на то, что у Илии было очень много недочетов, недостатков, сыновья его там тоже, что зря творили, но он прислушивается, он повинуется в каких-то моментах, в каких-то вещах. Поэтому, если ты понимаешь, да, волю Божию относительно себя, иди этим путем, не сворачивай. Потому что всегда, да, будут, как написано, враги домашние, да. То есть это не говорит о том, что ты прямо враг, что ненавижу тебя, да. Угу. Это говорит о том, что разные принципы, разные подходы к жизни, разная смысловая нагрузка, да, разная. Потому что у нас с мамой очень много было на этой почве недопониманий. Вот когда она просила меня где-то в чем-то обмануть. Она работала врачом, и она была единственный врач на весь район. И когда звонят по телефону, тогда были вот такие стационарные телефоны, скажи, что меня нету дома. Я говорю, мама, я не могу тогда поднять трубку, я тогда не буду говорить, ну, не буду говорить об этом. И у нас на этой почве возникали вот эти трения. Но я продолжал проявлять свою любовь. Да, сыновью любовь к своей маме. Я говорю, мама, я тебя очень люблю, но это моя жизнь, это мои принципы. И вот эти вещи, о которых ты меня просишь, они разрушают мои отношения с Богом. Вот. Но в конце все равно она пришла к этому пониманию, что у меня замечательный сын, да, что ведет здоровый образ жизни, глядя на, там, на окружение, что у него замечательные друзья, у него замечательная семья. Вот. Но вот бывали такие очень напряженные моменты, которые вызывали... создавали эти конфликты на пустом месте. Вот поэтому.
1: Евгений Викторович, есть такая цитата в Священном Писании, я хотела бы зачитать. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домочадцы его». Да, такой, это... да, всем известный текст, вот кто читает, изучает этот вопрос, и наверняка все как-то по-разному, возможно, воспринимают его. Вот как лично вы понимаете, и что это значит, что враги, да, домочадцы?
0: Да, этот эпизод записан в Евангелии от Матфея, в 10 главе, и там очень интересно посмотреть на контекст, когда Христос говорит, а кто отречется от меня пред людьми? «Отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». И дальше он говорит, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». Это не говорит, опять же, о том, что вот Господь поставил целью разделить, потому что Господь очень много говорит об отношениях между родителями и детьми, между там, мужем и женою. Но, к сожалению, бывают такие моменты, эпизоды в жизни, когда ты принимаешь Бога, когда ты посвящаешь Ему свою жизнь, а другой родственник не принимает, будь то муж там, или жена, или родители, как, допустим, в моем случае. И всегда возникают вот эти кризисы, всегда возникают эти разногласия. В традиционном моменте, да, в каком-то, в культурном, в религиозном. И я понимаю, да, несмотря на то, что мы живем вот в такой стране, достаточно свободной вероисповедании, но есть более сложные, да, страны, и я понимаю, что там намного тяжелее сохранить веру, допустим, да, и придерживаться каких-то вот постулатов, каких-то принципов и воплощать их в жизнь. В моей жизни я это испытал, да, когда были вот эти разногласия, когда были эти конфликты. И я ощутил действительно вот это отчуждение, когда родители не принимали и сопротивлялись, и всячески противоборствовали, можно так сказать, в моей жизни. У кого-то это по-другому. Да, где-то, может быть, в других странах, вплоть до того, что изгоняли из дома. Да, меня не изгоняли из дома. И я во многом зависел, меня кормили, поддерживали. Но вот в таком эмоциональном напряжении это меня держало. Поэтому, когда мы узнаем истину, когда мы знакомимся со Христом, когда мы знакомимся с Богом, Господь говорит, что нужно выбрать. Потому что, когда ты выбираешь Христа, Христос неоднократно говорит ученикам, опять же, своим, что «в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил».

0: мир. О чем это говорит? О том, что мы будем неугодны многим людям, да, и наша, может быть, там, честность. Ведь мы видим на примере Иисуса Христа, как он, как его праведность, как его чистота, как его святость, она всегда вызывала агрессию, потому что его жизнь обличала, может быть, других людей. И поэтому и Христос говорит, что всегда будут разделения, да, между духовным и плотяным. Всегда будет разделение между теми, кто следует за мною, и те, кто отвергает меня.
1: То есть я правильно понимаю, что, несмотря на разногласия, мы должны продолжать общаться, продолжать видеться, встречаться. И, наверное, может быть, что-то и не говорить, но своим примером жизни показывать, да.
0: А это самый наглядный, наверное, пример, да, Евангелия, когда люди читают через твое отношение, через твои реакции, да, через твою жизнь. Мы можем много чего говорить, но когда люди это видят, когда это читают, то это совершенно по-другому звучит.
1: Евгений Викторович, у вас четверо детей. Вы прекрасный муж и замечательный папа. И вот это же не просто растить четверых деток с разными мирами, у каждого свой мир, у каждого свой характер. А что вы считаете важным в воспитании детей?
0: Взаимоуважение в семье. Понимаю, что каждый из них является особой личностью, у которого есть свой мир, есть свои какие-то ценности, есть интересы, мечты, желания. И это помогает на самом деле, когда мы в кругу семьи садимся, мы проводим вот такие утренние молитвы, вечерние размышления. И мы стараемся выслушивать каждого. Мы делимся тем, что обрадовало, что было радостного сегодня у каждого из вас, что вас огорчило. И действительно, мы видим, как они раскрываются, мы видим, как они понимают, что они значимы, они занимают какое-то место в нашей семье. Они могут высказывать свое отношение каким-то вещам, несмотря на то, что там самому младшему моему ребенку на данный момент времени 6 лет. Но когда она делится, когда она рассказывает, и мы даем понять, что для нас важен ее голос, это, конечно, вносит свою вот изюминку вот в эти отношения.
1: Но вы священный служитель в церкви, пастор, и зачастую наверняка вот эти вот родительские вопросы, да, проблемы отцов и детей, они возникают. Что вы обычно говорите людям, да, братьям, сестрам, когда какие-то конфликты случаются? С чего
0: начинаете? Мы стараемся на собственном примере показывать, исходя из своего личного опыта, исходя из тех ошибок, потому что мы тоже совершаем ошибки, и не просто было, мы поналомали дров и с первым ребенком, пытаясь воспитывать ее там в одном ключе. Вот. Но размышляя и учась, опять же, в контексте Священного Писания, и, в принципе, я посоветовал бы именно учиться этому, потому что дети — это очень сложный этот организм, это другой мир, поэтому в него нужно вникать, нужно размышлять и учиться, как воспитывать детей, потому что у каждого возраста есть свои особенности, свои подходы. Не перегибать палку. Вот, потому что если ты один раз, да, где-то перегнешь, где-то сломаешь человека, то не будет другой возможности. Да, это как ты ходишь по минному полю, не будет другой возможности. Поэтому мы стараемся очень, вот как написано в Писании, да, трости надломленной не переломят и льна курящегося не угасят. Мы стараемся не сломать личность. Да. Пытаемся понять, мы пытаемся услышать их, мы пытаемся встать на их стороны и посмотреть их глазами на эту проблему, которая возникла. Вот поэтому, исходя из опыта, исходя из Священного Писания и тех принципов, которые Господь заложил в Слове Божьем, мы стараемся помогать и тем, у которых возникают такие проблемы.
1: Для кого-то Бог – это отец, для кого-то друг. А кто он лично для вас?
0: И отец, и друг, и брат, и учитель, да, и священник. Наверное, в каждый аспект жизни по-разному, потому что Господь открывается разными именами. Да? Где-то Саваоф, где-то Эммануил, где-то Иисус. Вот. В разные моменты по-разному. И я очень рад, что у нас Господь такой, который в разные периоды жизни Он может и утешить, и поддержать, где-то и обличить, где-то и чему-то научить. Слава нашему Господу.
1: Да. Да, слава Богу за вас, за вашу семью.

Вы действительно благословение вашей семье, и хочется пожелать вам, чтобы ваш свет не угасал, и чтобы вдохновение служить Богу и идти с Ним по жизни, оно никогда не угасало. Продолжайте также вдохновляться Господом, и я желаю благословения для вас, для ваших близких, чтобы все укреплялись в вере. Мы можем столкнуться с недопониманием со стороны наших близких и родных. Но важно помнить, что мы, как дети, должны быть проводником от Бога к ним, ведь они смотрят на нас и также наполняются этим светом. Ведь, как сказано в Слове Божьем, «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Храни Господь вас и ваши семьи».

0: и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
1: Мир вам, друзья! А вы умеете хранить тайну? Вам можно доверить тайну? Бог определенно считает, что можно. И Он открывает тайну. Что же это за тайна? Уж точно она не такая, как у мальчиша-кибальчиша, которую нельзя было говорить никому. Это тайна, которую вы должны все знать. Посмотрите, что записано в Библии, в Священном Писании, послании к Ефесянам апостола Павла, 1 глава и 9 стих. Итак, Бог в преизбытке даровал нам всякой премудрости и разумении и открыл нам тайну своей воли по своему благоволению. И это тайна того, что хочет Бог в отношении к нам. Тайна, которая передается одним словом – благоволение, желание добра. Бог находится в состоянии постоянной заботы и желания дать лучшего. Это тайна? Конечно же, нет. Это не тайна ни для нас. Даже для птичек небесных это не тайна. Они летают вот там за окном на небе, чирикают, поют, радуются, потому что и птицы малые знают, что сегодня Отец Небесный даст им пропитание, даст пищу, даст защиту свою, и все у них будет в порядке. Но иногда мы себя ведем так, чувствуем себя так, как будто для нас эта тайна сокрыта, как будто мы не знаем, что очи Господни обращены на праведников, на детей Божьих, для того, чтобы наполнять их благословением и любовью. Дорогие друзья, я желаю, чтобы мы с вами каждый день, просыпаясь, напоминали себе, что никакой тайны нет в том, как Бог относится к нам, потому что Его любовь, Его милость, Его каждодневная забота будет всегда присутствовать в нашей жизни. Хлеб насущный на каждый день, и плюс еще много-много того, что в своей бесконечной любви Он хочет добавить, будет частью нашей жизни. А самая главная ценность – самое великое благословение – это радость спасения, которую Он также хочет, желает изо всех Божьих сил, бесконечных и могущественных, направить в нашу жизнь, наполнить нас радостью спасения, спасти и даровать доброе настроение на каждый день жизни. И в этот день радуйтесь, ибо нет никакой

0: Ну, у нас сегодня по-настоящему такое знаковое событие, именно событие, потому что в Общественной палате сегодня был представлен проект аудиоверсии современного перевода Библии, Института перевода Библии Михаила Петровича Кулакова. Это такой новый шаг в библеистике, новый шаг в переводах. Перевод задумывался для того, чтобы Священное Писание стало более доступным для самого широкого круга читателей, уже, наверное, людей нашего поколения, говорящих на современном языке, особенно, наверное, переводчиков волновало восприятие священного текста молодежи. Вот. Ну, мы знаем, что язык со временем меняется, какие-то термины устаревают, да, понятия устаревают, и это именно порождает новые переводы. Они были всегда в течение тысячелетий уже в истории христианства, и они будут, конечно же, и в будущем. Вот, поэтому это не последний шаг. Вот, я уверен, что будут и другие переводы в будущем, если, конечно, мы доживем. Вот, но что хотелось бы отметить, что вот этот проект аудиоверсии, он ценен еще тем, что Библия становится еще более доступной, потому что ее можно слушать теперь, находясь где-то в дороге, в транспорте, то есть там, где люди сегодня проводят массу своего времени, значит, двигаясь на работу или с работы, или отдыхая где-то, или на машине путешествуя. И так или иначе, вот мы сегодня заметили, когда выступал Никита Юрьевич, записывающий, значит, сделавший запись, да, этого аудиоперевода, Никита Юрьевич Семенов-Прозоровский, актер театра и кино. И он, когда работал над этим проектом, мы видели, он как бы заново прочитал для себя Священное Писание. Оно затронуло его душу, его сердце, и мы стали все свидетелями этому, потому что вот когда он выступал, то видно было по его эмоциям. Из чего мы делаем вывод, что где бы человек ни слушал Священное Писание, в дороге или в пути, или там, на отдыхе, значит, или в перерывах между своей работой, или даже, может быть, выполняя какую-то работу, да, которая, ну, позволяет ему слушать аудиоперевод. А в любом случае, Слово Божие, оно не остается без плода, оно затрагивает душу и сердце человека. Вот это, наверное, цель этого проекта, аудиоверсии современного перевода Библии. Ну и, безусловно, мы не оставляем где-то позади синодальный перевод Библии, он будет оставаться у нас, наверное, еще долгие годы литургическим таким переводом, который мы используем в богослужениях, и переводом, который объединяет всех христиан, говорящих на русском языке. Но, тем не менее, вот новый перевод Священного Писания позволяет нам, наверное, что-то для себя новое открыть в Библии, в чтении Священного Писания. Это тоже очень важно.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены? Поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы.

Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

Женщина – существо эмоциональное. Вспоминайте эти ощущения, когда эмоции просто вас захлестывают. Хорошо, если они положительные. А если не так? Об одной из таких эмоций, а именно о раздражении, и пойдет сегодня наш разговор.

0: Пахнет баней.
1: Девочки, вот действительно раздражение – одна из самых таких неприятных эмоций, негативных, да, которые мы порой испытываем. Но если попытаться вникнуть в его механизм, почему же все-таки возникает раздражение? Почему одни люди раздражаются, а другие нет, на одну и ту же ситуацию? Что вы думаете по этому поводу?
2: Мне кажется, вообще раздражение – это когда твои ожидания не оправданы. Ты чего-то себе представляла, у тебя был какой-то образ, и вдруг человек, например, поступает не так, как ты бы хотела. И приходит вот это вот чувство, такое раздражение. По крайней мере, вот у меня.
3: Угу. А мне кажется, потому что мы людей меряем по себе. Ну вот, может быть, это я так делаю. И если мне хочется дома чистоты, мне хочется, чтобы все ее в семье соблюдали. Или люблю приходить вовремя, а кто-то опаздывает, и это меня раздражает.
0: А я думаю, может быть, это из семьи тоже идет воспитание. Если все темпераментные в семье, если все эмоциональные в семье, понятно, что ребенок точно такой же будет, и в жизнь он такой же войдет. То есть... раздражительный, эмоциональный, быстро реагирующий, возможно, негативно на какие-то вещи.
1: А я вот, знаете, замечала, что чаще и легче раздражаюсь, если я, например, устала. Если я устала, мне совсем чуть-чуть, и уже все, да? А если там я с утра и хорошо отдохну, то мне как-то легче на все реагировать с юмором и все как бы вообще так от себя отбрасывать, даже негативное.
4: То есть почему-то так. А еще может запросто нас раздражать даже погода за окном, да? Вот так тускло, особенно вот осенью, да, так тускло, все серое, думаешь, ну хоть бы лучик солнца. Я не знаю, как вы, но я замечала на себе, что я настолько зависима от солнечных лучей, даже, да, вот, что как только вот весной солнце начинает быть активнее, мне прям позитив такой.
1: Девочки, я вам скажу секрет, что на самом деле, хотя Алена так про себя рассказывает, она знает, как надо справляться с раздражением, чтобы оно не выплескивалось на других и не портило собственную жизнь. Чуть позже мы ей дадим слово. А пока у нас сегодня Ангелина, я знаю,

0: знаю, что они очень вкусные блюда сегодня.
1: Знаете, как мы выглядим, когда раздражаемся? Самые настоящие, неприступные, колючие ежи. А может быть, даже дикобразы, если сильно разозлить. Итак, как же приготовить такие милые, симпатичные булочки? Для приготовления нам потребуется сахар, растительное масло, вода, ванилин, дрожжи, соль, пшенная каша, курага и мука высшего сорта. Прежде всего, необходимо блендером взбить несколько составляющих. Все, кроме муки.
2: Неважно, сколько мы знакомы со своим мужчиной, каждая из нас хочет видеть в нем благородного рыцаря, галантного кавалера, великодушного мужчину, способного снизойти к нашим слабостям, к нашим капризам. И чем больше женщина общается со своим избранником, тем почему-то все чаще у нее возникают случаи, когда что-то вызывает в ней раздражение. Одним из первых недостатков, о которых говорят женщины, это хвастовство. Когда они только встречаются, мужчина рассказывает о себе и преувеличивает, возможно, свои достоинства, свои заслуги, свои достижения. И это воспринимается женщиной нормально. Ей кажется, что он так хочет ей понравиться. Когда они больше сближаются и переходят на уровень более откровенных отношений, а мужчина продолжает все так же хвастать, это воспринимается как бахвальство. Воспринимается, как будто он павлин, который распушил свой хвост. И женщина все чаще и чаще видит в этом неискренность. Видит, что слова не соответствуют уже тому, что существует на самом деле. Следующее качество, которое раздражает женщину в мужчинах, это критика. Многие из нас сталкивались с такой проблемой, когда мужчина берет на себя якобы способность усовершенствовать свою женщину. Ты много сегодня за ужином положила себе в тарелку. Ты поправишься и будешь по этому поводу переживать. Я руководствуюсь только благими намерениями. Я же беспокоюсь о тебе. Критика звучит постоянно. Конечно, иногда критика от любящего человека очень полезна и может действовать нам во благо. Но когда критика является основным способом общения между мужчиной и женщиной, это может явиться причиной не только для раздражения, но и для серьезных конфликтов. Следующие категории, которые мы выбрали, мы назвали условно их мелочи. Сюда входят такие качества, как неаккуратность. Но это качество относится равноценно как к мужчинам, так и к женщинам. Мы должны помнить, что у всех разная мера брезгливости. И планка по отношению к чистоте может быть точно так же разной. Если ваша женщина вылизывает все дома, если она стремится к идеальной чистоте, это говорит о том, что ей это действительно необходимо. Уважайте в ней это, потому что это невероятный труд. К мелочам также мы отнесем такую категорию, как разница в мелочах. Казалось бы, это не так важно. Очень часто мужчины ссылаются на то, что мы, женщины, способны из-за мелочи сделать целый скандал. Действительно, иногда нам кажется, что есть незначительные моменты, которые можно пропустить. Но мужчины должны помнить, что уют, атмосфера дома – это колоссальный женский труд. Ну какая разница, где стояла сейчас эта вазочка? Ну какая разница, на какую полку в шкафу я запихнул эти полотенца? Я же их убрал. Для нас все имеет значение, потому что это наш труд, мы туда вкладываем свою душу. Уважайте это. Еще одно качество, которое мы выделили, которое может нас раздражать в мужчинах, это акцентирование превосходства. Сюда входят такие категории, как мужланство –

Есть такая категория мужчин, которые как самцы. Пусть это даже и неприятное слово, но они именно ассоциируют себя с этим словом. Они более грубы, они считают себя более брутальными, более жесткими. Они не позволяют себе совершенно никакой слабости. Как они выражаются, слезы и нюни не для нас. Мужчина должен быть чуть лучше обезьяны. Это понятие невольно проектируется и на взаимоотношения с женщиной. Каждая из нас, может быть, в жизни встречала подобных. Это ужасно раздражает. Также к акцентированию превосходства мы можем отнести такое качество, как двойные стандарты. Но какую бы статистику вы ни приводили такому мужчине, который использует двойные стандарты, как бы вы ни пытались доказать, он уже заранее лишил вас некоторых способностей, некоторых достижений, некоторых талантов, только лишь по вашему половому признаку, только лишь потому, что вы женщина. Сегодня мы перечислили недостатки, которые нас раздражают, но это совсем не для того, чтобы мы сейчас пришли домой и активно начали пилить своих мужей. Нет. Рассказав им о том, что, возможно, нас беспокоит, мы как бы протягиваем руку понимания. Мы хотим, чтобы они поняли нас, а мы поняли их.

внутрь можно вставить любой сюрприз. Курага, финик, чернослив, что угодно. Вытягиваем нос ежу. Можно вот так его пошлепать немножко для придания формы. И сделать глазки и носик. Ну уж размеры глазиков, носиков вы будете выбирать сами. Зависит все от степени раздражения нашего ежа. И делаем иголки с помощью ножниц. Обращаем внимание, ножницы нужно не вот так держать и не так, а максимально уменьшить угол между поверхностью булки и ножницами. Надрезы делаем в шахматном порядке. Вот и все. Еж готов. Осталось дать ему увеличиться в размерах. Для этого оставляем в теплом месте в течение где-то минут 40, может быть, час. Это зависит от качества дрожжей и от температуры. Для того, чтобы тесто не растрескалось в процессе выпекания, необходимо смазать поверхность булочек маслом. А после чего будем выпекать 20-30 минут при температуре 160-180 градусов. Расстаемся временно с замечательными и раздраженными ежами. И переходим к компоту «Экзотик», для приготовления которого нам потребуется яблоки, апельсины, вишни без косточек и сахар по вкусу. Прежде всего необходимо поставить для компота воду. Фрукты необходимо нарезать любыми кусочками, которые нам нравятся.

0: Вот как я уже сказала, мне так очень... Я очень люблю дома чистоту. Чтобы был порядок везде, во всем. Но когда все валяется везде, меня так это раздражает. Что делать? Как быть вообще со своим раздражением? Как вести себя и как избавиться от этого?
1: Ну, мы говорили, что одна из статей, которая нас раздражает, да, очень часто, это мелочи.
2: Ну, мелочи, да, это быт, наш дом, это, в принципе, мелочи, действительно.
1: И если в глазах других людей это мелочи, для нас это действительно очень важно.
2: Да, это не мелочи.
1: Ну, и поэтому, чтобы вот это не являлось какой-то трагедией для всей нашей семьи, чтобы это не разрослось в какую-то вот такую...

0: такую неприязнь даже, скажем так. Там кто-то взял, выпил воды и поставил кружку и не убрал на место, да, и мы как фурии бросаемся. Я сказала убирать кружку на место. Вот в этой ситуации помогает, к примеру, чувство юмора. Оно действительно сглаживает такие моменты. И то же самое замечание, к примеру, да, мы можем сказать с какой-то шуткой.
1: Позитивно.
0: Да, где-то позитивно. То же самое. И это касается

0: Лучше не заострять на этом внимание, а посмеяться вместе всегда полезно.
1: А если эта кружка в сотый раз поставлена на этот стол, и чувство юмора уже не работает в этой ситуации?
2: И все-таки порядка ведь дома хочется, понимаешь?
0: Но опять-таки, посмотрите, что в нашем понимании порядок? Да? Все равно, так или иначе, мы расставляем приоритеты. Нужно в этот момент подумать о том, что для меня важно. Вот эти четко выстроенные кружечки, тщательно сложенная обувь в коридоре, полотенчики, разложенные по цветам радуги.
2: Да, и чтобы блузка висела в шкафу, а не валялась под кроватью.
0: Или же атмосфера дома. Понимаете? Когда мы ставим себе очень высокую планку вот в этих мелочах, возможно, мы утрачиваем что-то в большем. То есть давайте поставим на чашу весов. Что для нас важно? То, что на нас посмотрит муж любящими глазами, или что мы будем из своих глаз метать в него молнии, потому что он засунул вещь не на ту полку в шкафу.
3: Но, к сожалению, мы редко когда в тот момент именно вот так вот оцениваем ситуацию, да. Думаем о ней таким образом.
2: Ну вот я знаю, что многих женщин вообще раздражает в мужчинах, когда они ничего не делают по дому. И даже среди женщин бытует такая поговорка: мирно лежащий на диване мужчина по приходу женщины становится нагло валяющимся.
0: Ну, если мы сейчас поговорим, допустим, о том, что говорила Света, да, о лени, да, то со стороны мужчин, то я хочу сказать, что это вообще понятие очень размытое. Понимаете, что в моем понимании лень, в его понимании...
3: Все нормально.
0: Все нормально.
3: Просто отдых после тяжелого дня.
0: И он имеет право на это понимание, потому что он вырос в такой среде, потому что он к этому был приучен, потому что даже чисто физически у него есть определенный предел. Ему нужно восстановить силы. Да, безусловно, существуют крайности, да? Когда, и даже это может быть статьей развода, когда мужчина совершенно бездействует, он просто... Но это мы не берем сейчас об этом. Мы говорим о том, что иногда вот эти нестыковки, то есть то, что для меня... Я привыкла, что мой папа всю жизнь пахал, да? Папа приходил с тяжелой работы, брал молоток или там брал лопату, шел еще в огород, что-то делал. Мама огорода не касалась никогда, к примеру, да? И я вот так хочу. Но это ваше желание, это ваш образ, это ваше видение того, что должно быть. Но вы замужем не за своим папой. Вы замужем за другим человеком, у которого был свой папа, или наоборот, его не было. И иногда человек просто не знает, что вы это хотите в нем видеть. Слово «лень», слово «безделье» я бы употребляла очень аккуратно.
1: Да. Как быть с таким моментом, когда ты говоришь, а тебя не слышат? Когда ты взываешь, я тебе не могу, помоги, а тебя не хотят слышать. И это раздражает. Как вот быть здесь?
0: В первую очередь мы должны понять, что мы раздражены. То есть вот само понятие раздражения. Вот я сейчас раздражена. Так,
3: то есть стоп. Неплохо?
0: Да.
3: И это называется таким словом?
0: Да. То, что я сейчас испытываю, это раздражение. Так, у нас где-то внутри загорелась красная лампочка. Я раздражена. Второе. Я должна понять, что именно меня раздражает сейчас. Что именно? Когда я пойму, что именно, то есть сформулировать то, что меня раздражает, что меня сейчас не услышали. Вот в данный момент, вот на данный вопрос, вот по данной теме. Не в целом, что меня плохо слышат, или что у меня что-то со слухом у моих близких. Да. А вот по данному вопросу он не отреагировал так, как я этого ожидал, как я себе запрограммировала, да, он не ответил. И третье. Мы должны понимать, что раздражение – это негативная эмоция. И она возникает тогда, когда где-то там давно или недавно образовалась брешь в эмоции положительной по отношению к нам. То есть где-то мы не добрали услышания, не добрали каких-то
3: понимания,
0: да, каких-то комплиментов, принятия, снисхождения, то есть каких-то... Может быть, в каких-то тех же самых мелочах, да? То есть мне трудно простить мелочи своему близкому, потому что мне их никогда не прощают, да?
3: Критиковали,
0: или,
3: да, например.
0: Или критиковали много, да. Много. Или, например, он выпячивает свои достоинства, а моих достоинств не замечает. А я так бы хотела, чтобы он увидел, что сегодня я изменила прическу, а он этого не замечает, да? И вот

0: Когда образуется эта брешь, мы как бы своим раздражением пытаемся обратить на себя внимание. И степень нашего раздражения, она точно так же, можно сказать, проявляет степень той бреши.
1: Очень, очень верно, кстати говоря, действительно. Мы должны понять, где мы не добрали.
0: Да, безусловно.
1: И рассказать об этом.
0: Да, нужно говорить. Конечно, диалог нужен, и невозможно без него. Понимаете, все, мы так мудро устроены Богом, что у нас есть уши, у нас есть глаза, у нас есть определенные сигналы, которые мы можем посылать друг другу и говорить о своих чувствах внутри. Рядом с нами человек, который послан нам Богом. Мы должны это понимать. Следовательно, несмотря на разность в мелочах, несмотря на разность в каких-то взглядах, у нас есть возможность обратиться к посреднику. Если мы сами друг для друга не можем достучаться, у нас есть возможность обратиться к посреднику, к нашему Богу. Я всегда говорю людям, когда беседую с супружеским парой, поймите одно. Вас уже Он соединил, уже. Следовательно, Он создал в вас все то, что вы можете терпеть, если вы будете разговаривать друг с другом и в первую очередь разговаривать с Богом. Это просто уникальная возможность. Потому что у нас есть Бог, который любит и меня, и его. И хочет для нас самого лучшего.
2: Можно я чуть-чуть дополню? Вот мне понравилось такое сравнение, когда сказали, что муж для тебя — это дар от Бога. Просто пойми, что это подарок для тебя. Может быть, женщине как-то близко по сердцу понять такой образ, как эта дорогая норковая шуба, одета, окутанная на тебя, и ты такая красивая в ней. Мне кажется, вот...
1: Хорошее так сравнение.
2: Комфортно, да, комфортно,
1: тепло,
2: красиво.
1: Красиво, да.
0: И иногда наступает лето, да, и нам немножко жарко, и мы можем даже вспотеть под этой норковой.
1: Это норковая зима,
0: но она нам дорога. За нее столько...
2: Очень дорогая.
0: Отдано денег. На нее столько оплачено, да.
2: Ты вот говорил про чувство юмора. А вот не получится ли так, что мужчина, он будет делать все, что он хочет? А вот, например, там нам, женщинам, нужно это все в позитив переводить.
1: Только все сглаживать, позитивно.
2: Сглаживать, да, как-то.
0: Ну, так прям идеально, как ты рассказала, Ира, все равно не получится. Мы тоже люди со своими комплексами, со своим набором недостатков и раздражений. Конечно, хорошо, если будет много статей, по которым нам удается сгладить эти моменты. Мы все играем в одни ворота, да? Мы все команда.
1: Все одной команды.
0: Одна, да, одной команды. То есть, и мы должны понимать, что мы не противостоим друг другу, а играем за одну команду. Тут нет победителей и проигравших. То есть, если проигрывает один, то проигрывают все. Совершенно. То есть, и если вы сейчас... То есть, нет, тут не надо зажимать пальцы. Я сегодня так, знаете, как дети, да? Поэтому... Если есть у вас возможность сглаживать, мой совет такой, что сглаживайте до последнего.
1: Слушай, это, наверное, тоже уже, как привычка тоже формируется, в принципе. Это то, о чем говорила Лена. Если мы раньше имели привычку реагировать на все бурно, эмоционально, то, может быть, пришло время менять просто привычки.
3: Да, у меня бывают такие времена, когда есть ситуации, которые вот-вот я чувствую, что я начну раздражаться, мне этого делать не хочется, потому что на самом деле я поняла, что раздражение – это все-таки, наверное, слабость какая-то внутренняя, эмоциональная. И когда, например, такие ситуации у меня происходят дома, предположим, с детьми, да, я чувствую, что сейчас я начинаю закипать. И если у меня есть возможность, я просто выхожу из дома. Минут на 10 хотя бы просто выйти, отгородиться от этой всей этой ситуации, прогуляться вокруг дома, прийти со спокойными мыслями, которые по полочкам уже все разложены. Дети уже понимают, что действительно все очень серьезно. И ведут себя по-другому.
4: Да, мы с мужем договорились тоже. Я говорю, мы обсуждали эту проблему. Я говорю, как же быть? Вот когда я начну раздражаться, что же мне делать? Я не хочу этого делать. Но это само собой, это же как вот вулкан откуда-то. Я говорю, ты знаешь, когда я начну раздражаться, ты тихонечко подойди, говорю, ко мне так вот по плечику мне постучи, чтобы я помнилась, чтобы меня это как-то возвратило к нормальной жизни.
0: Точно так же, если мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы избегать вот этих острых углов раздражения, да, чтобы, может быть, где-то жертвовать даже своими эмоциями, своим, может быть, даже где-то самолюбием задетым, да, но выбирать именно дорогу разума, дорогу объективности, да, восприятия ситуации, это возможно.

0: имеет действие в любом случае. И нам принесет очень хороший плод. В этом я глубоко убеждена.
1: Спасибо, девочки. На этой ноте мне и хочется закончить. Думаю, что у Ангелины для нас уже тоже все готово.

0: Мне очень понравилась мысль, что мы одна команда, а не соперники.
1: Я поняла, что раздражение нужно стремиться контролировать.
2: В следующий раз, когда я почувствую раздражение, я постараюсь направить его в позитивное русло и применить чувство юмора.
3: Хочется пожелать нам всем как можно реже выискивать друг в друге поводов для раздражения и как можно больше видеть друг в друге хорошее.
4: Есть много способов подарить друг другу радость. Один только аромат вкусной домашней выпечки создает особую атмосферу.
5: Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его собственными руками. Так сказано в библейской книге притчей. Будем же мудрыми. Пусть мои эмоции приносят мир и гармонию и в мое сердце, и в мою семью. Всего вам самого доброго. Благословений.

когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела с нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Все ли со мной в порядке, если я не верю в Бога? Это вопрос, который звучит особенным образом. Он редко появляется внезапно, до него обычно доходит. И не после одного спора или прочитанной книги, а после долгого внутреннего процесса, после разочарований, потерь, размышлений, после того, как вера, возможно, когда-то казалась очевидной, но растворилась в повседневности. Это не боль, которую можно смыть слезами, это шрам, который стал частью кожи, и именно поэтому он опаснее. Потому что если человек сомневается, то он ищет, а если не верит, он, возможно, уже перестал искать. Или убежден, что искать бесполезно, что все религии – сказки, Библия – сборник древней мифологии, а вера – психологический костыль для слабых. И в таком состоянии человек чувствует себя сильным, умным, даже свободным, как будто, наконец, сбросил оковы. Но правда ли это? Рационально ли не верить в Бога? Психолог Пол Витт в своей работе «Вера без отцовщины» отмечает, у многих известных атеистов – Фрейда, Ницше, Рассела – был общий знаменатель – разрушенные отношения с отцом. Не просто с родителем, а с самой идеей авторитета и заботы. Идея Бога Отца становится невозможной не потому, что она ложна, а потому, что она болезненна. Витт пишет о том, что атеизм часто не позиция ума, а защита сердца. Отвержение Бога может быть не только вопросом логики, но и способом справиться с утратой, бунтом, унижением. Мы защищаемся от того, кто мог быть слишком важным. И если так, то отрицание не повод для гордости, а крик души. Этот подход подтверждается и другими современными исследованиями. Так, в работе психолога Джордана Питерсона подчеркивается, что склонность к атеизму может возрастать в культурах, где размыты семейные и ролевые структуры, где у ребенка нет стабильного, заботливого образа отца. Зачастую атеистом становится не из рационального анализа, а из попытки дистанцироваться от эмоционально травматичного прошлого. Это не делает атеиста слабым, это просто показывает, что он обычный человек со своими иррациональностями, со своим прошлым, который оставляет свой след. Эти исследования демонстрируют то, что атеизм не следствие чисто рационального подхода к жизни, как с пеной у рта пытаются доказать атеисты, а нередко следствие психологических травм, которые скрываются за разного рода рационализациями. Неверие – это тоже путь. Он может начинаться с искреннего поиска, но легко становится маской. Потому что в атеистическом сообществе нетрудно получить социальное одобрение. А вот признать, что ты снова ищешь – стыдно. Особенно, если ты уже давно как бы определился и выстроил вокруг этого образа блог или карьеру. Давайте поговорим о внутренних вызовах, с которыми мы столкнемся, если попытаемся построить последовательное атеистическое мировоззрение. Люди, отрицающие Бога, часто сталкиваются с когнитивным диссонансом. С одной стороны, убеждение, что мир материален и не имеет смысла, а с другой – сильное внутреннее чувство морали, стремление к любви и поиск справедливости. Эти интуиции сложно вписать в натуралистическую картину. И потому внутри человека возникает борьба – либо подавить эти переживания, либо искать объяснение, почему они все-таки есть. Этот конфликт не всегда осознается, но именно он часто становится той трещиной, через которую в сердце входит в поиск. Согласно исследованию Pew Research 2021 года, около 9% атеистов США со временем приходят к вере. По разным причинам. Это немного, но если изучить, что

именно толкает их к этому шагу, станет ясно. Почти половина указывает не на эмоциональное потрясение, а на интеллектуальные размышления, часто через философию чтения. Это уже не просто истории обращения, это такие маркеры сдвига мышления. Интересно и то, как меняется мировоззрение с возрастом. Исследования показывают, что переход к атеизму чаще случается в подростковом и юношеском возрасте. Нередко как форма такого протеста, сомнения или интеллектуального поиска. Но во взрослом возрасте, особенно после 30-40 лет, значительно возрастает интерес к вопросам смысла, веры, трансцендентного. Более того, согласно исследованию Гэллопа, проведенного в 2020 году, около 20% тех, кто ранее определял себя как неверующий, в зрелом возрасте переходят к агностицизму или теизму. Это указывает на неспособность атеизма ответить на глубинные запросы человека в долгосрочной перспективе. Ли Стробл был журналистом в Chicago Tribune и атеистом по убеждению. Когда его жена приняла христианство, он решил разоблачить христианское мировоззрение и начал журналистское расследование. В результате произошло то, чего он сам не ожидал. Он стал христианином. Ли Стробл пришел к выводу, что исторические факты о жизни, смерти и воскресении Иисуса из Назарета настолько сильны, что оставляют крайне мало места для сомнения рационально мыслящему человеку. Его исследование подробно изложено в книге «Христос под следствием», ставшей международным бестселлером. И это не единичный случай. Питер Хитчинс, младший брат известного атеиста Кристофера Хитчинса, в молодости был убежденным атеистом. В своей автобиографической книге «The Rage Against God» Хитчинс открыто рассказывает, как в подростковом возрасте в знак протеста против религии сжег свою Библию. Но потом столкнулся с вопросами. Как жить в мире без Бога? Почему зло существует? Кто определяет мораль, если нет абсолюта? Он признает, что путь к вере в существование Бога был действительно нелегким. Но он пришел, потому что понял, что в мире без Бога нет ни смысла, ни свободы, ни любви, ни добра, ни зла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Атеизм может казаться логичным, стройным, рациональным, но внутри него тоже есть борьба. Честный атеист не может игнорировать тот факт, что мораль, любовь, надежда, свобода выглядят нелепо, если человек – это просто совокупность химических реакций. И чем острее атеист переживает эти человеческие реалии, тем сильнее внутреннее расхождение между мировоззрением и опытом. Один из таких примеров – Альбер Камю. Он не верил в Бога, но его философия началась с признания, что страдание – это зло. Но если нет того, кто устанавливает, что такое зло, с чего ты вообще решил, что оно существует? Но важно сказать, все эти примеры не просто эмоциональные истории. Эти люди пришли к христианскому мировоззрению, потому что обнаружили, что атеизм – не нейтральная пустота, а система убеждений со своими аксиомами и предубеждениями. Например, аксиома, что материя – это все, что существует. Что сознание – это побочный продукт нейронной активности, что мораль – эволюционный инструмент выживания. Эти идеи принимаются как самоочевидные, но на самом деле недоказуемы, а постулируются. Именно эти исходные установки и подверглись сомнению у тех, кто отказался от атеизма. Они увидели, что такие аксиомы не выдерживают столкновения с реальной глубиной человеческого опыта, с переживаниями любви, жертвы, свободы, страдания. И тогда они начали искать более цельную, непротиворечивую картину мира и нашли ее в теизме, в вере в существование Бога. Они поняли, если утверждаешь, что Бога нет, ты должен объяснить сознание, мораль, любовь, жертву, свободу воли, смысл без того, кто стоит выше человека. И здесь атеизм начинает давать трещину. Хочется спросить, если человек просто набор атомов, набор сигналов, зачем?

Зачем он так страдает от предательства, тоски и одиночества? Почему он мечтает, любит, рискует собой? Почему говорит «несправедливо», если все случайный продукт эволюции? Неужели ты уверен, что у тебя нет веры? Или ты просто называешь ее не так? Эти вопросы не закрываются фразой «я рационален», потому что рациональность без исходных аксиом невозможна. Даже у скептика есть то, что он считает самоочевидным, что доказал логик и математик Курт Гёдель в своей знаменитой теореме. Можно было бы вскользь парировать. Да можно все объяснить желанием верить. Но тогда и атеизм тоже желание верить в отсутствие Бога. Апелляция к психологии работает в обе стороны. Это видно на примере Жюльена Бенды, философа, который после Первой мировой войны утратил веру не потому, что осмыслил Бога как невозможного, а потому что реальность показалась ему слишком жестокой, чтобы в ней мог быть добрый творец. Его отвержение было не столько рациональным, сколько эмоциональным, как реакция на трагедию. Таких примеров много, и они показывают, атеизм не всегда рожден из логики, часто как раз из боли. А что говорят цифры? Исследования Gallup и Pew Research показывают, среди людей, считающих свою жизнь наполненной смыслом, такой чудесной и счастливой, значительное большинство – это верующие. Также они в среднем устойчивее эмоционально, реже впадают в депрессию и охотнее участвуют в благотворительности. Это не какая-то магия, это следствие целостной картины мира, в которой жизнь человека имеет объективный смысл. Но давайте углубимся. Почему аргументы людей, которые рациональным путем пришли к христианству, могут быть весомыми не только для них самих, но и для внешнего наблюдателя? Философ и богослов Уильям Лейн Крейг – один из наиболее известных современных апологетов. Он отмечает, что если Бога не существует, то объективные моральные ценности и обязанности также не существуют. А между тем, почти каждый человек, даже атеист, признает, что некоторые вещи по-настоящему являются злом – пытки детей, предательство, жестокость. Но если мир – это просто физическая система, лишенная цели и сознания, откуда возникает само понятие зла? Оно требует стандарта. А стандарт вне системы – это уже метафизика, то есть область философии. Ричард Суинберн, философ Оксфорда, утверждает, гипотеза Бога – это более простое объяснение реальности, чем гипотеза случайного, необъяснимого существования Вселенной. Его работы опираются на бритву Оккама, идею, что простейшее объяснение, объясняющее максимум данных, предпочтительнее. Если Бог существует, логика, сознание, мораль, порядок, красота и личность – все объяснимо. Без него все остается разрозненным. А вот Эдвард Фейзер, современный философ, ставший христианином, обращает внимание на аргумент о существовании самого бытия. Почему вообще что-то существует, а не ничто? Ни одна научная теория не может ответить на этот вопрос, не предположив безначальную первопричину, не зависящую ни от чего, то есть Бога. Даже Томас Нагель, философ-атеист, признает: «Я не хочу, чтобы Бог существовал. Я надеюсь, что его нет. Я не хочу, чтобы Вселенная была устроена так». Это удивительное признание показывает, что за атеизмом может стоять не только интеллект, но и воля. И Энтони Флю, один из самых известных атеистов XX века, в старости изменил свою позицию. После изучения новых данных космологии и современных исследований о сложности ДНК, он заявил: «Мне пришлось следовать за доказательствами, куда бы они ни вели». Он не стал христианином, но признал существование разума, стоящего за нашей Вселенной, Бога, как первопричину. А что насчет сознания? Так называемая «hard problem of consequences» – трудная проблема сознания, которую подчеркивает философ Дэвид Чалмерс, остается до сих пор неразрешенной. Как материя?

0: Доверие может порождать субъективный опыт. Почему у нас есть внутренний мир, если все лишь нейроны? Натурализм не объясняет этого, а вот теизм объясняет, потому что человек создан личностью по образу Творца. Итак, если мы находим внутри себя разум, мораль, любовь, сознание, свободу, стремление к истине, неразумнее ли допустить, что все это не иллюзии, а отражение реальности, глубже, чем материя? Следующая история – это Дженнифер Фулвиллер. В прошлом активистка-атеиста родом из техасской семьи, где Библию считали сборником мифов. Она вела популярный блог, высмеивая религию. Но потом у нее родился ребенок, и она вдруг поняла, что не может назвать его биомассой, что ее любовь – это не просто результат гормонов, что страдания, которые она видит, требуют ответа. Не медицинского, а философско-мировоззренческого. Она начала читать, много читать, и в итоге пришла ко Христу. И не из страха, а потому что поняла, что только христианство дает цельную картину мира, где есть и любовь, и логика, и страдания, и надежда. Фулвиллер – не случайный пример. Она отражает саму суть. Вера сегодня – это не пережиток прошлого. Это ответ на самые сложные вопросы современного сознания. Ну а что на это ответит скептик? Ну хорошо, были такие случаи, но миллионы ученых, философов, просто умных людей остались неверующими. И ничего. Этот вопрос честный. Но стоит заметить, среди тех, кто верит в существование Бога, все больше людей с высоким уровнем образования и критического мышления, согласно исследованиям Pew Research и Gallup. Люди приходят к уверенности в существовании Бога не потому, что это удобно, а потому что иначе не сходится. А если ты все еще думаешь, что «да ладно, можно все объяснить желанием поверить», вспомни, что и атеизм можно объяснить точно так же. Апелляция к психологии работает в обе стороны. Возможно, ты думал, что вера – это побег от разума. Но, может быть, именно она – единственный путь выйти за пределы той клетки, в которую загоняет холодный натурализм. Может быть, вопрос не в том, веришь ли ты, а в том, действительно ли ты хочешь знать правду.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте! Как устроено Царство Божье? Что написано об этом в Ветхом Завете и что мы узнаем о Царстве Божьем из Нового Завета? Сегодня мы продолжаем серию бесед о Царстве Небесном. На наши вопросы отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, подошло время нашей очередной встречи, которую мы снова посвятим размышлениям, ответам на вопросы о Царстве Божьем. Итак, мы что-то узнаем из Библии о том, как устроено Царство Божье.
1: Значит, мы понимаем, что Царство Божие – это очень важная тема Священного Писания. Мы видим создание Царства Божьего в начале книги Библии, в книге Бытие 1, 2 главе. Равно как мы замечаем тему Царства Божьего в завершении книги Библии в Откровении в 21 и 22 главе. Но есть то, что объединяет в понимании того, что есть Царство Божие и что есть Царство земное. Надо напомнить и сказать, что в Царстве Божьем есть схожие атрибуты, как любой другой земной власти. А в Царстве Божьем есть президент, есть конституция, есть подданные, есть управители, есть правила, есть законы. Поэтому все то, чем обладает любое государство, в Царстве Небесном все это есть. Но с одним принципиальным отличием. В Царстве Небесном все работает на правде и чистоте, на истине. В земном царствовании немножечко все иначе. Поэтому, когда мы наблюдаем этот мир, мы обязательно столкнемся с позицией того, что нас окружает. А нас окружает не только человеческий мир и земной мир. Нас окружают и всевозможные религии. И если мы обратим внимание фактически на любую религию мира, мы возьмем христианство, традиционное, нетрадиционное, протестантское, обратим внимание на буддизм, на иудаизм, на ислам, и вы увидите, что самое главное с позиции внешнего облика вести себя правильно. То есть необходимо обязательно иметь внешний вид правильный. Нужно никого не обижать, не гневаться, не раздражаться, не воровать, не убивать. То есть это то, что в любой религии фактически приветствуется. То есть, иными словами, внешне надо выглядеть приглядно. Вот говоря о Царстве Божьем.
0: Потому что, а как тогда люди внешние скажут, да что же ты за христианин, к примеру? Если ты это не соблюдаешь, ведешь себя не так, а у вас разве так можно? Ну, то есть люди примерно понимают, допустим, живя в христианской стране, как можно, как нельзя, что можно в пост, что надо в праздники, и сравнивают, конечно же, верующих людей с какими-то своими представлениями.
1: То есть обратите внимание, вот когда мы говорим о Царстве Божьем, там немножко другая природа. А когда говорим о том, что внешнем, то, что видимо, самое главное, выгляди приглядно. И зачастую никого не волнуют внутренние процессы, которые происходят внутри этого человека. Царство Божие пытается и ответить именно на этот вопрос, что там внутри происходит этого человека. Именно так. Поэтому, если мы возьмем во внимание библейский текст один, вы обратите внимание, что делает Иисус для каждого человека. Мы возьмем послание к Евреям, 10 главу, 11 стих. Так написано.

0: И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Это еще раз наглядно показывает, вне зависимости, что будет происходить с точки зрения внешнего, внутренность ни проблемы не решить, человеческую. Поэтому что предпринято было сделано им, то есть Иисусом, 14 стих? «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть Иисус производит изменения и перемены не только внешние, но и внутренние.
1: То есть, ну, вы имеете в виду то, что внешнее не важно, ну, то есть вот правил соблюдать, какие-то обычаи, традиции, это вообще не важно? Или вы имеете в виду то, что это важно, но главное, чтобы сердце было определенным чем-то наполнено?
0: На этот вопрос отвечу текстами Священного Писания, когда Иисуса Христа упрекали. А знаете, в чем его упрекали? Почему он ест и пьет с мытарями и грешниками? И почему он назван другом грешников? И он говорит, что эти люди идут прежде вас, ссылаясь на фарисеев, в Царство Божие. Представляете? Поэтому можно было бы Иисуса упрекнуть, но нет. Конечно же, он не умаляет значимости внешнего облика. Все то, что происходит с момента его, скажем, поведения, его облика. А Иисус говорит, не только это важно, но важна и сама суть внутренности этого человека. Что там происходит, потому что, помните, мы с вами, когда читаем Священное Писание, Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих, о чем говорит Иисус? Что Царство Божие внутри вас есть. Скажите, Юля, а что у вас там внутри сердечка вашего?
1: Много чего. И хорошее, и плохое.
0: И у меня, понимаете? Да. И у каждого, кто задумается над этой темой, и необходимо допустить эту возможность, чтобы Иисус обитал в этом сердце. И тогда там будет, конечно же, Царство Божие.
1: А как тогда сделать так, чтобы в моем сердце обитал Иисус? Вот, может быть, ну, мне это, например, понятно. Я уже давно в вере, так скажем, да? Я практикую веру, читаю Писание, хожу в церковь. Вот. Человек, ну и то, понятно, что нет предела совершенству. Но вот человек только проявил интерес к божественному, так скажем, вот Библию первый раз открыл. Вот что он должен делать, чтобы в его сердце какие-то правильные движения начались?
0: Итак, если любой кто-то из нас задаст этот вопрос, с кем мы встретимся, как минимум это говорит о том, что человек переживает и думает о чем-то важном. И первый шаг, который он сделал, он уже сделал. И он задал правильный вопрос, а значит, полпути уже прошел, полшага прошел.
1: Если его это уже беспокоит, это
0: он переживает, да. Он уже на пути. Но недостаточно еще полшага, а затем еще полшага, потому что если ты не знаешь концовки, если ты не знаешь, какова цель, куда ты стремишься, и вот тема сегодняшняя как раз и демонстрирует, я хочу подвести каждого, и вас хочу подвести, и самого себя подвести к моменту того, что будет в самом конце. В самом конце будет Царство Божие. Если мы достигнем только полпути, то этого, естественно, будет недостаточно. Да, можно относительно, можно решить какие-то свои непростые задачи. Но у Иисуса далеко идущие последствия. Всех Он ведет в Царство Божие. И теперь, вот знаете, хочу обратить ваше внимание, что Царство Божие – это очень важная тема Священного Писания. Как пример, возьмем во внимание Ветхий Завет, пример. Скажем, что житель Израиля знал о Царстве Божьем? Что вообще он мог знать? И сейчас мы с вами прочитаем Бытие, 2 главу, 8 текст. Итак, книга Бытие, 2 глава. 8 стих. Что среднестатистический израильтянин мог знать о Царстве Небесном? Читаем. Бытие 2.8. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». И все. Фактически про Царство Божие в Ветхом Завете мы мало что читаем. За исключением вот этого.
1: Даже здесь, простите, и не сказано, что и это...

0: это назвал Царством Божьим.
1: Все верно.
0: Мы можем просто... Ну...
1: Но если мы возьмем во внимание контекст, мы посмотрим, как счастливо люди жили.
0: Да.
1: Вот скажите, много ли человеку нужно для счастья?
0: Много.
1: Много?
0: Я думаю,
1: мы будем
0: еще
1: об этом говорить.
0: Немало.
1: Немало нужно. Но фактически человеку нужно самые базовые какие-то решить его потребности. Вот, так скажем так, в Бытие, второй главе, то, что мы читаем, все решается легко достаточно. Вопрос проживания, питания, крова, счастья, чтобы здоровье было хорошее, чтобы там, не знаю, давление не прыгало, коленки не болели, и многое-многое другое, и ты высыпался. Поэтому в среднем человек единственное, что он знал, вот это самую главную истину. Впрочем, были, наверное, люди, мы можем это увидеть, что они тоже предполагали и понимали. Но в общей массе вряд ли они понимали. Знаете, что они понимали? И самое главное, что знали. Для этого нужно прочитать Второзаконие, 28 главу. Книга Второзаконие, 28 глава, начиная со второго текста. Что они знали вообще о Царстве Божьем? Или мы скажем так, о благословениях? Когда нам предлагают благословения, мы же хотим эти благословения сегодня, правда?
0: Да.
1: А нам Новый Завет, Иисус говорит, когда получите?
0: В будущем.
1: В будущем, понимаете? То есть все обещанное нам предлагают потом. То есть, иными словами, когда мы говорим с точки зрения русской поговорки, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Вопрос, что избрать? То, что ты сейчас держишь в руке, или ты получишь потом, но еще это не доказано. Это не точно.
0: Но иногда бывает, что я сейчас и в руке тоже ничего не держу. Поэтому мне Божья помощь нужна в моей жизни. А он говорит, потом получишь в Царстве Небесном.
1: Бывает
0: и вот вопрос.
1: Такое.
0: Вот вопрос.
1: Такое,
0: да?
1: Бывает у людей. Обратите внимание, что о благословениях, о Царстве Божьем, потому что мы ассоциируем, конечно, Царство Божье с радостями какими-то, с вечным удовольствием, жизнь без забот и так далее. Что мы читаем? «Придут на тебя все благословения сии».
0: Это, простите, какой текст?
1: Второзаконие 28.2.
0: А,
1: Второзаконие 28.2. Вот все благословения, вот какие ты хочешь, вот все благословения. И исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. У меня вопрос. Нам обещано Царство Божье просто так безусловно или все же на условии? Мы должны если что-то же сделать?
0: Ну, написано, если будешь слушаться Бога, да. Так скажем, да.
1: Царство Божие тоже обещано на определенном условии. То есть это не безусловные обещания. «Благословен ты в городе, и благословен ты на поле, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих». Обратите внимание, вот должно, я извиняюсь, как маслом намазано.
0: Да.
1: Вот все хорошо. «Благословены житницы твои и кладовые твои, благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». И дальше еще не кончаются эти тексты о том, какие благословения его касаются. Иными словами, надо сказать, что Ветхий Завет больше содержит земные обетования о материальном благополучии, о материальной жизни, нежели о духовном, но будущем событии каком-то неком. Поэтому мы видим, что вот эта благость, она распространяется как раз на твою реальную жизнь.
0: Вот, это и хорошо. Это как хорошо. Раз людям-то это и надо, чтобы здоровыми быть, чтобы твои дети были здоровыми. Вот здесь как бы скот перечисляется, ну, люди скотоводские, ну, как скотоводством занимались, да, как бы они выращивали скот, они выращивали хлеб. И в житницах благословение, и у скота благословение. То есть, ну, как бы ты не прилагаешь особых трудов, ну, вернее, да, ты трудишься, ты трудишься, но ты трудишься не впустую. Господь дает тебе во всем, во всех сферах благословения. Это чудесно.
1: Надо, знаете, да. Что напомнить, следует запомнить, что прошлые века, тысячелетия складывались скажем, как верно выразиться, с позиции его благополучия именно в его трудах. Сегодня жизнь немножко устроена по-другому. Мы свои социальные, продовольственные проблемы решаем как? С возможностью заработать и пойти в магазин. Тогда все складывалось именно в такой отрасли. И если неудачный год, недостаток солнца, недостаток воды, мор, голод, все что угодно, и человек оставался голодным. И по этой причине...

Бог демонстрирует им, что хочешь благословения, слушайся, и ты получишь не потом, но сейчас. Я вынужден еще несколько текстов прочитать. Псалом 102, 3, 5 текст. Что он обещает? Он прощает все беззакония твои. Псалом 102, 3 стих. Исцеляет все недуги твои. То, что нужно всем. Избавляет от могилы жизнь твою, венчает

0: человека здесь, на земле, с точки зрения Ветхого Завета?
1: Ну, если читать и верить, то так должно быть. Но было ли так на самом деле – это вопрос. Вот то, что в нашей жизни не всегда так, это точно. У нас бывает, что и успех, и все хорошо складывается, и проблемы решаются, а бывает так, что не везет, вот как люди говорят. Какое-то дело пришлось отложить, какое-то дело не получилось. Я на что-то рассчитывал, и как об стенку горох, не получилось.
0: Вот заметьте, какое интересное отличие
1: как это понять?
0: Между нашей жизнью, то, что сейчас мы будем читать уже Новый Завет, и то, что мы уже прочитали Ветхий Завет, что благо, они обещаны уже при жизни. И вот это было бы замечательно. Уверовал в Бога, ожидаешь Царство Божье, ты его слушаешься, и тебе все дается для жизни, все необходимое для жизни. Но скажите, а в Новом Завете разве так? В Новом Завете обещано ли? Там немножко по-другому. Я объясню немножко ситуацию, каким образом, задаваясь вопросом. Скажите, а в Ветхом Завете, я назову так, идет монетизация благословений Царства Божьего уже при жизни. В Новом Завете такого уже нет. И это вызывает тоже вопрос. Почему нет монетизации при нашей сегодняшней жизни? Почему нам обещано потом, а не сейчас? И на это есть тоже ответ. Давайте мы посмотрим на Новый Завет. И вот если посмотреть на настроение Нового Завета, то здесь немножко все по-другому устроено. Почему? Потому что кто-то скажет, позвольте, в Новом Завете надежда есть, радость есть, благополучие есть, но достатка нет. Чем ты богат в Новом Завете? Ты богат верою почему-то только. А почему не материально? А нам отвечают, подождите, Царство Божие, вот главная тема Нового Завета. И поэтому здесь стоит вопрос, подождите, кто-то еще некто скажет, так, а нам-то что делать? Вы правильно говорите? Нам-то что делать в сегодняшней жизни? И как быть в этом случае?
1: Ну, в Новом Завете, да, говорится о том, что гонения будут, например, на верующих людей. Сказано, они и были.
0: Это богатство?
1: Бывают и времена более легкие, бывают более тяжелые, да. Богатство... Не знаю. Наверное, там не обещано богатство.
0: Согласитесь?
1: Я не помню. Оно там не обещано?
0: Вот. Может ли это быть богатством? Скажем, богат верою, богат праведностью. Посмотрите, как поменялась ходовая монета Ветхого и Нового Завета. Но неспроста, потому что надо вспомнить, что Иисус продекларировал Царство Божие. А в Царстве Божьем то, что работало раньше, уже не работает. И Ветхий Завет продемонстрировал, с какими проблемами, ошибками столкнулся избранный Божий народ.
1: То есть, получается, Царство Божье, которое описано в Ветхом Завете, оно очень отличается от Царства Божьего из Нового Завета. Потому что если верующим людям были обещаны земные блага в Ветхом Завете, но вопрос, были ли они реально? Ведь и бедные тоже были у израильского народа, богатые и бедные.
0: Чаще всего мы говорим, видите, какой Авраам состоятельный был.
1: Да, а Авраам был состоятельный. Да,
0: и многие другие были.
1: Патриарх.
0: И Лот был, хотя все оставил там. Вот, и многие другие истории демонстрируют как раз о богатстве.
1: Ну, да, да. А тут в Новом Завете по-другому, поэтому люди и говорят, вы христиане бессеребренники. У вас аскеза, я не хочу. Вот если бы ваш Бог обещал и выполнял вот свои обещания относительно того, что даст и богатство, и здоровье, то я бы, может быть, и пришел. А так, значит, я от многого должен отказаться, еще готовься к гонениям.
0: Скажите, зачем неужели правдива поговорка «Бог терпел и нам велел»? Неужели это правильно? Но это в простонародье опять так же говорят.
1: Поговорки, они просто так не возникают, они из опыта.
0: Вот, возвращаемся к тому тексту, который мы вспоминали, это Лука 17:21. «Ибо Царство Божие внутри вас есть». Какая является самой главной ценностью у верующего человека? Что является? Материальный или достаток? Хотя, надо сказать, впрочем, неплохо было бы, но что самое интересное, он обращает вновь внимание всякого своего слушателя к тому, что является истинной ценностью, а этой истинной ценностью является сам Он, то есть Иисус Христос. Давайте мы

0: Мы еще прочитаем один текст, Титу, 1 глава, 2 и 3 текст. «В надежде вечной жизни, которая обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Вопрос, что же он обещал? Значит, он обещал, получается?
1: Что-то он обещал, но вопрос...
0: Спросите что? Меня, что обещал?
1: Да. Что?
0: Что? Дело все в том, что Бог обещал самое благословенное, что может быть для человека. Вопрос не снабдить его материальными ресурсами для решения его повседневных задач. Мы должны вспомнить, он ушел оттуда, его прогнали из Царства Божьего, он возвращает его только домой. Он возвращает его в Царство Божие. Это самая великая ценность, какая может быть для решения человеческих потребностей. Поэтому самая благая новость, какая может быть озвучена из Священного Писания, возвращаемся домой в Царство Божие. Там, где есть все необходимое для жизни. Но не надо этого ожидать и ждать уже сейчас, когда это будет, как с точки зрения будущего события. Оно уже сегодня есть, если человек желает этого в своем сердце.
1: Но вы имеете в виду, его выгнали, человека выгнали из Эдема, да, после грехопадения?
0: Фактически, да.
1: Виду, да. И сейчас Господь возвращает человека в Эдем, но до возвращения в Эдем небесный человек должен, естественно, верой принять Бога и должен там раскаяться в грехах.
0: Если допустить, скажем, вот с таким испорченным характером, как человека в это Царство Божие, он испортит это Царство Божие своим поведением, своими правилами жизни. Поэтому нас воспитывают сегодня. Нас воспитывают для того, чтобы мы были пригодны для этого Царства Божия. И для этого Священное Писание нам помогает.
1: Угу. Но все-таки вопрос тогда, что же изменилось? Ведь во времена Ветхого Завета человек тоже был таким грешным, земным, плотским. Да, потому что это все происходит после грехопадения. Но Господь обещает благосостояние, а в новом ничего не обещает.
0: Ничего не обещает.
1: То есть что меняется после, собственно говоря, со смертью Иисуса Христа? Что меняется? Потому что Новый Завет – это как раз водораздел. Христос принес себя в жертву, у Голгофа. Потом начинается проповедь Евангелия. Что там поменялось? А может быть, Господь не упоминает о благах, ну, земных, потому что это все-таки подразумевалось? Это не перечеркнуто, это подразумевалось, что они будут? Или все-таки уже нет?
0: Знаете, вот это все обзорная информация, которая необходима человеку, но он должен понимать, что является самоцелью здесь. Ученики ждали, что он установит новое царство. И искали себе возможности быть в теплых местах. Иудеи ожидали другого иного царства, что он восстановит, и они отобьются, скажем, фактически от власти Римской империи. То есть каждый имеет свое представление. Когда мы приходим к Богу, люди приходят к Богу, они тоже имеют свои представления. Вот сейчас, если в Боге жить, значит, что-то должно происходить, нечто лучшее. Ну и оно происходит, оно на самом деле происходит. Бог не против правды и благополучия человека. Но а если этого не произойдет, мы же здесь на земле еще. И поэтому он заранее, заблаговременно предупреждает всякого, кто слышит его, к чему готовится. А знаете, к чему нужно готовиться? Обратите внимание, что говорит апостол Павел в послании к евреям, 12 главе. Послание к евреям, 12 глава, 26, 27, 28 тексты мы с вами прочитаем. Как здесь написано? «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Вы чувствуете здесь два царства?
1: Я вообще ничего не поняла, если честно.
0: Вот я вам сейчас объясню. То есть, обратите внимание, значит, есть колеблемое.
1: Так.
0: Колеблемое, то, что можно поколебать, то, что временное,
1: что-то неустойчивое, временное, да?
0: И это земное.
1: Так.
0: Это земное. То есть, однажды придет Господь во втором пришествии Иисуса Христа. Он что-то будет производить. Он поколеблет землю. А с какой целью? Чтобы осталось только одно непоколебимое Царство Небесное. Что интересно.

0: интересно отметить здесь, я вам сейчас прочитаю еще кое-что, в Институте перевода Библии, оно звучит немножечко по-другому, как здесь написано. 28 стих, чтобы понимали, о чем идет речь. «Но царство нас ожидающее нерушимо, потому что будем с трепетом благоговейным благодарить Бога и служить Ему так, как Он того хочет». Вот здесь прямо уже говорится, грядет это царство. Это царство грядет. Поэтому здесь нам остается только подобно Аврааму, когда мы читаем в послании к евреям в 11 главе, когда он ожидал небесного города. Не было никаких признаков внешних, чтобы в это поверить. А он знал. Он ожидал не просто своего конца, как он уйдет из жизни. Он доверял ему в слове, ожидая, что это точно произойдет. Без даже внешних доказательств.
1: Угу. То есть получается, что во времена Нового Завета, в которые мы сейчас живем, то есть после смерти Христа, Господь не обещает нам всех земных благ, ну то есть полный пакет. Но самое главное, что Он обещает, это Царство Небесное. И, конечно, в любом случае благословения в нашей жизни присутствуют. Потому что если мы действительно к Богу прикасаемся всем сердцем, мы умеем находить радость и в духовных благословениях, даже больше, чем в земных. Потому что, да, мы можем полагаться на земные богатства, но земное богатство временно. А вот когда мы научились на небесное богатство, на опыт с Богом полагаться, этого никто не отнимет, это, ну, вне времени, вне разных, ну, как бы, жизненных проблем, это всегда с нами. И это то, что действительно нас ведет дальше.
0: Об этом мы говорим.
1: Да. Итак, мы с вами много чего успели рассмотреть. Тем не менее, еще немало вопросов остается по Царству Небесному. Мы продолжим их задавать, рассматривать, продолжим их уже на нашей следующей встрече. За эту встречу я вас благодарю, Сергей Юрьевич. Спасибо вам. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Как вы считаете, откуда распространяется Евангелие? Есть ли какой-то центр, откуда оно исходит?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. И мы с Еленой с большой радостью вновь приветствуем Александра. Спасибо, Александр, за новую встречу. Александр пресвитер церкви, он специалист в области IT-технологий. Очень глубоко, интересно, очень так целостно исследует Священное Писание. Для нас большое благословение записывать с вами программы. Лена, вот как ты считаешь, существует ли какой-то центр, откуда распространяется Евангелие?
1: Но вот мне сразу на память приходят тексты Священного Писания, когда Иисус говорит, что приблизилось к вам Царствие Божие, когда Он пришел сюда на землю. А в начале Евангелия от Иоанна вообще написано, что Он является Словом. В начале было Слово, Слово было у Бога, Слово был Бог, и Слово стало плотью. И обитала среди нас.
2: Да, то есть вначале было у Бога, да?
1: Да.
2: То есть автор слова – это Бог, потому что это Слово Божье. И благая весть Евангелия – это Слово,
1: да, Слово Божье. Да.
2: Вот, и мы с вами уже прошли, просмотрели, да, вот эту длинную серию видения Иоанна, которая называется «Видение о семи печатей». Да, то есть целая серия видений.
0: Если в общий контекст это поместить, то это речь идет о святилище, небесном святилище Нового Завета. То, как оно описано в Новом Завете, в видении Иоанна Богослова в книге Апокалипсис.
2: Да, все то, что происходило на небе, это как бы небесная перспектива. Все то, что происходило на земле в этот момент, это небесная перспектива. Давайте с вами сделаем такой обзор. Вот проповеди Евангелия, да, давайте посмотрим.
0: Спасибо большое, Александр, что вот вы готовы повторять, потому что сложный такой материал, очень своеобразный, и очень полезно то, что мы повторяем, как-то с разных сторон на него смотрим.
2: Да, мы сейчас сделаем общую картину, чтобы увидеть общую как бы это, цепь наших рассуждений. Да?
1: И вот очень важно, да, то, что мы смотрим как бы в перспективе и тех событий, которые происходят на небе, и которые происходят на земле,
2: происходит на земле,
1: да? То есть это вот, ну, важно этого понимания. То есть мы не оторваны от событий на небе.
2: Мы почему так не оторваны? Потому что это план Божий, да? Он открывается вот как раз в этих семи печатей. Вот давайте посмотрим. Вот первое, с чего все начинается, 4 глава Откровения, где нам описан престол Бога.
0: То есть,
2: драгоценная
0: вот,
2: для нас информация.
0: Да, говорили о Ветхом Завете, где описан престол Бога, а вот в Новом Завете
2: это
0: описан престол Бога. Я это подчеркиваю, потому что некоторые в комментариях пишут, что не надо Бога ограничивать, Он везде, а вот видите, в Священном Писании написано, что у Него есть престол.
2: Есть престол, это Его совершенно не ограничивает, да, потому что престол – это вообще у нас центр Вселенной, да, и там семь светильников огненных горели пред престолом, как написано у нас, да. Откровение 4.5, которые семь духов Божьих. Да? То есть мы видим вокруг престола.
0: Это символ церквей? Можно сказать, что это символ всех христианских церквей?
2: Но мы с вами уже говорили в ранних передачах о том, что как устроена скиния Моисеева. И мы говорили, что как раз вот этот светильник, да, это символ народа Божьего. Символ народа Божьего. Свет – это символ Духа Святого. Того, что Израиль там или церковь, да, теперь это свет миру. Вот. И мы с вами о нем много очень говорили. Это символ народа Божьего, то есть семь духов. Также вокруг святилища мы с вами видим есть...
0: Вокруг светильника?
2: Да, вокруг престола Божьего. Есть четыре херувима, да? Вот. Они исполнены глаз. И мы с вами вспоминаем и видение Иезекииля, да, и вспоминаем то, что мы раньше приходили. Мы с вами говорили о том, что вот именно эти глаза означают всеведение Божие. Все его знания. То есть он смотрит в каждый уголок Вселенной. Престол Божий, он не слеп, он все прекрасно знает, что происходит, где и когда.
0: Про каждого человека?
2: Про каждого человека, про каждую планету в нашей Вселенной, я уверен. Все известно Богу.
0: В каждое мгновение. Что происходит?
2: И он еще знает будущее, о чем нам как раз и говорит вот это видение о семи печатей. И мы с вами видели еще 24 старца, престолы которых находятся на стеклянном море. Да? Угу. Вот.

0: И мы с вами делали специальное ударение на, и пытались запомнить этот момент, что стеклянное море в начале видения о семи печатях, оно пустое.
1: Оно усвоили.
0: Пустое, да. И кажется, чего-то там не хватает, да? Чего-то там не хватает. То есть престол Божий, херувимы, ангелы служат, люди, да, вот эти старцы, священники. Чего же там не хватает? Вот давайте посмотрим. Оказывается, когда начинается вот видение о семи печатей, да, оказывается, в руке сидящего на престоле у Бога Отца есть план нашего спасения. Книга, которая записана изнутри и извне, да, то есть она полностью заполнена.
2: Свиток такой.
0: Полностью заполнен заранее, то есть он, план написан заранее. То есть в плане спасения жертва Иисуса Христа, его служение в новозаветнем небесном святилище предусмотрено, запланировано еще до создания нашего мира. И здесь вот она открывается, да, то есть эта книга.
2: То есть книга в виде свитка. В то время был вот свиток, да?
0: Был свиток,
2: не,
0: да.
2: Не книга, то есть это, в переплете.
0: Да, да, да. И видите, она запечатана семью печатями. И, конечно же, Бог хочет показать, что же там написано. И для этого приглашается кто-то, кто может открыть, кто может взять у сидящего на престоле эту книгу, кто может открыть ее, кто может снять с нее вот эти семь печатей. Для этого выходит сильный ангел, да, вот как у нас написано, видел я десницу сидящего на престоле, книгу написанную внутри, и отвне запечатанную семью печатями, видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати.
2: То есть не любой.
0: Да.
2: То есть кто-то должен быть достойный.
0: Ну, вот здесь подчеркивается, что кто-то должен быть достойным.
2: А еще раз, книга, вот этот вот свиток, который мы видим, это да. план спасения.
0: План спасения.
2: План спасения человечества.
0: Это замысел Божий. Кто может проникнуть в разум Божий? Кто может быть ему советником, как пишет в Священном Писании? Только Бог. Только Бог. Кого можно найти? Вот, смотрите, написано, и никто ни на небе, ни на земле, ни под землею не мог раскрыть сию книгу и посмотреть на нее, даже посмотреть на нее не мог. И Иоанн, когда вот это видение ему было показано, он много плакал об этом, да?
2: Что
0: никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее.
2: А книга-то настолько важная. То есть это, вот мы поставили вопрос, откуда, где источник Евангелия, да, где центр спасения? Вот в этой книге ведь он был
0: написан,
2: да?
0: Вот, представьте, то есть престол Божий, сидит сам Бог, Отец. Да? Ему нужно, чтобы кто-то эту книгу взял. Важно это или нет? Конечно, важно. Ангел могущественный просит, спрашивает, кто достоин? Нет никого достойного, нет никого. Нет такого, как Бога, как у Исаии написано. Никого не знаю, как себя, да? Никого не нахожу. Вот.
2: Нет иного, кроме Бога.
0: Да. И тут один из старцев говорит, что не переживай, вот лев от колена Иудина, он победил и достоин взять и открыть эту книгу, да? И вот у нас Откровение, уже 5 глава, 6 стих, да, смотрим мы, и нам написано так. «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев, стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». То есть обращается внимание на Агнца достойного. Да, то есть он же Агнец.
2: А почему «как бы закланный»?
0: «Как бы закланный»? А потому что он уже воскрес.
2: Ага.
0: И вознесся, да, к престолу Бога Отца, но подчеркнуто, что он закланный, то есть он победил. Старец сказал, что он победил, что он лев и он агнец, он победил. И теперь он подходит к престолу Отца.
2: Он победил сатану.
0: Да, и нам подчеркивают, что у него тоже есть семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю,
2: а
0: и семь врагов. Да. А мы с вами говорили, что почему именно семь духов, да, то есть потому что у нас в книге Откровения есть, как бы перебирается три раза истории, каждый раз отмечается семь этапов. Например,
2: история человечества или история христианства?
0: История христианства, да, после

0: распятие Иисуса Христа как раз, да, то есть его подвига на Голгофе, как раз делится на 7 этапов. Например, 7 церквей, вот 7 печатей, потом 7 труб.
1: То есть это все вот развивалось в истории, так?
0: Это в истории, да, 7 этапов.
2: А они параллельно? То есть если вот, например, 7 духов, да? Ну, то есть это церквей, да? 7 печатей и 7 труб. Да. То есть первая печать и первая церковь и первая...
0: Вот точно, они... точно ли они соответствуют?
2: Да,
0: нет,
2: вот
0: немножко
2: они...
0: не точно, на самом деле.
1: Не параллельно, не совсем.
0: Ну, они похожи, да, то есть они также примерно двигаются, но не совсем.
1: То есть не одновременно все это движется?
0: Ну, да, то есть видение о 7 церквах, которому дано было в начале, это видение о духовном состоянии церкви.
2: Народа Божьего, да?
1: На протяжении всей истории
0: 7 этапов, да, на 7 этапов оно подразделяется. А здесь 7 этапов работы святилища. Что происходит во святилище, что происходит на земле, да? То есть 7 духов. Народ Божий постоянно исполнен Духом Святым, посланным во всю землю. Отче видит, 7 очей означает то, что Бог видит все, что происходит, все контролирует. Особенно контролирует Он свою церковь. И он начинает снимать печати. Первая печать, и мы с вами...
1: Агнец начинает снимать печать.
0: Да. Агнец начинает, Христос начинает...
1: А почему Агнец именно? Только почему именно Христос достоин открыть вот эту книгу, снять с нее печать?
0: Мы же с вами говорили, только сам Бог может проникнуть в разум Божий.
1: То есть здесь... И раскрыть план спасения.
0: Да, здесь подчеркивается то, что именно вот Иисус и является Богом, равным Отцу. Ведь как написано, сиди десную меня. То есть где-то где десную сиди?
2: На престоле.
0: На престоле. На престоле. То есть что здесь показано? Христос сел десную Бога Отца на престоле. И ходатайствует за нас. Ну, если мы как бы синтегрируем все то, что нам говорится в Священном Писании, о ходатайственном служении Иисуса Христа, то Он сел десную Бога Отца и приступил к своим обязанностям первосвященника в небесном святилище. Любое святилище работает на жертве. Как земное, так и небесное. Это основа его работы, основа его прощения. То есть надобно, чтобы и этот священник что-то собой принес. Вот он принес самого себя.
1: В жертву.
0: В жертву, да.
1: В жертву за нас. И причем это вот не просто вот жертва была принесена, благодаря которой мы прощены.
0: Да.
1: Но это же ведь еще и вот его ходатайственное служение в святилище, это же наше постоянное очищение, да?
0: Да.
1: Вы
0: да.
1: вот это подчеркивали, что спасение и очищение.
0: Да, да, да. Да. Именно.
1: То есть его смерть – это спасение нас от греха,
0: да.
1: Он взял наши грехи на себя, а его жизнь после воскресения – это его служение за нас, то есть служение нашего очищения, да?
0: Да, но введение о 7 печатях подчеркивается нечто другое, нечто немножко, еще одна функция новозаветнего святилища. Вот давайте посмотрим. Это центр проповеди Евангелия. Посмотрите, почему. Когда он снимает первую печать, то есть Христос, да, то один из херувимов, который есть ангел, а ангел это кто? Буквально.
1: Посланник.
2: Посланник.
0: Вестник.
2: Ну, вестник.
0: Вестник,
2: посланник,
0: вестник,
2: да.
0: Именно вестник, да. То есть говорит эрхоу, да, вот греческое слово, означает приходи. Приходи, да. И у нас мы с вами видим, как поэтапно приходят кони, да?
1: Да.
0: Первый белый конь с белым всадником, затем конь, значит, огненно-красный, затем конь вороной, да, затем и так далее, да? То есть, и мы с вами искали, чтобы разобраться, зачем эти кони и что они делают с всадниками, да? То есть мы нашли ветхозаветный образ. И мы нашли его где?
2: В Захарии.
0: Пророк Захарии, да. Тоже там колоритный образ, да. И посмотрите, как это все описывается. Книга пророка Захария, 6 глава, 1 стих. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот 4 колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные». И вот, посмотрите, вот эти кони, да, смотрите, рыжие, вороные, белые и пегие. И задача этих коней... И он сказал им, идите, пройдите всю землю. Да?

0: они что сделали?
1: Прошли.
0: Прошли. И они прошли. То есть задачу свою они выполнили.
1: Они несли проповедь Евангелия?
0: Проповедь Евангелия.
1: То есть, вот опять же, центр Евангелия, это вот от Бога. Да. Бог им сказал, идите. Ну, идите, символично, да. А на самом деле это же ведь были люди, да, которые пришли на землю.
0: Конечно, ведь что произошло в тот момент, когда он снял первую печать? На земле произошла Пятидесятница, помните, да? Мы с вами это изучали.
1: Излите Духа Святого
0: на апостолов. Это начало христианской церкви, да, когда они получили Духа Святого. И мы с вами достаточно подробно изучали эту печать, как Евангелие начинает распространяться по Римской империи. Три путешествия апостола Павла, да, апостол Петр, апостол Филипп и все прочее, все, что нам написано. Иисус говорил, не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете
1: силу
0: и будете мне свидетелями в Иерусалиме, да, значит, где там еще, в Иудее, затем в Самаре и до края земли. Вот эта задача, вот это образ этих коней. Вот что делает святилище, вот что в планах у самого Бога Отца, это распространить благую весть о смерти Иисуса Христа, что она, благодаря ей, наши грехи прощены. Мы можем получить прощение грехов. Благодаря ей Иисус Христос, наш первосвященник, может очистить наш разум, очистить наше сердце. Да? То есть вот они обошли всю землю, и каждый по-своему, да, мы сейчас не будем на этом акцент делать, белый конь у нас идеален, да? Дальше. Конь похуже.
1: Это вот. Все было на протяжении земной истории.
0: На протяжении истории церкви. Угу. Это история церкви. История церкви. И вот на протяжении всей этой истории шла проповедь Евангелия. Угу. Шла проповедь о спасении.
2: И часто ведь книгу «Деяния апостолов», да, которая есть в Священном Писании, ее называют «Деяния Святого Духа». Да, то есть вот эта вот сила и слава, и величие, которое, ну, действительно без свидетельства Божьего, да, невозможно было бы человеку это сделать.
1: Распространить евангельскую весть. Да.
0: И вот посмотрите слайдик, вот слова Иисуса Христа, вот его повеление распространять Евангелие, быть свидетелями ему. Да? Вот святилище, все то, что происходит на небе, это центр нашего спасения, центр нашего очищения, это центр суда, как мы говорили, будем говорить, да, и это центр проповеди Евангелия. Потому что именно выходи, вот этот вот эрхоу, говорит сначала первый херувим, ангел, да, вестник, затем второй херувим. Голос слышится от престола, нам подчеркивается в каждой печати. Это первая печать, это вторая печать, это третья печать, и это
2: четвертая
0: печать. Вот мы примерно сегодня вспомнили, что происходило на небе во время четырех печатей, что происходило на земле во время четырех печатей, а что будет происходить во время пятой и седьмой печати, мы, вот, наверное, поговорим на следующей программе.
1: То есть, отвечая на тот вопрос, который мы поставили в самом начале, где центр Евангелия, где центр нашего спасения? Он у Иисуса Христа,
0: Иисуса,
1: да?
0: Христа.
1: Это правильно.
0: Святилище занимается этим. Святилище еще будет заниматься.
1: Да, святилище не перестает работать. Оно работает. Оно работает и сейчас. Иисус Христос в нем наш первосвященник.
0: Наш первосвященник, ходатай.
1: Он, когда мы его принимаем, мы получаем спасение, а затем из своего небесного святилища он очищает нас от наших грехов. Это тоже происходит через покаяние, да?
0: Конечно, конечно.
1: Ну что же, Александр, спасибо огромное. Лена, очень интересно, да, очень познавательно. Да. Мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. До свидания.
0: До свидания.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет всем! Ребята, сегодня мы вам расскажем такую историю.
0: История удивительная. Она произошла в давние времена и записана в Библии. Марк, доставай свою самую заправленную книгу.
1: Ой, у меня же ее нету. Ее в милицию забрали.
0: Как ты в милицию?
1: Я просто сделал доброе дело.
0: Доброе дело?
1: Ну, сначала перебежал дорогу на красный свет, а потом...
0: Это ты называешь добрым делом, да?
1: Нет, я не это называю добрым.
0: Ты меня совершенно запутал, Марк.
1: Я сейчас все объясню. В общем, все начиналось так.

0: Здравствуйте, инспектор Колосов.
1: Здравствуйте, Марк Латухин.
0: Вам что, молодой человек, жить надоело? Значит так, нарушитель, садитесь в машину, в милицию поедем.
1: Зачем? Дядя комиссионер.
0: Правила дорожного движения учить будем. Ты понимаешь, что машина тебя могла сбить насмерть? Тебе повезло, что водитель затормозил.
1: Дяденька милиционер, я знаю правила. Красный свет дороги нет, желтый свет подожди, а зеленый свет иди.
0: Иди, иди давай. Их не только знать, их выполнять надо. Вот пусть твои родители приезжают, забирают тебя. Мы им расскажем, как ты правила дорожного движения знаешь.
1: Дяденька милиционер, я обещаю, что буду выполнять все правила. Отпустите меня, пожалуйста, а то я на программу «Взаправду» опоздаю.
0: На какую такую программу?
1: Про самую заправдочную книгу, про Библию.
0: Про Библию?
1: Да, в этой книге написаны правила и мудрые советы, которые дал сам Бог. Ну, чтобы люди не погибли и были в безопасности. Я про это рассказывать буду.
0: Да? Правда говоришь?
1: Конечно, у меня и Библия с собой есть.
0: Ну ладно, раз ты про такую важную книгу рассказывать будешь, так и быть, отпускаю тебя.
1: Спасибо вам большое.
0: Подожди минуточку. Вот тебе, Марк, правила дорожного движения. Запомни их, чтобы с тобой беда не случилась. И всегда соблюдай. Сам выполняй все правила и друзьям о них расскажи.
1: Спасибо. А я вам хочу самую заправдочную книгу подарить, чтобы с вами тоже не случилась беда.
0: Спасибо.
1: Ну все, я побежал.
0: До свидания.
2: Вот такое доброе дело. Я даже знаю, Надь, что ты мне сейчас скажешь.
3: Я загадаю тебе, Марк, 3 загадки.
2: Загадки? Здорово.
3: У дороги он бывает и глазами всем моргает. Хочет каждому помочь, кто послушаться не прочь. От опасности избавит, кто о нем не забывает.
2: Знаю, знаю, это светофор.
3: Правильно. А теперь подскажи-ка мне ответ. Обойти, чтоб кучу бед, чтобы честным, добрым быть, чтобы всех вокруг любить, чтобы не хотелось драться, перестать всего бояться. Что за книгу надо знать, чтобы ей послушным стать?
2: Понятно, какую? Библию, конечно же.
3: А теперь 3-я загадка. Что общего у Библии и светофора?
2: Знаю, знаю.
3: Марк, а вот интересно, ребята знают ответ на эту загадку?
2: Ребята, если вы знаете ответ, напишите нам, что общего у Библии и светофора.
3: А мы будем ждать ваших писем. А сейчас пришло время для взаправдышней истории о юношах, которые не только хорошо знали, что написано в Библии, но и были ей послушны.

0: Давным-давно народ Божий был взят в плен в Вавилонское царство. Царем Вавилона был жестокий человек по имени Навуходоносор.
1: Его так назвали, наверное, потому что у него от уха до носа была злая улыбка.
0: Можно точно сказать, что он был безжалостным человеком. Однажды Навуходоносор приказал построить золотого истукана, а затем повелел объявить всему народу. В то время, как услышите звук трубы и всяких музыкальных инструментов, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.
1: Тогда стали люди той страны поклоняться истукану, потому что боялись, что их бросят в огонь.
0: Неужели в той стране три юноши по имени Сидрах, Месах и Авденаго? Они не стали поклоняться золотому истукану, а по-прежнему продолжали молиться всемогущему Богу.
1: Ведь самое заправдочное в книге Библии написано, что только Богу можно поклоняться. Нашлись люди, которые рассказали царю: вот эти юноши не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат и золотому истукану не поклоняются.
0: Разозлился Навуходоносор и приказал привести Сидраха, Месаха и Авденаго. И сказал им: если вы не поклонитесь истукану, то будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?
1: А юноши ответили царю так: Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то все равно богам мы твоим служить не будем и золотому истукану не поклонимся.
0: Услышав это, Навуходоносор в ярости велел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного. И самым сильным воинам приказал связать юношей и бросить их в печь раскаленную. И так сильно была раскалена она, что пламя огня убило воинов, которые бросали в нее Сидраха, Месаха и Авденаго.
1: А юноши не погибли. Когда царь взглянул в печь, он не мог поверить тому, что видит, и сказал своим слугам: не троих ли юношей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу 4, которые ходят среди огня, и вид 4-го подобен Сыну Божьему.
0: Царь был просто изумлен. Теперь он понял, что есть всемогущий Бог, который помогает всем, кто слушается Его.
1: А юноши прямо посреди огня запели радостные песни о том, какой Бог добрый и сильный.
0: Тогда царь подошел к печи и позвал: Месах, Сидрах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Юноши вышли с печи абсолютно невредимыми, будто и не были в огне. Ни волос, ни одежды не опалились, даже запаха гари не было.
1: Это настоящее чудо! Когда у меня дома однажды полотенце загорелось, я еще несколько дней запах дыма чувствовал.
0: Бог может сотворить любое чудо для тех, кто слушается Его. Даже грозный Навуходоносор признал это и сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, на которого они надеялись, и как могущественны чудеса Его».
1: А еще он сказал, что нет больше такого Бога, который мог бы так спасать. Хорошо, Надь, что юноши читали заправдочную книгу и знали,

0: надо поступать.
1: Любой человек может ее почитать и узнать, что говорит Бог.
0: А если у кого-то еще нет Библии? Надь, у меня идея. Давай для тех, у кого Библии нет, делаем маленькие взаправдочные книги в подарок.
1: Как это? Сами?
0: Очень просто. Берем, ну, может быть, листочка 3.
1: Угу. Небольшие, да, листочки?
0: Да, ну, таких вот. Угу. Изгибаем их пополам. А теперь вкладываем один листочек в другой. И еще. Затем делаем на сгибе две дырочки.
1: Шилом, да?
0: Да.
1: Надо быть осторожным только, да? Наверное, тебе понадобится сейчас нитка или тоненький шнурочек, да?
0: Еще как понадобится.
1: Ну, тогда держи.
0: Теперь концы шнурочка надо вдеть в дырочки. Лучше это делать внутри дырочки. Можно помогать себе шилом.
1: Помочь тебе или справишься?
0: Справлюсь.
1: О, появился кончик.
0: То же самое со вторым концом. Теперь связываем концы.

0: Теперь отрезаем лишнее. А теперь самое главное. Надо написать в этой книжечке правила, мудрые советы или важные слова из самой заправдышной книги.
1: Тогда, Марк, предлагаю тебе записать вот эти слова. Бог мой помощник.
0: Здорово. Записывай.
1: Давай.
0: А я предлагаю вот эти слова. Всегда радуйтесь. И еще за все благодарите.
1: Замечательные слова. Напиши. Давай ты пока пишешь, я посмотрю еще какие-нибудь тексты интересные. Марк, а вот смотри, какие еще хорошие слова. Будьте друг ко другу добры, прощайте друг друга.
0: Здорово. Записывай. Я думаю, знаешь, какие слова еще можно записать?
1: Смотри, как здорово получилось.
0: Здорово. А вот еще прекрасные слова. Пойте Богу нашему, ибо Бог – царь всей земли.
1: Ну тогда запевай, Марка.

этой книге не случайно для людей открыты тайны, и ее важнее нет. Кто ее не позабудет, тот счастливым самым будет.

0: Ну что, все в сборе? Кирилл, Света, Наташа.
1: Ой,
0: а дальше-то пустое место. Кто же там? А, не хватает Насти с ее замечательной корзинкой. Точно.
2: Ребята, Дима очень такой озадаченный, потому что сегодня он за главного. Он раздавал нам разных заданий. Мы придумывали вопросы, а потом вешали их на деревья. И вы, кажется, сегодня без дела не останетесь.
0: Наташ, что-то произошло?
2: Нет пока.
0: Значит, уже пора. О, Настя, мы так рады тебе. Особенно твоей корзине.
2: Хорошо оказаться в компании, где тебя только и ждут.
3: Да, наша компания всегда друзьям рада. Даже друзьям без клубники. А клубника – это я попросил Настю принести ее. И не просто так. Помните, мы как-то перед собой ставили один знак вопроса?

0: А сегодня мы их развесили целое множество перед вами.
1: Перед собой один, а перед ребятами множество. Вот для вас дело и нашлось.
0: А что, зато не скучно. Правда, ребят?
1: Да, с тобой точно не соскучишься.
2: Дим Луч, а зачем нам клубника-то?
0: А вы знаете, как по-другому называется клубника?
2: Виктория.
0: Точно! А вот сзади нас висит целое множество на деревьях. И оно называется викторина.
1: Между словами есть сходство. Виктория и викторина. Слушай, между прочим, Виктория означает победа.
0: Вот именно! Ответишь на вопросы и станешь победителем.
1: А Викторию съешь тоже?

0: победы ребятам пожелаешь.
1: Ничего себе! Мы будем клубнику есть, а ребята на вопрос отвечать?
0: Ну, мы только по одной ягодке. За их победу. А ребятам призы поинтереснее придумаем, чем клубника.
1: Поинтереснее. Ладно. Может быть, они не против будут твою викторину сыграть?
0: Нет, совсем не против. Давайте лучше время не будем терять. Объявим викторина! Ребята, правила викторины очень просты. Кто на большее количество вопросов правильно ответит, тот и победитель. Начнем?
1: Первый вопрос розовый. Он принадлежит тому, кто сделал, а вернее сказать, сделала все, что только возможно для нашего с вами хорошего настроения. За это ее по праву называют продюсером. Правда, мне больше нравится, когда это звучит так. Мастер хорошего настроения Света.
2: Привет. А вопрос мой поможет задать мне моя обезьянка. Очко с полдюжины она себе достала. Вертит очками так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Как неполезна вещь. Цены не зная ей, растерянность случается и у людей. А вот и мой вопрос. Зачем нужны розовые очки? И какое отношение к ним имеет невидимка? Вспомните, ребята, историю хныкалки и невидимки. А тем, кто ее не слышал, маленькая подсказка. Они имеют отношение не к улучшению зрения, а скорее

0: настроение. Вот и все, что я могу себе позволить с подсказкой. Удачи!
1: Второй вопрос. Полосатый вопрос. Как полосатый, как маратовые клавиши, на которых он наиграл мелодию, которую придумал специально для вас.
2: Здравствуйте, меня зовут Марат. У меня для вас совсем простой вопрос. Скажите, о ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию? Удачи!
3: Я думаю, подсказка здесь тоже не помешает.

0: Опять какой-то невидимка. Кто он? Не видим и всегда рядом.
1: Догадались? Ну тогда третий вопрос.
2: Желтый вопрос, правильнее солнечный, от мастера солнечных зайчиков и хозяина этого замечательного огорода Тёмы.
3: А сейчас вопрос. О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа? Такой большой, что можно купить целый мир. А теперь картинка-подсказка.

0: Двойной вопрос от любителя черепах.
1: Сколько килограмм могут весить слоновые черепахи?
2: Кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
3: Пятый вопрос.
4: Зеленый вопрос. Посторонний. У нас найдется посторонний человек?
5: Я? Говорят, что в вашей компании посторонний в любой момент может стать другом. Конечно, если захочет. Посторонний вопрос для простора фантазии. Почему не летают ли лягушки?
3: Еще осталось пара вопросов.
4: Может быть, хватит? Мне кажется, 5 вопросов вполне достаточно.
6: Зачем нужны розовые очки?
7: О ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию?
8: О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа?
1: Сколько килограмм могут весить слоновые черепахи?
2: Кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
5: Почему не летают лягушки?
4: Пора представить главный приз викторины. Игорь, представь льва, пожалуйста. Ты по должности, ну и по гриве, подходишь для этого, как никто другой.
9: И что ты хочешь?
4: Поменяйтесь с Димычем местами. Лев, не правда ли хорош приз?
9: Да, неплохо. Вот он. Так сказать, стимул для победителя одного. Того, кто ответит на самое большое количество вопросов. Но, ребят, открою вам по секрету. Те, кто не получат льва, все равно не останутся на нас в обиде. Дело в том, что каждому, кто ответит хоть на один, самый маленький вопрос, мы приготовили сюрприз.
4: Итак, ребята, лев ждет победителя викторины.

0: нас сегодня много, потому что все хотели проститься с вами. А цветные вопросы помогли нам на прощание приготовить для вас сюрприз.
1: Он ведь всегда рядом, вот такой он, диковинный друг. Один такой на всем белом свете. С ним у нас все будет
2: хорошо!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей встречи – история Церкви в пророческой перспективе. Гость нашей программы – Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, Александр, уже с вами мы встретились на программах, изучая книгу Откровения. Вот хочется спросить, вот люди, ну, христиане, исследователи отдают предпочтение, ну, разным книгам. Кто-то Ветхому Завету, да, ветхозаветники так называемые, да? Или кто-то изучает Новый Завет книги. Вот, кто-то, может быть, отдельно какую-то книгу там Ветхого или Нового Завета. А вот ваш интерес к книге Откровения, он когда появился и как давно вы исследуете эту книгу?
1: Довольно-таки давно появился. Знаете, возможно, вы меня поймете, но мне кажется, любой человек меня поймет, когда хочется куда-то заглянуть, подсмотреть, подслушать. Было у вас такое?
0: Всегда.
1: Всегда.
0: Да.
1: Знаете, как?
0: Вот... Любопытство не исчезает. Оно.
1: Да.
0: В хорошем
1: Ребенок
0: смысле.
1: С детства движим любопытством. Нормально, ему все интересно. Все хочется пожевать, попробовать, куда-нибудь чего-нибудь засунуть. Вот книга Откровения мне стала интересна, поскольку она открывает будущее. И мне хоть в щелочку захотелось подглядеть за тем, что же нас ожидает впереди.
0: Сколько лет вам было тогда, когда этот интерес вы почувствовали?
1: Интерес этот был давно, а именно книги Откровения,
0: книги
1: возможность
0: Откровения, да.
1: Заглянуть в щелочку через книгу Откровения появилась, ну, практически с моим первым знакомством со Священным Писанием.
0: А когда ваше было первое знакомство со Священным Писанием?
1: Такое вот уже чтение, чтобы было. Чтобы непосредственное знакомство, не слышание о, а именно соприкосновение. Наверное, где-то лет 16.
0: О.
1: И мне стало интересно.
0: Сегодня, наверное, трудно встретить молодого человека в 16 лет, который интересуется...
1: Нет, я уже стал читать.
0: А вы уже еще читаете.
1: Да, и вот мое предпочтение очень вот к этой книге.
0: Хотелось бы, чтобы у наших зрителей было больше таких молодых людей, которые интересовались и Священным Писанием, и книгой Откровения.
1: Это возможность заглянуть в то, что тебя ждет. И это, знаете, очень удобно, потому что в народе говорят, знал бы, где упадешь, подстелил бы.
0: Да.
1: Да. Так вот, мне всегда хотелось знать, что там будет, чтобы быть готовым к тому, что будет. Хотя бы чуть-чуть. Вот так появился интерес.
0: Ну вот в этом возрасте 16-летнем, да, вы стали читать книгу Откровения, и уже многое стало вам понятно из этой книги, или не сразу все? То есть вы
1: не сразу.
0: Не сразу. Но первые какие-то были все равно вот

0: знакомство с этой книгой уже ясности, понятности.
1: Из-за простой этой... пример. Конечно, не сразу все было понятно, но это не испугало. Это как если бы забегаешь домой, к супруге, к маме, неважно. Кушать хочу. Да, не проблема, макароны. А я драники хочу. Простите, чтобы приготовить макароны и драники, это время, затраченное на это, разное. Согласны?
0: Согласитесь? Конечно.
1: Тут поставил воду кипятиться, потом пришел, забросил, ну, помешал. А вот драники, чтобы приготовить, картофельные блины, иначе говоря, нужно натереть, помыть картофель, почистить, натереть, там, муки добавить, соли, яйцо, потом жарить, не отходить от плиты, стоять. И здесь точно так же. Мне хотелось понять, хотелось заглянуть, подсмотреть, хоть немножко, хоть одним глазком, хоть что-то, хоть краешек, хоть какой-то фрагмент, хоть какую-то нить будущего увидеть. И я был готов на то, что надо стоять у плиты, жарить, читать, думать, искать, сопоставлять. Иногда идти не тем путем, останавливаться, понимая, что не туда пошел, и возвращаться назад.
0: Ну что ж тогда, Александр, то, что вы готовили, приготавливали, изучая книгу Откровения, вы готовы поделиться сегодня с нами вновь своим изучением,
1: да,
0: так?
1: Да. Но готов.
0: Хорошо, Александр, вот касаясь нашей темы, вот в книге Откровения могли бы мы увидеть историю церкви, ну еще задолго до того, как она стала историей, то есть предсказание о будущем церкви, о ее жизни, трудностях, может быть, невзгодах и так далее. То есть, возможно вообще-то?
1: Могли бы. Чуть-чуть лирическое отступление. Бывало у вас, что вы что-то дома забыли, и уже пройдя полдороги, вспомнили, что забыли?
0: Ой.
1: С каким чувством вы возвращаетесь назад?
0: Огорчением, досадой.
1: Раздражением? Есть такое?
0: Бывает.
1: Огорчение,
0: конечно.
1: Досада,
0: конечно.
1: Раздражение.
0: Конечно.
1: На себя, в первую очередь.
0: Конечно. А если еще спешка какая-то, нужно быстрее попасть, успеть на поезд.
1: Мы будем говорить сейчас о церкви, и, возможно, кто-то, кто нас слушает или смотрит, испытает возмущение, недовольство, огорчение, что он шел как-то не туда или не там. Никогда не надо бояться вернуться, чтобы начать путь заново.
0: По крайней мере...
1: С тем, что надо.
0: С тем, что надо. По крайней мере, это лучше, чем забытым чем-то.
1: Итак, в книге Откровения о церкви говорится, об истории церкви, о жизни церкви, которая будет, для нас уже была, еще до того, как она стала реальной.
0: Даже так.
1: Рассказывается история церкви, но история – это ведь то, что было, но рассказывается история церкви в пророческой перспективе, как то, чего еще не было, но для нас уже как-то свершилось.
0: Александр, вспоминаю текст Священного Писания, есть тоже замечательный: «Вы искуплены драгоценной кровью Христа прежде создания еще мира».
1: Да.
0: То есть еще получается...
1: Для нас это история.
0: Да, да.
1: А для... скажем, иудеев, древнего Израиля, это то, что должно было еще произойти. И здесь очень хорошо сверять историю с пророческой перспективы.
0: Хорошо, Александр, мы готовы.
1: Давайте откроем книгу Откровения. 12 главу откроем.
0: Давайте.
1: Нас будет интересовать такой женский образ. Вы не смущаетесь? Спрошу вас, как на древнегреческом женщина? На древнегреческом женщина, да.
0: На древний...
1: Помните? Сейчас, вот так, здесь... вот сходу. Я знаю, что...
0: Я вспомнил на древнееврейском, но это точно. Иша.
1: Иша.
0: Да. А древнегреческое, знаете, сейчас не могу вспомнить. Но
1: не только на древнееврейском Иша. Иша – это женщина замужняя.
0: Замужняя.
1: Да, а есть еще другое. На древнееврейском очень легко. Вообще, и многие наши слушатели, телезрители или смотрящие в интернет, канале, они знают древнегреческий.
0: Я думаю.
1: Они просто не знают, что они знают древнегреческий.
0: Ну, и какое же слово?
1: Да. Есть такая профессия врачебная, целое отделение, гинекология. И врач-гинеколог. Так вот, гюне на древнегреческом женщина. Этот образ очень интересен в Откровении. Слово гюне в Откровении встречается 19 раз, и 14 из них в двух главах.
0: 14 раз.
1: Из них,
0: из 19.
1: Из 19 в 2 главы.
0: Это очень... 20...

0: две главы.
1: Большая концентрация, да. То есть что-то здесь не зря это встречается.
0: Вы абсолютно правы, вы мыслите как филолог и литературовед. Дело в том, что 19 раз на 22 главы. Из них 14 в двух главах, 8 раз в 12 главе и 6 раз в 17 главе. И больше ни в одной в главе не встречается больше, чем один раз. Вы понимаете, что 12 глава и 17 в плане Гюны, женщины, женского образа крайне важны для нас.
1: Интересно, почему?
0: Сейчас давайте 12 главу откроем, 12 главу, и прочтем, ну, давайте первые три текста.
1: Давайте.
0: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Ну и четвертый. «Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Итак, женский образ. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее 12, венец из 12 звезд, она беременна, она вот-вот родит младенца, младенца хочет погубить дракон, но младенец родится, и дальше написано, что ему надлежит пасти все народы жезлом железным, а дальше дитя, этот младенец мужеского пола, восхищено к Богу. Младенец мы легко понимаем, кто?
1: Наверное, Иисус.
0: Конечно, Иисус Христос.
1: Если он восхищен к ним.
0: А вот с женщиной возникает некоторая сложность. Это внешняя сложность. Она очень похожа на Марию изначально. Потом ее будет преследовать дракон, она убежит в пустыню, там будет 1260 дней, мы к этому вернемся. Она похожа на Марию, поскольку Христос приходит в мир, воплощается Сын Божий посредством Марии. И действительно, первоначально образ Марии есть, и он бросается в глаза. Точно так же, как бросается в глаза образ дракона, сквозь которого проступает Ирод. Ведь Ирод хочет погубить младенца, которого хочет родить. Должна родить Мария.
1: В принципе, и погибает.
0: Но дракон — это больше, чем Ирод. И жена — это больше, чем Мария. Вот образ женщины — это эдакий прозрачный палимпсест.
1: Ведь мы же не забываем, что это все же символическая книга.
0: Как да, конечно.
1: Мы с вами говорили.
0: Вот здесь маленький нюанс. Давайте чуть-чуть заострим внимание. Образ жены — это эдакий... Это прозрачный палимпсест. Понимаете, что я имею в виду?
1: Нет, я думаю, что не только я, и наши зрители не все, может быть, понимают. Объясните.
0: Палимпсест — это такой документ. Ну, помните, в древности писали на пергамене, на коже.
1: Да.
0: Специально выделенный. И иногда это же дорогостоящий материал.
1: Конечно.
0: Это не то, что сегодня купить тетрадку, что-то не понравилось, да, вырвал лист, порвал тетрадь, это копейки стоит.
1: Да. Это же еще кожу выделать нужно, это же затрат,
0: это
1: столько
0: сложно.
1: Это время, столько это дорогостоящее все. Это
0: дорогостоящий материал. И иногда то, что было прежде написано на пергамене, стиралось и писалось заново. Угу. То есть не покупался новая тетрадь, скажем, новый пергамент. А использовался старый, и перед тем, как писать на нем, как бы на чистовую, старые письмена стирались. Так вот, палимпсестом называется такой пергамен, ну, в данном случае, мы, раз уж говорим о пергамене, по которому удалось прочесть первоначальный текст.
1: Даже так.
0: То есть было написано, стерто, написано заново.
1: Но это уже, наверное, с учетом современных технологий.
0: Современных технологий, безусловно. Иногда просто библейский текст стирался, а потом писалось что-то менее важное и значимое. Mm-hmm. Так вот, называется палимпсест. Когда мы говорим о прозрачном палимпсесте, то первоначально вроде бы Мария выступает на первый план. Хотя образ гораздо глубже, более сложен, более слоист. И Мария — это всего лишь внешнее, то, что бросается в глаза. На самом деле более сложный образ, который нам нужно прочитать в свете Ветхого Завета. Итак, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Кто это? Что это? Про кого это? О чем это? О ком это?
1: Да, вот о ком это?
0: Хороший
1: вопрос. Кто это? Вопрос замечательный.
0: Есть у вас предположение? Есть у вас предположение?

0: Но если мы говорили, что ей надлежит родить...
1: Образ откуда взять? Нет, давайте
0: пока... А, женщины?
1: Да, да, вот просто первый текст. Да.
0: Может быть, к Ветхому Завету имеет отношение?
1: Вы правы, а к какому месту Ветхого Завета?
0: Адам, Ева...
1: Лани. Облеченная в солнце, под ногами ее луна, венец из 12 звезд. Ну, мы, ну, в творении есть, но Ева там ни при чем. Если Еву брать, то, в принципе, это уже не относится к ней.
0: Это, может, просто символизм?
1: Ну, а откуда-то образ взят? Ну, давайте может вместе, быть... давайте вместе, хорошо.
0: А не песни это?
1: Нет.
0: Где вот со знаменами? Там...
1: Нет, нет, там не будет в комплексе этого образа. Угу. Комплексного. Давайте «Бытие» откроем, 37 главу. «Бытие» 37 глава.
0: 37, да?
1: «Бытие» 37. Прочтем, но чуть позже. Давайте с 9 текста, уже непосредственно. «И видел он, Иосиф, еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он сказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Смотрите, помните, Бог обещал Аврааму семя.
0: Да.
1: Потомство, из которого произойдет великий народ.
0: Да.
1: Ну, а у Авраама родился сколько детей?
0: Один.
1: Обетованный один. Да, один. Да, мы не берем
0: от наложницы.
1: Измаила и не берем от Хитуры. Один реально. У Исаака, помните, сколько было детей?
0: Исаак.
1: Да. У сына Авраама. Сколько было детей? Помните? От Ревекки. Близнецы.
0: А, близнецы, да.
1: Двое.
0: Яков и Исав.
1: Яков и Исав, да, абсолютно верно. Но на самом деле один продолжает линию. Угу. Народ-то не размножается. А вот уже у Иакова...
0: Уже 12.
1: 12 мальчишек.
0: Да.
1: И вот как-то уже пошел народ размножаться, да?
0: Еврейский народ, да.
1: Израильский народ. И вот мы читаем сон Иосифа, который видит. Солнце, луна, 11 звезд. Смотрите, папа Иаков тут же... толкует. Смотрите. Солнце, луна и 11 звезд. И тут же толкование в 10 тексте. Неужели я, солнце, и твоя мать, луна, и твои братья, 11 звезд, придем поклониться тебе? Легко читается.
0: Ну, то есть, смотрите, получается, родоначальник, да? То есть, намек вот на это.
1: Народ израильский.
0: Народ израильский.
1: Еще в таком зачаточном состоянии, но уже очевидно, что народ. Да? Уже не один, как Авраам и Исаак, или Исаак и Иаков, а уже Иаков и 12, Иосиф и 11. То есть это образ народа Божьего. Этакий космос, солнечная система такая. Угу. Солнце, луна, 11 звезд. Такой мир светил в кромешной тьме. Собственно, израильский народ был как... светило для кромешной тьмы других народов, не знающих Бога.
0: Ну, и образ женщины в Ветхом Завете, это к Израилю всегда относится?
1: Да, да, образ женщины. Помните притча об Оголе и Оголиве? Ну, две сестры, и Израиль и Иудея,
0: да,
1: которых Бог принимает. Бог... Или историю Иосии, пророка Осии. «Пойди, жени, возьми себе в жены блудницу» и прочее. Да, образ жены – это образ народа Божьего. Таким образом, Иисус Христос рождается в среде народа Божьего, жена. Смотрите, что происходит дальше. Происходит дальше. Змей хотел сожрать младенца, ничего не вышло. И как только младенец исчез, мы читаем 6 текст 12 главы книги Откровения, а жена убежала в пустыню. Так?
0: Да.
1: И дальше дракон низвержен на землю. Смотрите, 13 текст. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времен, времени и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую

0: пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, дракон гонится за женой, хочет ее сожрать, хочет ее погубить, хочет ее уничтожить. Пускает реку, земля помогает. А что произошло дальше? Что произошло дальше? 13 глава уже не рассказывает нам о жене. В 13 главе нет упоминания жены. В 14 главе есть одно слово, в 4 тексте, но это не стоит трогать пока. В 15 главе нет упоминания жены, нет слова «жена». В 16 главе нет слова «жена». И в 17 главе 6 раз слово «жена».
1: 16, да?
0: 8 в 12, 6 в 17, и все. Угу. По одному в лучшем случае. Смотрите, 17 глава. Читаем с первого текста. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих». Женщина сидит на водах. Угу. Женщина
1: легкого поведения. Абсолютно противоположно.
0: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я увидела, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, когда Иоанн видит жену, он что делает? Каково его переживание внутреннее?
1: В 17 главе.
0: Да. Он увидел жену, и что произошло? Удивился.
1: Удивился, да. Так.
0: Смотрите, 12 глава. Жена бежит куда?
1: В пустыню.
0: В пустыню. От кого?
1: Дракона.
0: Дракона. Дракон что делает?
1: Преследует ее.
0: Преследует каким образом?
1: Пускает воду.
0: Воду как реку откуда?
1: Из пасти своей.
0: Из пасти своей. Чтобы увлечь, сбить, погубить жену водою. Так?
1: Так.
0: И жена пропадает из нашего поля зрения на несколько глав. На 4. И вдруг в 17 главе опять Иоанн в духе вознесен и видит. Жена, которая пропала. Образ, который пропал. Где же эта жена?
1: На звере.
0: В пустыне.
1: В пустыне.
0: Где? Не на ком. Где? Угу. В пустыне. Жена в пустыне. И дальше на ком?
1: На звере.
0: На звере. Смотрите. 12 глава, мы оставили жену. Она бежит, ее преследует дракон, зверь. Преследует, чтобы погубить. Она бежит в пустыню, он за ней. Из пасти своей извергает воду, как реку. Исчезает видение. Через 4 главы вновь мы видим. Жена в пустыне, зверь на водах. Вы понимаете?
1: Та же вы самая что-то, область. Александр, хотите сказать, но я понимаю. Но в то же время хочется вот о церкви все же вот. Где может это быть начало, продолжение и настоящее?
0: История церкви. Церковь была создана, народ Божий, прекрасная, как в белом. Ну, невеста Агнца называется, в белом. Но ее преследует дракон, гонится за ней, хочет погубить.
1: Ну, а пустыня, мы можем сказать, церковь река, это же народ Божий, так?
0: Народ Божий. А церковь — это, скажем, наименование народа Божьего после Иисуса Христа. А до этого мы называем народ Божий Израиль, к примеру.
1: Хорошо.
0: Народ Божий — это более широкое наименование.
1: Да. И дальше, Александр.
0: Смотрите, возникает вопрос. А это та же самая женщина? Это та же самая?
1: Из 12 и 17 главы? Да. Я не могу вам сказать. Вы исследовали.
0: И вы что же читаете?
1: Ну, мы же
0: каждый
1: читаем.
0: Должен прийти
1: я могу сказать, выводу. Александр, женщины абсолютно разные. Здесь... Но
0: они
1: невооруженным
0: абсолютно
1: глазом.
0: Не похожи.
1: Не похожи.
0: Но и тот, и другой, и та, и другая женщина, жена.
1: И та, другая.
0: Понимаете?
1: Ну,
0: повествование.

0: Повествование. Вот идет нарратив. Ну, повествование. Да. Повествование. Вдруг мы видим образ жены и зверя в 12 главе. Светлый, чистый, облеченный в свет.
1: Что-то вы хотите
0: звезды,
1: сказать, Александр.
0: Солнце и луна. Подождите. За ней гонится дракон, желая ее погубить. Интересно, а если он догонит, что он сделает? Вот он бросился в пустыню.
1: Александр, начинаю улавливать вашу вот логику.
0: И все, исчезло. И это, понимаете как?
1: Получается,
0: это...
1: что дракон навредил вот этой жене, и вот она уже появляется в 17 главе.
0: Простите, да? вот просто такой, может, многим будет близкая иллюстрация. Сериал «Санта-Барбара». Вот Си-Си Кэпфелл совершенно случайно возвращается из командировки, открывает дверь, заходит в комнату и видит, что его жена и другой мужчина, и конец, титры.
1: В 5867
0: серии. 5867 серии. И титры. И все домохозяйки, собравшиеся у телевизора, не понимают, а что их интересует? Что их интересует?
1: Да.
0: Что будет дальше? Что будет дальше их интересует? Что будет дальше? И вот 12 глава книги Откровения. Жена, облеченная в свет, солнце, луна, звезды. Она в светлой, она в чистом, она в белом. Она родила младенца. За ней гонится дракон. Она бежит в пустыню. За ней гонится дракон из пасти своей, заметьте, из пасти своей. Пускает воду, как реку, чтобы сбить, увлечь, обмануть ее, погубить ее. Земля помогает, и мы вдруг оставляем дракона и жену в пустыне. Все. Ждем, что следующий след...
1: Александр, момент, там же есть, стал дракон преследовать вот этот, от семени ее.
0: Да, семь потомков, это отдельный момент, чтобы нам, это другой же образ, да, семени, спермос на древнегреческом. 13 глава ничего нам не рассказывает о жене, 14 ничего, 15 ничего, 16 ничего, и вдруг 17 возвращается. И мы видим, жена в пустыне. На звере. Кстати, помните, как выглядел дракон какого цвета?
1: Красного.
0: Красного. А здесь зверь какого цвета?
1: Также.
0: Красного, багряного. А помните, сколько голов, сколько рогов и голов у дракона было? 7 голов, 10 рогов. А здесь у зверя сколько?
1: Здесь не обратил внимания.
0: Тоже столько же.
1: Столько же.
0: Жена в пустыне, на водах, со зверем, который выглядит точно так же, как выглядел это.
1: Александр, вы готовы сказать?
0: Он догнал ее.
1: Он догнал ее. Что произошло? Вы скажите, может быть, уже на языке понятности, вот церковь, что произошло и как быть.
0: Откройте, пожалуйста, Исаия 1.21.
1: У нас уже, Александр, времени все меньше.
0: Откройте,
1: и
0: пожалуйста,
1: меньше.
0: Это очень важно. В Ветхом Завете это уже происходило.
1: Какая глава?
0: 1.21. Начало книги пророка Исаия. Господь учредил церковь.
1: 1.21, да?
0: Во имя продолжения своей миссии, своего дела, проповеди Евангелия повсюду. Но дракон, который проиграл сыну и который низвержен с неба, взялся за церковь.
1: Я прочитаю, да? Прочитаю. Как случилось, что ты стала блудницею, ты, прежде верная Богу, столица, правосудием ты дорожила когда-то, справедливость одну привлечала, а теперь только подлых убийц.
0: Да. Как сделалось так, что чистая столица стала блудницей? Это уже было когда-то и повторилось вновь.
1: Вновь повторяется, да.
0: И в Писании мы видим, что чистая церковь догнал дракон и сделал своей служанкой. Но в Откровении в конце мы читаем, что вновь чистая церковь.
1: Александр, спасибо.
0: Господь очистит церковь, если она придет к нему.
1: 10 секунд у вас есть, чтобы нашим зрителям посоветовать, как быть сегодня в поиске.
0: Вникайте в Слово Божие, любите Слово Божие, живите по Слову Божьему, чтобы не оказаться обманутыми, думая, что вы истину чтите, а на самом деле нет.
1: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать вновь в гостях в нашей программе. Дорогие друзья, Господь подарил нам прекрасную возможность читать Священное Писание. Читайте, вникайте, разбирайтесь в этом Слове. Обращайтесь к Господу, и Господь поможет, благодаря Духу Святому, принимать это Слово и сердцем, и разумом. Будьте в жизни благословенны, и всего вам наилучшего. До свидания.

Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать. И время смеяться. Время сетовать. И время плясать. Время разбрасывать камни. И время собирать камни. Время обнимать. И время уклоняться от объятий. Время искать. И время терять. Время сберегать. И время бросать. Время раздирать. И время сшивать. Время молчать. И время говорить. Время любить. И время ненавидеть. Время войне. И время миру.

0: победитель. Какой он? Бог через пророка Захарию обещает своему народу царя, который, с одной стороны, описан как кроткий, сидящий на молодом осле, а с другой стороны, как истребляющий грешников. Так какой же он на самом деле, этот грядущий царь? Об этом мы узнаем из 9 главы книги Захарии. На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот мы читаем сегодня с вами 9 главу, и я прочитаю первых 3 текста, чтобы мы начали с вами потом разбираться. Первый текст. «Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно становится. Ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилева. И на Ямав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. И строил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи». Вот такое интересное описание и сравнение главное, что серебра, как пыли, да, золото, как уличной грязи.
1: Вот. Да, особенно если вспомнить, что Господь говорит, что мое золото и серебро здесь как раз говорит. И в этих населенных пунктах богатства очень много есть.
0: Да, да, мы читали ранее, что золото и серебро. Господи, что за пророческое слово это было? Можно ли как-то это пояснить? Потому что мы до этого в предыдущих главах разбирались с и видениями, да, и с пророчествами, что им Господь обещал, как их приободрял. Что здесь? О чем здесь ведется речь?
1: Хотелось бы еще раз подчеркнуть тот момент, что мы с вами в исследовании книги пророка Захарии переходим к тем главам, которые рассказывают о том, чему надлежит быть после, что будет дальше. Конечно же, у народа иудейского остается много вопросов к другим народам. Те народы, которые здесь перечисляются, они были вовлечены в процессы притеснения и угнетения народа израильского. Они притесняли, они нападали на них и войнами. Это Дамаск, центр, столица Ассирии, да, Сирии. И цари ассирийские приходили, они угнетали народ иудейский. Поэтому вот прошли годы, они вернулись из плена Вавилонского. Вопрос остается открытым. А какова судьба будет вот тех угнетателей? Они снова придут, они снова начнут здесь чего-то творить, притеснять, угнетать, и все, что мы сейчас построим, мы восстановим, они придут и будут разрушать и захватывать. Каково будущее? Да. И поэтому у пророка Захарии Господь, передавая весть своему народу, дальше идет переход к тому, что Бог народу иудейскому сказал практически все, что касается вот их дней, как это в их дни будет, что Господь готов для них сделать. Господь готов миловать, Господь готов благословлять, Господь будет поддерживать, они будут иметь успех. И в том, что происходило дальше,

0: с царями Дарием, царем Артаксерсом, которые такие благословенные письма, указы издают в отношении восстановления храма, в отношении восстановления города. Все это как бы уже заканчивается. И дальше, начиная с 9 главы, здесь идут пророческие ответы или сообщения Господа для народа иудейского. Вот 9 глава начинается как раз прежде всего с того, что Бог говорит в отношении окружающих народов. Мы, к примеру, знаем, что царь Дарий, он входит в список царей медоперсидских. И последний царь медоперсидский также будет Дарий, который вступит в войну. Это не этот Дарий.
1: Другой уже.
0: Который вступит в войну с войсками Александра Македонского. И здесь мы читаем с вами о падении города Тира. И смотрите, третий стих. «Устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли золота, как уличной грязи». О крепости города Тира пишет пророк Захария. А что реально было? Тир, город, у него была материковая часть, а также они себе построили островную часть, где на острове сделали крепость. И добраться туда можно было только лишь водным путем. Крепость была защищена, подступить к ней было сложно, но Александр Македонский захватил эту крепость. И действительно, она была позже разрушена. И здесь идет именно речь о тех народах, о тех городах, о тех землях, которые на севере, которые причиняли нередко
1: вред.
0: Вред народу израильскому. Да, мы видим здесь Емав, смежный с ним. Емав – это территория, которая на сегодняшний день рядом находятся так называемые Голландские высоты, о которых постоянно идет спор у государства современного Израиля с Сирией, да, конфликтом. И вот Господь говорит, все эти города, они, конечно же, будут, сделаются бедными. Смотрите, четвертый стих. «Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Это сказано, конечно, описание, как будто вот панорамное показывается, как падет город Тир. Потому что реально он с моря был захвачен, был разрушен, стены его пали, и пали в море, и он был сожжен огнем. Так завоевал Александр Македонский. И все это должно было произойти через 200 лет. Но Господь уже пророку Захарии это показал. На тот момент этого еще не было. Это еще один раз говорит о том, что Бог является тем, кто знает историю, видит историю, открывает историю, чему надлежит быть.
1: Если мы переводим параллель с нашей современностью. То есть получается, там, где идут войны, конфликты, к сожалению, не везде происходят. Да, и у нас где-то есть победитель. То есть победитель – это всегда получается тот, кто очень верен Богу? Или сейчас это работает иначе, не как это было раньше в истории?
0: Ну, можно ли сказать, что тот же Навуходоносор был верным Богу от того, что он победил и завоевал Иерусалим? Я бы такого утверждения не сделал. Можно ли сказать, что были верными Богу цари ассирийские, когда завоевали Северный Израиль? Я бы такого утверждения не сделал. То, что в тот момент они были орудием в руках Бога, да, это так. И даже мы читаем с вами в 50 главе книги пророка Иеремии, Господь через пророка Иеремию говорит, что и Вавилон под правлением Навуходоносора является орудием в руках Бога, орудием наказания для Божьего народа. Хотя, с другой стороны, Господь говорит к Вавилону, что тебе было доверено, мой народ, наказать, но ты со своей стороны превзошел то, что было тебе разрешено, и ты стал их угнетать. За это ты падешь, за это ты будешь разрушен. Я бы не сказал, что победитель – это всегда только тот, кто находится под именно благословением Божьим, выполняет волю Божию под защитой Бога. Нет. И иногда мы видим, история вершится так,
1: иначе,
0: как она вершится.

0: И Бог в этой истории, Он может быть также наблюдателем. Наблюдать за идущим процессом. Это может быть последствия нашего непослушания, нашей неверности. Вот смотрите, если мы посмотрим с вами ниже, здесь упоминается целый ряд городов. Кстати, некоторые из них и сегодня есть. Смотрите. «И увидит это Аскалон и ужаснется».
1: Пятый текст.
0: Да, это пятый текст 9 главы. Что такое город Аскалон? Вам доводилось слышать в Израиле город Ашкелон? Вот это оно и есть. Газа, говорит, и Газа вострепещет сильно. Вы слышали, в Израиле есть так называемый сектор Газа?
1: Да.
0: Это тоже там же. А смотрите, здесь же мы с вами видим в 6 стихе. «Чужое племя будет жить в Азоте». Да? А вы слышали, в Израиле есть город Ашдод? То есть эти города, которые древности, они сегодня тоже есть в Израиле. Но что это за города? Это, я бы так сказал, районные центры филистимлянской. Филистимляне – это народ, который жил по побережью Средиземного моря. Они оттесняли народы израильские от Средиземного моря, и они оттуда очень часто нападали на народы израильские. И Господь говорит, что вот эти города, они посрамятся. Пятый стих, смотрите. «Ибо посрамится надежда их, не станет царя в Газе, Аскалон будет необитаем». Да? Шестой стих. «Я уничтожу высокомерие филистимлян». Седьмой. «И исторгну кровь из уст его, и мерзость его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет, как тысяченачальник в Иудее, и Екрон будет, как Иевусей». Мы видим, что Господь говорит, что все эти народы, которые когда-то причиняли страдания, боль народу иудейскому, они будут ослаблены, они будут посрамлены, их история тех, кто является угнетателями, закончится.
1: Ну, а что это для нас сейчас говорит? Какую, может быть, параллель мы можем провести для современного человека? Что Бог всегда с нами, что Он всегда будет, так скажем, вот как в 8 тексте, да, Он все равно будет нам стражем? Ну, для нас лично, для каждого получается?
0: Вы знаете, прежде всего, давайте попробуем, читая пророчество, иной раз не спешить все это перекладывать на себя. Это первое. Потому что мы можем увидеть, из этого мы можем увидеть несколько факторов. Первое. Бог историю видит, и Бог историей управляет. Бог допускает какие-то события для верных своих детей и для неверных своих детей. Бог допускает что-то, почему мы читаем с вами, Господь говорит в Новом Завете, мы читаем, «Ибо кого любит Господь, того и наказывает». И когда Господь видит, что каким-то путем, через какие-то трудности, испытания, потери, это путь, которым Он может остановить свой народ, остановить своих детей, остановить нас, Бог может допускать нам какие-то потери, какие-то трудности, какие-то бедствия. Все это может быть. Но при этом Господь призывает нас: не бойтесь, не бойтесь тех, кто причиняет вам страдания. Не бойтесь их, потому что они души вашей коснуться не могут. И во всем этом Господь показывает, что те, кто были угнетателями народа иудейского, они не останутся ненаказанными. Особенно, если они превзошли то, что было Богом им допущено. Бог допустил, мы уже говорили с вами, Вавилону стать тем, кто пленит народ иудейский. Но при этом Господь говорит: ты почему переходишь до разрешенные для тебя? Так как ты, помимо того, что выполнил миссию того, кто должен был пленить и захватить, но тебе не было разрешено угнетать, притеснять и причинять боль и страдания народу моему. А ты сделал больше, чем тебе разрешено было. Поэтому ты будешь разрушен. Это было сказано Вавилону. И, конечно же, это показывает о том, что в нашей жизни происходит иногда та история, та, которую мы читаем у страдальца Иова. Когда сатана пытается причинить боль, страдания, потери Иову, Господь говорит: хорошо, доселе ты можешь прикоснуться и сделать ему

0: проблемы, но дальше тебе не позволено.
1: Да.
0: И таким образом мы можем увидеть, что Бог все-таки остается тем, кто может сдерживать зло ради того, чтобы была спасена наша душа. Вот. А давайте мы с вами посмотрим дальше и увидим, что здесь Господь дает надежду и откровение о том, чему надлежит быть в будущем, когда вот в этот город, который будет еще восстановлен, город, который лежит в руинах, город Иерусалим, когда-то наступит день, когда в этот город войдет царь этого города, и его вошествие, его приход будет просто необычным. 9 стих говорит: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремны».
1: Такое интересное описание. Почему именно молодой осел, ослица? Это какой-то... Что, это какой-то прообраз, это важная часть или нет? На что здесь стоит обратить внимание?
0: Смотрите, прежде всего, здесь речь не идет о конях. Угу. Кони чаще всего это животные, которые используются в войне, угу, в завоеваниях каких-то. А здесь мы видим осленка, ослицу.
1: Да, маленькие.
0: Это
1: вообще
0: хозяйственные, домашние, трудящиеся животные. Животные, которые исполняют обычные повседневные трудовые дела. Угу. И Господь здесь показывает, что царь, который придет, он не будет как воин, а он будет как миролюбивый царь, близкий к тем людям, угу, которые будут его встречать.
1: Получается просто, да, он кроткий, сидящий, ну, то есть...
0: Кроткий,
1: нет такого, да, праведный, спасающий.
0: Да.
1: То есть нет какого-то такого помпезности и величества.
0: Да, он не воинствующий. И это было пророчество. Потому что если мы с вами посмотрим, к примеру, Евангелие от Матфея, 21 главу, мы здесь можем прочитать, как это событие произошло. Наверное, многие из нас и знают эту историю наизусть. Она является частью так называемого сегодня в России празднуемого, да и в мире, праздника за неделю до Пасхи, вербное воскресенье.
1: Да, конечно, известно.
0: Вот. И мы можем прочитать, как здесь также

0: ему привели ослицу, привязанную, вот второй стих 21 главы, и сказал им: «Пойдите в селение, которое перед вами, и тотчас найдите ослицу, привязанную молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». И евангелист Матфей говорит, все это было, чтобы сбылось реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет тебе кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Вот через пророка Захарию было дано предсказание тому, чему должно было произойти чуть позже, когда Иисус Христос придет через 5 столетий. Через пророка Захария было предсказано, как это произойдет событие, когда Иисус въедет в Иерусалим. И мы знаем, что действительно его встречали как царя, постилали одежды, постилали пальмовые ветви, восхваляли, пели «Осанна сыну Давидову», то есть «Слава сыну Давидову», воспевая торжественный въезд Иисуса. Это было предсказание пророческое, и пророки, евангелисты позже, говоря об Иисусе Христе, цитируют пророка Захарию. Да. И вот эта идея спасения, которую дает Господь, эта идея очень ярко здесь выражена. Почему, смотрите, вы задали вопрос, почему ослица и ослик? А 10 стих говорит: «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Смотрите, что будет истреблено? Конницы. Конницы. Как раз кони. Почему? Здесь речь, конечно, не о животных, в смысле, что Господь животных уничтожит. Здесь речь идет о том, что войны все будут Богом остановлены. Господь останавливать будет войны. Бог не есть Бог войны. Бог есть Бог мира. Бог не желает, чтобы мы воевали. И, конечно же, сегодня мы видим, на нашей земле идут войны. Бог не поддерживает их, но Бог констатирует факты. Мы читаем в пророчествах Иисуса Христа, когда Господь Иисус говорит о событиях последнего времени, Он говорит: «Сему надлежит быть, и будут на земле войны». Вы услышите об этом. Это реальность событий на земле перед пришествием Иисуса Христа. Вот так Господь через пророка Захарию описывает вот это вот его стремление к миру. Бог не желает войны. Бог готов и хотел бы, чтобы война остановилась, чтобы все перешло в русло мира. Бог со своей стороны готов сделать все. Господь отдал свою жизнь за нас. Иисус Христос пришел для того, чтобы умереть за грехи людей, для того, чтобы войны не было, чтобы страдания прекратились. Но, к сожалению, люди не слышат Господа. К сожалению, даже сегодня народы, которые иной раз воюют друг между собой, друг с другом, при этом они говорят, что они исповедуют одну веру.
1: Да.
0: Христианский народ воюет с христианским народом. И тот во имя Христа, казалось бы. И тот идет молиться Христу в своих храмах, и другой народ молится Христу. А что Христу делать? Для него так и те, и другие его дети. Вот она как раз трагедия того, что мы видим сегодня в нашем мире делает сатана. Настолько извращает сознание человека, извращает отношение к всему происходящему, что люди, не задумываясь, произносят имя Бога, молятся Богу, а после этого идут убивать друг друга.
1: Это ужасно.
0: И это проблема. Да. Сатана стремится сегодня уничтожить род человеческий, но Господь со своей стороны сделал все для того, чтобы спасти нас. Да, для Бога свойственно спасать. Да, Бог является кротким, прощающим. Бог желает подарить праведность. А праведность, она не в насилии. Праведность в милосердии, праведность Божья в любви. И это то, что свойственно Богу. Бог желает, чтобы это было и в нашей жизни. Вот если еще посмотреть на 9 главу, давайте посмотрим с вами и прочитаем 16 и 17 стих. Вы могли?
1: Давайте, да, конечно. «И спасает их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце, они воссияют на земле.

0: для Его. О, как велика благость Его, и какая красота Его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц.
1: Мы видим с вами здесь, Господь через пророка Захарию опять-таки говорит о том, что Он спасающий Бог.
0: Что Он спасает, да.
1: Он спасет, и спасет их Бог, Господь, Бог их, в тот день, как овец, как пастух овец спасает. Он их собирает со всех сторон, ведет в загон, там, где безопасно. Если он знает, что наступит сейчас, идет дождь, ветер сильный будет, пастух собирает своих овец там, где безопасно, в стойло, для того, чтобы они могли быть там. Он дает им пищу, он дает им воду. И поэтому здесь говорится такой образ, как раз опять-таки Господь соберет их, как овец, народ свой.
0: Мне понравилось еще потом, подобно камням в венце, они высияют на земле его. То есть вот интересное такое сравнение, такой вот некий интересный символ, что воссияют, да, на земле его. Как вот он любит, как он порой, вот классно мы прочитали в начале главы, что вот он, ой, в середине, да, про то, что он кроткий, спасающий, а здесь, как он говорит, и воссияют они, подобно камням в именно в венце.
1: Да? Драгоценным.
0: Драгоценным. То есть, ну, венец же мы не раскладываем какие-то.
1: Венец – это корона, может, да. Быть, да, такая царская.
0: Да, и там используются такие камни, да, самые драгоценные, да, то есть. И здесь вот интересное вот это описание такое вот именно у людей, да, вот как своих детей, точнее, как он превозносит, как возносит, как он любит. Мне кажется, это тоже один из жестов, который напоминает о том, что Бог очень к нам милостив и очень сильно нас любит.
1: Заканчивается вот эта 9 глава такими словами. Как велика благость Его. Слово «благость» – это милость,
0: да.
1: Справедливость, праведность Божья. Как она велика по отношению к нам, людям. Хлеб одушевит язык у юношей, вино у отроковиц. То есть Господь говорит, еды будет достаточно, я обеспечу, я позабочусь. Все это будет вам дано.
0: Угу.
1: И это все Господь дает как обетование будущего. Но эти слова через пророка Захарию слушают современники пророка Захарии, которые на тот момент перед собой видят что? Разрушенный город. Вы знаете, эта картина напоминает мне события, которые были буквально за каких-то 70 лет до этого. А именно что? Был пророк Иеремия, и этот пророк, мы читаем, у него есть книга, которая называется «Плач Иеремии». Эта книга написана Иеремией как раз практически там, где теперь Захария пророчествует. Только Иеремия это пишет в 586 годах, 586 году до нашей эры. А пророк Захария пишет в 500, получается, где-то 515 год до нашей эры. То есть где-то 70 лет между этими событиями. Но тогда пророк Иеремия остался в Иерусалиме, после того, когда Навуходоносор, его военачальник, разрушил город Иерусалим, камни разрушены, где-то, возможно, еще дым поднимается, пыль стоит над разрушенным городом. Всех людей, кого можно было увести в плен, увели. На территории Иерусалима иудеи остались люди, только лишь беднота, те, которые не имеют пристанища своего, дома нормального. И вот только они остались. И на всем этом сидит на камнях пророк Иеремия и плачет. И пишет вот эту книгу «Плач Иеремии». У него много вопросов к Господу. Он задает Господу вопросы, почему так все, то, что в его жизни есть. Но при этом мы с вами видим, что пророк Иеремия в плаче своем поет такие слова, песнь плача Иеремии, 3 глава, с 21 стиха. «И вот что я отвечаю сердцу моему, и потому я уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика

0: верность твоя». 70 лет между Захарией и Иеремией. Иеремия находится на развалинах Иерусалима, и Захария находится на развалинах Иерусалима.
1: Угу.
0: Иеремия плачет, и утверждение одно мне очень нравится. «По милости Господа мы не исчезли». Да, мы в плену, да, город разрушен, но мы живы. Значит, у нас есть еще будущее и надежда. И спустя 70 лет Господь через пророка Захарию говорит: «Иерусалим будет восстановлен, и я своей любовью и благодатью буду поддерживать, и хлеб будет, и вино будет, и стада будут, и забота моя будет о вас». Господь говорит: «Я вас не оставлю, несмотря ни на что. И более того, и придет даже царь, который является спасающим царем. Не цари плотские, земные, но тот царь, который царь вечности». Мне очень нравятся эти слова. И эта глава книги пророка Захарии, которую мы сегодня с вами читали, она говорит нам о надежде. Даже тогда, когда кажется, ты все потерял в своей жизни, когда кажется, что у тебя нет ничего больше, дальше, движения вперед. Но, дорогие друзья, Господь оставляет нам обетование. Он совершил для нас великое. Он пришел в этот мир, отдал свою жизнь, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В этом есть любовь и милость Господа. Идите к Иисусу. Обращайтесь всем сердцем к Нему. Молитесь Богу. Бог любит вас. Он совершил ваше спасение. И Он желает, и Он ждет, когда вы Его примете как Господина своей души. Да благословит вас Господь в этом.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такое размышление. Дорогие друзья, спасибо, что вы вместе с нами читали и изучали 9 главу книги Захария. Божьих вам благословений!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским

сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хоразин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хоразин находится в 1,5 километрах от Капернаума, и он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени, исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах.

стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен. Но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке. А затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах.

Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, к которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священного Писания. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи – это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, Он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом,
позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

0: И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней.
1: Ангел – небесное существо, созданное Богом и наделенное волей, умом и могуществом. Ангелы занимают более высокое положение в ряду творений, нежели человек. В 12 главе послания к евреям говорится о тьмах, а в 26 главе Евангелия от Матфея – о легионах ангелов, составляющих небесное воинство. Все они Божьи посланники и вестники, чья роль заключается в прославлении Бога и спасении человечества. Апостол Павел называет ангелов служебными духами, посылаемыми на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангелы бывают разных видов – херувимы и серафимы. Во второй главе второго послания Петра говорится также о согрешивших ангелах. Злые ангелы, в отличие от добрых, подчиняются не Христу, а сатане и преследуют цель погубить людей. Верующие, вооруженные Словом Божьим и молитвой, защищены от злых сил.
0: Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Небо на земле», и мы продолжаем говорить с вами о жертвах, которые приносились в святилище. В гостях у нас Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Мы поговорили о том, чем жертвы не являются.

0: когда они есть пошли, да, с чего началось жертвоприношение, что стало этому причиной. Но сегодня никто, ни иудеи, ни христиане, жертву не приносит. Почему? Когда прекратилась необходимость вот это вот в жертвоприношениях?
1: Если посмотреть на историю этого вопроса, то в Иерусалимском храме, на том месте, где сам Господь указал построить святилище, там, где во исполнении именно Божьих законов приносили жертвы, в Иерусалиме этот храм исчез в 70-м году нашей эры. В связи с завоеванием Иерусалима был разрушен храм. И интересно то, что несмотря на желание римлян сохранить это сооружение в качестве архитектурного памятника, в качестве вот такой религиозной ценности для иудеев, все-таки события развернулись так, что он был уничтожен. И многие задают вопрос о том, почему Всевышний позволил этому случиться. Ведь если он сам после грехопадения учредил эту форму богослужения, ведь если грехи продолжают твориться, то...
0: Какой выход теперь?
1: Почему? Да, почему вот то место, где предписано было и где столетиями приносили жертвы, почему теперь это исчезло? Священное Писание дает нам ответ на этот вопрос. И я хочу предложить сегодня нам почитать из 9 главы книги пророка Даниила стихи с 24 по 27. Даниила 9 глава с 24 по 27. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя.
0: Даже при беглом, вот таком поверхностном прочтении мы видим, что прекращение принесения жертв и приношений, оно было предсказано, да, в Священном Писании за несколько столетий до Иисуса Христа. И, кстати, и он тут упомянут. Христос, Владыка, в Ветхом Завете, в Ветхозаветном пророчестве, в книге Даниила упоминается. Мало кто об этом знает, на самом деле, я думаю.
1: То есть, получается, что тот же самый Бог, который сказал, вот как нужно служить, вот где служить. Постройте мне святилище, буду обитать посреди вас. Какие жертвы нужно приносить? Сам Бог, который участвовал в принесении первой жертвы, когда одел Адама и Еву в одежду вот, кожаную, да, используя кожу жертв, он же сам говорит, что наступит время, когда этого не нужно будет.
0: То есть то, что произошло в 70-м году, да, за то, что Иерусалим был захвачен римскими войсками, это была не просто случайность, а это было по замыслу Божию предсказано. Да?
1: Это было предсказано. Однако при исследовании появляется структура текста, при которой пророчество о Мессии в одной колоночке, а пророчество о городе и о храме, о святилище в другой колоночке, связаны с разными глаголами, и только лишь пророчество о Мессии связаны со временем, что касается вот концовочки предсказаний о смерти, о явлении в начале Мессии, о его смерти. То есть 70-й год в пророчествах не предсказан. Смерть Господа Иисуса Христа предсказано именно в контексте конкретного времени. И это можно подсчитать. Но это тема, очевидно, отдельного разговора. Господь позволил своему дому, своему храму, своему святилищу оказаться разрушенным после того,
0: как необходимость в жертвах исчезла.
1: предали смерти Мессию. Вот вы упомянули Алексея.

0: что совершенно очевидно, что здесь упоминается Христос. И, конечно же, христиане сразу же имеют в виду и Иисуса Христа. Mm-hmm. Да? Однако важно помнить, что текст написан по-древнееврейски, и здесь используется термин «машех», «мессия», «помазанник», по-гречески «Христос». Mm-hmm. Да? Мы, христиане, воспринимаем термин «Иисус Христос» в подавляющем большинстве чуть ли не как имя и фамилию. На самом деле есть серьезные споры о том, в действительности ли здесь говорится именно об Иисусе Христе. И потому нам важно было бы обратиться именно к подлиннику, к оригиналу Священного Писания и к тому, как это пророчество еще до христианства, и потом иногда и параллельно времени и истории существования христианства, как эти пророчества понимались у иудеев. Потому что часто в адрес христиан звучит такое обвинение. Была Тора, был Танах, то есть то, что христиане называют Ветхий Завет. Пришли христиане, похитили это дело, экспроприировали это дело.
1: Свои толкования.
0: Перетолковали, переиначили, вложили в какие-то вот термины и пророчества свой смысл, одухотворили, и теперь вот это постулируют, как будто Господь на самом деле это имел в виду. Потому при исследовании отрывочков, которые имеют отношение к эпохе Ветхого Завета, ради богословской и научной точности и честности, всегда полезно смотреть, как этот отрывок понимался, как он понимается в иудаизме. То есть нет ли в действительности переиначивания смысла Священного Писания? Потому что Слово Божье, оно должно быть понято именно точно, без ошибок, без вот каких-то надумываний, добавлений, потому что у нас есть очень строгие предостережения, да, не убавь, не прибавь и так далее. Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.
1: А всегда ли вот понимание раввинов, мудрецов иудейских является мерилом к правильному толкованию пророчества?
0: Конечно же, нет. И пророк Исаия еще до эпохи Нового Завета писал, сказано, стало у них словом Господа, правило на правило, и тут немного, там немного, и дальше зато они пойдут и упадут, и разобьются. Спаситель Господь Иисус Христос высказывался о преданиях старцев в 7 главе Евангелия от Марка, в 15 главе Евангелия от Матфея, говорил, тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, ссылаясь вновь на пророчество Исаии. То есть никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Тот факт, что в христианстве столько много деноминаций, и есть целый ряд ортодоксальных направлений в христианстве, где есть возможность продемонстрировать свою преемственность от апостолов, да, то есть довести историю и документы по рукоположению до апостольских времен. У каждой деноминации, у каждой конфессии христианской вот из числа ортодоксальных есть свои отцы, своя традиция, свои документы чтимые, и они разнятся. Потому никогда традиция не может быть выше Слова Божия. Но обращение к иудейской традиции, когда мы читаем Танах, Ветхий Завет, оно может быть полезно для того, чтобы понять, как это понимается там, и когда оказывается, что это понимание соответствует апостольским писаниям, Новому Завету, тогда становится очевидно, что это не есть изобретение христианства. То есть я этот вопрос задаю в плане методологии исследования, в плане вот честности, последовательности и объективности исследования. И вот в этом контексте, когда мы смотрим на такое выражение в 24 стихе, как «правда вечная», да, сказано, чтобы приведена была «правда вечная», то оказывается, что Мидраш, раввинистическое толкование на Священное Писание, буквально пишет следующее. Рассматривая выражение «праведность вечная», Мидраш считает,

0: читает весь отрывок, относящийся к Мессии. И вот цитата. «Что есть правда вечная или праведность вечная?» Ответ – «Царь Мессия». То есть, вне зависимости от того, читает ли этот текст человек, который видит в Иисусе Христе Мессию или нет, по факту текст говорит о Мессии, это так понимается и в иудаизме, и в христианстве. Далее, в 25 стихе у нас написано «до Христа Владыки». Да? Это есть перевод древнееврейского «ад Машех Нагид». Да? И когда мы обращаемся к Талмуду, вот что мы находим. Он, идет ссылка на раввина, на законоучителя по имени Ионатан бен Узиэль, в дальнейшем пытался при помощи Таргума, Таргум – это перевод еврейской Библии на арамейский язык, обнаружить скрытый смысл священных писаний. Но дальше Талмуд говорит «раздался бат-коль». Бат-коль – это термин, который описывает Божий глаз, да, непосредственно откровение, голос свыше. «Раздался бат-коль и сказал ему: „Довольно“». В чем причина этого, задает вопрос Талмуд? В том, что дата смерти Мессии предсказана там.
1: Это в Мидраше вот это все описывается?
0: Это написано в Талмуде.
1: А, в Талмуде.
0: Да. То есть Мидраш – это сборник толкований. Кое-что из Мидраша вошло в Талмуд, а Талмуд – это запись того, как раввины обсуждали разные вопросы, имеющие отношение к Торе, к Танаху, как соблюдать, как понимать и так далее.
1: То есть мудрецы древности, иудейские мудрецы, видели здесь Мессию.
0: Да. И потому не только христиане уже спустя века, скажем так, да, сегодня, а истолкователи Библии и до этого, и, как говорится, среди тех, кто не верит в Иисуса Христа как Мессию, они видели, что здесь речь идет о Мессии и о смерти Мессии. Потому давайте посмотрим сейчас на последовательность действий. Угу. Что здесь предсказано? Значит, первое. Сказано, выйдет указ о восстановлении Иерусалима. С того времени, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Дальше сказано, отстроятся улицы и стены. Дальше явится Мессия. Потом Мессия будет предан смерти. Затем святилище будет разрушено. Так? Говорится также о том, что прекратятся жертвы и приношения, и будет мерзость запустения. Вот. Давайте немножечко об историческом контексте. Когда была написана книга Даниила? Это эпоха Вавилонского плена.
1: То есть где-то это шестой век
0: до нашей эры. И Даниил находится в Вавилонском плену тогда, когда Иерусалим лежит в руинах, и святилище тоже разрушено. И потому-то и пророчество. Выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, будет город восстановлен, будет святилище позже восстановлено. И таким образом вот это будет точкой отсчета до времени начала служения Мессии, до помазания Машеха, Мессии Христа, помазанника. И потом указано время, сколько будет служение Мессии длиться и когда он умрет. То есть, вот эта вся последовательность, которая включает в себя и разрушение того храма, которого еще не было во времена Даниила, она приводит нас к первому веку нашей эры. То есть, иными словами, совершенно определенно, согласно пророчеству Даниила, если Иерусалим больше не имеет храма, если храм разрушен, значит, Мессия уже пришел. И пророчество Даниила увязывает хронологически, в плане последовательности событий, прекращение жертвоприношения, мерзость запустения, разрушение храма и пришествие Мессии. И здесь важно отметить, что в истолкованиях раввинов в иудаизме есть признание того, что вот эти пророчества, они должны были исполниться и исполнились именно вот в то время, когда Иисус Христос совершал служение. Например, рабби Иуда, который был одним из собирателей Талмуда, так, и издателей его, в Вавилонском Талмуде, раздел 98, говорит, «Эти времена давным-давно прошли». То есть Вавилонский Талмуд собирался уже в нашу эру, в нашу эпоху. Да? То есть в иудаизме есть признание, что пророчество Даниила исполнилось. Дальше, в XII веке известнейший раввин, весьма уважаемый и в современном иудаизме раввин, рабби Моше бен Маймон или Маймонид, он пишет следующее. «Даниил открыл для нас знание конца времени». Однако, поскольку они являются тайной, мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии, чтобы простой народ не был сведен с пути, увидев, что последние времена уже пришли, а признаков Мессии нет. То есть в иудаизме считается, что Мессия

0: еще не пришел.
1: Да, так как пророчество явно говорит о том, что он пришел,
0: да.
1: Запретили толковать,
0: вот.
1: Чтобы не смущать никого.
0: К сожалению, в современном иудаизме до сих пор этот запрет остается.
1: Ну да, иначе нужно признать, что Иисус Христос – Мессия.
0: Безусловно, безусловно. Но исследования текста беспристрастные на уровне ведущих умов в исторической перспективе в иудаизме показывает, что определенно эти пророчества

0: и изучил все священные писания и не нашел ничего о времени пришествия Мессии, за исключением слов ангела Гавриила пророку Даниилу, которые записаны в 9 главе пророчеств Даниила. Иными словами, вне зависимости от убеждений, любой исследователь, который честно подходит к вопросу, он увидит, что в действительности пророчества Даниила исполнились. То есть, что мы имеем? Разрушение храма и прекращение жертв было предсказано. Оно связано с пришествием и смертью Мессии. Именно после смерти Мессии прекращаются жертвы. И эти события уже исполнились. И вот теперь мы могли бы обратиться к еще одному эпохальному пророчеству. Это книга пророка Исаии, 53 глава, где говорится об Агнце, который должен прийти. Книга пророка Исаии, 53 глава. Прочитаем несколько стихов. Вот, например, 5.
1: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
0: Говорится о том, что беззакония и грехи так были причиной смерти. Смерти того, кто назван, вот здесь вот в 3 стихе так, «Он был презрен и умолен пред людьми муж». Муж. В подлиннике «мужчина». Да? «Мужчина скорбей и изведавший болезни». «Он был презираем» и так далее. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И вот говорится о том, что этот человек, человеческая личность, за наши грехи, за наши беззакония претерпел. Дальше стих 6.
1: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
0: Тот же самый язык. Когда мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, мы находим здесь термин за термином, слово за словом, который напрямую взят из книги Левит, где описывается процесс возложения греха на жертву, термин «агнец» и целый ряд других – грех, беззаконие и так далее. Все это цитаты, описывающие жертвенное служение. И говорится о том, что какая-то человеческая личность, мужчина, станет тем, на кого все это будет возложено, все грехи, все беззакония, и кто воплотит в себе прообраз жертвы, прообраз того, кто вместо грешника умирает. Далее стихи 8 и 11 и 12, давайте прочитаем.
1: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем».
0: Удивительные слова. В 8 стихе говорится о том, что он претерпел казнь за преступление народа. Стих 11 говорит о том, что он понесет грехи. В 12 говорится о том, что он предал душу свою на смерть и сделался за преступников ходатаем. Он понес на себе грех многих. То есть эта вся терминология совершенно определенно указывает на то, что эта личность возложила на себя все грехи. А вот в стихах 7 и 10 еще яснее говорится о жертве. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Он был именно заклан, это вновь термин из контекста описания жертвенного служения, и он, подобно жертвенному животному, был принесен в жертву. 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он

0: узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Это была именно жертва. То есть настанет время, когда тот, кто был предназначен еще прежде создания мира, Агнец, закланный прежде создания мира, предназначенный прежде создания мира, он пришел, родился в качестве человека и взял на себя грехи мира, взял на себя грехи всех нас. И в качестве жертвы, жертвы умилостивления был принесен. И вот, когда мы вновь задаем вопрос, а как этот отрывочек, в принципе, понимался еще до того, как христиане стали провозглашать, что речь идет об Иисусе из Назарета? Да. То есть, можно ли путем такого беспристрастного чтения прийти к заключению о том, что речь идет именно об Иисусе Христе?
1: Да, о ком вообще Исаия это говорил здесь в первую очередь?
0: Да, здесь он назван «раб мой», угу. Да, в 11 стихе, он назван «муж», угу. «Муж-человек», «муж скорбей». Каким образом эти пророчества понимались в иудаизме? И, конечно же, как мы сегодня уже упоминали, есть традиций много, угу. Истолкований много разных, но нам важно задать следующий вопрос. Есть ли идея о том, в числе вот многих толкований, угу. Да, ведущих, богословов, мудрецов, Торы, Танаха и так далее, о том, что речь здесь идет о личности, о мессианской, которая должна исполнить вот эти пророчества и взять на себя грех. При исследовании обнаруживается, что известные в иудаизме законоучителя писали о 53 главе книги пророка Исаии языком и словами и разумением, которое стало традиционным для христианства. Вот, в частности, Дон Ицхак бен Иуда Абарбанель, который был еврейским ученым, комментатором Танаха, государственным деятелем в 15-м, начале 16 века в Венеции, говорит, «Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, в действительности в иудаизме распространена точка зрения, что здесь страдающий израильский народ представлен, а отнюдь не...
1: И он и есть раб Божий.
0: Он и есть этот раб Божий, да. Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, как Писание называет его муж, в подлиннике Иш, мужчина, столько был обезображен паче всякого человека лик его». Здесь исследователь ссылается на 52 главу книги Исаии, где он тоже видит ссылку на эту же личность. Или же в 3 стихе цитирует «презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни». Ведь несмотря на то, что во многих местах общее именуется частным, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется словом «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общее. То есть первое, что исследователь видит, это то, что речь здесь идет не о народе, а о конкретной личности. Далее он пишет «О сказанном здесь, но он немощи наши понес, и болезни наши взял на себя, он изъязвлен был из-за грехов наших, Господь возложил на него грехи всех нас, а также грехи их на себя возьмет, и он грехи многих понес». Если здесь говорится об Израиле относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам Божьего суда. Ведь уже пророк Иезекииль разъяснил, что по правилам Божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несет грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, а их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказано «наказывающие детей за вину отцов». Это касается только детей, повторяющих деяния отцов. Еще один абзац. Необходимо знать, о ком было сказано это пророчество. Ибо христианские богословы толкуют его о том человеке, которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи Второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он, воплотившимся в чреве юницы, как известно из их рассказов. И в самом деле раби Ионатан бен Узиэля, это 32 год до нашей эры, в земле Израиля, истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машехе. То есть труд за 3 века, имевший место и написанный до начала нашей эры, соответственно, рождения Спасителя и так далее.
1: Перед самым пришествием Христа толкует.
0: В 32 году.

0: толкует это пророчество как о грядущем Мессии. И такого же мнения держатся мудрецы, наши, благословенная их память. Во многих своих сказаниях, мидрашах, видел я также толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, еще одна звезда, да, в иудаизме, и истолковал это пророчество о Машиахе. То есть, если быть честным, надо признать, что речь здесь идет о человеке, который взял на себя грехи всего мира и который назван «раб мой». О том, кто этот раб мой, Исаия очень много говорит. Речь идет именно о личности, которая должна прийти и стать Мессией. В 53 главе книги пророка Исаии говорится о Мессии, и это понимают и в иудаизме, беспристрастные исследователи, и в христианстве. Жертвы указывали на заместительную смерть Мессии. Мессия должен был стать агнцем Божьим. И когда он пришел и взял на себя грех, грехи всего мира, тогда не было смысла дальше жертвам продолжаться. Вот почему жертвы прекратились.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами. Говорим вам до свидания, до следующих встреч в рамках нашей программы «Небо на земле». Смотрите эти передачи. И я думаю, что на многие вопросы, которые возникают у вас при чтении Ветхого Завета, при чтении Библии, зачем были жертвы, на что они указывали, вы найдете ответы в этих программах.
0: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
1: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
0: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Я не могу у тебя попросить прощения, ну, потому что у меня даже права такого нет. Бог должен действовать вот только так.
1: Если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Дорогие друзья, мы рады вас вновь видеть. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, мы с тобой затронем сегодня сложную тему. Я думаю, для многих она будет актуальна. Тема так и называется «Разочарование в Боге». Ты знаешь, я прочитал одно название в статье «Разве жизнь справедливо обошлась с Богом?». Когда мы говорим об этой цитате, это подразумевается о жизни Иисуса Христа. Но мы сейчас не будем сразу о Христе говорить. Это просто тот намек на том, что даже Христос, который пришел в наш мир, который был идеальный, устроил для людей идеальную жизнь, лечил, восстанавливал, заботился. И даже этого идеального человека, Бога, распяли. И я думаю, что очень много людей сталкивалось с таким понятием, как разочарование. Но не просто разочарование в жизни, а именно в Боге. То есть это то, когда мы на что-то надеялись, ожидали, а это не сбылось. И я думаю, ты как священнослужитель сталкиваешься, наверное, часто с этим. Может быть, поделишься опытом, какие ты моменты видишь в этой теме и как вот быть человеку, который разочаровывается в Боге?
0: Спасибо, Игорь. На самом деле тема очень непростая, очень глубокая. И вся ее трагедия,

0: заключается в том, что эта тема сегодня становится актуальной все больше и больше. Люди не просто разочаровываются в людях, не просто разочаровываются в своих каких-то взглядах, привычках, не просто разочаровываются там даже в пасторе церкви, в священнослужителе, хотя это тоже имеет место быть. Они разочаровываются в вере. Они разочаровываются в Боге.
1: В церкви.
0: Однажды у меня был такой случай, когда я приехал в один город, тоже посетить церковь для того, чтобы поддержать, вот, провести богослужение. Я узнал, что одной посетительницы, так скажем, постоянной церкви, ее нет. Город небольшой. И я поинтересовался, что случилось с человеком, давно ли ее нет. Мне сказали, что ее уже нет больше полгода. Что-то произошло серьезное да, с ней. Вот. И я созвонился, потому что мы с ней были знакомы. Она была очень активна. Она очень активна была в служении общины самой этой. Вообще в целом, как бы, да, на этой территории была таким социальным человеком. И я созвонился, говорю, так и так, можно ли приехать будет, посетить, встретиться, пообщаться. Она говорит, да, конечно, можно приехать. Я приехал к ней, мы пообщались, поговорили в целом сначала, да. И потом я спросил, самый главный вопрос задал. Что случилось у тебя, так скажем, вот не видно тебя было в церкви. Она говорит, знаешь, Василий, я пережила несколько что-то такое необычное в своей жизни, вот, чего раньше не переживала. Она мне сказала, что я разочаровалась. И она сказала, что я разочаровалась. В этот момент я подумал о всем или о ком угодно. Вот, что это могут быть, да, священнослужитель церкви, в которой она разочаровалась, там, может быть, люди в церкви, а вот, может быть, сама церковь, в которой разочаровалась.
1: Родных, близких, да?
0: Да, близких, родных. Ну, так как она не посещала церковь, это было по-любому с церковью было связано. Вот, она говорит, я разочаровалась в Боге. И я тогда ей сказал такие слова, говорю, знаешь, говорю, я могу у тебя попросить прощения за, возможно, членов церкви, которые могли бы где-то обидеть себя, где-то, может быть, так скажем, каким-то словом, поступком, делом, невзначай. Я могу, как служитель церкви, попросить прощения, извинения за, может быть, того служителя, который, может быть, обделил вниманием тебя, на который, может быть, ты обиделась. А вот я не могу у тебя попросить прощения за Бога, на которого ты, вот именно, скажем, вот в эти как-то, может быть, ну, в обиде на него, да, в разочаровании в нем. Ну, потому что у меня даже права такого нет. У меня даже такой нет такой привилегии, такого преимущества. Потому что мы как люди, даже служители, мы не адвокаты Бога. Мы должны это понимать. Вот. Я говорю, это ваша юрисдикция, вот этот вот ваших отношений с Богом, твоих и Бога. И вот тут, наверное, скорее всего, нужно тебе эти вопросы с Богом решить. Знаешь, Игорь, я к чему пришел? Мы с ней общались, вместе молились. Я об этом тоже размышлял, думал, почему человек разочаровывается в Боге.
1: Ну, можно я только, знаешь, какой момент дополню? Дело в том, что вот когда изучаешь людей и сталкиваешься с людьми, с которыми разочаровываешься, ты всегда видишь конкретную проблему. Не буду приводить примеры, которые я тоже и множество видел, вот, потому что мы в свое время работали с детьми с ограниченными возможностями, и я помню вот этот активный год, но столько всего насмотрелись, что у людей иногда вызывает это отчаяние. Хотя много людей, которые, наоборот, вот еще помогают людям, у которых нет таких проблем. Но вот смотри, Марк Твен, да, известный писатель, написал много интересных книг. И я, когда изучал его внимательно биографию, нашел такую деталь, что у него произошло очень глубочайшее разочарование в Боге. Он же был одним из самых таких острых, можно сказать, комиков, в кавычках, да, который постоянно как-то пытался задеть Бога или чувства верующих людей. Хотя, что интересно, его жена была глубоко верующим человеком. И всего одна причина, почему он разочаровался. Он вырос в верующей семье, изучал Священное Писание и Ветхий, и Новый Завет. Но когда заболел его двоюродный брат, и он очень долго молился и просил Бога его, чтобы Бог его спас и исцелил, а, как мы говорим, чудо не произошло. И вот он сам об этом говорит, что вот здесь произошел надлом. То есть я так понимаю, что за каждым разочарованием стоит конкретное обстоятельство. Помнишь, как, допустим, Мария и Марфа, умирает Лазарь, и Марфа выходит, и Мария, и они говорят,

0: Если бы ты был здесь, он бы не умер. Окей, там произошло чудо, но мы знаем столько историй, даже не со смертью связанного.
1: Где чуда не было.
0: Да, где чуда не было, и человек говорит, вот если бы Бог, вот он сейчас встал бы на это место, то как бы ситуация выровнялась. И я знаю таких, ну, и людей, с которыми я общаюсь, и вроде все молились и просили, и как бы ты видишь, что человек правильно живет. То есть не живет, как многие люди мира сего, но мы не видим вот этого чуда. И вот как нам быть, когда вот мы сталкиваемся вот с этой жестокой реальностью в нашей жизни?
1: Вот как раз-таки вот к этому моменту я сейчас тоже и подводил. Спасибо, что ты тоже момент как бы обратил на него внимание. А оказывается, мы разочаровываемся не в вере в Бога, а мы разочаровываемся в тех иллюзиях, которые мы нарисовали в своем сознании, и тех ожиданиях, которые мы ожидали от Бога. То есть, грубо говоря, мы написали Богу план действий, как ему нужно действовать в ситуации, в которой оказался я, может быть, мои близкие, может быть, мои родные. И я Богу отдаю этот лист бумаги, мною подписанный, и не просто говорю, Господи, действуй сам по воле своей, а я говорю, Господи, я как бы хотел, потому что мы с тобой выстроили отношения, я уже в церкви давно, я уже совершаю служение, я очень надеюсь, что я и мой голос, это голос не последний, и что ты меня услышишь и, конечно же, мне поможешь. Это может быть не только лишь чудо, о котором мы просим. Это может быть даже доктрина, это может быть даже какое-то понимание ситуации, что мы видим, Бог должен действовать вот только так. А когда этого не происходит, потому что Бог не марионетка. Бог, он гораздо имеет более высокий уровень вот в этом вопросе. И он понимает, что ответив тебе именно так на твою просьбу, возможно, ты будешь считать, что Бог совершил чудо, да, и будешь благодарить Его. Но не всегда то, о чем мы просим Бога, в данный момент необходимо для нас вообще в целом, на всю нашу жизнь. Могут быть ситуации, когда, допустим, к примеру, это чудо, оно нас приведет к другим нескольким неприятным последствиям. Один из таких примеров – это царь Езекия, который просил о здоровье. Он был болен. Господь ему дал силы, дал ему здоровье. Он прожил еще 15 лет. Но мы видим о том, что добавочные 15 лет...
0: Не послужили, да?
1: По большому счету, его жизнь в конечном итоге, они привели к еще более лучшим отношениям с Богом. А наоборот, они показали, что Езекия полагаться стал на себя, на свои силы и на свой успех. И вместо того, чтобы прославить Бога в этом, он прославил себя.
0: А вот скажи тогда такой момент, вот исходя из этого, что нам не следует ожидать определенных иллюзий, вот не может ли у нас тогда, как у людей даже и верующих, да, и развиться, ну, может быть, и тех людей, которые не особо верят, такой момент, что зачем как бы мне тогда просить, да, если оно может все равно не сработать, то есть ты понимаешь, ну, из этого тогда вообще может такое вытекать, что ты говоришь, слушай, окей, если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Зачем читать? Зачем вообще там в церковь ходить? То есть, ну, такой может идти откат, хотя я понимаю, что там, как правильно, если сказать, что мы не должны быть к этому всему привязаны, но все равно мы люди, мы ожидаем. Вот как тогда нашу веру с этим совсем соотнести?
1: Я скажу два момента очень важных. Разочаровавшись в одном, не наказывайте другого человека, потому что он невиновен. Когда мы говорим о наших отношениях не с человеком, а именно с Богом сейчас, то я думаю, что в этой ситуации нам важно, чтобы мы, когда мы просим Бога о чем-то, о чуде, об исцелении, о чем-то, о том, что мы считаем, ну, необходимо для нас. Очень важная рекомендация, хороший совет. Господи, пусть будет в этом Твоя воля. Когда мы в том, что мы просим, ищем не своей воли, а говорим, Господи, Ты знаешь, что будет лучшим для меня в этой ситуации. Я Тебе отдаю право действовать, принимать окончательное решение. Мне нравится пример, который очень интересный, но, с другой стороны, и провокационный. Произошел в жизни Иисуса Христа. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея в 26 главе. И вот, что мы читаем здесь в 31 стихе. «Тогда говорит им,

0: Иисус, он говорит ученикам, которые были у него, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь. Другими словами, он говорит, все вы в эту ночь потеряете в меня веру. А еще другими словами, этой ночью сегодня вы разочаруетесь во мне. И не просто он говорит, что вы разочаруетесь во мне, а он говорит, я создам такие обстоятельства, которые вас разочаруют. То есть Христос не занимался очарованием людей, которые были вокруг него, в том числе учеников. Он, наоборот, показывал и допускал ситуации, которые делали учеников крепче, делали их сильнее, они их закаляли. И в этой ситуации мы видим о том, что произошло. Христа схватили в Гефсиманском саду, его воины, написано, избивали, ругались над ним, да, и в конечном итоге потом прибили к Голгофскому кресту. Что самое удивительное, ученики на протяжении предыдущих лет, они неоднократно слышали, как Христос предупреждал о том, что будет с ним. Ученики это слышали. Но, к большому сожалению, мы видим картину в Гефсиманском саду, мы видим картину, которая была во дворе первосвященника. Не было ни одного ученика. Где они? Куда они делись? И мы видим следующее. Когда уже Христос, написано, воскрес, два ученика идут в Эммаус по дороге. Они размышляют, им является Христос, и он говорит им такие слова. Что случилось? Они говорят, а разве ты не знаешь? Был такой человек. Мы его ученики. Он многому нас научил в этой жизни. А сегодня мы поняли, что мы в нем разочаровались. Мы столько времени потратили зря. Мы столько времени, мы вложили такие надежды. Мы-то думали, он будет царем в Израиле, а он им не стал. И потом мы читаем в другом месте. Ученики сидят, говорят, Петр говорит, я сдаюсь, я пошел, возвращаясь к прежнему своему ремеслу, я пойду рыбачить. Ученики другие говорят, мы тоже возвращаемся. Нам нечего делать. Мы потеряли всякий смысл, потеряли всякую надежду. И Христос при разговоре с этими двумя учениками, идущими в Эммаус, говорит, ребята, постойте, ведь вы же слышали все это. Ведь он же вам одно как бы рассказывал о том, что с ним должно произойти, ну так вот, от третьего как бы лица. До тех пор, пока не увидели, да, его раны на руках, они не поняли, что именно он является Христом. Христос в этой жизни допускает определенные моменты, чтобы мы могли стать сильнее, стать крепче, стать устойчивее на ногах. Он дает нам для этого и допускает испытания, сложности, трудности с одной стороны, а с другой стороны он протягивает к нам свою руку и говорит, я готов тебе помочь. Я готов тебе протянуть руку, чтобы ты не упал, чтобы ты не сломался, чтобы ты не утонул вот во всем этом, а чтобы ты мог понять, что ты теперь сегодня повзрослел духовно, внутренне и личностно.
1: Скажи, пожалуйста, вот давай такой момент еще обсудим по поводу той помощи, которую мы можем оказать человеку, который разочаровался. Вот смотри, бывает так, что и я в своей практике это проходил, когда заболел, да, близкий человек, вот, начали лечение, молились, просили. Ну, в общем, человек умирает через время, молодой человек. И тот близкий, который рядом с ним находился, он мне говорит, что я так надеялся, так ждал. И у человека происходит надлом. То есть у него происходит надлом веры. И мы можем таких людей встречать, и мы не знаем, когда сами можем оказаться, да, в такой же ситуации. Как мы можем, вот как люди верующие, находящиеся рядом, какую-то оказать человеку поддержку, чтобы вот это разочарование, оно вообще не настолько усугубилось, что когда уже человек становится, ну, как бы жесткой противоположностью, как с Марк Твеном произошло. Вот что здесь мы можем посоветовать, если в нашем окружении есть такие люди?
0: Вот лично я, Игорь, когда общаюсь тоже с людьми, находящимися в подобных ситуациях, что я говорю, что я советую. Я лишь спрашиваю, да, человек, если он, конечно, верующий еще, да, если даже если он не знаком с Евангелием, не знаком с Богом, я об этом говорю. А где был Отец Небесный, когда умирал его сын? Это очень непростая сцена, непростой момент и непростой период жизни, когда человек теряет своего близкого и родного человека. Но именно вот ответ для меня, он очень важный. Он помогает и мне лично, и в целом я верю, и другому человеку понять ситуацию, что Отец Небесный был рядом,

0: когда умирал его единородный сын, Иисус Христос, на Голгофском кресте. Мы не знаем до конца планов Божьих, мы до конца не знаем Его воли, но мы знаем одно и должны быть в этом уверены, что Бог все делает нам к лучшему, все делает для того, чтобы наша жизнь, она могла обрести определенный смысл. Я что скажу, когда у человека нет Бога, когда он теряет близких, когда он теряет работу, когда он теряет здоровье, для него это очень серьезная катастрофа. Когда у человека есть Бог, у него есть тот, кто может его поддержать, кто может его услышать, кто может помочь ему преодолеть это кризисное время и двинуться дальше. Когда у человека никого нет, он говорит: «Мне незачем жить больше, нет смысла двигаться дальше, я выбираю другой путь». Бог же предлагает нам свою руку помощи, говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, разочарованные, находящиеся в отчаянии, я готов вам помочь». Мы можем воспользоваться этим шансом.
1: Спасибо тебе большое, Василий. Мы сегодня затронули непростую тему. Дорогие наши зрители, мы бы хотели закончить одним очень интересным библейским текстом, который записан в книге Притчи. «Потому что твоя будущность и надежда не потеряна. Пусть Господь вас благословит иметь добрую надежду в Боге».

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим. –

0: Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Должен ли верующий человек исполнять государственные законы? Как быть, когда какой-то закон противоречит моим убеждениям? У нас в гостях член Общественной палаты Российской Федерации, член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Есть такое понятие «правовая культура». И, собственно, ну, сразу же к этому понятию подразумевается, что в России она как-то вот традиционно не очень хорошо развита. То есть мы юридически плохо подкованы, или, может быть, это из другой немного области. То есть вот что это такое, зачем нужно быть в правовом отношении культурным?
1: Ну, у нас цикл передач как-то связан с нашей страной, да?
0: Угу.
1: Вот, с развитием страны. И развитие любой страны в современном мире, оно невозможно без соблюдения гражданами этой страны законов. Потому что если у нас низкая правовая культура, она влияет на все сферы жизни человека. Вот. И на экономику, и на религию. Ну, на экономику, если постоянно законы меняются, да, вот, если их никто не соблюдает, то как вести бизнес, да? Это же вот, ну, простой как бы пример. Вот. Его просто невозможно будет бизнес вести. И так во всех других сферах. Вот. Соблюдение законов очень и очень имеет большое значение для развития общества и страны. Это вот первое, что я хотел сказать.

0: отвечая на ваш вопрос. Что касается России, у нас, конечно, непростая история была. И в нашей стране традиционно к законам относились, ну, по пословице, закон, что дышло, угу. Да, куда повернешь,
1: туда
0: и вышло. Да? У нас больше люди ориентировались, ну, сейчас это называют телефонное право, да, раньше, когда не было телефонов, это были просто, ну, некие взаимоотношения, да, то есть люди больше опирались не на законы в решении своих проблем, а на какие-то связи там с начальниками, с князьями, если там Древняя Русь, да, родство там.
1: Есть еще одно, как бы, понятие, ну, тавтология такая, жить по понятиям. То есть,
0: да, вот по понятиям, да, но это уже из другого лексикона.
1: Это из другого лексикона, но тем не менее подразумевается следующее, что вот есть закон, да. А есть некое понимание того, как правильно или там справедливость.
0: Как
1: там,
0: его обойти или как его...
1: Ну, может быть, обойти, а может быть, даже не то, чтобы обойти, а есть понимание несовершенства закона, и я-то лучше знаю, чем... Ну, или там, может быть, не я, может быть, там какая-то совокупность, ну, не знаю, какое-то собрание.
0: Ну, да, и я считаю, что это, конечно, плохо для страны и отдельно взятого человека, вот такое отношение к законам. Примеров тому немало, то есть у нас такое очень было негативное отношение к праву собственности, да, то есть... Люди владели землей, но приходили какие-то новые правители, эту землю отбирали, да, вот как пример. И человек не мог вести свое хозяйство спокойно. Вот. Ну, в истории как бы 20-го столетия мы это видим на примере советской власти, которая там отобрала все, что можно было, да, у людей в плане собственности.
1: Ну, кстати говоря, не сразу, а так как-то вот в один момент одно... В другой момент,
0: да,
1: другой.
0: И люди привыкли уже не на законы ориентироваться, а вот на вот эти понятия, на свои связи, потому что законы постоянно меняются, и никто их особо не соблюдает. И это плохо для всех нас. И мы привыкли к низкой правовой культуре, как вы сказали, мы привыкли к несоблюдению закона. Вот, то есть я вот помню, ныне покойный такой был юморист Задорнов, да, вот, он как-то говорил, что только в России существует три вида запрета, что он имел в виду. Есть просто там табличка «запрещено», есть табличка «строго запрещено», а есть «категорически запрещено». И он, значит, так, ну, в юмористической форме, он, конечно, смеялся, вот. Он говорил, иностранцы этого не понимают. Ну и запрещено, значит, запрещено, да? А у нас просто запрещено, строго запрещено и категорически. То есть, ну, если запрещено, читают люди, ну, это так, как говорится, всегда можно обойти, там, войти, куда нужно, да, это. Если строго, начинают задумываться, да, стоит ли это делать. А если категорически, ну, это означает, что уже, ну, вот, ну, никак, да?
1: Стой, стрелять буду.
0: Вот, стой, стрелять буду. То есть вот этот пример, он показывает отношение, понимаете, к законам. И мы сами от этого страдаем, страдаем. Потому что, ну, вот элементарный пример, меня он всегда беспокоит, люди нарушают закон о тишине, да? Где-то там многоквартирный дом, к примеру, там есть закон о тишине, который говорит, что в выходные там, ну, нельзя после 10 вечера, да, там, до 8 утра, там, в будние дни там, с 11, по-моему, до 8, я не помню точно. Но суть не в этом. И вот соседи устраивают какую-то гулянку или там ремонтные работы ведут. Вот. А что им этот закон, как бы? Вот, мешают этим.
1: Не, ну, может быть, просто не успели, и надо
0: закончить. Да, не успели, там много разных причин, вот они нарушают. Там после обеда тоже какие-то часы нельзя это делать. А что, мы наняли, вот наши это. Но когда они, отремонтировав помещение, начинают там жить, и кто-то другой из соседей начинает то же самое делать, мешая уже их покою, они начинают возмущаться. Как это так? Как это вот вы тут нам... Или вот на отдыхе мы сталкиваемся очень часто с этим примером. Там кто-то громко включил какую-то музыку, там люди отдыхают, лето, природа, там пляж или водоем. Да, а вот нам наплевать, мы вот, вот хотим так вот, да, вот. Но если они отдыхают, кто-то другой включит

0: чуждую для них музыку еще громче, да, они начнут возмущаться. Как это вы так вот делаете? То есть это везде. На дорогах у нас тоже аварийность повышена именно в связи с тем, что мы привыкли не соблюдать правила дорожного движения, хотя, в общем-то, эти правила установлены для нашей же безопасности. Вот. А мы предупреждаем там водителей, да, вот, о нарушении скоростного режима и так далее. Не, и мы это делаем все уже вот, ну, автоматически. И я это тоже за собой наблюдаю.
1: Существует, понимаете, кстати, мнение, что, ну, например, знаки дорожные некоторые, не говорю, что все, но ставят не для того, чтобы обеспечить безопасность, а для того, чтобы кому-то заработать.
0: Вот, это проблема, потому что мы имеем историю в нашей стране, mm-hmm. когда мы видели со стороны многих правителей, чиновников вот эту нечестность, да, то, как вы говорите, знаки они mm-hmm. там устанавливают mm-hmm. или какие-то законы специально вводят, чтобы там себе прибыль иметь какую-то, кого-то оштрафовать. Мы к этому привыкли. И получается такое... замкнутый круг. Потому что ведь эти чиновники, они же не с неба на парашютах к нам спускаются. Они-то выросли из нашей же среды. Это те же люди.
1: Ну, разумеется.
0: Вот. И вот эта низкая правовая культура, она как раз влияет на всех. То есть человек, имея низкую правовую культуру, становясь чиновником, он начинает эти законы использовать тоже в корыстных для себя целях. И вот замкнутый круг, понимаете, который необходимо нам каким-то образом разорвать.
1: Вот. Что делать с низкой правовой культурой?
0: Что делать, да. Но первое, что нам помогает этот круг разорвать, это знание и исполнение Божьих законов. Угу. Божьих законов. Бог нам дал заповеди, 10 заповедей прежде всего. Кроме 10 заповедей есть еще и как бы, ну, их трактовка в самом Священном Писании в виде различных там повелений, да, советов, uh-huh. которые uh-huh. дают и апостолы, и пророки до них. Вот. И когда мы читаем Священное Писание и принимаем решение исполнять Божьи законы, вот, это очень влияет на, и в том числе, нашу правовую культуру в плане uh-huh. соблюдения uh-huh. законов нашего. Мы становимся законопослушными людьми, людьми ответственными.
1: Вот, поэтому... А неужели можно вот проецировать Божий закон на законы государственные?
0: Мы не проецируем законы.
1: Ну, Божьи. Хорошо.
0: Речь идет о другом.
1: Я неправильно выразился. Авторитет Божьего закона, потому что, ну, мы предполагаем, что вот это вот слово Божье, тут никакой, как бы это сказать, никакого преступного умысла в нем нет. То есть это действительно закон, как вот о нем написано, что заповедь свята, благо, она для нашей пользы дана и так далее. То есть поэтому вот, авторитет ее вот
0: вот если велик. Мы соблюдаем Божьи заповеди, если мы понимаем, что Божьи заповеди даны для нашей пользы угу. Господом, угу. то мы начинаем понимать, что и многие государства, я не хочу сказать, что все, да, мы об этом угу. раз и говорим, угу. но многие законы в нашем государстве, они тоже даны для нашей пользы. Так же, как Божьи 10 заповедей. Конечно, мы, может быть, чуть позже сейчас поговорим о приоритетах, да? Угу. Вот, если вы зададите вопрос, я отвечу на него. Вот. Мы сейчас не на один уровень не ставим божественные законы с земными, ни в коем случае. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что человек, который соблюдает Божьи законы, он в своей жизни будет соблюдать и законы земных правителей. Хотя бы потому, что так написано в Священном Писании. Угу. Бога бойтесь, царя чтите, да? Так написано. Вот. И угу. мы... это относится и к земным законам. Господь говорит, кесарю кесарево, Божию, Богу Божий. Угу. Вот. То есть Библия говорит, что нам нужно платить налоги, например, учит нас. Апостол Павел, послание к римлянам, 13 главе. Налоги, подати, да? А это как раз речь идет о земных законах. То есть, о земных законах.
1: Угу. Да? Есть же представление при этом, что ну хорошо налоги платить там, где не воруют. Вот. А здесь же украдут.
0: А так, дело в том, что, понимаете, мы в таком случае становимся судьями. Угу. А Господь говорит, не судите, дабы и вас тоже не судил Господь. Да? Не судимы будете, да? Так, вот, и молитва наша, Отче наш, говорит о том, что прости нам долги.

0: и наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы не судили преждевременно, не осуждали других людей. Мы не можем судить о том, по какой причине приняты те или иные законы, да? Вот, и правила там те же дорожного движения. Может быть, эти знаки установились с целью оштрафовать. А может быть, эти знаки спасут нашу жизнь. Мы же не знаем об этом. Так ведь? Как мы можем знать? Мы не
1: специалисты. Ну, как сказать, если я по этой дороге проехал много раз, то я уже могу так, ну, примерно представить, что вот здесь стоит знак 40,
0: вот,
1: а там ничего не происходит.
0: И поэтому человек, который послушен Божьим заповедям, Божьим законам, записанным в Священном Писании, ему легче будет соблюдать и земные законы, которые не противоречат, конечно, Божьим заповедям, которые тоже на благо. Кстати, в Священном Писании, в Ветхом Завете, ведь Бог давал не только 10 заповедей, Он давал и законы для жизни израильского общества, израильского народа. В то время, мы знаем, в Ветхом Завете Израиль представлял из себя не только Ветхозаветную церковь, но и государство. Там были цари, там был государственный аппарат, соответственно, там были законы определенные. В Ветхом Завете мы читаем: строишь дом, нужно перила сделать, чтобы кто-нибудь там не упал, да? Вот.
1: Это... Охрана труда.
0: Охрана труда, да, возникает. Вот. Не задерживай плату работникам своим до захождения солнца. Это тоже определенный закон, который побуждал работодателю расплатиться с наемными рабочими, да, вовремя. Это ответственность накладывал. И не передвигай там межи, да. Пусть там гири твои будут верного веса там записаны, да. То есть мы очень много можем перечислять вот таких повелений, которые, в общем-то, отражают земные законы, ныне до сих пор существующие. Они в Священном Писании находятся. То есть эти законы, они в обществе вырабатываются, в государстве, для того, чтобы мы тут не подрались между собой, да? Вот, чтобы так порядок
1: может,
0: был.
1: Может, и достаточно было законов, но ведь сегодня, если посмотреть на объемы кодексов государственных, штука в том, что человек их даже и знать-то все не может.
0: Не может, и более того, что...
1: А как же тогда к ним относиться, если я их и знать не могу? А мне говорят, что вот незнание закона, оно не освобождает от ответственности за его нарушение.
0: Но это целая проблема, потому что нередко и сами законы нашего государства, они вступают в противоречие. Вот. Это уже проблема, связанная с законотворчеством, да, то есть это в адрес депутатов там, различных законодательных собраний и федерального, и там, регионального уровня нужно задать вопросы, почему они принимают такие законы, которые вступают в противоречие друг с другом. Это тоже бывает, такие проблемы бывают. Но все же, я уверен, что многие законы, которые существуют вот, в государстве, в обществе, они тоже, как и заповеди, направлены на то, чтобы у нас был порядок, для того, чтобы сохранить нашу жизнь, для того, чтобы обезопасить нас. Ну, простой пример. Вот мы строим дом, например, да? Многоквартирный или частный дом, неважно. Если мы не будем соблюдать законов, связанных со строительством, там, жилых объектов, да, или производственных, неважно, если это производственный дом, то этот дом может разрушиться, люди там получат увечья, покалечатся и так далее. Вот я помню, один комплекс строили там в христианском учебном заведении спортивный, и не рассчитали снеговую нагрузку. У нас же зима, тут снег. А строили по там, западному проекту, на юге строят такие дома, да, где снега нет. И вот выпал снег определенной толщины, а правила по обслуживанию этого здания не были установлены, они не соблюдались. Снег этот надавил на крышу, и это здание развалилось. Хорошо, что там никого не было. Вот. То есть, понимаете, если бы соблюдались эти правила строительства для нашей страны, для России, да, и обслуживания этого объекта, то этого бы не произошло. Слава Богу, что никто не погиб, там, ну, не было. А сколько же ведь трагедий происходит, да, по причине вот такого нигилизма, такого отношения к законам, реальных проблем происходит. Когда кто-то наплевал на закон о строительстве, построил это здание, завалилось, разрушилось.

0: случилось, погибли люди. Вот аквапарк у нас был пример в Москве, да. Вот, что-то они неправильно сделали, нарушили, и он, там погибли люди. Или школа, вот я помню, там где-то на Урале, да, даже не помню город, вот, ну, неправильно строительство.
1: Но там ведь еще ситуация-то была, наверное, просто в большей степени с просчетом проектировщиков, чем с несоблюдением каких-то законов.
0: В том числе и законов.

0: законов приводит к таким трагедиям. Ну, есть же законы по строительству. Это я просто как пример говорю.
1: Ну, понятно.
0: Уж не говоря о правилах дорожного движения, с которых мы начали, потому что если мы их сами не соблюдаем, вот, то и мы можем погибнуть, и встречный транспорт, да, и невинные люди могут погибнуть, если мы не соблюдаем. Другой вопрос, что иногда эти законы земные вступают в противоречие вот со Словом Божьим.
1: А что делать?
0: Вот, это проблема. И что вот, какой пример можно здесь привести? Книга «Деяния апостолов». Однажды Петра и Иоанна пригласили в Синедрион, в то время это было правительство Израиля. Вот. И, значит, они проповедовали о Христе, Евангелие. Вот. Но им повелели. Вот. Повелели, чтобы, 18 стих, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Им запретили проповедовать об Иисусе Христе. Вот они верующие, Петр и Иоанн, а государство в лице Синедриона запрещает им проповедовать. Что говорят Петр и Иоанн? Они сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Это риторический вопрос, на который только один ответ – несправедливо. То есть они говорят этим правителям, что для нас превыше всего Господь и его законы.
1: Ну, тут, в общем, надо еще понимать, а на чем основывались эти правители, на законе ли? То есть получается, что их, вообще говоря, их повеление было незаконным. А в нашей ситуации бывает так, что...
0: Незаконным почему оно, это повеление было? Потому что для верующего человека приоритетом является Господь, его заповеди, его повеление.
1: И я думаю, что они это прекрасно должны были знать.
0: Вот, должны были знать, но они поступили по-другому, вот эти правители, они запретили проповедовать. И тогда Петр и Иоанн им говорят, что это...
1: Прямо не... сказали, что вы от нас требуете незаконного, да, ну, то есть того, верно, что не имеете права требовать.
0: И в книге Откровения один из титулов Иисуса Христа – это «Царь царей». Вот, то есть Христос стоит над земными царями, и божественные законы стоят над законами государства. И поэтому, если земной закон, ну, закон какого-то правителя или правительства, да, начинает вступать в противоречие с законом, данным нам Богом, конечно, верующий человек тоже, как Петр и Иоанн, скажет: это несправедливо слушать вас более, чем Бога. Такое иногда бывает. Ну, в частности, в нашей стране в советское время запрещалось проповедовать об Иисусе Христе, как вот в этой истории, да? Вот. И сажали в тюрьмы там, и даже во время Сталина репрессировали людей за проповедь об Иисусе Христе. Но это все было несправедливо, это было, как вы говорите, незаконно.
1: Вот. Ну, как сказать, законы-то соответствующие были. Вот
0: нет, законы были, да, в государстве, но перед Богом было незаконно. Вот. И верующий человек, конечно, в приоритете в своем всегда соблюдает прежде всего Божьи законы. Божьи законы. Это мы должны все это четко понимать. Просто на практике сегодня мы живем в то время, когда таких противоречий у нас немного. Но они бывают. Ну, вот еще один пример из современной жизни. Например, четвертая заповедь. «Помни день субботний». Да? Вот. А в школе, там, в институте говорят, ты должен прийти и сдавать экзамен в субботу.
1: Да вообще говоря, государство устанавливает, например, график выходных дней на следующий
0: день. Ну или график выходных дней.
1: Говорят, и там переносят, вот, да, там ради какого-то праздника, например, государственного,
0: да, переносят выходные. Рабочая суббота, и работодатель говорит, вы должны вот в субботу выйти, вот, значит, такие правила, вот вы должны работать, да? Вот. Должен ли верующий, значит, соблюдать эти законы? Вот. Священное Писание говорит, нет. В приоритете у нас соблюдение Божьей заповеди. Ну, если, конечно, речь не идет о спасении человеческой жизни. Потому что бывают такие службы, когда в субботу просят выйти на работу не для того, чтобы работать, спасать жизнь человека. Ну, там, врачи.

0: например.
1: Этих служб, надо сказать, очень много.
0: Их есть... много, я согласен, но если речь идет о спасении человеческой жизни со стороны врачей или каких-то спасателей, специальных служб, конечно, он и в субботу будет спасать, понятно. То есть речь идет не о повседневной работе, да, об обычной работе. Вот. И в этом случае верующий человек говорит, нет, для меня приоритетом является Божие повеление.
1: А вот здесь стоило бы, наверное, поподробнее остановиться. Как верующий человек должен поступать в такой ситуации? Что он должен сделать? Потому что, ну, наверное, по-разному можно сказать, и по-разному можно к этой ситуации подойти. То есть вот каков правильный подход с точки зрения вот...
0: Ну, так-то. Если все зависит от, ну, как бы того... в какой сфере возникают, да, вот эти противоречия. Если, допустим, в сфере образования, вот этот пример я привел, я рекомендую своим единоверцам хорошо учиться. То есть, если ты хорошо учишься в школе, там, в институте, то эту проблему легче гораздо решить, потому что учителя, преподаватели видят, что человек стремится к знаниям, что для него пропуск, скажем, в субботу, это не... повод для там, лени, да, безделия. Да? Вот. А это действительно его вера. Вот. И они всегда пойдут навстречу, и человек сдаст экзамен там, или предмет в другой день недели, проблема будет решена. Ну, как правило, конечно, бывает исключение из любого правила, так решается проблема. Если человек работает, то же самое. Если он будет отличным работником, честным, который в других вопросах выполняет, да, правила там, работы, законы, вот, и ценным работникам, то работодатель, он быстрее пойдет навстречу, вот, для него будет важно сохранить этого работника.
1: Ну, то есть, вообще говоря, фраза вот «пойдет навстречу», то есть, на самом деле, наверное, не стоит задним числом человеку говорить, а я вот не пошел, потому что вот принцип религиозной свободы для меня важнее, чем соблюдение каких-то там, ну, я не знаю, внутренних правил внутреннего распорядка там или еще чего-то. То есть, наверное, этот вопрос надо ставить... заранее.
0: Ну, конечно, заранее. И, скажем, соблюдение четвертой заповеди, оно, в общем-то, является стимулом для верующего человека к более ответственной учебе и труду в другие дни недели, да, кроме суббот. И люди это замечают, люди это видят и идут навстречу. Так эти проблемы решаются, да?
1: Речь, наверное, все-таки не только о четвертой заповеди.
0: Ну, и другие заповеди.
1: Верующие часто сталкиваются с ситуациями, когда просто по службе их заставляют что-то выполнить, что противоречит их убеждениям.
0: Да.
1: То есть вовсе не обязательно это там какое-то прямое нарушение заповеди, но, ну, хотя, наверное, заповедь там не лжесвидетельство,
0: ну,
1: или
0: да,
1: еще что-то, это
0: не,
1: тоже заповедь.
0: Не укради. Нет,
1: да, то есть получается, что часто, ну как, мне представляется, что чаще, чем прямое вот столкновение с какими-то государственными вот такими законами, гораздо чаще случается столкновение служебное интересов, ну, скажем, там, организации или там вышестоящего начальника или еще кого-то, и столкновение с личными убеждениями работника, когда его принуждают что-то сделать. Вот поступать в этой ситуации?
0: В этой ситуации как поступать? Конечно, верующий человек будет руководствоваться Божьими законами, но это немножко другая ситуация. Это, в общем-то, не законы государства, о которых мы говорим, а это, как вы правильно сказали, это какие-то правила там, внутренние, да? Или это какие-то убеждения со стороны начальства, там, руководства или предубеждения. То есть это больше речь идет сейчас не о каких-то государственных там законов,
1: ну,
0: да?
1: Все-таки это так или иначе влияет на уважение наше к, ну, вообще к правилам, ну, к закону.
0: И более того, допустим, если кто-то кого-то заставляет нарушить заповедь, там, не укради, так это как раз соответствует государственному, ну, не соответствует, точнее, государственным законам, потому что в государстве за воровство-то тоже предусмотрено.
1: Ну, за воровство, да.
0: Понимаете?
1: За какие-то вещи
0: и за нечестность
1: нет.
0: Тоже, да. И за лжесвидетельство тоже есть наказание. То есть, иными словами, вот, ну, если...

0: как бы резюмируя, так скажем, нашу беседу, я бы так сказал, что, конечно же, верующий человек, который соблюдает Божьи заповеди, должен соблюдать и законы того государства, в котором он живет.
1: Соблюдать, потому что они, по большому счету, защищают, в том числе и человека, его самого.
0: Да. Ну, а в тех случаях, когда эти законы вступают в противоречие с Божьими заповедями, конечно же, приоритетом для верующего человека является все-таки Божий закон. Вот поэтому я призываю всех наших слушателей и зрителей быть законопослушными людьми с высокой правовой, как у нас говорят, культурой.
1: Спасибо, Олег Юрьевич. Мы не можем жить вне человеческого общества, а значит, вне правил, по которым это общество существует. Правил, которые призваны защитить граждан от зла. Мы понимаем, что законы бывают несовершенными. Мы понимаем, что также несовершенны люди, которые следят за исполнением законов и часто оправдываем этим собственные нарушения. Этот замкнутый круг можно разорвать, только начав с себя, соблюдая законы даже в отсутствии контроля. Как, например, правила дорожного движения в отсутствии камер. Всего доброго. До свидания.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте. Знаете ли вы, что белки, оказывается, отличные пловцы? Единственная сложность для плывущей белочки – удержать над водой хвост. Ведь если он намокнет, он потянет ее на дно, как якорь. Сведениями об этом забавном зверьке с нами поделится наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А скажите, пожалуйста, у всех белок такой шикарный хвост?
1: Но, к сожалению, не все белки обладают таким шикарным хвостом. Есть виды, у которых хвостик совсем не заметен.
0: Значит, нашим белкам повезло больше других. А какие бывают белки?
1: На данный момент ученым известно три вида белок. Это белки-летяги, древесные белки и земляные белки.
0: А с каких мы начнем?
1: Вам какие больше нравятся?
0: Наши, древесные, наверное, да?
1: Давайте с древесных.
0: Давайте.
1: Древесные белки, те, которые нам чаще всего мы встречаем в лесу, по внешнему виду мы знаем, что они в основном такие оранжевые.
0: Такие
1: имеют
0: рыженькие.
1: Пушистый хвостик и кисточки на ушках. Чаще всего мы можем наблюдать белок, прыгающих с ветки на ветку. Для того, чтобы парить с одной ветки на другую, белкам помогает именно, как вы думаете, что?
0: Наверное, хвост.
1: Наверное, хвост, да, вы правильно отгадали. Именно хвост помогает белкам парить и, как бы сказать, планировать свой полет с одной ветки на другую. То есть хвост, он является типа рулем, который помогает белке.
0: В маневрах, ведь белки, они очень ловкие. Вот кажется, что она может...

0: может там, за одну секунду много-много дел переделать. А хвост не мешает вот именно в таких вот мелких маневрах увернуться от кого-то, догнать кого-то?
1: Нет, конечно. Белка родилась с таким хвостом, она умеет им и пользоваться. Конечно, убегая от кого-то или догоняя кого-то, или даже бегая друг за другом, они тем же хвостом также пользуются для маневренности.
0: Чтобы изменить направление, наверное.
1: Да, чтобы резко поменять направление своего движения.
0: А белки живут в дуплах или они какие-то гнезда строят?
1: Чаще всего белки, они предпочитают строительство гнезд. Это могут быть ветки, которые они используют, но также белки, они и живут в дуплах. Но вы знаете, что многие птицы тоже живут в дуплах, ну, как дятлы, допустим. Белки тоже выбирают дупла для жизни в них, для выращивания там своего потомства.
0: А у них бельчата, наверное, беспомощными рождаются, да, раз у них такое хорошее укрытие?
1: Конечно, бельчата, они рождаются беспомощные. Чаще всего это они слепые, то есть они не могут себя обеспечить, не могут убегать от хищников, поэтому они находятся вот в дупле, и мать постоянно их кормит там молоком. Конечно, мы не видим там пушистого хвоста и тех кисточек на ушах, которые напоминают нам белку. Это маленькие, слепые детеныши, которые нам, простым людям, они как-то вот мы их не видим.
0: А вот иногда думают, что кисточки на ушах помогают белке ориентироваться в пространстве. Это так?
1: Не сами кисточки, а именно на теле белки есть такие чувствительные волоски, которые помогают им ориентироваться при полете в пространстве. То есть это скорость ветра, поток ветра. Даже пролетая между ветками, конечно, экстремальные такие прыжки, пролетание между ветками, помогает им вот ориентироваться, что я сейчас не задену что-то, когда буду лететь. А хвост интересен тем, что белка, она не только вот для красоты имеет такой хвост.
0: И для маневренности.
1: Да, и для маневренности.
0: А для чего еще?
1: Белка такое же млекопитающее животное, которое имеет температуру тела около 37 градусов. И, конечно, чтобы эту температуру тела поддерживать в своем организме, ей необходимо регулярно питаться, то есть хорошо питаться. Это поддерживает температуру тела, но в условиях, допустим, если зима, не всегда же находится пища рядом, приходится где-то поголодать. Поэтому белка замерзает. Но вот в чем секрет хвоста? Хвост, в отличие от тела белки, он не нуждается в таком приливе крови, как, вот, допустим, мозг, как желудок, как сердце. Ведь согласитесь, что...
0: Ну да, если даже белку, наверное, лишить хвоста, она не умрет, я так думаю. Конечно, ей будет уже не так комфортно.
1: Конечно. Именно вот в строении белки вот интересен момент тем, что белка имеет такую сложную структуру артерий и вен, которые помогают именно вот избирательно регулировать температуру тела по всему организму. Кровь, она подходит к хвосту, и здесь вот включается такой вот процесс, который называется противоточная теплообменная система.
0: Очень сложно называется этот процесс.
1: Очень сложно.
0: А его объяснить просто можно?
1: Можно, сейчас я объясню. Кстати, люди научились это тоже использовать в инженерии. Как же белки используют? Кровь подходит по артериям к хвосту, и там она, то есть вот это тепло, которое содержится в крови, оно задерживается. И в кровь поступает в небольших количествах к хвосту.
0: А, то есть основная кровь-то теплая-то,
1: да, остается
0: в белке остается.
1: Когда кровь возвращается от хвоста в белку, то есть в организм, она же возвращается более охлажденной.
0: Да.
1: И здесь ее как раз вот ждет вот это тепло, которое осталось в артериях в данный момент вот в белке.
0: То есть кровь опять согревается.
1: Да, и она опять согревается, и тем самым белка, она экономично расходует тепло, не тратя на вот, допустим, на хвост зимой.
0: Вот поэтому он у нее такой пушистый, да, чтобы он не замерзал.
1: Конечно,
0: так сильно,
1: да.
0: А то будет все время хвост мерзнуть. Понятно. А вот раз мы заговорили о подготовке к белке к зиме, она ведь запасы делает, да? Я слышала, что они так много всего запасают, что даже потом иногда найти не могут эти свои запасы.
1: Да, это можно было наблюдать, когда белки буквально вот орехи, грибы, они везде прятали и закапывали листиками, где-то веточками и забывали об этом. Это можно наблюдать, допустим, у ворон, у сорок. Как-то гуляя с мужем по парку, мы увидели, что ворона под листиком что-то закапывает. Я это заметила, говорю, давай поближе подойдем, посмотрим, что там такое. Он говорит, да там ничего особенного нет. Я говорю, да нет же, она что-то закопала. И вот мы вороне пришлось, конечно, отойти, она не хотела
0: конечно,
1: этого.
0: Конечно, она была не рада.
1: Вот. Я вот чуть-чуть буквально, убрав листики, увидела, что там хлеб. А что же говорить про белку, которая также прячет орехи, грибы, различные ягоды. Ну и вот что самое интересное, что вот эта вот способность прятать запасы вместо своем обитания, способствует к тому, что белки, они забывают все свои кладки, где что спрятано. И где-то когда-то вот тот же желудь, который она спрятала, он прорастет потом в дуб. Или, допустим, кедровый орешек. Мы видим здесь, что белки, они очень распространяют.
0: Леса.
1: Да, они распространяют семена, и благодаря им, конечно, лес вот он способен расти.
0: Ну, давайте теперь поговорим о земляных белках. Кто это такие?
1: К земляным белкам относятся сурки и бурундуки. Вы их наверняка встречали.
0: Нет, встречать не встречала, но слышала и видела.
1: Да. Это те белки, которые живут, ну вот как вот, допустим, сурки, они живут в норках, то есть они копают себе норки. Ну вот что хотелось бы сказать о представителях земляных белков. Допустим, это капская земляная белка. У капской земляной белки есть хвост. Он очень пушистый, и это помогает белкам в условиях того места, где они живут, а это жара. Днем очень жарко, очень сильно жарко, и белка создает себе зонтик.
0: То есть она хвостом так?
1: Да, прикрывается хвостом, свое тело она прикрывает, и это позволяет ей как бы вот снизить температуру тела своего. Ну, вы же понимаете, с зонтиком все равно проще в жару, даже летом, когда солнце очень сильное, и она может дольше находиться в поисках пищи.
0: То есть не перегреется на солнце?
1: Не перегреется, она ищет свою еду, и при этом у нее есть собственный встроенный зонтик.
0: Здорово. А как вот белки ближе к концу лета понимают, что скоро осень, пора делать припасы, приближается зима?
1: А у белок есть такие встроенные часы. Они еще называются циркадными часами.
0: Они, наверное, не только у белок, да? И каких-нибудь других зимующих животных есть, да?
1: Конечно, и не только у животных зимующих, но и у человека.
0: Да? Не замечала в себе.
1: Циркадные часы, они помогают животным, а также человеку определить, в какое время сейчас вот он находится, будь то это день или ночь. То есть в нашем организме происходят определенные процессы. Допустим, мы хотим с вами спать. Наши процессы внутри они замедляются, пищеварение замедляется, нервная система тоже замедляет свое действие, нам хочется спать. Вот это и есть циркадные часы, а к утру мы уже с вами начинаем бодрствовать.
0: А к зиме белки?
1: Белки зимой, они имеют встроенные уже календарные часы. Ага. То есть, допустим, если мы с вами возьмем лесного сурка, все лето лесной сурок питается травой, но к концу лета он начинает усиленно питаться ягодами, травой то же самое, но уже в более усиленном режиме.
0: Чтобы жирку запасти.
1: Конечно,
0: да?
1: Ему нужно запастись жирком для того, чтобы лечь в спячку, чтобы прожить эту зиму. Ну вот некоторые виды белок, они впадают в спячку. Ну вот давайте сейчас с вами посмотрим на арктическую земляную белку. Она является рекордсменом среди белок по спячке.
0: Ну, правильно, там зима-то долгая.
1: Конечно, это Арктика. И мы с вами знаем, что в Арктике есть такая вот особенность этой Арктики, то есть это вечная мерзлота.
0: Да.
1: Почва, она самых верхних слоев до низа она очень мерзлая.
0: Да, а то это земляная лёд. Белка, да, вы сказали?
1: Это земляная
0: белка. То есть
1: белка.
0: Ей как бы положено в земле норки рыть, да?
1: Конечно, как и другим белкам, ей бы хотелось вырыть себе норку, залечь туда в спячку и снежком как бы припорошила бы, и она бы спокойно бы там спала.

0: Но здесь не так, здесь не получится. Дело в том, что в данном случае она находится на поверхности почвы.
1: Ну да, и там морозы.
0: И здесь холодно, и, конечно, тут, если даже ее снегом где-то заметет, или она найдет какое-то укрытие, то температура, она будет ниже нуля. Угу. Но как же белки в этих условиях зимой не превратиться в ледяной шарик? Температура белки...
1: Как? Да. Мне уже как-то не по себе становится.
0: Температура белки падает от 37 градусов до нуля. Сердце, оно почти что останавливается, то есть его почти что оно не ощущается. Мозг тоже отключается, ну и, соответственно, кровь, желудок, все тоже они останавливаются. И белка находится в таком вот анабиозе, то есть это состояние между жизнью и смертью.
1: Но, тем не менее, она не замерзает насмерть, она вот при этом...
0: Но что интересно, ученые обнаружили, что белка, она в течение зимы несколько раз просыпается.
1: Вот это вот полузамерзшее, да?
0: Да, то есть из состояния смерти, вот как бы, когда все отключено, она набирает температуру до 37 градусов. Это, для этого ей нужен целый день, угу, чтобы набрать эту температуру. И потом, опять же, целый день, чтобы эту температуру опять опустить до нуля.
1: То есть это так, белка включилась, белка выключилась.
0: Опять выключилась.
1: А зачем ей это надо?
0: Ну вот ученые, конечно, для них это тоже является загадкой, но они предполагают, что белки, эта способность необходима для того, чтобы во время спячки, когда у нее отключен мозг, то есть в мозг поступает достаточно небольшое количество крови, кислорода.
1: Кислорода, да.
0: Вот, в условиях, когда белка включается, как вы сказали, это помогает, опять же, мозг
1: снабдить
0: кислородом.
1: Да?
0: Кислородом, да, и... Учитывая, что белка это делает несколько раз за зиму, это помогает вот именно сохранить мозг в здравом уме.
1: Дарья, у нас до конца программы осталось немного времени. Я хотела бы задать еще один вопрос. Ну, если верить теории эволюции, то у каждого современного животного должен быть какой-то предок, какая-то переходная форма от более низшей, я не знаю, как это сказать, расы к современной. Существует ли такая форма у белки?
0: На данный момент ученые они не смогли обнаружить окаменелости, которые бы говорили о том, что это были прародители белок. Единственное, что они смогли найти, это останки. И эти останки указывали на белок по их зубам.
1: Всего-то?
0: Да, по их зубам. Зубы именно вот они говорили о том, что в данном случае это вот белка, которая жила раньше. Поэтому...
1: Но была ли эта белка такая же или другая, по зубам, наверное, определить сложно.
0: Конечно, это было сложно определить, тем более, что мы знаем, что Бог сотворил животных по роду их, и здесь мы видим, что один род, возможно, это та белка, которую вот нашли ученые, именно ее окаменелости, она говорит нам о том, что она была прародителем, а потом от нее уже возникли вот те виды, которые мы в данный момент сейчас имеем с вами.
1: То есть мы имеем основание считать, что Бог сотворил белку, которая в процессе жизни на Земле в разных условиях, переселяясь, может быть, по всему миру, вот приобретала такие формы, которые встречаем мы сейчас. И сложно, наверное, предположить, что вот такие вот сложные механизмы, которые до конца не изучены, которые позволяют белке оживать зимой, снова застывать, при этом не погибать, что они могли возникнуть в результате случайной цепи каких-то там мутаций, событий и так далее. Дарья, спасибо большое. Очень интересно было узнать о таком близком и родном, можно сказать, с детства зверьке, как белочка. Я думаю, что даже детям, которые смотрят нашу программу, будет это интересно. Дарья, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Пишите нам, звоните, смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго, до свидания.

Осень пришла и в московские парки. Хотя трава остается зеленой, но деревья и кустарники начинают желтеть. И не только желтеть. Да, береза у нас желтая, американский клен просто золотой, а боярышник оранжевый, красный, такой вот яркий, красивый. Вот мы с вами находимся в Кусковском лесопарке. Как и во многих других лесопарках Москвы, здесь много деревьев широколиственных пород. Вот всем известный платановидный клен. Неравнобокие листья у вяза. Такие вот асимметричные. Не столько желтеют, сколько буреют листья дуба. Сердечками листья у липы. Это все широколиственные породы. И сейчас начинается их листопад. Но возникает вопрос. А как деревья узнают, когда им сбрасывают листья? В этом году в определенные сроки наступил листопад. В другой год, может быть, раньше или позже. Но в целом примерно в одно и то же время. Чем определяются сроки пожелтения листвы и листопада? Вот перед нами куст боярышника. В целом листья еще зеленые. Но какие-то листья уже успели пожелтеть, а какие-то покраснели. Что происходит с листьями? Зеленые – это всем понятно. Зеленые листья, потому что в них есть хлоропласты, а в хлоропластах находится хлорофилл. Но осенью хлорофилл разрушается, превращается в другие пигменты, и хлоропласты заменяются хромопластами, иначе окрашенными пластидами, это такие части клеток, и лист постепенно меняет окраску. Происходит это довольно быстро, и уже в конец пожелтевшие листья потихонечку опадают. Интересно, что же служит сигналом к этим удивительным превращениям, к изменениям пигментов, к изменению окраски листьев, к листопаду? Может быть, холод, но сейчас довольно тепло. Может быть, дожди задержались. Да и вообще, когда лето сухое, листопад происходит несколько раньше. Конечно, погода влияет на сроки листопада, но все-таки ключевой момент здесь в другом. Важнейший фактор – это изменение длины светового дня. В природе действует важная закономерность, которую ученые называют фотопериодизмом. Иными словами, жизнь организмов, их биологические ритмы зависят от длины светового дня. День становится длиннее, возвращаются птицы, распускаются почки. День становится короче, меняется пигментный состав, и листья опадают. Но в городе условия несколько иные. Есть уличное освещение с фонарями, идет свет из окон домов, и получается так, что вечер в городе светлее, чем в глубине лесопарка. И для деревьев возможность немножечко подождать. Да, они сбросят листья, но все-таки это произойдет несколько позже. Желтеть они начнут позже, они дольше постоят зелеными. Например, на улице Юности в Москве можно видеть такую картину. Ряд лиственниц высажен между улицей и границей Кусковского лесопарка. Но осенью листья, точнее хвоя, у лиственниц желтеет. Лиственница, хотя и хвойное дерево, но оно листопадное. Хвоинки желтеют, хвоинки

Фонарики должны опасть. Но между фонарями все уже пожелтело. Над фонарями хвоя тоже желтая, а под фонарями она еще какое-то время остается зеленой, потому что свет от фонарей продлевает для лиственницы день. В итоге длина светового дня – это действительно важнейший фактор. Когда деревьям распускаться, когда деревьям зеленеть, а когда напротив желтеть. То есть всем руководит свет. Итак, изменение длины светового дня служит сигналом к изменению в жизни и растений, и животных. Птицы ведь улетают и возвращаются тоже по сигналу изменения светового дня. То есть получается, что в природе жизнью многих организмов руководит свет. Жизнь человека тоже регулируется светом. Но свет этот особый. В Писании сказано: «Заповедь есть светильник, и наставление – свет».

Нас на планете уже более 8 миллиардов. И, несмотря на очевидные физические и культурные различия, объединяет нас гораздо большее. Как люди мы движемся, используя равновесие и силу ног. Нам дарованы руки, которые могут с точностью и легкостью выполнять множество работ. Наш мозг обрабатывает информацию с немыслимой скоростью. А наши легкие мышцы и сердце работают с удивительной слаженностью. Мы наделены способностями улыбаться, смеяться и благоговейно взирать на завораживающие чудеса природы. Но есть одно наше качество, которое по своей значимости превосходит все остальные. Мы можем прочитать об этом в первой главе книги «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Священное Писание указывает, что мы несем в себе искру божественного, зажженную в нас еще в самый момент зачатия. Но что это значит быть сотворенными по образу Божьему? На протяжении 3000 лет богословы и философы размышляют над этим. И вот к каким выводам они пришли. Каким-то таинственным образом все люди, мужчины и женщины, дети всех рас и национальностей, похожи на Творца Вселенной. Но это сходство не является физическим, потому что Бог есть Дух, и Он не ограничен телом из плоти и крови. Поэтому подобие Божье, о котором мы говорим, должно быть нематериальным. Черты характера, умственные, моральные и духовные качества, которые отражают славу Божью, вот что отличает нас от любого другого живого организма. Мы – существа, обладающие самосознанием, способные анализировать и делать выводы. Мы рациональны и обладаем силой творить. У нас есть свобода воли и способность делать выбор. Мы ищем отношения, основанных на любви и взаимных обязательствах. И у нас есть душа, предназначенная для вечной жизни. Как носители образа Божьего, мы вступаем в отношения с Создателем, который предлагает нам живую воду вечной жизни. И хотя свет внутри нас искажен грехом, Спаситель протягивает нам руку помощи, предлагая прощение, милость и обетование восстановить в нас подобие Божье во всей полноте. В конечном итоге образ Божий – это дар, который делает каждого из нас объектом его безусловной любви. И для Творца каждый, кто когда-либо делал вдох или ощущал биение сердца, каждый, вне зависимости от социального статуса, происхождения или общественного положения, это творение высшего достоинства и ценности. –

Так давайте же и мы признаем, что образ Божий отражен в каждом лице, которое мы видим.

Мы несовместимы, говорят люди, когда эмоции остывают. Или мы идеально подходим друг к другу, уверяют другие, еще не прожив ни одного кризиса. Но что на самом деле стоит за этим понятием? Химия, психология или, может, что-то большее? Существует ли вообще совместимость? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: чашечка чая к тебе я лечу.
1: Чу-чу-чу-чу.
0: Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все.

0: Когда люди говорят о совместимости, чаще всего они подразумевают нечто легкое, приятное, ну, чтобы было весело, спокойно, чтобы человек подходил. Но если задуматься глубже, это слово стало для многих оправданием разочарования. Ну, мы просто не сошлись характерами, говорят те, кто однажды перестал пытаться понимать друг друга. Но на самом деле за фразой «несовместимость» часто скрывается незрелость, неосознанность и страх ответственности. Вот, Сергей, а какой библейский взгляд на совместимость двух людей в паре?
1: Ирина, спасибо за вопрос. Тема очень интересная. Вообще в Библии я не встречал каких-то фраз о том, что вот совместимы или несовместимы. Угу. Это понятие в Библии не встречается. Но

0: Есть определенный намек на кое-что очень важное в этом вопросе. Во втором послании Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел пишет, и я прочитаю в современном переводе, вот есть такая несовместимость. Угу. «Но не позволяйте себе склониться под одно ярмо с живущим не по вере». Угу. «Что общего у праведности с беззаконием? Угу. Или как свет может мириться с тьмою? Какое согласие может быть у Христа с Велиаром? Или на чем могут сойтись верующий и безбожник?» Угу. Угу. То есть здесь говорится о несовместимости света с тьмою,
1: да.
0: Добра и зла.
1: Угу.
0: А апостол Павел говорит о том, что верующий человек, когда он строит дела свои, вообще любые, что там делать, он должен понимать, что он, живя с Христом, он несовместим с тем, что все от дьявола.
1: Угу.
0: А верующий и безбожник. Да? И он говорит, как вы можете вести дела? Не ведите дела с людьми, у которых другие принципы.
1: Угу.
0: Вообще не строить вообще любые, да, ну, бизнес, работу, труд. Тем более можно это все перенести на брак.
1: Угу.
0: Как ты можешь строить брак с человеком, у которого другие жизненные принципы?
1: Угу.
0: У которого вообще другой путь? Если ты выбрал жизнь с Богом и по его заповедям, законам, угу. Соответственно, твоя жизнь несовместима с человеком, у кого другие принципы.
1: Угу.
0: Вот
1: угу.
0: Это очень важно. И вот здесь конкретно Библия об этом говорит, не только угу. Здесь, во многих историях житейских, там, где люди не смогли построить отношения,
1: угу.
0: Когда один выбрал для себя другой путь. Осия жил с блудницей, там такая угу. История интересная. Бог сказал, показал как притчу, да, вот живи, возьми ее, живи с ней.
1: Угу.
0: Он жил с ней, он обещал ей быть верным, а она уходила от него, бросала угу. его, шла к другим мужчинам. Такая жизнь это не приносит счастья.
1: Да. Да, это правда.
0: Вот как бы вот это очень важно. Что касается физической какой-то биологической несовместимости.
1: Угу.
0: Лично я считаю, что двое людей могут, если они готовы трудиться и готовы идти навстречу друг другу,
1: угу.
0: если они готовы любить, дарить любовь, не только принимать, они могут построить отношения. Ты можешь построить отношения почти с любым человеком.
1: Угу.
0: Вот, если ты будешь стараться пытаться. Просто угу. с кем-то тебе будет намного сложнее, с кем-то
1: да.
0: будет легче. А здесь уже от менталитета зависит, от каких-то взглядов,
1: угу.
0: воспитания.
1: Угу.
0: Но можно.
1: Угу.
0: Но можно. Нет, Библия не говорит о том, что вот, если девушка блондинка, а ты брюнет, или там, если стало тяжело, значит, разойдитесь. Вообще Библия говорит, что можно только из-за прелюбодеяния
1: угу.
0: да, расходиться, то есть друг с другом. Или если вот неверный муж, там,
1: угу.
0: и то даже если тот же апостол Павел говорит, если ты жена уже, они уже в браке были,
1: угу.
0: вот история была там в церкви, и муж у тебя неверный, не принял Христа,
1: угу.
0: а ты принял Христа, но ты продолжаешь жить с ним, потому что ты для него как возможность спасения,
1: да.
0: как благодать Бог через тебя может на него влиять. Даже в таких случаях жена не должна уходить от мужа, а служить ему и стараться делать все возможное. Ну, а там дальше уже, конечно, сегодня в наше время есть разные ситуации, об этом можно долго говорить, но если про совместимость, так.
1: Спасибо, спасибо. На самом деле, вот интересно, что совместимость часто путают даже с удобством. То есть мне с ним легко, значит, мы совместимы. Но легкость на первых порах – это же, ну, просто, можно сказать, химия влюбленности. Настоящая совместимость, она проявляется тогда, когда эмоции стихают, и вот она, остается реальность. Двое с разным прошлым, опытом, страхами, мечтами. И вот тогда становится видно, умеют ли они договариваться, уважают ли границы, способны ли быть рядом не только тогда, когда приятно, но и когда трудно. Семейные терапевты Джон и Джули Готман, которые изучали тысячи супружеских пар, утверждают, что успешные отношения строятся не на отсутствии конфликтов, а на способности их решать с уважением. Интересно, что они выяснили, что 69% конфликтов в браке, по данным их исследований, даже можно назвать неразрешимыми. Но это не мешает счастливым парам быть вместе. Почему? Ну, потому что они не борются за победу, а ищут понимание. Ну, ведь совместимость – это не совпадение вкусов, а способность к сотрудничеству. Это не мы одинаковые, а мы разные, но, конечно, да, умеем быть рядом. И настоящая совместимость, она начинается там, где заканчивается потребность переделывать другого.

0: И вот интересно, есть еще одна грань. Еще одна грань – это совместимость ценностных систем. Она может быть незаметна в начале, если осознанно не начать изучать ценности друг друга. Но именно она определяет будущее. Например, если для одного человека главным является карьера, а для другого – семья, рано или поздно возникает внутренний конфликт. Кто должен уступить? Если один считает нормой флирт или скрытность, а другой верит в прозрачность и честность, возникает недоверие. Отсюда вопрос. Почему единство в вере и мировоззрении так важно даже в практических, повседневных вопросах семьи?
1: Ирина, это очень важно. Это архиважно. Потому что любой такой вопрос, он упирается в практику. Угу. Он упирается в жизнь. Любой вопрос относительно твоих взглядов на религию, угу. на жизнь, на воспитание детей, он всегда будет являться таким камнем преткновения, если у людей разные взгляды на угу. это, будут конфликты. А поэтому это нужно обговаривать до брака и понимать, совместимы ли вы в этих взглядах или нет. Угу. А совместимы – это что значит? То есть один ли у вас взгляд, одно ли мнение? Например, я считаю, что нужно иметь много детей, а я считаю, что вообще зачем дети, нужно жить для себя, ну там как бы где-нибудь да. там ближе к 40, но может быть там, а может быть мы да сделаем ребенка, и то не факт. Мир сейчас какой вон сложный, сейчас столько проблем. Ну в общем, вот это об этом надо говорить. И очень да. странно, когда ты узнал уже в семье, то оказывается, что твоя супруга или супруг не хочет детей. А ты тут уже себе намечтал, нафантазировал, и сразу такой, ой, а может быть, это не мой человек, а может быть, все-таки у нас характер, мы не сходимся. Причем здесь характеры? Вы уже столько повстречались, подружили, пообщались, хорошо узнали, просто вы не обговорили важный момент до этого, и сейчас мозг включает тебе, конечно, мы знаем, что мозг действует по пути наименьшего сопротивления всегда, такой наш организм, так устроен. И он тебе включает, ну тогда, может быть, надо расстаться, может разойтись тебе, может быть, вот тот другой человек больше подойдет. Поэтому вот религиозные вопросы, мировоззренческие вопросы, они очень важны. И здесь должно быть единство. Угу. Пример, люди поженились, она верующая, ходит в церковь регулярно, молится. Для нее это важно. Он человек чисто светский, может, даже атеист, но когда они строили отношения, они вот полюбили друг друга, и он полюбил ее, и узнал уже после о том, что она верующая, что для нее это важно. Ну, окей, хорошо, он не против. Угу. И поначалу, может быть, все нормально. Она встает, например, утром и хочет пойти в церковь, и говорит, я иду в церковь. Он говорит, хорошо, иди, я устал, я останусь дома. Mm-hmm. Или он, например, захочет там пойти поработать. Одну неделю так, вторую так. А это совместный выходной. То есть возможность, чтобы быть вместе. Но она посвящает время Богу, церкви, вот своей вере. Он посвящает время себе или отдыху. Со временем начнутся конфликты, потому что она бы хотела, чтобы он с ней пошел, потому что все-таки жизнь, там мы вместе, мы одно целое. Бог сказал, что когда соединяются двое, одна плоть, у них одна жизнь. И когда уже начинается вот это вот разъединение, то все, жизнь идет по разным рельсам. Угу. И будет очень сложно в бытовых вопросах, в каких-то, ну, то есть, почему ты не пошла со мной, начнутся обиды. Значит, ты выбираешь Бога, а не меня. И таких ситуаций тысячи.
0: Да.
1: Вот, поэтому изначально совет огромный. Выбирайте людей, которые с вами в одних взглядах. В одном направлении вы пойдете. Да. Намного будет проще. Вот. И жить, и радоваться. Да вообще будет правильно. А если человек не такой, сначала пусть он поймет, что это ваш путь. И если он выбирает вас, он автоматически выбирает весь багаж, который да. с вами. И ваш путь выбирает. Потому что многие думают, ну я ее выберу, а это ее путь, это ладно. Это... Нет, вы выбираете всего человека с его вот этим багажом менталитета, идей, религий.
0: Еще есть... семьи.
1: Семьи, да, родителей, mm-hmm. понятно. Вам с ними взаимодействовать. Mm-hmm. Поэтому это архиважно.
0: А ведь иногда человек влюбляется в противоположность. Его тянет к другому темпераменту, другому стилю жизни. И мне кажется, это естественно. Такое противоположность, они действительно притягивают. Людям хочется чего-то такого нового, загадочного, неизвестного. Но удерживаются пары ведь не на притяжении, а на уважении и совпадении

0: глубинных процессов. Противоположности могут быть счастливы, если они не воюют за власть, а учатся видеть в различиях ресурс. Важно и то, что многие путают ценности и вкусы. Вкусы – это «люблю кофе без сахара», «мне нравятся детективы», а другому – комедии. И ведь это не имеет решающего значения, хотя и это тоже помогает в сплочении. Если, например, вкусы касаются того, как проводить отдых, вечер, выходной. Но если вы по-разному понимаете, что такое там, верность, что значит быть семьей, как воспитывать детей или как относиться к деньгам, это уже не вкусы. Это, ну, как разная карта мира, что ли. И вот здесь часто начинается борьба. И ведь, да, совместимость невозможна без эмоциональной зрелости. Это умение осознавать свои чувства, брать ответственность за свои реакции, говорить о потребностях без обвинений. Невозможно быть совместимым с тем, кто не умеет извиняться, кто защищается или нападает при каждом недоразумении. И вот тут интересный вопрос, Сергей, а может ли молитва, вот когда такой инструмент, помочь человеку распознать, его ли это человек? Особенно, когда чувства сильные и даже разум не слышен.
1: Ну, конечно, может. В чем-то молитва помогает, а дальше уже нужно действовать. Но в чем? Бог говорит в Священном Писании, Он хочет, чтобы мы, чтобы люди Его искали. Написано, если хотите, я хочу быть найден вами. Если будете искать меня, призовете и придете ко мне, то я буду найден вами. Я услышу вас и отвечу вам. То есть Божье желание быть с человеком и отвечать ему, помогать ему. Бог очень хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет, чтобы мы были счастливы в семье, потому что Он создал семью, и Он хочет, чтобы она была радостью для нас. И, конечно, в любом случае, если у вас есть любой вопрос, в том числе в браке, идите к Нему, молитесь, просите у Него ответы, да, чтобы Он дал, и просите силы и желание любить другого человека. Вот молитва иногда, да, она иногда нужна, чтобы нам услышать, узнать какой-то ответ от Бога, то есть мы говорим Богу. А дальше Бог отвечает нам через Слово Божие, через людей, может быть, и слушать Его, и читать, и что Он тебе скажет. Но чаще всего молитва нужна именно для нас, чтобы мы стали на колени, осознали, что мы перед Богом, что мы нуждаемся сейчас в Нем, потому что моих терпений и сил не хватает. Да, то есть все, я устал, Господи, дай мне Твои силы, дай мне. И он дает, и Он даст обязательно, потому что Он хочет, чтобы мы строили брак и были счастливы. И поэтому нужно приходить к Нему, нужно просить Его об этом, о том, чтобы Он менял твое сердце, потому что чаще всего мы думаем, что надо другому измениться. Может быть, нам стоит измениться и принять человека. Вот, и полюбить. Вот, и, соответственно, Ему тоже. Это обоюдная работа. Поэтому иногда нужно молиться вдвоем, приходить к Богу, молиться вместе, держась за руки. То есть это делает... Это, знаете, мы думаем, как это происходит, на самом деле, на каком-то таком уровне мистическом даже. Вот. Это как люди могут понимать. Но на самом деле это действие Духа Святого. И молитва нужна и отдельно. Тогда ты в своей тайной комнате, в своем кабинете, а жена в другой комнате, и вы молитесь, и Дух Святой что-то с вами отдельно делает. Вот, как-то подсказывает. Все, все это помогает, действительно.
0: Спасибо. Мне нравится, что мы рассматриваем эту тему, такое непростое понятие совместимости, да, которое даже действительно разные взгляды на то, когда ты совместим, только выбираешь партнера, или когда вы уже в браке, и вы задумываетесь об этой теме. И действительно, совместимость – это не совпадение темпераментов, а готовность обоих меняться, учиться, слушать, уважать. И вот такая есть фраза, что подходящих не находят, а подходящими становятся, работая над своим характером, над собой. Когда мы бесконечно ищем идеального, с кем не будем ссориться, да, не будет никаких конфликтов, но забываем работать над собой, чтобы самому быть тем самым подходящим для другого. И сейчас даже можно услышать такую популярную фразу: «Мы несовместимы по знаку зодиака». Карты сказали, что мы несовместимы. Вот, Сергей, как вы это прокомментируете?
1: Это ерунда. Дело в том, что даже я бы сказал так. В Библии вообще сказано о том, что народ израильский жил вот в то время, народ Божий, да, среди язычников, и Господь говорил, что вам нужно жить по моему закону, я ваш единственный Бог. Не живите, как народы вокруг вас, а

как народы жили? Они искали ответы где угодно, у природы, у Вселенной, обращались к ворожеям, гадалкам, все это было еще с древности. И Господь говорит, все это мерзость предо мной. Именно мерзость. Да, то есть и грех, и мерзость, когда вы идете к ворожеям, гадалкам, обращаться к мертвым, искать вопросы где-то вот, вот там, вот, обращаться ну, к чему-то мистическому, потустороннему. Вот, это все от дьявола, от лукавого. И когда сегодня мы в таких важных вопросах, как наш, как семья, брак, человек, личность человека, сердце человека, идем искать ответы у каких-то там...

0: у звезд, у чего-то такого. И это своего рода переклад ответственности.
1: Да, да.
0: Мы перекладываем ответственность, что вот как мне звезды скажут, так и будет. Значит, так правильно. Ты просто сам не боишься принять решение, подумать об этом. Это ладно, это не глупо, не просто глупо, это даже грех.
1: Угу.
0: Библия говорит, что это грех обращаться к чему-то такому. А есть Слово Божие, есть человек, есть разговор. То есть нужно поговорить, нужно узнавать друг друга, понимать, совместимы ли вы вот в этих важных принципах, о которых я говорил раньше, да, мировоззрение, принципы, менталитет.
1: Угу.
0: Ну и практический вопрос, это тоже вопрос времени.
1: Угу.
0: Знаете, говорили сегодня вы про разные характеры, разные взгляды.
1: Угу.
0: Когда я строил отношения с своей будущей женой, мы были очень разными. И я боялся очень, что она вот была таким очень творческим. Она и есть такой творческий человек. Пишет песни, стихи.
1: Угу.
0: Вот такая душа компании. Я был лидером, но я был человеком таким, знаете, мне важен расчет.
1: Угу.
0: У меня было все по расчету, было все по правилам, все... Вот я такой стремлюсь к цели, двигаюсь. И мне очень было сложно представить нас вместе в семейной жизни. Но я уже полюбил этого человека. Я понял, что я влюбляюсь в нее, я люблю ее, вот такой, какая она есть. И мне как раз меня пугала вот эта разность нас. Думаю, как же она такая творческая, красивая, там все поет, а как она мне борщ сварит, а как она будет за детьми. Но в процессе того мы с ней общались, дружили, и мы становились, знаете, даже похожими друг на друга.
1: Mm-hmm.
0: То есть она взрослела, я взрослел, и мы больше узнавали друг друга. Я узнавал ее с других сторон, потому что внешняя обложка может обманчиво быть. Я понимаю, оказывается, что она и ответственная, она и в этом плане может... То есть изначально первый взгляд может нам сразу сказать, ой, наверное, мы несовместимы, наверное, она такая, я такой... Но вы узнаете друг друга. Если в основных вещах, как я говорю, библейское мировоззрение и так далее, вы схожи, окей, это первая галочка, ставим галочку, идем дальше, посмотрим в других вопросах. И в процессе вы узнаете друг друга. Не зря говорят, что муж и жена, они даже начинаются физически похожи быть друг на друга.
1: Да, это правда.
0: Действительно, и поведение начинает быть похоже, привычки какие-то.
1: Повадки.
0: Поэтому эта совместимость, она в процессе может в чем-то выровняться, если в основных главных вещах вы в одном направлении.
1: Да, согласна. Спасибо, Сергей. В этой программе мы поняли, что совместимость – это не совпадение вкусов и темперамента, а согласие в ценностях, вере и направлении жизни. Совместимость – это не дар, а результат зрелости, честности и духовного единства. Там, где есть вера, уважение и общие смыслы, различия не разрушают, они обогащают. Пусть каждый из нас не ищет идеального совпадения, а молится о мудрости, чтобы выбрать того, с кем можно идти к Богу и к счастью одной дорогой. Помните, подходящих не находят, подходящими становятся. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости, верности и мира в сердце.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая на

Наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Какая сильная воля, думаем мы порой о ком-то. А я вот слабовольный, что же мне делать? Можно ли усилием воли менять свои мысли и привычки? И как это делать? Сегодня поговорим об этом. На наши вопросы отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Очень рада снова вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Итак, Ирина, вот действительно ли человек способен выбирать, на чем фокусировать свое внимание и свои усилия с помощью силы воли, так скажем? Способен ли он на это?
1: Способен. Однако это просто тема научной дискуссии, которая длится очень-очень долго. В советское время считалось, что мы можем просто все. Мы наш, мы новый мир построим. И там и на березах можно растить арбузы. То есть, если приложить чуть-чуть воли, вот это все возможно в этом мире сделать. Ну и был прямо образ идеального человека. Это человек такой волевой, который может напрячься и сделать невозможное просто. Сейчас в научных кругах очень популярна точка зрения, что наоборот, как будто бы свободной воли и не существует вообще. То есть как будто бы каждое наше решение – это лишь результат множества факторов, которые сложились. То есть наш характер, наше образование, наш темперамент, который есть. Есть эксперименты, которые часто приводят в пример в защиту этой точки зрения. Эксперимент такой, когда перед человеком ложится несколько вариантов, ему нужно совершить выбор, ну, потянуться рукой к одному, к другому или к третьему. И оказывается, до того, как человек принял решение какое-либо сознательное, он, его тело, его рука уже начинает двигаться к одному из вариантов выбора. И этот эксперимент множество раз повторяли с разными условиями. И вот, ну, вариация все равно примерно от 8 до 3 секунд до решения мы уже тянемся к одному из вариантов. И часто это приводит как аргумент в пользу того, что ну все, наше тело уже решает, и мы как будто бы здесь и вовсе даже и ни при чем. Вот. Но я больше склонна считать, что даже если представить, что это так, то как-то зачем тогда вообще мы живем? Зачем моя профессия нужна? Зачем к чему-то стремиться, если нет никакой свободной воли? Невозможно ничего изменить, если мы не будем хоть немножко верить в то, что в наших руках хоть что-то да есть.
0: Угу. Ну, то есть, как бы я так понимаю, воля, она все-таки есть у человека, потому что тогда бы мы никогда не могли

0: Не работать, не учиться, не рожать, воспитывать детей, не строить дома, не решать сложные семейные и несемейные вопросы, если бы вообще были всегда безвольными. Но просто, с другой стороны, вот есть люди, я иногда восхищаюсь просто людьми, которые ставят какие-то очень сложные цели, идут к ним, и ничего их не может сбить с этого пути. Например, человек решил перейти на правильное питание, там, считать калории. Я вот не представляю, чтобы я считала калории. Мне это тяжело очень. Вот как бы такой напряг каждый день считать. Но есть люди, которые реально это делают. Или там выучить язык какой-то с нуля. Но это тоже непросто, когда ты еще и работаешь, у тебя семья. Или ну, просто поставить какую-то цель, да, ну, получить образование, сделать тот же капитальный ремонт своими силами в своей квартире и множество-множество других целей, которые люди ставят. Вот. И есть люди, которые действительно обладают более сильной волей, чем другие. Как вы считаете?
1: Действительно, такие люди восхищают, вызывают просто уважение, какой-то восторг даже. Действительно, мы можем видеть, что кто-то ну, много говорит, обещает, mm-hmm. и действительно хочет этого, и действительно даже загорается на какое-то время, но быстро сдается. И ну, есть точка зрения, что у нас есть множество способностей, и воля, сильная воля, это тоже как некая... некий дар, да, при рождении. Вот у кого-то больше способность удерживать что-либо в своем внимании, стремиться к этому, у кого-то меньше. Но это не значит, что все, мы должны сдаться, раз там я слабовольный человек, и не идти вперед. Потому что к целям можно идти совершенно разными путями. Не обязательно за счет воли всегда это делать. То есть кстати, вот про калории вы сказали. Есть интересный пример исследования. Как раз оно касалось диет и контроля питания. И оказалось, что всего лишь 5% всех людей могут именно на силе воли изменить свое питание, да, и продолжать вот, вот эту диету, которую они задали изначально. И 95% людей, это подавляющее большинство, они, как правило, срываются, и у них начинаются как бы такие качели, да, то есть срыв, и им наоборот еще сложнее себя потом контролировать. То есть вот всего лишь 5% людей обладают, можно сказать, что такой выдающейся силой воли, на которой они могут сделать это преодоление. Но мы видим, что есть много других путей. Можно менять образ жизни не через волю, не через насилие над собой. Да, часто с волей ассоциируется некое такое насилие над собой.
0: Да, да.
1: А через удовольствие, например. Через... Есть такая эмоция, которая мне очень нравится. Любопытство. Любопытство, оказывается, очень движет. Когда человек, например, а вот интересно, если я буду делать так, что изменится в моей жизни? То есть им движет не усилие, а интерес, любопытство. Или... Я люблю своих детей, я хочу, чтобы они видели счастливую маму. И вот напоминая себе, погружаясь вот в это чувство любви и заботы, можно многого достичь.
0: Вот мне интересна очень эта мысль, что не только на силе воли можно действительно выехать, так скажем, можно достичь цели, а на любопытстве, и вы еще сказали, еще на чем?
1: На любви.
0: А, на любви. Хотелось бы поподробнее об этом узнать, потому что вот для таких, например, может, слабачков, как я, да, у которых не очень сильная воля, вот, и как бы которые вот ставятся, ой, ну зачем я вот в это ввязалась, батюшки, у меня и так вот и работа, и семья, и все еще, вот мне это надо, да. А вот что вы посоветуете конкретно, может быть, по шагам каким-то простым, как не через волю, а через что-то другое достигать своих целей?
1: Ну, это такое некое искусство мотивации, да, придумать себе, скажем так, поощрение, которое бы заставили меня встать с дивана и начать шевелиться. Ну, предположим, есть такой прием. Это значит, нам нужна какая-то большая цель, которая где-то далеко, глобальная, когда там я представляю, что через 20 лет я там звезда какая-нибудь, или у меня свой бизнес, или я свободно говорю на английском, и я поехал в Англию, да. То есть большая глобальная цель, которая отдаленная, которая мной движет, и маленькая цель, которая в зоне доступа. То есть вот я буду идти к ней, и вот, скажем, через месяц, то есть хотя бы 30 дней я продержусь, и я себя вот чем-то поощрю, чем-то порадую.
0: Например, чем вот можно себя поощрить?
1: Чем можно себя
0: порадовать? Допустим, я выучил за месяц столько-то слов, столько-то фраз на том языке, который решил учить, да, или чего-то там еще достиг за месяц. Вот чем можно себя порадовать, допустим?
1: Это должно быть что-то, что именно для меня подходит. То есть вот что я люблю. И плюс еще к этому это должно быть нечто конструктивное. Ну, то есть если я, например, я сижу на диете, а люблю тортики, то лучше себя тортиками радовать. Это будет странно и противоречить как бы общей задаче. Но, например, это может быть посещение какой-нибудь, не знаю, интересной выставки, поездка куда-нибудь. Это может быть встреча с другом. То есть я давно не общался, вот я расскажу, например, другу или там своей маме через месяц, какой я молодец, какого результата я достиг. То есть такое некое... И еще меня этот друг или мама похвалит за то, что я такой молодец. То есть получение некой эмоции, удовольствия очень важно. Еще один из приемов, кстати, вот этих, как достигать, связать позитивные эмоции с тем, что я делаю. Вот у меня сейчас в голове яркий пример, потому что недавно мы это обсуждали, про учебу. Для многих детей, или подростков особенно, учеба – это что-то, что нужно терпеть, что-то такое вот груз, тяжести, которые нужно тащить. Но очень важно сделать так, чтобы учеба ассоциировалась с позитивными эмоциями. То есть, допустим, мама садится с ребенком делать уроки. Вот в моей семье это вообще замечательно сработало. Для меня была цель не сделать классные уроки, а была цель, чтобы нам было хорошо вместе, и чтобы у нас было как раз таки позитивные эмоции, познания в этом процессе. Мы там с ним смеялись над задачками, там, допустим, не знаю, там, что мне вспоминается, было 10 яблок, 5 я отдал, сколько у меня яблок осталось. И мы там, например, хихикаем, что «а я бы вот не отдал целых 5 яблок». Или, может, я бы отдал больше, еще вот там одну там папе, одну маме, одну бабушке, там еще кому-нибудь, друзьям. Мы насыщаем эмоциями вот этот вот познавательный процесс. И постепенно учеба и домашние задания – это не что-то сухое, тяжелое, негативное, а становится временем как раз-таки общения, близости, хорошего времяпрепровождения. И мы там, ух ты, узнали интересный факт. Вот изучали там историю Древнего Рима. Там, как интересно, там, я восторгаюсь, задаю вопросы своему сыну про эту историю Древнего Рима, а вот что было тогда? И мы там даже в этом процессе интереса даже какие-то новые факты достаем, там, задаем Алисе, да, а почему именно так было, там, и так далее. И вот уже это не требует такой большой воли, потому что ребенок, для ребенка это удовольствие будет делать домашнее задание.
0: Ну вот еще как бы можно понять, что когда ребенок, который не может еще себя так контролировать, как взрослый, речь идет о ребенке, если, то тут мы включаем игру, тут мы как-то вот, ну вот тогда там получишь, я не знаю, пирожок, конфетку, ну в некоторых случаях, да, может быть, можно это предлагать как вариант, вот. Но понятно, что ребенок еще не может взять себя в руки, да, но вот мы растем, и мы взрослые, как бы, и тут вроде бы взрослый человек, ну, как говорится, у него префронтальная кора, да, сформирована уже, которая отвечает за целеполагание тоже и, наверное, за волю в том числе. Вот, вроде мозг сформирован. И тем не менее со взрослыми тоже не всегда вот работают какие-то способы, когда нужно тренировать волю. Но вы уже, конечно, частично ответили на этот вопрос, что через поощрение действовать, через награду, да-да-да, удовольствие.
1: Есть еще интересная такая тоже особенность воли, которая, ну вот я когда ее открыла, я стала пользоваться, и мне прям очень нравится. Да. Важно уважать волю. Что я имею в виду? Что у особенностей, оказывается, есть такая штука, как объем внимания влияет на волю. То есть мы в фокусе можем держать всего лишь несколько объектов или там, ну, то, на чем мы фокусируемся. То есть обычно это там 3 плюс-минус 1-2. То есть кто-то 5 может, ну вот троечка есть золотая такая цифра. Да? Очень часто, когда мы решаемся изменить свою жизнь, у нас сразу куча всего. Мы, значит, и правильное питание, и пробежка по утрам, и, значит, мы смотрим какие-нибудь передачи о здоровом образе жизни. и так далее, и так далее. А еще у нас там на работе отчеты какие-нибудь.

0: слишком много всего, где нужно прилагать усилия над собой. Неизменно что-то выпадает из фокуса нашего внимания. Мы просто не выдерживаем как бы того напряжения, которое мы сами себе создали. Поэтому, если хотите изменить хоть что-нибудь, важно сфокусироваться вот на чем-то одном. То есть выбрать сначала изменить, например, там, просто гулять каждый день там, по сколько-то шагов. И причем нужно выбрать что-то, что как бы в зоне возможного для вас. То есть если я возьму цель нереалистичную, мой мозг просто не поверит в это. А что-то, что для меня... И плюс еще приятное. То есть я гулять люблю, я могу добавить сюда еще какую-нибудь приятную музычку в наушниках, и вот эта прогулка будет приносить мне радость и удовольствие. Если мы все сразу меняем, ничего не получится. Точно, стопроцентно будет срыв. И еще одна особенность – это важен эмоциональный фон спокойный. То есть если в вашей жизни происходят какие-то тяжелые события, депрессия, утрата близких, переезд, свадьба, даже, кстати, позитивные, слишком сильные эмоции тоже могут выбить. То есть ваша психика и так занята, скажем так, переработкой того, что происходит в вашей жизни. В этот момент лучше сильно ничего не изменять в жизни. То есть, когда вы чувствуете, что вам стабильно, вам хорошо, спокойно, вот в этот момент золотое время, чтобы что-то изменить в своей жизни.
1: Вот это очень интересные советы. Вот я думаю, они очень полезны, действительно важно чувствовать свое состояние, понимать, в какой ты находишься ситуации. Спасибо за подсказку. И вот я еще подумала, а всегда ли хорошо, когда у тебя очень сильная воля? Вот мы вроде бы привыкли считать, что слабовольным людям тяжелее живется, они не могут многого достигнуть, что достигают, чего достигают люди с сильной волей. Но всегда ли действительно хорошо иметь сильную волю?
0: Я замечаю такой момент, что люди, у которых... Ну, это не только воля, кстати, касается. Люди, у которых есть какая-либо способность, они склонны либо ее обесценивать, либо считать, что другим это легко дается. Человек, который имеет сильную волю, он считает, ну что ж это такое, ты почему ты продолжаешь там пить, почему ты продолжаешь набирать вес? Ну просто чуть-чуть постарайся, просто чуть-чуть прояви воли. Ну как бы не оценивай возможности и способности других людей, что далеко не все люди, вот как я уже говорила, всего лишь 5% людей обладают такой вот прекраснейшей силой воли. Возможно, это твоя особенность, это тебе на воле достаточно легко. И вот этот барьер в понимании других людей, в снисхождении к другим людям, к тому, что им приходится как-то научаться обходиться с собой. Вот он действительно существует.
1: Ну, так или иначе, мы все разные, и возможности у нас разные. Наверное, не нужно прыгать выше головы, ставить себя намеренно в какие-то очень сложные условия, чтобы чего-то достичь, понимать себя и бережно к себе относиться.
0: Можно чуть-чуть поспорить даже с вами?
1: Да, пожалуйста, с удовольствием.
0: Что иногда, вот как я сказала, если у вас спокойный фон, вы уже себе обеспечили базовую стабильную жизнь, вот стабильность очень важная, ключевая. Иногда можно взять вызов, который как будто бы выше головы. И это как раз духовная даже тема, что-то, что мы чувствуем как внутренний призыв, внутреннюю миссию. Вот, ну, допустим, я знаю, что мне тяжело дается путешествие, что я там не могу спать в чужих местах, у меня начинается бессонница, там, не знаю, аллергия на другую воду какую-нибудь, то есть множество препятствий. Но вот я чувствую, что я хочу там побывать в какой-нибудь стране, другой мир. Вот прямо все время смотрю про это место. Вот душа туда тянется. Иногда в своей жизни можно сделать вызов, который как будто бы даже выше наших возможностей. Но помним, что надо фокусироваться на этом вызове и сделать все возможное, чтобы все-таки как бы минимизировать дополнительные факторы, которые перегружают.
1: Да, это интересно. Большое спасибо вам, Ирина, за ваши советы, за участие в программе. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

0: да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
1: Как родителю научить своего ребенка-подростка быть дисциплинированным?
2: Это самый сложный вопрос. Слово «дисциплина», во-первых, дети вообще не любят это слово. Мне кажется, и взрослые не любят этого слова.
1: Ну, скорее всего, да.
2: А почему? Оно же отличное, если в переводе посмотреть с латинского, это учиться, учиться новому.
1: Ну, это, может быть, ей очень даже интересно.
2: Да, учиться новому, плюс еще, конечно же, мы когда говорим про дисциплину, это значит придерживаться каких-то правил, каких-то норм. Ну, как без этого? Вообще, самому человеку очень важна дисциплина, самодисциплина, я бы так сказала.
1: Ну, вот представь, но не все это понимают, не все это чувствуют.
2: Ну, смотри, сам родитель недисциплинированный. Ну, как он научен дисциплине? Дает обещание, не выполняет его. Ну, это тоже. И с ответственностью,
1: наверное, тоже относится.
2: Ну, конечно, это связано с такими качествами взрослого человека, как ответственность, самостоятельность, самоконтроль. Uh-huh. Как бы все входит, да, в эту самодисциплину. Когда говорим, я ответственна за дисциплину в классе. Это значит, учитель стоит, и все сели, встали, там ручки, это как, ну, так учились раньше. Сейчас более как-то свободно, но это не значит, что анархия должна быть. Поэтому, когда человек, особенно подросток, ты с подростку говоришь, давай загляни в словарь, посмотри, что такое слово за дисциплину, найди. Кстати, ребята очень любят заглядывать в словарь. Не знаю, как я с внуками, они у меня подростки, они говорят, слушай, посмотри, что там в словаре.
1: Как... Ну вообще, что это значит?
2: Что это значит? И когда он сам открывает и смотрит, у него снижается уровень... как бы сопротивление.
1: А у нас снижается уровень давления.
2: Конечно, да, это автоматически, да, да, автоматически. Сам понял, что, оказывается, вот так. Теперь, а зачем нужна дисциплина? Опять тренерский вопрос.
1: То есть что такое мы узнали? Только вопросы задаем, получается.
2: Конечно, что такое дисциплина, он понял.
1: То есть нужно найти время, чтобы поговорить, задать вопросы какие-то, да? Ну, в спокойной, конечно, обстановке, ну, поговорить не в тот момент, когда дисциплина уже страдает.
2: Нет,
1: и все плохо.
2: Это все заранее. Причем лучше всего это сделать за вкусным обедом или ужином. Такая расслабляющая.
1: Путь к сердцу подростка.
2: Конечно, конечно. Причем сделать по его заказу. Сегодня ужин в честь тебя. Какое-то уважение проявить, понимаешь? Это такие неизгладимые впечатления оставляют. Если ты никогда еще это не делал, точно будет иметь результат. Потом вот поговорить, что такое эта дисциплина. Первый вопрос всегда предметный, да? Что это такое? Дальше, зачем она нужна, дисциплина? И нужно быть самому готовым сказать. Вот мне, например, дисциплина нужна, чтобы многое успевать. То есть быть успешным. Быть успешным, быть профессионалом и быть надежным человеком в своей компании, предположим. Но я была руководителем, поэтому, ну как, если я сама не буду дисциплинирована, как же я могу это требовать от других людей?

0: да, в моей команде, дисциплинированных уважают. То есть как бы показать некие последствия и некую перспективу будущего человеку, подростку сегодня, каким он может стать. Вот эти планки надо кому ставить? Конечно, родителю. И привести примеры своей жизни очень хорошо было бы. Ну, как бы, вот, когда дисциплинированный я много успел, посмотри, у меня и карьера выросла, да, я и зарплата выросла. Ну, и вообще, самооценка повышается.
1: Да,
0: я управляюсь.
1: Как ты будешь к себе относиться, да, если ты...
0: Да, я управляю собой.
1: Да.
0: А это знак и признак взрослости. Вот. Поэтому этот разговор не случайно на эту тему, ты можешь сказать, издалека. Если он что-то нарушает, еще что-то. Давай посмотрим последствия. Вот в вашем классе. Кто такие ярые нарушители дисциплины? А вот такие-то, такие-то. Что они делают? Вот конкретно. Вопрос, что они делают? Вот так-так. Зачем они это делают? Какая потребность у них есть? А, оказывается, они там хулиганят или перебивают учителя, или обзывают кого-то, или дергают. Они хотят привлечь внимание к себе. Так что им не хватает?
1: Внимания.
0: Внимания не хватает. А каким можно другим способом внимания? Ты понимаешь, когда идет вот такая работа, это интеллектуальная работа.
1: Да. Подросток справится с такой работой?
0: Так главное, чтобы родитель справился. Он вовремя вопросы задавал и приводил примеры из своей жизни. Они очень любят слушать, как у тебя, когда у тебя получалось и когда у тебя не получалось.
1: Угу.
0: И тогда ты не святой, но ты развивающийся. И рассказать опыт в конце, когда получилось, и это здорово.
1: Да, Оля, спасибо. Это, мне кажется, вообще установит такие уважительные отношения между родителями и подростком.
0: Авторитет. Да. Авторитет родителей поддержится.

Адское пламя, оно попалит тебя. Огонь от Господа, страшный он или не страшный? Вот как разобраться, как понять, бояться надо его или наоборот к нему надо бежать? А кого попалит судный Божий день? А где гарантия, что на меня не падет огонь Божий? С огнем всегда были чудеса в Библии, и их много. Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители, и сегодня мы поговорим с вами о библейском огне, как огонь был представлен на протяжении тысячелетий, какую роль он играл и почему люди сегодня боятся адского пламени, боятся огня вечного, который будет гореть и никогда не погаснет. И это сегодня является, наверное, одной из самых больших страшилок, которые как бы как дамоклов меч висят над головой верующих людей. Будешь баловаться, будешь плохо себя вести, будешь не слушаться Господа, будешь вечно гореть в аду, и никто тебе не поможет, и никто тебе не принесет стакан холодной воды, и будешь мучиться 1000 лет, 100 лет, 100 тысяч лет, 1 000 000 лет, 100 миллионов лет, и никогда не умрешь. Вот таким огнем сегодня пугает очень много людей, скажем, неправильное, на мой взгляд, неправильное толкование Священного Писания. Нет в Библии такого. Есть другое, есть совершенно другое, и если мы посмотрим в историю, то мы увидим, что огонь всегда в библейские времена, он использовался для целого ряда нужд и случаев. Во-первых, это всегда было приготовление пищи, и не только. Например, если мы откроем Исаия 44 главу, то здесь есть, ну, во-первых, очень такой серьезный сюжет, и посмотрите, к чему он приходит. Вот если взять 6 стиха, начать читать, то тут сказано вот как. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Вот это очень важно понять, что вот как Бог сказал, так и будет. Не что-то, что не контролирует какой-то процесс, а именно то, что Бог определил, то, что Бог сказал, то, что Бог повелел, и что Он определил и решил, вот так оно и будет. И Он как бы ставит некие такие важные вехи, Он говорит, я Бог, ибо, говорит дальше, ибо кто, как я, пусть Он расскажет и возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли...

ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. И вот после того, как Бог утверждает, что Он Господь, Бог для людей, Творец, то вот тут он начинает теперь показывать контраст относительно идолов. И из 9 стиха и ниже говорит: «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят, не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены. Ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут. Они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор, работает над угольями, молотами обделывает его, трудится над ними сильной рукою своею, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. А плотник, выбрав дерево, протягивает к нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, а другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое, ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». И в 18 стихе Господь начинает возражать и говорит следующее: «Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева». Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» И вот здесь я бы хотел сделать паузу, потому что 44 глава книги пророка Исаии – это крик Божьей души, когда Он, Творец Вселенной, Тот, Который сотворил человека по образу и подобию Своему. А что это значит, образ и подобие? Мы все в руках держим телефоны, у нас есть фотоаппараты, и мы понимаем, что все они в отдельности – это слабое подобие того, что есть в одном организме. Например, глаз – очень сложный орган, который присутствует в человеке. Сетчатка, роговица, ну все-все-все. Вот как он орошается, да, когда мы моргаем. Какая реакция молниеносная, потому что глаз быстрее всего реагирует, чем рука, нога, когда что-то летит в глаз и так далее. Плюс ко всему, Бог сотворил очень усложненный механизм. Это два глаза. И мы видим не две картинки, мы видим одну картинку. Но вместе с этим мы видим точечно. То есть мы двумя глазами смотрим, да, даже глядя на человека, мы смотрим сначала выше, там, например, в глаза, чуть ниже на уста, на рот его и так далее. То есть это потрясает, как все красиво. Те, кто носят очки, понимают, насколько здорово иметь хорошее зрение, или, как мы говорим, острое зрение, острый глаз. И это чудо, и это всего лишь, как мы говорим, ну, глаз да и глаз. Человек родился, и даже спасибо Богу не говорит за глаз. А вот когда изобрели какой-нибудь фотоаппарат, и я вот смотрю обзоры, и там идут битвы целые. Посмотрите, как он фотографирует. Посмотрите, ночная съемка. Этот чуть-чуть лучше, а этот чуть-чуть хуже. Но ни один из них не равняется с тем, что видит глаз. Ни один. Посмотрите, когда человек бежит, например, или едет на чем-то.

И вот он смотрит, как все мелькает, даже пусть это будут какие-нибудь американские горки, я не знаю, там скоростная трасса. И возьмите, когда вы записывали это же, все по-другому. Ничто еще не смогло превзойти глаз, потому что это уникально. Это было еще 100 лет назад, 1000 лет назад, это было 3-5 тысяч лет тому назад. А фотоаппараты такие современные, вот с этими выдержками, со всевозможными плюшечками, как говорится, такими ноу-хау, ночным видением. Это вот последние несколько лет. И то, что 3-5 лет назад было представлением там Samsung, Apple, я не знаю, другие корпорации представляли, Sony. Лучшее достижение, широчайшая матрица или там высочайшее разрешение. Ну, прошло 3-5 лет уже. Что сегодня говорят? Что говорят наши ребята, технари серьезные? Это старый! Оставь его, да нет, да этот уже фотоаппарат, он уже древний, как? Я как сейчас помню, Canon D500, это же было, да ну ты что, сейчас уже другие, уже намного лучше. Как это может быть? Так это вот, за каких-то последних 3-5 лет. А оказывается, Бог сотворил уникальный глаз еще давно. А мы только вот последние несколько лет подтягиваемся, чтобы что-то сымитировать, то, что наш глаз умеет уже тысячелетия. И этот человек еще умудряется против Бога выступать. И поэтому вот в этой связи Господь говорит, ты посмотри на свой абсурд, человек. Ты берешь кусок дерева, часть ты изжарил, ну то есть положил в огонь и на нем покушал, что-то приготовил, пищу пожарил. Вторую часть ты вырезал образ и повергаешься перед ним. Вот почему вторая заповедь говорит, ничего не рисуй, ничего не делай, не изображай, не выливай. Не делай такого, что наверху, там, у Бога, тебе кажется, что оно таким. Или на земле, образ человеческий, или под землей. Бог это не одобрял. И поэтому он как бы здесь подчеркивает одну очень важную мысль. Он говорит, что они не знают, они не разумеют. Он закрыл глаза их, чтобы они не видели, и сердце, чтобы не разумели. То есть такое чувство, что человек ослеп, просто ослеп и делает какие-то вещи. Но когда мы слышим, что огонь вечный, то мы понимаем, что не идолы зажигают вечный огонь. И не какие-то там боги восхищаются, когда здесь на земле сделали статуэтку по их якобы виду на, там на небесах, и им повергаются, и там наверху боги довольны и счастливы. Это все абсурд. Библия называет это абсурдом, поэтому он и говорит, я первый и я последний, и кроме меня нет бога. И если этот единственный бог запретил делать идолы, запретил кланяться и повергаться, то это очень дорогого стоит. Не сегодняшняя тема говорить так глубоко и долго об идолах, но хочу сказать, да, мы сегодня, современное поколение, не поклоняемся статуэткам, не поклоняемся каким-то там, может быть, не знаю, изваяниям, но мы кланяемся вещам, и об этом надо хорошо подумать, потому что люди за вещи убивают людей, люди за вещи разводятся, рушат семьи свои. То есть, как бы, есть вещи, которые затмили Бога просто. Они стали Богом. Мода. Там еще какие-то такие, знаете, там машина современная. Человек готов совесть свою продать, забыть, помолиться Господу, лишь бы купить себе, заработать еще что-то там на чуть новую модель. Поэтому это может быть телефон. У кого что? Каждый, как говорят, сходит с ума по-своему. Но вопрос в том, что Господь говорит, это не так. Я хочу, чтобы вы запомнили, что вот как остаток идола сгорает в огне, так и в конце всех времен все сгорит в огне. Все абсолютно. Написано, земля и все дела на ней сгорят. Так вот вопрос. Если Господь будет возжигать этот огонь, то тогда, получается, мы должны бояться этого огня. Но подождите. Если взять и открыть книгу пророка Исаии, 6 главу, мы здесь находим интересный диалог, когда пророк Исаия беседует с Богом и говорит ему следующие слова. Здесь целое видение с 6 главы, вот с 1 стиха.
«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг ко другу.

и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать?» Интересно, что в оригинале написано: «Кого мне направить? Кто будет тот верный посланник от меня?» Вот как бы очень такая важная вещь. «И кто пойдет для нас?» Опять же, интересная мысль в том, что Бог говорит от единственного лица, а потом приходит для нас, как бы от множественного числа. Ну и не просто так они поют: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И вот после этих слов он говорит: «И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». То есть здесь представлен огонь от Господа, который клещами уголь с жертвенника, а это еще одно библейское тоже такое интересное широкое повествование, использование огня. Огонь использовался на жертвеннике, и огонь использовался в кадильнице, потому что кадильница символизировала фимиам, это молитвы, которые постоянно возносятся к Богу, которые Богу являются приятным благоуханием. И таким образом огонь от жертвенника — это был важный огонь. Очень важный огонь. Это был непростой огонь. И поэтому он говорит: смотри, я вот этот непростой огонь взял жертвенника клещами, чтобы коснулось уст твоих. То есть он прикасается к губам пророка и говорит: беззаконие твое очищено. То есть ты как бы очищен. Поэтому огонь в конце времени, когда написано «земля и все дела на ней сгорят», имеет одну очень важную цель – очищение. Вот почему это еще одна причина, почему я не верю в вечные муки в аду и вот в этот огонь, потому что если он очищает, то он должен закончиться когда-то, потому что меня очистит, ну год пусть меня там жарят, я не знаю, как говорят, шмалят, я не знаю, переворачивают, но потом-то все должно закончиться, это же для чего-то должно быть, поэтому он говорит: я коснулся тебя, ты очищен. А теперь посмотри, когда ты как бы возродился, да, беззаконие удалено, грех очищен, а теперь, когда он слышит поручение, в сердце есть отклик. Он говорит: Господи, вот я, пошли меня. И таким образом человек готов потрудиться вместе с Богом, потому что его коснулось очищение. Если посмотреть на огонь в Библии именно в вопросах религиозных целей, то, как правило, это был огонь для жертвоприношений. И 8 глава Бытие об этом говорит, когда Ной вышел из ковчега, и это такое было для него счастье, что он коснулся с ногами своими твердой земли. Написано: «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Но мы видим, что не просто так в Новом Завете Иисус говорит, как было в дни перед потопом. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока не вошел Ной в ковчег. И потом, говорит, так же будет и в пришествии Сына Человеческого. Таким образом, Бог здесь показывает одну простую вещь. Вот это приятное благоухание в оригинале везде имеет свое значение, немножко не так, как переведено в русском. Это имеется в виду угодное Господу обоняние. То есть вот это он одобряет, вот так должно быть, а не в смысле, что он нюхает, и ему именно эмоциональный аспект, ему приятно это нюхать. Он принимает это, вот как Авель и Каин принесли две жертвы, одну он принял, другую не принял. Точно так же здесь, есть жертвоприношение, которое он принимает, есть жертвы, которые он не принимает. И более того, когда мы читаем, например, в Ветхом Завете огонь использовался для сожжения нечистоты. Кстати, грех — это тоже нечистота, и поэтому грех будет сожжен. Мы должны

вот в этом как бы четко все это понимать. Но я хочу сейчас в один достаточно сложный текст вернуться. Это книга «Второзаконие», и мы посмотрим 4 глава, и вот 24 стих. Здесь во «Второзаконии» есть такая вот как бы деталь, которая многих страшит. Итак, что мы здесь читаем? 24. «Второзаконие 4:24. «Ибо Господь Бог твой,

а Господь – это огонь поедающий. Но хочу сказать, что Господь – повелитель огня. Он не просто есть огонь. Да, он сам по силе, как огонь. То есть написано, от лица его бежало все, да, то есть от взора его. То есть это такая мощь, как от огня, особенно когда огонь не в смысле там маленькая лампадка горит. А когда вот мы, например, наблюдали в новостях, в прошлом году Калифорния горела, или вот я помню, когда в Ростовской области были пожары, и рассказывали очевидцы, что ветер был, и огонь летел по верхушкам деревьев. То есть вот горит сосновый лес, и он по 30, по 50, по 100 метров вот пламя выбрасывалось вперед, летело над деревьями, и новый огонь зажигало. То есть это невозможно остановить. Там за 15 минут, за 10 минут, там 20 километров площадь сразу увеличилась огня. Это сила, которую невозможно просто так остановить. И поэтому, когда Бог представляется во Второзаконии, что Господь Бог есть огонь поедающий, и потом Бог ревнитель. И вот здесь интересно, что есть аналогия с любовью. Там, где есть любовь, там всегда будет ревность. Нет любви, ревность не подходит. Может зависть быть, может какое-то другое качество. И поэтому он говорит, и есть отсюда много таких выражений. Огонь любви возгорелся в сердце, да, и так далее. Бог показывает, что я сила, которую ты должен научиться понимать, и тебе нужно усвоить этот урок, что этот огонь может быть либо за тебя, либо против тебя. И вот здесь, как бы в этом тексте, при близком знакомстве с Богом, мы видим, что огонь не вредит. Возьмите, например, Моисей и его призвание. Услышал голос: «Моисей, приди, пожалуйста, в такое-то место». Или он видит куст, который горит, да? Интересно стало. А это Бог его зовет. «Моисей, приди». И вот он идет, подходит, куст горит и не сгорает. Вы когда-нибудь видели такое? Горит и не сгорает. Это же не арматура, которая там все вокруг горит, а она стоит. Нет, это как раз-таки чудо Божье. Или юноша в печи. «Пожалуйста», царь сказал, «разожгите печь в 7 раз сильнее». Ну, разожгли. Бросьте их туда. Те, кто бросали, умерли, а те, кто попали внутрь, ходят по этой печи. И плюс он говорит, а не троих ли мы бросили, почему я вижу четверых? Это уже в Ветхом Завете мы видим, как он говорит, по виду, по образу Сына Человеческого. То есть вот он, Христос, ходящий среди детей своих в огне, в огненном испытании и искушении. И вот получается, что огонь не коснулся их плоти, он не коснулся их волос, не коснулся ничего. А веревки сгорели. То есть, кто управляет всем этим огнем? Конечно же, Господь. И поэтому, если вспомнить историю во Второзаконии, она, кстати, не раз употребляется в 13 главе, когда, например, мы читаем, что Господь вел свой народ, и днем это был столб облачный, то есть, который давал им тенек, от вот этого пекла, от страшенного пекла, которое там в пустыне имело место быть. И ночью это был огонь, столб огненный. Что он давал? Он давал освещение, давал тепло. То есть, посмотрите, как Бог заботился. Огонь для него в его руках, он может быть либо за, либо против. Поэтому, когда я читаю книгу притчи, и там есть 16 глава, 7 стих, то интересно сказано, что «Если Господу угодны пути человека, то он и врагов его примиряет с ним». Вот 16:7. То есть, если Господу угоден я, как его дитя, как сын его, не идущий против Бога, не спорящий с Богом, то Богу нетрудно послать впереди меня огонь, который будет для кого-то бедой, для кого-то счастьем. Я, кстати, был поражен, когда увидел репортаж, который показали по американскому телевидению, когда дом, где жила Эллен Уайт последние годы, и это место, Elms Heaven, оно все как бы окружено виноградниками и лесом. И были страшные пожары в Калифорнии. Огонь дошел до ворот. То есть, ну там ворота так далековато, не как у нас, знаете, перед домом 5 метров и ворота. Там далековато. И вот обгоревший забор, обгоревшие ворота, и огонь остановился. А дом и все вот эти дерева, и все, что там есть, все сохранилось. Даже по телевидению показали, что Бог сделал какое-то определенное чудо. Он привлек внимание, что
Ему подчиняется все, поэтому не избежать нам с вами суда Божия. Никогда, никто не

0: Никаким бункером не спасется, ничем нам невозможно от Бога спастись. Единственное, это сделать все так со своей стороны, чтобы это был не огонь против нас, а огонь за нас. И вот Господь и хочет это показать многократно и много раз. Поэтому, когда мы читаем истории, например, Ильи пророка, когда Бог сделал так, что жертвенник поглотился, вот залитый водой, он не проблема, вода для огня, он поглотил ее, эту воду и жертву, и все. То есть Бог делает чудо, огненная колесница, как это, горит колесница, в ней сидит Божий пророк. Не вопрос, вопрос в том, что мы должны научиться благоговеть перед Богом, который есть огонь поедающий. И не бояться адского огня, потому что его не существует. А худшее, что будет, это что земля и все дела на ней, грешники, которые делают эти дела, они все сгорят раз и навсегда. Поэтому хранил бы нас Бог, чтобы мы вот не пытались в своей жизни противостоять этому огню. Нет такого огнетушителя, который мог бы затушить этот огонь. Тот, кто его зажег, тот его и потушит. Пусть Бог нас благословит, чтобы в нашем сердце горел настоящий огонь, вожженный или зажженный от угля, который взят с жертвенника. И когда вы помните, в Левит 10 главе есть история о том, что, кстати, это важно не забыть этот момент, когда принесли Надав и Авиу, сыны Аарона, написано «огонь чуждый, которого он не велел им», и то после этого вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Как это важно понять, что идешь к Богу, иди искренно, иди чисто, иди какой есть, и проси у Него прощения, когда ты чувствуешь, что ты виноват. Не строй из себя ничего, не приноси этот чуждый огонь и не говори, как ты хорош перед Ним. Скажи: «Господи, прости меня и помилуй меня». И тогда огонь от Господа либо может зажечь наши сердца, либо может сжечь нас раз и навсегда. Поэтому пусть Бог нас благословит, пусть Он нас согреет своим огнем, опять же, любви, и пусть этот огонь никогда не попалит нас, чтобы ни один из нас не остался без покаяния до пришествия Христа. Я очень хотел бы, чтобы мы не боялись Бога, не боялись этого огня, а знали, что этот огонь, наоборот, рассчитан на то, чтобы зажечь наши сердца. Я очень хочу, чтобы мои уста, мое сердце тоже горели огнем, огнем, зажженным от жертвенника Господнего, чтобы эти уста были чистыми, никого не обижали, никого не оскорбляли, и Господь будет прославлен, потому что Его цель – спасать людей, а не просто попалить. Ничего не стоит для Бога попалить всех людей, но самое трудное – спасти. Вот почему Он берет уголь от жертвенника и зажигает наши сердца. Это удивительный процесс. Процесс рождения свыше, процесс присоединения ко Христу, когда человек отдает ему свое сердце и говорит: «Господи, я был грешником, я жил в неведении, а теперь я хочу жить по-другому». Пусть Бог нас в этом благословит, сохранит и поддержит, чтобы мы могли быть носителями, как олимпийские чемпионы, несут огонь, огонь победителей. И это будет триумфальное шествие, и оно будет очень скоро, так говорит Священное Писание. Я в это верю. Я этим делюсь, и я это жду. Скорее бы это наступило. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, глядя в Слово Твое, в Библию, мы видим, что Ты показываешь силу огня, и вместе с этим слабость огня. Мы, Господи, знаем, что все в Твоей руке. Ты Бог, нет другого Бога, и не должно быть перед лицом нашим никаких идолов и никаких богов. Научи нас, Боже, благоговеть перед Тобой, перед именем Твоим. Научи нас не бояться того огня, который скоро разгорится на этой земле и попалит ее навсегда. Помоги нам помнить, что если Ты на нашей стороне, то никакой огонь не попалит и не прикоснется к нам, и даже волосы не опадут, не попалятся, а все обстоятельства, веревки, все это будет удалено и сожжено. Господь, Ты велик. И я прошу Тебя, благослови Твой народ, благослови каждого, кто сейчас слушает это, начинает понимать, возможно, силу Твоего величия и могущества. Откройся им, как любящий, обогрей их Твоей любовью, и пусть они у очага этого огня почувствуют тепло. А Ты, Господь, протяни к ним Твои пронзенные руки и обними их, и да будет имя Твое благословенно, просим во имя Иисуса. Аминь.
1: Утро – это начало дня. Рождение –

0: начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
6: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
2: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Мартин Лютер однажды сказал: «Не согрешишь – не покаешься». Что же такое покаяние? Для чего оно необходимо? И что покаяние дает человеку? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Мы рады, что вы с нами. Вот так устроен мир, что, наверное, каждый в своей жизни просил у кого-то прощения. Да? И, наверное, многим знаком вот этот термин «покаяние». Это, наверное, нечто больше, чем просто попросить прощения у того, кого ты огорчил. Да? Что такое покаяние?
8: Давайте начнем с того, вообще, для чего мы просим прощения и почему мы просим прощения. Обычно мы просим прощения, когда мы с кем-то вступаем в какой-то конфликт, когда у нас возникает недопонимание, когда ты чувствуешь себя перед кем-то виноватым. И тогда человек осознает, что он виноват, он идет и просит прощения. И вот термин покаяние как раз берет свое начало именно здесь, потому что на самом деле, когда мы исследуем Священное Писание, мы видим, что много тысяч лет тому назад человечество восстало против Творца, оно восстало против Бога и вступило в этот конфликт. И каждый человек, который сегодня рождается, он находится в конфликте с Богом. И вот когда человек осознает это, у него появляется вот это желание примириться с Богом, найти с Ним, вступить в новые отношения без конфликта. И вот это как раз покаяние, термин покаяние, это необходимые условия для того, чтобы этот конфликт был исчерпан. По крайней мере, мы делаем покаянием этот первый шаг. Когда мы обращаемся к Священному Писанию, то мы помним, в Деяниях апостолов Петр в проповеди обращается к мужам израильским и говорит о том, что они сделали со Господом, что они сделали со Спасителем. И это вызвало в них такое понимание, сожаление, что они натворили, что текст библейский говорит, они воскликнули: «Что же нам теперь делать, мужи и братья, что нам делать?» И Петр им отвечает: «Итак, покайтесь». И дальше следующее условие. Но первое, что он говорит, люди должны попросить прощения в том, что они сделали. Поэтому покаяние – это очень важное на самом деле, важный процесс в жизни человека, важная ситуация, важный термин, о котором мы сегодня говорим, в жизни, в христианской практической жизни.
7: Вот конфликт, о котором вы сказали, живет человек и знать не знает ни о каком конфликте с Богом. Да? Вдруг он осознает, как это происходит –

0: человек начинает понимать, что он в конфликте с Богом, что человечество восстало какое-то время назад. Он причем? Он-то, может быть, и не уставал. Да? Вот.
1: Ну, да.
0: Почему человек приходит к осознанию покаяния?
1: Ну, на самом деле, когда человек приходит к осознанию просить прощения? Вы знаете, в моей жизни был такой случай. Я учился в третьем классе, и в третьем классе мальчики, они вообще решают испытать в жизни много чего. И мои одноклассники сказали, что неплохо было бы покурить. И я стал курить в третьем классе. Более того, я пытался, естественно, это скрыть. Мы все понимаем, что курить – это плохо. Да? То есть человек понимает, это плохо. И вы знаете, что я делал? Я, поскольку родители деньги не давали на сигареты, я собирал бычки. И заворачивал их в штанины, в калоши вот так их заворачивал. И вот однажды я пришел к маме. Мама почуяла, что от меня пахнет. Но поскольку это было очень много лет назад, и жвачек не было, и нечем было все это, чтобы от меня не пахло, сделать, я жевал траву. Ну, в третьем классе на большее сознание не хватило. Вот. И я думал, что от меня не пахнет, пахнет травой. И моя мама говорит: «Сыночек, ты курил?» Я говорю: «Мама, конечно же нет, ты что?» Она была взрослой женщиной, видимо, Бог ей в тот момент руководил. И она сказала: «Ну, я тебе верю, но у тебя какие-то грязные штанишки. Снимай, я их постираю». И когда я снял штаны, она начала разворачивать мои калоши, и оттуда посыпались вот эти бычки, окурки сигарет. И знаете, она очень горько заплакала. И я понял, что наступил вот этот конфликт. Мое вранье привело к разрыву взаимоотношений с очень дорогим и близким для меня человеком, моей мамой. Мне бы хотелось, чтобы в тот момент она просто меня выпорола. На самом деле я обнял и сказал: «Мамочка, миленькая, пожалуйста, только не плачь, я больше никогда не буду курить». Почему я стал просить это прощение? Потому что я понял, как сильно моя мама меня любит. И вот человек начинает просить прощения у Бога, он приходит к покаянию, когда он понимает, как Бог его сильно любит. А эта любовь была явлена на Голгофском кресте.
0: То есть покаяние происходит тогда, когда я все-таки узнаю немножко об этом конфликте, узнаю о том, что Бог меня любит.
1: Конечно.
0: Ну а если Бог меня любит, а я пред Ним ни в чем не виноват, в чем? То есть, наверное, просто осознание Божьей любви мало, еще что-то нужно?
1: Ну, я думаю, что нет человека на земле, который бы считал себя абсолютно праведным человеком. Конечно, может человек это понимать, но если вы хотя бы раз в жизни злились или повышали голос, или кого-то обманули, будь это обычная жизнь, обыденная в школе, где угодно, есть, по крайней мере, эталон понимания того, что мы грешники. Это 10 заповедей. Достаточно посмотреть в заповеди, чтобы понять, я грешник или нет. Но даже если человек и смотрит в них, и видит, что он даже там все делал, но в конечном итоге мы рождаемся уже спустя несколько тысяч лет уже со склонностью к греху. Нам легче, к сожалению, сегодня человечеству и людям легче грешить, чем нет, чем поступать правильно. Поэтому на самом деле, ну, Дмитрий, только тогда, когда мы увидим Иисуса на Голгофе и поймем, что Бог сделал для нас, что Он отдал самое дорогое. Вот в тот момент, в детстве, мне уже 45 лет, но я никогда не забуду слез моей мамы. Я так сильно ее любил, и я не хотел ей причинять боль. Вот когда мы понимаем, как сильно Бог нас любит, мы не хотим причинять Ему боль. Тогда мы идем к покаянию.
0: Спасибо большое. То есть необходимо понять Божью любовь и понять, что я являюсь грешником, да?
1: Да.
0: А вот что дает покаяние человеку? Вот покаялся я, попросил прощения. Что оно дает человеку?
1: Ну, как я уже сказал, покаяние, когда мы просим прощения, для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы уладить конфликт, чтобы обновились наши взаимоотношения. И вот покаяние как раз, оно ведет к тому, что мы обновляем наши отношения. Мы просим прощения у Бога любви, который готов нас простить. Он ждет от нас того, что мы попросим прощения. Но

0: К сожалению, иногда мы просим прощения или каемся по разным мотивам.
1: Угу. А вот в Библии мы как раз читаем историю о двух покаяниях. Это покаяние Иуды и покаяние Петра. Как бы вроде и тот, они отреклись от Господа, предали Господа. Один покаялся, и другой написано, что он тоже сожалел. Но один стал апостолом, а другой закончил свою жизнь очень печально. В чем разница? Что-то не так было у Иуды в покаянии, что он сделал неправильно, и что сделал правильно Петр?
0: Угу. На самом деле, да, мы читаем об этом в Священном Писании, об этих двух эпизодах из жизни Христа и этих двух апостолов, учеников Христа. Но чтобы ответить на этот вопрос, я вам расскажу случай из жизни. Дмитрий, вы водитель?
1: Угу.
0: Водитель. А вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения?
1: Бывало.
0: Бывало. А вас когда-нибудь штрафовали?
1: Было дело.
0: Вот после того, как вас оштрафовали, вы переставали нарушать правила дорожного движения? Вот в этом как раз ответ. Вы знаете, давайте представим, наши телезрители, вы едете на автомобиле домой. В это время позвонила вам жена или муж, и вы с хорошим настроением берете трубку телефона, хотя этого нельзя делать по правилам дорожного движения. И вы вдруг не заметили красный сигнал светофора и проскочили на него, говоря о том своей жене, что вы бы хотели, чтобы она вам пожарила картошечки. В этот момент вас останавливает инспектор. Что обычно мы начинаем делать, когда нас останавливает инспектор, и мы понимаем, что мы нарушили правила дорожного движения? Что мы начинаем делать?
1: Обычно я извиняюсь.
0: Мы начинаем каяться, другими словами, нашими терминами, просить прощения. У меня к вам вопрос. А что нами движет, когда мы просим прощения?
1: Мы не хотим, чтобы нас оштрафовали.
0: Да, мы понимаем, что наш карман сейчас на несколько сотен или тысяч рублей станет меньше, опустеет. Да, мы нарушили правила. И мы начинаем просить у инспектора прощения. Но инспектор, он выполняет свою работу. Он не преклонен, он говорит, да, я понимаю все, и понимаю, что вы не заметили, но вы нарушили правила, вы должны заплатить за это. И нам выписывают штраф, мы понимаем, что сейчас мы оштрафованы, поэтому уже не в том настроении абсолютно, мы едем домой. Приезжаем домой в надежде на то, что жена пожарила все-таки картошечки. Вы заходите домой. Жена вас встречает, она улыбается, целует вас. Вы проходите на кухню, а вместо жареной картошки пюре. Потому что она подумала, что для вашей печени и вообще для вашего здоровья лучше не жареная пища, а пюре.
1: Вареное.
0: Да, вареное. И вы, знаете, в сердцах так, ну, не... но вы же просто еще под тем впечатлением, что вас оштрафовали. И вы так в сердцах по тарелке этой ударили. Даже, может быть, и не хотели как, но так получилось. Ну, ни о чем тебя попросить нельзя. Попросил тебя, и ты это даже не смогла сделать. В итоге жена в слезах уходит в спальню, там плачет, вы в другую комнату, там сидите. И вот вы сидите так, сидите. Это я не рассказываю из своей жизни, не подумайте.
1: Это притча.
0: Притча, да. И вот вы сидите так и думаете, вообще, что я натворил? При чем здесь моя жена? Ну, да. Я проскочил на красный сигнал, меня оштрафовали. Но при чем есть моя жена? Я же так ее люблю. И вот вы идете и стучитесь в спальню. И что начинаете делать?
1: Просить прощения.
0: Вот у меня вопрос теперь, Дмитрий. А что вами в этом случае движет?
1: Желание восстановить отношения.
0: Вами движет любовь.
1: Да.
0: Вами движет любовь к человеку, которого вы обидели. Вот вы знаете, я не видел еще, ну, редко, а вообще, точнее сказать, не видел ни одного человека, который бы нарушил правила дорожного движения, его бы оштрафовали, он перестал после этого нарушать правила дорожного движения. Причина одна. Им движет страх. Вот разница между двумя покаяниями, покаянием Петра и покаянием Иуды, как раз был страх. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. Когда мы читаем о покаянии Петра. «И вспомнил Петр слова Господа, которые тот сказал ему, «Сегодня, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься».

0: отречешься от меня». Он вышел со двора и горько заплакал. Евангелие от Луки, 22 глава, нам об этом рассказывает. Угу. Он горько заплакал. Почему?
1: Да, вот почему?
0: Потому что он понял, что он причинил боль своему любимому Господу. Угу. Петр очень горячо любил Бога. Он любил Христа. И в тот момент Петр не думал, попадет он в Царствие Божие или не попадет. Что ему за это будет, что он отрекся от Христа три раза. Он вообще не думал о себе. Угу. Им двигало только одно. Он понимал, что он причинил боль объекту своей любви. Что с Иудой?
1: Да.
0: Абсолютно другая ситуация. Иуда, понимая, что теперь Христа схватили, когда он видит, к чему это привело, когда он видит, что на самом деле над ним стали издеваться, его стали истязать, он идет и пытается вернуть эти деньги. Он понимает, что теперь за это ему будет. Он начинает думать прежде всего о себе, о своей участи, о том, что он натворил. Вы понимаете? Один не думал о себе, а другой думает
1: о себе. Он испугался, что Христос его не примет больше, наверное. Да?
0: Им двигал страх. И вот основная разница. Я хотел бы, чтобы наши телезрители это понимали. Сегодня очень много людей в этом мире просят прощения друг у друга. И в том числе христиане совершают покаяние перед Богом. Некоторые каются потому, чтобы бояться не попадут в Царствие Божие.
1: Да. Это самая распространенная, наверное, причина покаяния сегодня перед Богом. Да?
0: Но Петр не думал о Царстве Божьем в тот момент. Петр горько заплакал, потому что увидел, к чему привело его отречение. Он видел, что теперь объект его любви – Христос. Угу. Он попал в руки злодеев. Он будет убит. Вот эта боль его раздирала. Вот в этом основная разница этих двух покаяний.
1: Угу. А вот у нас не так много времени осталось. Что вы можете пожелать человеку, который вот хочет покаяться, может быть, вкратце, как это сделать?
0: Я хотел бы сказать нашим телезрителям и всем, кто нас смотрит, что не важно, как глубоко вы пали, не важно, что произошло в вашей жизни. Ваша жизнь может быть абсолютно черной. Однажды должен наступить момент вашей жизни, когда вы должны зайти в какую-то комнату, закрыть за собой дверь. Так об этом говорит Слово Божие. И рассказать Богу то, что есть у вас на сердце. Рассказать Ему то, что вас тревожит. И я уверен на опыте своей жизни, что бы вы ни сделали, этого очень не хотел бы дьявол. Бог услышит вас и ответит, и примет ваше покаяние.
1: Угу. Спасибо большое, Борис Геннадьевич. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что вы были с нами. Вы смотрели программу «Верую». Нет такого греха, который Бог бы не мог простить. Если вы чувствуете, что вы огорчили Бога, если вы чувствуете вину, если вы хотите изменить свою жизнь, найдите в себе силы прийти к Нему и попросить у Него прощения. И вы увидите, обязательно увидите перемены в своей жизни. Пусть Господь вас благословит.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках –

В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

прошу я, сокрушаю.

благословенный Бог. Благословенный.

0: нет плохого настроения. Получилось! Все у нас!
1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы продолжаем разучивать наш первый комплекс. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к своим детям. Это очень им поможет. Итак, мы продолжаем первый комплекс. Вы готовы? Встаем?
2: У меня нет настроения.
1: Марина, тогда это как раз то, что для тебя нужно, потому что настроение у тебя обязательно появится. Первое упражнение. Напоминаю, мы стоим на поляне и дышим свежим воздухом. Ставим руки вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох и вдох, выдох. Молодцы. Упражнение «Птичка». Помним его? Ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняем голову вперед.
3: Раз.
1: Выпрямим. Два.
3: Выдох.
1: Вдох.
3: Три. Четыре.
1: Еще.
3: Пять. Шесть. Семь.
1: Хорошенько наклоняем. Упражнение для задней поверхности шеи. Закончили упражнение. Следующее. Птичка наклоняет голову в сторону. Упражнение называется «Маятник». Пожалуйста. Тянем все ухом к плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Марина, тебе сложно делать это упражнение?
4: Нет.
1: Хорошо. Так, теперь упражнение «Кукла». Помним, как оно выполняется. Вытянули руки в стороны, сжали руки в кулаки и вращательное движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стряхнули руки. Мы разминали кисти. Следующее упражнение для куклы. Также вытянули руки и подвесили за локти к потолку на ниточках. И делаем вращательное упражнение. Раз, два.
4: А много
1: три,
4: раз делать?
1: Четыре, пять. По восемь раз в каждую сторону. Восемь и в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Стряхнули руки. И последнее упражнение для куклы. Упражнение для птичек. Вращаем

руками назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Энергично делаем это. Восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.

0: А теперь упражнение для ног?
1: Совершенно верно. Разминаем пальцы ступней. Ставим ноги вместе, руки на поясе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять. Хорошенько разминаем. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение — цапля, которое, по-моему, нам очень нравится. Руки на поясе, поднимаем правую ногу, тянем носок вниз. Дальше левую ногу, также носок вниз. И раз, два. Энергично делаем упражнение. Хорошо. Хорошо тянем носок. И пошли по болоту. Цапля пошла. Пошла энергично. Энергично. Так, кто хочет, тот может еще и пробежаться. Так, молодцы. Кто кого обогнал. Замечательно. Стоим. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Правда? Помним, да, как оно делается? Ноги на ширине плеч, выпад вправо, руки вытягиваем в сторону. И раз, два, три, четыре. И раз, два.
0: Кажется, у меня получается.
1: Да, очень хорошо у тебя получается, Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Хорошо. Упражнение для спины. Большие деревья качаются. Напоминаю вам, поднимаем руки вверх и раскачиваемся под ветром. И раз, два. Осторожно делаем это упражнение. Наклоняемся постепенно сильнее. Вот молодцы. Ветер, ветер. Хорошо. И еще разок. И расслабились. А теперь упражнение, Мариночка.
0: На полу.
1: Правильно, поэтому ты сидишь уже. Сидим ровно. Руки сзади. И вытягиваем, напоминаю, упражнение. Вперед носки и на себя. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это упражнение. Два, три, четыре, пять. Ульяна, шесть, семь. 8. И еще одно упражнение для ступней. Ноги чуть-чуть раздвинули. Поворачиваем носки внутрь и от себя. Раз, два, три, четыре. Ульяна, пять внутрь. Шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Помним, как оно выполняется. Мы сгибаем и разгибаем ноги. И раз, два, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь упражнение. Называется пружинка. Мы стоим на коленях, руки на поясе. Мы отклоняем корпус назад. Сохраняем прямую линию. И раз, назад, два. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз и два. Закончили. Ну что ж, теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Я напомню вам их. Ложимся на пол и тянемся руками к носкам. Раз. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще четыре раза. Раз, два, три.
0: Еще долго.
1: Пять, шесть. И последний раз. Семь, восемь.

0: Хорошо. Следующее упражнение. Сгибаем ногу правую, выпрямляем вверх, согнули, опустили. И левая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний раз для левой ноги. И закончили. И последнее упражнение, твое любимое, Марина.
1: Качели.
0: Хорошо. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Ребята, мы закончили на сегодня наше упражнение. Если вы хотите быть бодрыми и здоровыми людьми, делайте зарядку каждый день. Потому что вместе
2: веселее!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
0: Интересно, догадаетесь ли вы, что мы сегодня будем готовить из этих продуктов?
1: Овощные котлеты с печеньем.
2: Салат.
0: И не это, и не то. А сегодня будем готовить торт.
1: Вау!
2: Торт из свеклы. Порадовал, ничего не скажешь.
1: Я такого торта еще не пробовал. Интересно будет.
0: Пап, так приятно, что ты радуешься чему-то новому. Не все так могут.
1: Так этому учит нас Господь. В Библии так и написано. Всегда радуйтесь, за все благодарите.
2: Так в этом торте одна свекла. Чему тут радоваться?
0: Матвей, в этом торте всего довольно, чтобы радоваться. Ведь он так и называется – довольный торт. Для начала нам нужно взять свеклу и сварить ее. Чтобы это было проще сделать, мы положим ее в мисочку и зальем водой. Немного. Все. И поставим на 15 минут в микроволновку.
1: Ну, мне кажется, это несложно.
0: Главное еще закрыть крышкой, чтобы не разбрызгивалось.

0: Тем временем мы сделаем тесто. Пап, подай, пожалуйста, мисочку. И сразу стакан. Один вот. Сейчас нам нужно взять 2 стакана муки. Матвей, наложи, пожалуйста.
1: Хорошо.
0: Так. Еще нам нужно 0,5 стакана сахара. Спасибо. Папочка, а ты можешь положить туда 2 столовые ложки ванильного сахара?
2: Отлично.
0: Так. Еще ложечку.
1: Все, я насыпал муку.
0: 2 стакана, да? Отлично. Так. Ну вот 0,5 стакана сахара.

0: Все. Теперь мы положим чайную ложечку соды. Папуль, я возьму?
1: Пожалуйста.
0: Чайную ложечку соды. Так, мука у меня есть, ванильный сахар и обычный тоже есть. Теперь нам нужно 6 столовых ложечек какао. Сейчас я 3 наложу, потом ты, Матвей. 1, 2, 3. Держим.
1: Ароматное получится тесто.
2: Угу. Я надеюсь, вкусное.
0: Очень вкусное. Теперь нам нужно все это перемешать. Сейчас мы перемешаем. У нас так прикольно получается. Коричневый с белым. Так. Вот и все. Наша свекла успела уже свариться и остыть. Теперь нам нужно ее почистить ножичком и потом порезать. Пап, а тем временем я дам тебе задание из лимона выжать сок.
1: Мисочку.
0: Нам немного нужно, там столовую ложечку примерно. Так. В микроволновке сварить свеклу очень быстрый и удобный способ.
1: Да. В микроволновке можно сварить быстро все, что угодно.
0: Так, осторожно, чтобы она с ним брызгала свеклу.
2: Руки потом все краснющие будут.
0: Да, розовые просто.
1: Достаточно будет?
0: Я думаю, что да.
1: Угу. Нам понадобится блендер.
0: Чтобы сблендерить нашу свеклу. Можно, конечно, использовать мелкую терку, у кого нет блендера. Но у нас есть блендер. Так, убираем мусор. И теперь нам нужно порезать небольшими кусочками, чтобы потом их измельчить. Можно вот такими примерно. Ну, чуть-чуть помельче. Теперь складываем мисочку. Так, теперь нам надо подлить сюда не полный стакан воды. Подай, пожалуйста, папуль, стакан.
1: Держи.
0: Все. Вот. Пап, теперь нужно сблендерить.
1: Хорошо.
0: Давай уберу, чтобы тебе не мешало.
1: О-хо-хо. Смотри. Надеюсь, она не выскочит из тарелки.
0: Да вроде бы и не должна.
1: Так не хотелось испачкать новую рубашку, поэтому задача была не из легких.
0: Да. Так. Ну, вроде бы все.
1: Получилось?
0: Да. Мы превратили нашу свеклу в пюре. Теперь нам нужно добавить сюда столовую ложечку лимонного сока. Вот у нас как раз получилось. И полстакана растительного масла.
1: Полстакана.
0: Да. Так, выливай.
1: Стакана.
0: Угу. Теперь тщательно перемешиваем, чтобы наше масло смешалось со свеклой и лимоном.
1: Интересный, конечно же, рецепт. Очень необычный.
0: Угу. Теперь нам нужно смешать

0: с мукой и другими ингредиентами.
1: Что, куда высыпать?
0: Это туда.
1: Отлично. Давай так и сделаем.
0: Сейчас тогда будем. Да, осторожно только. Чтобы нам ничего не разбить.

0: Соединить.
1: Да, нужно теперь тщательно перемешать.
2: Мне теперь кажется, что это какое-то варенье.
1: Очень похоже. Варенье с шоколадом.
0: Хорошо, что это не похоже на свекольный салат.
2: Так же пахло вкусно.
1: Ага, шоколадом. Папочка, эти почти все уже перемешано. А мы с Матвеем пока что смажем нашу форму для торта. Матвей, подай, пожалуйста, кисточки.
2: Угу. Я какую? Красную, зеленую?
1: Красную. Так вот, немного. Угу. Главное еще все края вот здесь вот смазать.
0: Боковинки.
1: Да. Также можно, конечно, положить пекарскую бумагу, кому как удобно.
0: Угу.
2: Все, наверное.
1: Да-да. Можно выливать тесто.
0: Вливаем тесто.
1: Угу.
0: Посмотрим, как это красиво будет смотреться в этой форме.
1: У нас очень хорошее получилось тесто. Так много теста, что прям выкладывать и выкладывать только.
0: А как его надо распределить дальше, да?
1: Да, просто разровнять ложечкой. Вот так. Ну все, вот так. Теперь мы ставим это на 180 градусов на полчаса.

0: А тем временем мы займемся приготовлением украшения для торта. Держите мисочки. Тебя, пап, я попрошу сделать крем. Тебе нужно взять всю эту баночку и одну столовую ложку сахара.
1: И перемешать.
0: Да. Матвей, ты порежешь мелко орехи, а я почищу мандарины.
2: Дядь Леш, подайте, пожалуйста, ножики.
1: Держите. Сметана густая.
0: У нас торт получится не только вкусный, но очень красивый.
2: И хрустящий.
0: Да. Я очень люблю мандарины. Мне очень нравится. И особенно их запах.
1: И ложечка с сахаром.
0: Да, орешки нужно порезать такими кусочками, чтобы они вкусно попадались на зубок. Мы ими посыпем наш торт.
1: Ален, я решил добавить сюда еще одну ложечку сахара. Надеюсь, ты не будешь против?
0: Конечно, только слаще будет.
1: Хорошо. Готово.
0: Отлично, можешь помогать мне чистить мандарины.
2: Мне все орешки надо резать.
0: Да, все. Примерно стакан орехов. Вообще можно использовать разные орехи. Какие вам нравятся?
2: Ну, как по мне, грецкий самый вкусный.
0: Согласна. И он очень подходит сюда.
1: Так, а мне достанется орешка?
0: Да.
1: Сюда.
0: Прям режешь как профессионально. Прям. Повар.
1: Готово.
0: Сейчас Матвей сыпет и тоже.
1: Вот. И мои орешки можешь добавить.
0: И я тоже.
1: Давай.
2: Держите, дядь Леша.
0: Вот. Так мы с вами быстро справимся.

0: договорились.
1: Все готово.
0: С украшением. Торт испекся и остыл. Бабочка, освободи, пожалуйста, его из формы.
1: С удовольствием. Так.
0: Вау, какой он пышненький. Прям подрос. Теперь можно его украшать. Держи, Матвей.
2: А его все обмазывать?
0: Да, еще папе потом дашь. И вот так осторожно.
2: Нет, Леш.
0: Еще знаете, почему важно, чтобы он остыл? Чтобы потом наш крем не стек. Там нужно края, когда мажете, тоже очень осторожно делать.
1: До самого краешка надо намазать.
0: Ну да, нужно только очень осторожно. Вот.
1: Ну, хорошо.
0: Вот так.
1: Получилось красиво. Так, убираем.
0: Угу. Теперь нам нужно посыпать нашими орешками. Так вот, осторожно. Держи, Матвей.
2: Спасибо.
0: Так. Пап, ты тоже можешь присоединяться.
1: Я думаю, что у вас хорошо без меня получится.
0: Ну, ладно. Так. Да, по всему тортику равномерно примерненько. Так, здесь немножечко. Вот все. Я думаю, уже достаточно.
1: Угу.
0: Теперь мы выложим по краю наши мандаринки. Смотрите, как это делается. Вот так. Вот так вот, по краешку.
1: По всей окружности.
0: Да. Нам твоя помощь тоже понадобится. Вот. Это можно будет все съесть потом. А сейчас самое главное. Маленькой мы сделаем большую-пребольшую улыбку.
1: Ух ты!
0: Берите. Смотрите, выкладываем вот так вот. Вот. Так.
1: Очень радостный тортик.
0: Вот. Теперь наш торт точно довольный.
1: Точно.
0: Папа, разрежь, пожалуйста.
1: Ножичек. Так.
0: Наш тортик.
1: Тортик красавчик. Сейчас я сначала разрежу.
0: Хорошо.
1: Убегает мандаринка.
2: Надеюсь, он будет очень вкусный.
0: Он тебе точно понравится.
1: Так. И попробуем достать первый кусочек. Держи, передавай Матвею.
0: Держи, спасибо.
1: Второй. И третий.
0: Как, Матвей?
2: Ну, думаю, у нас с этим тортом есть кое-что общее. Он довольный, и я довольна.
0: Замечательно. Друзья, пусть и у вас всегда будет причина для радости. До новых встреч! Пока!
1: Пока!

Вы когда-нибудь чувствовали себя нечистым? Нечистым в духовном смысле этого слова. Есть люди, которые, осознавая свою неправедность, духовную нечистоту, недостойность, греховность, считают, что им в таком состоянии нельзя приближаться к Богу. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Сейчас мы прочитаем с вами историю, которая, возможно, многим из вас знакома, и попытаемся увидеть в этих текстах Священного Писания, что делать человеку, который осознает свою духовную нечистоту, который осознает свою греховность, который понимает, что его состояние духовное очень далеко от совершенства, от того идеала, которому призывает нас Господь. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 9 главу, и прочитаем тексты с 19 по 22. «И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Эта женщина, которая 12 лет страдала от болезни, 12 лет она страдала кровотечением, увидела надежду в Иисусе. И вера ее была настолько велика, что она была убеждена, что если прикоснется хотя бы к краю одежды его, то выздоровеет. И вот интересно отметить, к чему именно она прикоснулась. В нашем переводе, в русском синодальном переводе, мы читаем «краю одежды его». В оригинале же Священного Писания на древнегреческом языке стоит слово «краспидон», которое переводится как «кайма» или «кисточка». Согласно закону, каждый иудей должен был носить на своей одежде, на четырех углах своей одежды, верхних одежд, которые называются талит, вы можете увидеть на экране, как это выглядит, талит, должны быть пришиты кисточки, специальные кисточки, которые называются цицит. Что это за кисточки? Для чего они должны быть пришиты к одежде? Почему закон устанавливал это требование? Нам нужно обратиться с вами к закону Божьему и прочитать постановление об этих цицит в книге «Числа», 15 главе, тексты с 38 по 40. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. И не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли Господни

все заповеди мои и были святы перед Богом вашим». Вот для чего дано было это требование и постановление. Привязывать краям одежды кисточки. Для того, чтобы эти кисточки напоминали о заповедях Божьих и о необходимости соблюдать Божий закон. Чтобы все общество Господне каждый день помнило о необходимости освящаться перед Богом, соблюдать Его заповеди. То есть это напоминание о законе Божьем, о заповедях Божьих, напоминание о святости. И вот говоря об этих кисточках, о цицит, давайте сделаем небольшое отступление от нашей истории евангельской, которую мы прочитали, и вспомним пророка Исаию. Интересно, знаете ли вы, как умер пророк Исаия? В Священном Писании об этом ничего не говорится. Но традиция, устная традиция, предание доносит до нас информацию о его смерти. И, кстати, в послании к евреям, в 11 главе, где упоминаются герои веры, отчасти намекается о смерти пророка Исаии. Давайте сначала прочтем в Священном Писании, что сказано об этом, а дальше я вам расскажу из устной традиции то, как умер пророк Исаия. Послание к евреям, 11 глава, текст из 32 по 38. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи и были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». И вот хочется обратить здесь ваше внимание на слово «перепиливаемы». Предание доносит до нас сведения, информацию о том, что пророк Исаия, скрываясь от своих преследователей, залез в дупло дерева. И вот эта кисточка одежды, от его одежды, от цицит, осталась снаружи и предательски выдала местонахождение пророка. Тогда те, кто злоумышлял против него, взяли пилу и перепилили это дерево вместе с пророком. Так умер пророк Исаия. И вот эта кисточка, цицит, была причиной того, что ему не удалось скрыться от своих преследователей. Но вернемся к нашей истории. То, что женщина 12 лет страдала от кровотечения. Помимо неудобств, связанных с физическим образом жизни ее, это обременяло ее и духовно также. Потому что в законе Божьем, в книге Левит, в 15 главе, в 25 тексте мы с вами читаем: «Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, и если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста». Вот что говорит Божий закон. 12 лет эта женщина не только страдала,

страдала физически, но еще и была нечиста со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она не могла посещать богослужение, она не могла приближаться к святому месту, к ней не могли прикасаться люди, потому что также осквернились бы и не смогли бы участвовать в ритуальных богослужениях, не смогли бы соблюдать то, что предписано было законом Божиим. И это закон, это заповедь Торы. А признавал ли Иисус Христос в тот момент этот закон? Соблюдал ли Он этот закон? Ведь это же не 10 заповедей, многие могут сказать. Это закон, который был предписан обществу Израилеву. Считал ли Иисус эту женщину нечистой по закону? Ответить на этот вопрос нам помогут слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, и прочитаем там тексты 17 и 18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». О чем говорит здесь Иисус? Только ли о 10 заповедях или о всей Торе, о всем законе? Потому что мы знаем, что Пятикнижие Моисеева, эта часть Священного Писания, она называлась Торой или Законом Божиим. И в Священном Писании, в книге Псалтирь, есть такие слова в 18-м псалме. «Закон Господа совершен». И многие относят это только к 10 заповедям. Но если прочитать в оригинале эту строчку, то становится понятно, о чем идет речь. Вот как звучит эта строка из Псалма 18 на древнееврейском языке. «Тора Адонай Тамима». «Закон Господа совершен». Обо всей Торе Священное Писание говорит, что закон Господа совершен. И, скорее всего, Иисус Христос, когда произносил слова, которые мы прочитали в Евангелии от Матфея в 5 главе, Он говорит не только о 10 заповедях, Он говорит обо всем законе Божьем. Пока не исполнится все, что написано в законе, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. Но прочитаем еще мы с вами и в Евангелии от Марка, 1 главе, тексты с 39 по 44. И посмотрим, соблюдал ли Иисус Христос на тот момент, когда жил на земле и учил людей церемониальные предписания закона. Соблюдал ли он их? Евангелие от Марка, 1 глава, тексты с 39 по 44. «И он проповедовал в синагогах их, и по всей Галилее, и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». Итак, из этой истории мы видим, что Иисус Христос соблюдал предписание закона Моисеева. Исцелив прокаженного, Он велит ему поступить строго по закону, который был описан в Торе. И
Они не утратили свою силу,

на тот момент, когда Иисус Христос был на земле. Эти предписания закона Моисеева еще действовали. И для женщины, и для Христа, согласно закону Божию, во время ее кровотечения это было нарушение закона. Прикосновение к одежде Христа – это было нарушение закона. Она нарушила закон этим. И прикоснулась она, как мы уже сказали с вами, не просто к одежде, к краю одежды, а к кисточке, к цицит, который и символизировал собою, как мы узнали, Божьи заповеди, Божий закон. Но как это ни парадоксально, Христос не упрекает почему-то ее в этом, а покрывает это нарушение закона, церемониального закона, своей любовью и благодатью. Конечно, у этой женщины было извинение. Она 12 лет страдала. Это было не просто регулярное кровотечение, которое бывает у женщин. 12 лет она страдала от этой болезни. И как повествует евангелист Лука в 8 главе своего Евангелия, в 43 тексте, все имение свое она издержала на врачей. Все, что у нее было, она потратила, чтобы заплатить врачам, а болезнь так и не отступила. И вот единственная надежда, которая у нее оставалась, это прикоснуться хотя бы к кисточке на одежде Христа. И говорит, если прикоснусь, то выздоровлю. Но это было нарушение закона. Как же быть? Ведь это нарушение закона Божьего. Законники скажут, дура лекс, сед лекс. Закон суров, но это закон. Никто его не отменял. Да, и жертва Христа еще тогда не была принесена. То есть закон Моисеев был в своем полном действии. Церемониальный закон был тогда для людей обязательным к исполнению. Почему же Христос, Иисус Христос, который пришел не нарушить закон, но исполнить, не осуждает ее, а исцеляет? Почему? А вот таков наш Бог. Вот таков наш Бог. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, тексты 16 и 17 мы читаем с вами. «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». И в том поступке, который совершил Христос, мы видим, что благодать Его покрыла это нарушение закона, которое совершила женщина, страдавшая кровотечением. В послании к римлянам, в 13 главе, в тексте 10, давайте прочитаем слова апостола Павла. Римлянам, послание к римлянам, 13 глава, текст 10. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Господь дал свой закон людям не для того, чтобы им плохо жилось, а для того, чтобы люди понимали, как можно и правильно проявлять любовь к Богу и друг к другу. Поэтому проявление любви – это есть исполнение закона, сказано в Священном Писании. И там же, в послании к римлянам, в 3 главе, мне хочется прочитать вам из современного перевода на русский язык, перевода Института перевода Библии в Заокском, тексты Римлянам 3 глава, тексты с 20 по 26. «Из смертных перед ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. С законом лишь приходит осознание греха. Некогда о праведности Божией засвидетельствовали закон и пророки. Теперь же она открылась людям отдельно от закона. И эта праведность Божия, на вере в Иисуса Христа основанная, она для всех.

всех, кто верит, ибо нет различий. Все согрешили ведь, и сияние Божие лишены, а оправдываются без заслуг, только Его благодатью, через искупление во Христе Иисусе. Бог сделал так, что через Него совершилось умилостивление и примирение по вере в пролитую кровь Его. Этим Бог показал, что был справедлив и прежде, когда Он в долготерпении оставлял грехи без наказания. Так и ныне являет Он правду Свою, то, что праведен Он Сам и оправдывает верующих в Иисуса. Итак, в этих текстах мы читаем с вами, что Бог справедлив в Своей любви. Его благодать избавляет нас не от необходимости исполнять закон, она избавляет нас от наказания за нарушение закона. Закон Божий свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но если люди по каким-то причинам вдруг нарушают закон Божий, то есть Божья благодать. Мы всегда в покаянии и молитве можем обратиться к Господу и получить прощение за свои грехи. И благодать Божия покрывает любой грех. Она превыше любого греха и любого нарушения. Римлянам, 3 глава, текст 31. Давайте прочтем. Римлянам, 3 главе, текст 31. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Вера не уничтожает закон и не отменяет необходимость его соблюдать. Но по вере в пролитую кровь Иисуса Христа, как мы прочли с вами сейчас, мы можем получить прощение своих грехов. И благодать Божия может покрыть любое нарушение закона. Где же мы с вами в этой истории о женщине, страдавшей 12 лет кровотечением? Где здесь говорится о нас? Пророк Исаия из древности доносит до нас слова, записанные в книге пророка Исаии в 64 главе, тексте 6. Давайте откроем послание, книга пророка Исаии, 64 глава, текст 6. «Все мы сделались, как нечистый». Подобно тому, как эта женщина, страдавшая 12 лет кровотечением, была нечиста, пророк Исаия говорит, что «все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И вот хочется обратить внимание ваше на эту фразу «запачканная одежда». Чем она запачкана? Вы удивитесь, возможно, но этот текст, записанный пророком Исаия примерно за 600 лет до того, как произошла история с женщиной, страдавшей от кровотечения, также говорит о одежде, запачканной кровью, менструальной кровью, которая делает человека нечистым. В оригинале Священного Писания об этом точно и четко сказано на древнееврейском языке. «Вся праведность наша, как одежда, испачканная менструальной кровью. Все мы сделались, как нечистый поэтому». То есть наша праведность сама по себе, она ничего не стоит перед Богом. Ни один человек не может своей праведностью оправдаться перед Богом. Только пролитая кровь Иисуса Христа, только благодать Божия, которая покрывает все, по нашей вере, может даровать нам прощение грехов и спасение. Наша собственная праведность, как бы кто ни заблуждался на этот счет, как одежда, запачканная менструальной кровью. Грехи народа в ветхозаветные времена –

как мы знаем, скапливались в течение всего года во святилище. Каждый раз, когда человек приходил к святилищу, приносил жертву, исповедовал над жертвой свои грехи, вместе с кровью жертвы эти грехи переносились во святилище и там скапливались в течение всего года. Но осквернялось ли святилище от этих скапливавшихся в нем грехов? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Так и наша нечистота, которую мы исповедуем перед Богом, подобна нечистоте той женщине, которая была принесена ко Христу, не может осквернить Бога. Не может наше нечистое прикосновение и приближение к Нему Его осквернить. Но напротив, подобно тому, как святилище в Ветхом Завете очищало грехи народа, так же и сегодня, когда мы возносим наши просьбы об очищении грехов в молитвах в небесное святилище, Господь очищает нас. Он очищает нас своей благодатью и покрывает все любовью. И в заключение прочитаем еще один текст, который записан в послании Галатам, в 3 главе, тексты с 21 по 24. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Не бойтесь осуждения закона. Он не препятствие на нашем пути к Богу, даже если мы по какой-то причине его нарушили, а наоборот, он детоводитель ко Христу. Что бы ни вменял нам в вину закон, если мы хотим быть с Богом, если мы спешим прикоснуться ко Христу, Он все покроет своей благодатью и очистит нас от беззаконий наших, а очистив, исцелит и даст желание и способности к жизни в чистоте и истине. Аминь.

0: И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий.
1: Труд – сознательная деятельность человека, направленная на обеспечение своих и чужих нужд и прославление Бога. Заповедь о субботе, записанная в 20 главе книги «Исход», предписывает человеку 6 дней работать и 1 день покоиться, утверждая труд как основу человеческой жизни. Поскольку трудящийся человек уподобляется Богу-Творцу, труд всегда был и остается Божьим благословением. Бог поместил первых людей в Эдемском саду, чтобы те возделывали и хранили его. После грехопадения труд стал утомительным вследствие того, что земля была проклята за грех Адама. Библия осуждает праздность. В 6 главе книги «Притчей» автор приводит в пример трудолюбие муравья и призывает ленивца набраться у него мудрости. Давид до своего воцарения был пастухом, Христос работал плотником, а Павел изготавливал палатки. В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам апостол Павел призывает верующих собственными руками зарабатывать себе на жизнь, дабы никому не быть в тягость.
0: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

0: Как Бог реагирует, если человек тщательно скрывает свой грех? Есть ли надежда на спасение для этого человека? И может ли Бог такого человека изменить? Сегодня мы рассмотрим последнее видение пророка Захарии. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель, доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас еще раз в нашей студии. Рада видеть. Расскажите, пожалуйста, вот мы рассматриваем последнее видение, да, пророка Захарии. О чем были предыдущие? Можно ли как-то, ну, так кратко вспомнить, краткий обзор сделать?
1: Бог пророку Захарии, давая его весть для народа иудейского, он использует ряд образов. Часть из этих образов для нас были как бы легко доступны, понятны на том, что было в жизни народа иудейского. А вот некоторые из этих образов, как бы они остались с таким, как бы, может быть, это так, может быть, это по-другому. Угу. Потому что Библия не дает однозначный ответ, и мы однозначно тоже не будем говорить о том, что это вот так и никак иначе. Но при этом в нескольких видениях мы видели с вами, как Господь через пророка Захарию показывает, что несмотря на то, что есть ощущение неисполненности надежд, что Иерусалим он не восстановлен, храм не восстановлен, города еще как бы не все развиты, не заселены народом, но Господь в тех видениях показывает, что наступит день вскоре, когда многие люди потянутся и захотят прийти и заселят эти города, и заселят эту землю, и храм будет восстановлен, и город будет восстановлен. Даже более того, этот храм, который теперь восстанавливают иудеи, как раз в дни Захарии, этот храм даже будет более славным, нежели был храм Соломона. Несмотря на то, что храм Соломона был очень богат, шикарно, красив, отделан белым мрамором, драгоценными деревьями, деревянными изделиями, золотом. Господь говорит, мое золото и серебро, у меня нет проблем дать вам это, чтобы вы могли украсить и новый храм. Но слава второго храма, который вошел в историю как храм Зарававеля, построенный правителем Зарававелем теперь после Вавилонского пленения, он будет иметь славу больше всего от того, что туда придет тот, кого ожидали на протяжении всех веков, желаемый всеми народами. И здесь указывается на грядущего в будущем Спасителя Иисуса Христа. Это пророчество, которое дано Захарии еще за 500 с лишним лет, почти 600 лет наперед, чему предстоит еще быть в будущем, когда придет Иисус Христос. И вот эти видения, когда Господь заверяет в своем присутствии, когда Господь заверяет в том, что у Него нет проблемы прощать грехи, у Него нет проблемы защищать свой народ. И вот в образах видений Господь это показывал. Мы с вами читали видение, когда Господь показывает некоторую блудную женщину, которую помещают в сосуд ефа, меры, единица объема, да, такая. Говорит, помещают ее, относят в пустыню Синаар, о чем идет речь, как о в долину Синаар, это Вавилон, и мы говорили с вами, что это целостность видений, и именно целостность автора священных писаний здесь можно увидеть, когда об одном и том же говорит Иоанн Богослов спустя 5 столетий, и здесь пророк Захария говорит об одном и том же, только Иоанн говорит о Вавилоне, пророк Захария о долине Синарской, которая тоже была Вавилоном. И мы видим, вот как в видениях Господь дает заверение своего присутствия, своего благословения. Фактически, вот и даже то, что мы будем с вами сейчас дальше читать, и 6 главу, Бог не говорит народу иудейскому здесь каких-то обличений в их грехах и их поступках. Очень часто мы уже читали, и сегодня будем читать в этих главах, которые мы будем рассматривать, Господь говорит, ваши отцы,

0: отцы действовали так вот. Из-за этого было многое утрачено. Из-за этого Иерусалим был разрушен. Из-за этого Израиль пошел в плен и был рассеян. И Господь говорит, но вы теперь не поступайте так. Для вас у меня есть особая благодать, особая надежда, которую я приготовил для вас. Вот во всех этих видениях Господь доселе это говорил, и как бы завершающее видение, и то, что мы будем читать, опять-таки вот эту мысль продолжать будет.
1: Да, то есть какое мудрое наставление было. Хорошо, давайте прочитаем. Я прочитаю 6 главу с 1 по 8 текст про 4 колесницы. «И опять поднял я глаза мои и вижу». Вот 4 колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой кони пегие сильные. И, начав речь, я сказала ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» Вот опять он так обращается к ангелу, да, как мы ранее читали. И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят 4 духа небесных, которые предстоят перед Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю». И он сказал, «Идите, пройдите землю», и они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне, «Смотри, вышедшие в землю северную – успокоили дух мой на земле северной». О какой вообще земле здесь идет речь? Что такое за земля северная? И что это за 4 таких колесницы, что они тут куда-то, видите ли, направлялись? И опять, как, кстати, в одной из пророчеств, да, там говорилось про... в одном из видений предыдущих, что также были вот эти кони.
0: Да, рыжий, вороной, белый, пеги, это все было. Ну, вот здесь мы находим с вами и объяснение. Давайте посмотрим 5 стих. «И отвечал ангел и сказал мне, это выходят 4 духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». Знаете, что мне это напоминает? Книга Откровения. Давайте посмотрим. Похоже. 7 глава, 11 стих в книге Откровения. Тоже речь идет относительно 4 определенных сил, которые предстоят пред Господом. 7 глава книги Откровения, 1 стих. «После сего видел я 4 ангела, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Мы видим с вами вот этот образ духов Божьих, а ангелы – это тоже духи Божии, посылаемые для служения людям. И их миссия в книге Откровения описана, чтобы держать ветры, чтобы не дули. А ветры – это различные стихийные события, которые происходят на земле, войны, бедствия, столкновения между людьми, что приводит, в общем-то, к массовым движениям людских потоков. Смотрите, когда на земле происходят какие-то войны, конфликт, что происходит? Народ начинает мигрировать, переселяться туда-сюда. Мало того, что столкновение в одном месте, идет война, но в это же время происходит массовая миграция. Кто-то уходит, чтобы не быть убитым, кто-то уже потерял свои дома, свои земли, и они уходят с этих территорий. И Господь говорит, что Он останавливает все это для того, чтобы было еще время для каких-то особых событий. И вот здесь мы с вами видим, 8 стих говорит, «Тогда позвал он меня к себе и сказал, смотри, вышедшие в землю северную, дух, да, вышедшие в землю северную, успокоили дух мой на земле северной». Мы с вами знаем, что земля северная по отношению к Иерусалиму это были земли Медоперсидского царства, Медоперсидской империи. Медоперсия, она постоянно пребывала в войнах, но вот этот период времени, в который восстанавливался храм, в одни царя Дария, у него еще была такая приставка к имени Дарий Гистоп. С таким именем он вошел в историю. Вот. И последующие несколько царей, Артаксеркс, царь, который был, Ксеркс после. А в их годы войн больших массовых не было. В это время происходило восстановление храма, а затем восстановление города Иерусалима. Господь успокоил Иерусалим.

0: те, все территории для того, чтобы дать особое время для своего народа. И вот в этом видении Господь показывает, что все происходящее в этом мире, оно находится под Его контролем. Есть время, когда Господь допускает войны, есть время, когда Господь устанавливает мир для того, чтобы дать какую-то особую весть, особое обращение, особую миссию, особую деятельность, которую должен исполнить Его народ. Угу. Так Господь управляет этим миром.
1: Угу. Вот мы дальше, да, я так понимаю, что в этой главе, да, следующий отрывок, он уже посвящен неведению. Почему такой переход? Почему Захария пишет? Вот, ну, то есть, вот,
0: Захария описывает реально какое-то событие, которое в те дни произошло. То есть, когда Иерусалим, когда храм начал восстанавливаться, угу. когда все эти события происходили там, мы видим, что здесь была группа людей, да. которые пришли, Хилдай, Товия, Едай. Вот они приходят и приносят свои дары, приносят угу. драгоценности. И Господь говорит, вот что сделай с этими драгоценностями. Сделай из них... значит, венцы, и возложи на голову Иисуса. Здесь происходит Иисус, а Иисус – это кто? Иерей, первосвященник.
1: Да,
0: он становится прообразом того Иисуса, которому надлежит прийти в среду народа Божьего угу. спустя 5 столетий. Поэтому здесь, смотрите, 12 стих о чем говорит? «Скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Мы видим здесь, что Иисус – великий Иерей становится прообразом будущего Мессии и Спасителя, угу. которому предстоит прийти. Вы знаете, мне эти слова очень напоминают то, что сказано было через пророка Исаию в древности, еще за пару столетий до этих событий, в 9 главе книги пророка Исаии записано в отношении Иисуса Христа, Мессии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». То есть, смотрите, здесь говорится, что эта отрасль говорит, что будет, примет славу, воссядет на престоле, будет совет мира будет между тем и другим, будет священником на престоле своем. И мы видим, что это сказано было о Мессии. И Иисус Иерей принимает вот эту особую честь именно как прообраз того Мессии, которому предстоит прийти в среде народа угу. Божьего. И, конечно, здесь как бы не столько слава воздается самому Иисусу первосвященнику, сколько он, первосвященник, он всегда был прообразом Иисуса Христа Спасителя. Потому угу. что так же, как Иисус Христос зашел на Голгофский крест, понес на себе грехи, но он отдал свою жизнь за нас. Так первосвященник несет на себе грехи всего народа в течение года, но он, как человек, не может умереть за людей. Угу. И поэтому в день очищения, в день Йом-Кипура, который был праздник в среде народа израильского, в каждый 7-й месяц их календаря ритуального, церемониального, первосвященник должен был принести жертву и снять с себя грех за народ. А Иисус Христос понес на себе грех. Поэтому, конечно, в полной мере Иисус, великий Иерей, не мог быть тем, кто представляет Иисуса Христа. Но он прообраз будущего Спасителя, который нес на себе грехи, он выступает от его имени. Почему здесь мы с вами и видим имя ему отрасль. Вот это слово отрасль мы уже с вами встречали также да, в другом ранее. Видении.
1: Угу.
0: Вот.
1: Вот здесь еще такой вопрос. А вообще, как формулировалось вот это повеление? То есть оно же не было взято из ниоткуда. Вот Господь ему повелел. Как он это, как Захария это обосновал перед народом?
0: Но он передал слова Господа.
1: То есть настолько люди доверяли, ну, то есть после того, как мы читаем ранее, читали точнее в первых главах,

0: пророках Захарии, о том, что они настолько ему доверяли, да, Богу, что получается, что как Захария говорил, так они и следовали.
1: Они слушали, принимали это.
0: То есть вот какому послушанию мы можем у них также учиться сейчас, в данный момент.
1: Как раз в этом и был вызов для народа израильского – отношение к пророкам. Мы с вами уже читали, и вот если мы сейчас с вами продолжим еще и седьмую главу, то мы тоже увидим с вами, как Господь говорит через пророка Захарию, какое было отношение в древности к пророкам. Пророки – это были вестники от Господа. И, конечно же, кто принимал пророка во имя пророка как от Господа, Господь давал и благословение. Вот. И смотрите, давайте, завершая шестую главу, мы видим, что Господь дает обетование. Он говорит, издали придут и примут участие в построении храма Господня. То есть Бог говорит, многие народы придут и будут участвовать, и придут те, кто рассеяны. Даже не просто народы, а народ израильский, который рассеян был по землям разным, потому что мы с вами знаем, что ассирийский царь, завоевав Северное царство израильское, рассеял израильтян по огромной территории. Если так сказать, сегодняшним знанием административной карты, мы можем сказать, что они были рассеяны на территории современной Турции, Сирии. Представьте себе, да, как, где находится Израиль. Вот, та территория, которая вот была завоевана ими, а вот территория Ирака, вот эта вся земля, она была, там были в рассеянии народы израильские. И Господь говорит, со всех сторон придут и примут участие в построении храма, и узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего. Это весть, которую Господь передает уже через пророка Захарию. Захария обращается к народу.
0: Так, этим закончились, так скажем, череда видений, которые
1: череда
0: были в Захарии.
1: Череда видений закончилась. А дальше вот очень интересная короткая история. Давайте мы на нее посмотрим в 7 главе. Она рассказывает о том, что в 4-й год царя Дария, кстати, 4-й год, это уже последний год, когда восстанавливается храм. Потому что через 4-5 лет после того, когда начали восстанавливать храм, в второй год правления царя Дария храм был восстановлен. Это время, когда уже народ иудейский получил это благодатное письмо от царя, чтобы никто не мешал и не препятствовал строить, чтобы им выделяли все, что возможно. У них все хорошо. У них все супер хорошо. У них... Ну, защита царская, шикарная.
0: Вообще, они... теперь у них есть все.
1: Все у них есть. И вот на фоне всего этого собирается небольшая делегация, вот, посылают Сирицера, да, Регем Мелеха и спутников, чтобы они пришли, значит, в Иерусалим помолиться. И вот когда они приходят к священникам в Иерусалиме, они задают такой очень интересный вопрос. «Плакать ли нам в пятый месяц и поститься, как мы делали это уже много лет?» Очень интересный вопрос. А как, когда они... Вот здесь указан только пятый месяц, а если мы посмотрим с вами пятый стих, но это уже ответ самого Господа. Господь говорит, скажи всему народу земли этой, то есть тем, кто пришли, посланники, это делегация, когда вы постились и плакали в пятом месяце, и дальше в седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились, для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? О чем речь? Вот в этом таком интересном сюжете, вы знаете, потрясающе. Мне очень нравится этот сюжет, потому что он показывает, когда у этих людей уже теперь все шикарно. Храм практически поставлен, указ царя, ну, на руках, сильный указ, указ защиты. И вот теперь они говорят, слушай, а мы тут на протяжении 70 лет вот посты имели, плакали. Пятый месяц, седьмой месяц, там еще десятый месяц. Знаете, что это за периоды? В эти месяцы происходил захват Иерусалима.
0: Да,
1: вот в одни Иеровоама, потом позже, когда приходит Навуходоносор второй раз к храму, потом, когда разрушает, не к храму, к Иерусалиму, и когда третий раз приходит и захватывает, разрушает Иерусалим и храм, эти события были в календарный год, в пятом месяце, в седьмом и в десятом месяце. И они теперь на протяжении...

протяжении 70 лет вот в эти месяцы имели пост и молитву. «Господи, прости! Господи, помилуй! Господи, верни! Господи, дай нам землю, которую Ты обещал нашим отцам! Восстанови Иерусалим! Восстанови храм! Господи, благослови, защити!» А теперь храм уже они практически построили, а теперь у них письмо от царя Дария, такое шикарное, защитное. Нам, наверное,

0: Когда вы это все делали, вы думали, что вы этим меня ублажаете, или же вы этим пытаетесь меня как-то вот приблизить к вам?
1: Угу. Ну да.
0: Как часто мы, люди, думаем, что наша молитва нужна Богу?
1: Так мы часто, мне кажется, и делаем какие-то определенные ритуалы, даже сейчас, в современном мире, да, когда мы там действительно молимся, когда, если я там приду в церковь на служение, да, или там отдам десятину, то вот тогда...
0: Ублажу Бога.
1: Да, вот Бог меня тогда, вообще мне Бог тогда очень сильно благословит. А если я этого не сделаю, то вот тогда мне придет...
0: Мы не задумываемся о том, что это нужно нам самим. Потому что это нам помогает понимать, кто мы есть.
1: Угу.
0: Понимать, что то, что у нас есть и кто мы есть, это благодать Божья, потому что Он велик в своей любви и заботе. И нам это нужно для того, чтобы смирять свое сердце пред Господом. И вот здесь, в этом небольшом эпизоде, Бог показывает нашу человеческую сущность. Как очень часто мы становимся религиозными людьми, но не искренне верующими в Бога. Когда мы начинаем выполнять определенные ритуалы, церемонии, думая, что этим мы влияем на Бога.
1: Угу.
0: Ни в коей мере и никак. Все, что мы можем сделать, мы приближаемся к Господу нашим сердцем, тогда, когда мы в смирении открываем свое сердце Богу. А Бог тогда присутствует в нашей жизни, когда мы этот шаг навстречу Ему сделали. И это нужно нам, а не Ему это нужно. Вот почему Он говорит, что вы меня спрашиваете, продолжать ли вам молиться или нет. Я не буду сейчас с вами забегать наперед. В последующем Бог дает еще раз ответ на этот вопрос. Но вот здесь ответ Бога очень краткий. Подумайте, вы спрашиваете, нужно ли вам это, а вы задайте себе вопрос, а для чего вы это делали?
1: Вот здесь вот 9-й есть текст, что вот здесь вот есть какие-то Божьи требования, да?
0: Я бы хотел обратить ваше внимание
1: на
0: один важный момент. Посмотрите, речь идет не о требованиях к этим людям.
1: Так.
0: А ну давайте посчитаем с вами 7-й стих.
1: «Не те же слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены. И было слово Господне к Захарии, так говорил».
0: Так тогда не говорит, а...
1: Говорил.
0: То есть здесь происходит цитирование, напоминание народу, что Бог когда-то в древности вашим отцам через пророков уже говорил об этом. Давайте будем помнить, что пророк Захария – это не пророк бича, не пророк-обличитель, а пророк благодати. Господь разговаривает теперь с иудеями не как тот, кто пришел их, «Я хочу вам сказать, вы вот такие, такие, такие». Бог говорит, «Я хочу вам сказать, я с вами есть, я с вами буду». Единственное, говорит, давайте вспомним, что было сказано вашим народ, вашим отцам прежде. И вот здесь я хотел бы пригласить, давайте мы прочитаем. «Тогда Господь отцам вашим через пророков говорил, производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый брату своему, вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Но они не хотели внимать и отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, сердце свое окаменели, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь духом своим через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Здесь Господь как бы передает, вот вашим отцам это уже было сказано. Это, конечно, не означает, что Бог говорит, ну, а вас теперь это не касается. Просто Бог здесь говорит, вот есть вещи, которые ваши отцы уже хорошо слышали и знали. Вот они в то время окаменели сердце свое, уши свои закрыли. Они не захотели этого слушать. И вот это стало причиной того, что Бог взывал, они не слышали. И в итоге они начали взывать, а я уже теперь их не слышал, говорит Господь. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них.

0: так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынью». Мы видим здесь, Господь говорит, вот послушайте, так было у ваших отцов. Вы сейчас пришли ко мне, спрашиваете меня, нужно ли вам поститься и молиться? Говорит Господь, я на ваш вопрос не хочу отвечать, надо ли вам это делать. Я хочу задать вам вопрос, послушайте, а чего ради вы это делали? Вы думаете, вы меня ублажить хотели этим? Мне это не надо. Вспомните, что было сказано вашим отцам. И живите теперь вы правильно в своей жизни. Вы знаете, мне здесь хочется, завершая наше сегодня размышление, наше время уходит, вспомнить слова псалмопевца Давида, когда он обращается к Господу и говорит, «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути? Не на опасном ли я пути, как отцы мои были? Не на опасном ли я пути того, чтобы утратить тебя в своей жизни? Испытай меня, Боже, и направь меня на путь вечный». Вот это очень важно нам слышать сегодня. Из этих вот видений и этой главы мне очень хотелось бы, дорогие друзья, чтобы мы могли вынести для себя одно очень важное. Господь сегодня в нашей жизни есть. Господь силен останавливать многое, или практически, нужно сказать, Бог все может в нашей жизни изменить, остановить любое бедствие. Бог силен это сделать. Мы можем доверить Ему свою жизнь, доверить свое сердце, доверить, что Бог сделает для нас лучшее. Самое главное, чтобы сегодня наше сердце было открыто для Бога, и Он проведет нас в нашей жизни через разные обстоятельства. Даже если придется идти через трудности, Господь будет идти с нами. Он сохранит, ведь у Него есть главное, чтобы дать нам будущность и надежду. Примите эту будущность от Господа.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за это наставление и этот разговор. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. А мы желаем вам Божьих благословений.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

дорогие друзья, приветствуем вас на очередной нашей встрече «Герои Библии». Близнецы. Двойная проблема или двойное благословение? Хотя сегодня рождение близнецов – это чудо. 3% беременности сегодня заканчивается рождением близнецов. Хотя надо сказать, что в данное время или в современных нам условиях близнецы рождаются чаще, чем столетия назад, но тем не менее. Первые же близнецы в Библии появляются около 1800 лет до нашей эры. И рождение этих детей было не просто чудом, это было настоящее чудо. Мы с вами сегодня поговорим о двух удивительных близнецах, Иакове и Исаве. Они были сыновьями Исаака и Ревекки. Бог обещал их деду Аврааму, что через него благословятся все племена земные. Один из близнецов должен был стать родоначальником линии, от которой родится младенец Христос. Но эти мальчики совсем не походили друг на друга. Они были такими разными, как солнце и дождь. Исав был охотником, а Иаков больше домоседом. И их различия проявлялись и в их выборе. Один отдал свою жизнь Богу, а другой нет, он выбрал другой путь. И в их опыте мы видим спасение и искупление, неудачу и дисфункцию, а также доброту, милосердие и справедливость Бога. Исаак был сыном Авраама. Он женился на Ревекке, которая, к сожалению, была бесплодна, не могла родить детей. Действительно, бесплодие может быть настоящим бременем. Большинство пар, желающих иметь детей, могут зачать и родить ребенка, но примерно 1 из 10 мужчин и 1 из 10 женщин сегодня страдают от бесплодия. То, с чем столкнулась Ревекка, по крайней мере, сегодня не так уж редко и не несет на себе какого-то клейма. Но случай Ревекки был особенным. Было известно, что Мессия придет от потомства Авраама. У Авраама был сын Исаак, соответственно, это потомство должно было прийти через Исаака, и Ревекке обязательно нужно было зачать иначе, иначе Мессии не будет. В этом случае бесплодие Ревекки было возможностью для Бога вмешаться и показать, что его рука направляет небесный план для мира. В 25 главе книги Бытие, 21 тексте говорится: «Исаак молился Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Но Ревекка беспокоилась о своей беременности. Казалось, что все шло не так». Библейский текст говорит: «Но дети в утробе ее стали биться, и она сказала: если так, то для чего я беременна? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей, и один народ сделается сильней другого, и больший будет служить меньшему». Близнецы. Она беременна близнецами, и вышел первый, говорит нам текст, красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держа рукой запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Как будто эти мальчики вышли сражаясь. Они дрались еще во чреве матери. Есть еще

кое-что, что нам нужно помнить, чтобы понять весь драматизм этой истории. По традиции, первородный сын становится наследником имущества отца. Но он не только наследовал двойную долю богатства отца, он также был призван стать духовным лидером семьи. И это было очень важно. Старший сын был обязан посвятить свою жизнь Богу и жить согласно его воле. Однажды Исав пошел на охоту, и очевидно безуспешный, он вернулся домой голодный и увидел, что Яков сидит у костра и помешивает горшок с красной чечевицей. Можно представить себе, как аппетитно пахло из горшка, как этот запах чечевицы с луком и чесноком доносился до Исава. Исав сказал Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Но Яков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. Иаков дал Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. Он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Исав своим поступком лишил себя права быть духовным вождем или священником в семье. В самом деле его жизнь показала, что Бог не был для него главным. Пройдет немного времени, и он женится. Женится сразу на двух хитейских женщинах и язычницах. Это сильно выходило за рамки того, что ожидали от него и что разрешалось носителю первородства. Продажа своего духовного благословения показала, как много он думал о земном богатстве и как мало уважал Бога. Даже не подумав о том, от чего отказался, Исав попрощался и ушел. А Яков, как и Авраам, когда родил Измаила, побежал впереди Божьего провидения. Прошли годы, Исаак позвал к себе Исава и сказал: «Я теперь состарился, и не знаю, сколько мне еще осталось жить, поэтому возьми оружие свое, колчан твой, лук твой, и пойди в поле, налови мне дичи и приготовь мне кушанье, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Исаак не знал, что Ревека в этот момент подслушивала их разговор. Ведь она предпочитала Якова больше, чем Исава, и хотела видеть исполнение Божьей воли, чтобы Иаков получил первородство. И как только Исав ушел, она поспешила к Иакову и повелела ему привести двух козлят из стада. Зарезав их и приготовив их так же, как Исав готовил мясо дичи. Она была уверена, что Исаак ни за что не догадается об обмане. Но Иаков не был так уверен. Ведь Исав был волосатым, а Иаков нет. А если отец дотронется до него, он поймет обман и скорее проклянет его, чем благословит. Но Ревека настаивала. Она говорила: «Твое проклятие на мне, сын мой! Только послушайся голоса моего и пойди принеси мне». Так Иаков оказался в затруднительном положении. Должен ли он ослушаться мать или откровенно обмануть отца? Так кто был неправ здесь, друзья? Ревека, велевшая Иакову обмануть отца? Или Иаков, повиновавшийся ей, обманувший отца, хорошо зная, что правда в конце концов выйдет наружу? Или виноват Исав за то, что настолько эгоистичен и мало заботился о первородстве? Или, может быть,

Ведь Исаак, если бы он просто повиновался Богу и отдал первородство тому, кому Бог предназначил его, всего этого можно было бы избежать. Ревекка, желая, чтобы Иаков стал наследником Исаака, убедила Иакова обмернуть руки козлиными шкурами на всякий случай, если Исав заподозрит неладное. Иаков должен был выглядеть нелепо и чувствовать себя ужасно, так коварно обманывая собственного отца. Но план сработал. Исаак благословил Иакова, сказав: «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Но едва Иаков покинул отца, как вошел Исав с кушаньем, не понадобилось много времени, чтобы понять, что произошло. Ревекка и Иаков преуспели в получении благословения, но Исав пришел в ярость и захотел убить брата. Ревекка настояла, чтобы Иаков бежал, спасая свою жизнь, к ее брату Лаван. Какой беспорядок устроила Ревекка! Она потеряла доверие мужа, она потеряла любовь Исава, она больше никогда в своей жизни не увидела Иакова. Иаков бежал из стана, оставив разочарованного отца, плачущую мать и брата, желающего его убить. Обман никогда не приносит пользы. Никто не выигрывает, когда забегаешь вперед Бога. Ни с чем, кроме посоха. Иаков должен был пешком пройти сотни миль через страну, наполненную дикими кочевыми племенами, к дому своего дяди. Вдобавок к физическим трудностям, Иаков был унижен, одинок и отвержен. Он не знал, увидит ли он когда-нибудь свой дом вновь. У него не было никого, с кем поговорить, кроме Бога. И Бог слышал, как его заблудший сын изливает свое сердце. Измученный Иаков лег на землю, положил камень себе вместо подушки и заснул. Именно тогда Бог совершил чудесное дело, которое воодушевляло таких людей, как Иаков, на протяжении веков. Он дал ему видение сияющей лестницы. Ее основание покоилось на земле, а вершина достигала самого неба. По лестнице восходили и нисходили ангелы, а над ней восседал Господь. Иаков также сильно почувствовал Божье присутствие в том месте, что воскликнул: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные!» Подумайте об этом. Иаков сделал по-настоящему гадкую вещь. Он сговорился с матерью, обманул отца, он надул брата и бессердечно солгал слепому старику, воспользовавшись его слабостями. Это низко. Но Бог не отверг его. Зная, что Иаков искренне раскаялся, Бог возобновил свой завет с ним. «Я с тобою», — сказал он ему. «Сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю». Говорю вам, друзья мои, Бог и сегодня милостивый, Бог и сегодня прощающий, но это не означает, что кто-либо должен быть равнодушен ко греху и творить его направо и налево. Милосердие не должно вести к самонадеянности.
Ведь история Иакова говорит нам о том, что он заплатил огромную цену

за свой грех, но Бог простил его. И так же, как он был готов простить Иакова, который откровенно обманул любящего отца, вы знаете, что Бог готов простить и вас, и восстановить вас. Иаков, наконец, пришел к колодцу и обнаружил, что пастухи, находящиеся там, были из Харана. Там Авраам, в Харане, начал свой долгий путь в землю ханаанскую. Пастухи, которые собрались у колодца, знали Лавана, племянника Авраамова, и познакомили Иакова с прекрасной молодой девушкой. Много лет назад его мать, Ревекка, встретила кого-то у этого же колодца и уехала из дома, чтобы выйти замуж за Исаака. А теперь здесь был он, сын Ревекки. История повторялась. Но в истории Иакова будет изюминка. Иаков проживет и проработает со своим дядей Лаваном 20 лет. Первые 7 лет труда были для того, чтобы заслужить руку Рахили. Библия говорит, что его любовь к Рахили была настолько велика, что эти 7 лет показались ему за несколько дней. Но Лаван обманул обманщика и дал Иакову вместо Рахили Лию. Теперь Иаков был связан с женщиной, которую даже не любил. А Лаван продолжал обманывать Иакова, 10 раз менять его плату, он лгал ему. Его сыновья плохо обращались с Иаковом, потому что овцы Иакова были здоровее, чем их овцы. Как парадоксально, обманщик сам становится жертвой обмана. Может ли тропа лжи обернуться благословением? Мы сегодня узнаем об этом. Дальнейшая история говорит нам о том, что в конце концов Иаков решил покинуть дом Лавана, чтобы вернуться в Ханаан. И он знал еще нечто. Он знал о том, что на обратном пути в Ханаан он должен будет столкнуться со своим братом Исавом. Понимая, что оказался в затруднительном положении, Иаков молился. В одинокой горной местности Иаков пал на землю в глубоком отчаянии. Около полуночи появляется человек из ниоткуда. Иаков подумал, что этот кто-то пришел убить его. Попытался отбиться от него. Начинается отчаянная схватка. Они борются часами. Их борьба продолжается до рассвета. Когда незнакомец увидел, что Иаков не отпускает его, он коснулся его бедра, и оно тут же было повреждено. Тогда Иаков понял, что боролся с кем-то, обладающим более человеческой силой. Иаков ухватился за него и умолял о пощаде. Незнакомец сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И вот она эта молитва: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Друзья мои, эта молитва может изменить вашу жизнь. Вы верите в это? Допустим, вы переживаете трудности. Вы в самом эпицентре бури, может быть, ваш брак рушится, а может быть, у вас финансовые проблемы или ваши дети выбирают дурной путь в жизни. Тогда самое время помолиться молитвой Иакова: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Боже, моя сила в тебе. У меня нет надежды, поэтому я держусь за тебя и не отпущу». И верьте, Бог отвечает на такие молитвы. Это не означает, что вы получите все, что хотите. Это значит, что даже тогда, когда все складывается не так, как хотелось,

делалось, вы держитесь за Бога и не отпускаете. Как-то один из пасторов рассказал историю, которая произошла с ним. Он навещал одну женщину, находящуюся в доме престарелых, где она жила, и при встрече эта женщина сказала ему: «Пастор, у меня был рак только тех частей тела, где у меня два одинаковых органа». Она ему говорила: «Я потеряла почку из-за рака, но у меня была еще одна. Я потеряла грудь из-за рака, но у меня была еще одна. Я потеряла глаз из-за рака, но у меня есть другой глаз». А потом она сказала: «Но у меня всего одна печень». У нее был рак печени, и врачи не могли ей дать никакой надежды с медицинской точки зрения. Тогда пастор задал ей вопрос: «Как вы к этому относитесь?» – спросил он ее. Она улыбнулась и сказала: «Пастор, я и Иисус сможем преодолеть это вместе». Через некоторое время пастор совершил обряд ее похорон. И на похоронах всем собравшимся он говорил о том, что однажды мертвые, которые верили во Христа, воскреснут, а значит, и она выйдет из могилы, восхваляя Бога. Ведь она также похожа на Иакова, который не отпускал Господа и Спасителя. И Бог дал ей сил пережить эти трудности. Мы видим, что Бог делает с такой верой. Он, обращаясь к Иакову, задает ему вопрос: «Как имя твое?» – говорит он ему. Он сказал: «Иаков». Бог сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Это интересно. Годы спустя пророк Иеремия, сравнивая борьбу Иакова с битвой, через которую пройдут Божьи дети незадолго до второго пришествия Иисуса, написал: «Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина. Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Эти слова говорят мне, что даже в великих будущих конфликтах и скорбях, которые будут в этом мире, если мы с вами держимся за руку Иисуса верой, он проведет нас через все это. 20 лет Иаков боролся с чувством вины за свой обман и страхом потерять жизнь. Он одержал победу в ту ночь, когда, наконец, полностью положился на Господа. К этому призывают и нас грядущие дни испытаний в нашем мире. Они приглашают нас к полной зависимости от Господа. Иаков и Исав помирились. Это само по себе было чудом. Библия говорит: Исав побежал навстречу ему, обнял его, пал на шею его и целовал его, и плакали. Можно представить облегчение Иакова. Я могу представить, как Иаков говорил себе: «Бог снова был верен, а я не заслужил ни одного из его благословений». Иаков и Исав вместе похоронят отца. Слово «вместе» рисует такую прекрасную картину в моем сознании. Близнецы, братья, которые когда-то ненавидели друг друга, теперь рядом, сожалея о прошлом, но с надеждой смотрят в будущее. Их история иллюстрирует, как сломанные отношения могут быть исправлены и восстановлены благодатью любящего Бога. Она также иллюстрирует, как
Наш с вами выбор

определяет наш жизненный путь. И Исав, и Иаков были наставлены в познании Бога. И оба были свободны ходить в Его заповедях. Решение следовать за Богом имеет вечные последствия. Решение идти врозь с Богом также имеет вечные последствия. Поэтому Бог сегодня приглашает нас следовать за Ним. Он говорит в книге Иисуса Навина: «Изберите себе ныне, кому служить». Иаков стал Израилем, что означает примерно следующее: «князь Божий» или «править с Богом». Его 12 сыновей станут родоначальниками 12 колен Израилевых. Иаков, ставший Израилем, близнец, чудесное рождение и жизнь веры. А как насчет вас? С каким Иаковом вы себя ассоциируете? С человеком веры, доверяющим Богу, раскаивающимся, избранным Богом, чтобы произвести великую нацию? Или вы больше похожи на недостойного Иакова, проныру и интригана? Вы знаете, на самом деле, в каждом из нас есть немного, а иногда много этого Иакова, интригана и проныру. Мы все несовершенны. Мы все недостойны. Мы все похожи на него. Но история говорит нам о том, что мы можем победить, мы можем стать победоносным Израилем. Поэтому держитесь за Бога верой. Откажитесь отпустить Его до тех пор, пока Он не благословит вас. И смотрите, как Бог преобразит вашу жизнь и приготовит вас к вечности. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, да, мы воистину несовершенны, и порой делаем такой выбор, о котором жалеем. Но ты великий Бог, ты можешь даже негативное преобразовать в лучшее. И то, как ты изменил Иакова, говорит нам о том, что ты можешь изменить и нас. Помоги нам держаться за тебя так же крепко, как это сделал он в ночь той борьбы, и жаждать благословений твоих так же, как жаждал он. Не отпускать, пока ты не благословишь нас. Аминь.